0: у нас не остается вообще возможности вернуться к истине, где мы разложим все по полочкам. Вот. И то, что изредка это где-то как-то освещается и говорится, такое ощущение, как будто это даже не тормозит весь процесс, а от этого просто ужас охватывает.
1: Вот традиционный мир, бинарный мир, да, где есть муж и жена, мужчина, женщина, да, и, ну, нетрадиционный мир, вот квиргендерный, да, мир. Вот бинарный мир, он несовершенный. Далеко не совершенный, да, потому что между нами, ну, мужем, женой есть масса проблем. Но он лучше, чем мир альтернативный. Он все-таки менее разрушительный для общества в целом. Потому что мы ведь на Западе, это тоже довольно недалеко началось, недавно, да, началось, когда гей-парам разрешили усыновлять детей. Но мы же совершенно не знаем еще последствий этого всего. Это обществу придется еще увидеть и познать, к чему это все приведет. Но я думаю, что, ну, я лично как христианин, я могу предречь просто глобальную катастрофу такому подходу к жизни. Поэтому, да, бинарный мир, он несовершенен, но он лучше, потому что ближе, да, к божественному замыслу, чем квиргендерный мир.
0: Я последствия этого вижу, например, в тех гей-парадах, которые порой происходят. Проходит гей-парад, там вроде должны транслироваться вот их ценности. По факту он выглядит как какая-то порнография, вот, прошедшая только что по улице. Потому что они транслируют не какие-то гомосексуальные ценности, они транслируют свою сексуальность во всех ее извращенных формах, делают это открыто, невзирая на то, кто на это смотрит, какой возраст людей, стоящих на улице. Вот. Либо это и есть их ценности, тогда это еще хуже. В ответ, в противоположность, когда после одного гей-парада в том же месте решили провести подобного рода парад традиционные семьи, выйдя на шествие с детьми малыми, участники предыдущего гей-парада встретили их, извините, тухлыми помидорами, если не хуже. То есть встретили их возмущением, что вы на нас здесь пытаетесь влиять своей традиционной семьей.
1: А потому что надо раз и навсегда забыть о том, что ЛГБТ-сообщество, гей-культура – это бедная, несчастная, ущемленная. Это на самом деле это агрессивная среда.
0: Вот,
1: которая навязывает свои ценности и будет навязывать самыми экстравагантными и самыми, даже сказать, жесткими методами. Мерами. Поэтому здесь, наверное, нам как обществу надо в целом на это реагировать.
0: Почему я в прошлом разе и говорил, что когда они требуют защиты каких-то своих прав или своих понимание, которое они вчера себе придумали и теперь просят, чтобы их все признали и срочно, и выполнили их требования, я скорее буду жестко отказывать признавать их требования, потому что это будет лить воду на их мельницу, почему я вот об этом тогда и говорил. И то же самое касается детей тогда получается. То есть вы игнорируете то общество, в котором вы живете, ценности того общества, в котором вы живете, но при этом требуете признания ваших ценностей, которые для этого общества являются странными, а порой даже незаконными.
1: Но при этом важно не преследовать людей за их сексуальную ориентацию, не ущемлять их в правах, в гражданских правах. Я сейчас не говорю о браках, да, о официальных законах, об усыновлении. И, к счастью, я вижу, что в нашей стране как бы не преследуют людей по половому признаку, по крайней мере, я вижу, что люди, которые исповедуют нетрадиционную ориентацию, они работают на федеральных каналах, и часто это люди известные, и они, в принципе, видны, их никто не преследует.
0: Главное, чтобы они не пропагандировали вот эти ценности, чтобы не разрушали тем самым общество, потому что...
1: Ну да.
2: Все равно в нашей стране все-таки как-то вот где-то вот моменты какие-то определенной жесткости могут быть, они проявляются, где, допустим, двое молодых парней там или мужчин могут целоваться, то другие мужчины, проходящие мимо, могут мимо не пройти, понимаете? И такие моменты. Да. Если, так скажем, две девушки, еще. А вот

0: мужчинам. Ведь на телеканалах, о чем вы говорите, они не транслируют.
1: Они не транслируют.
0: А вот тут идет трансляция. Вот эта трансляция, она
2: сейчас задевает.
1: Поэтому реакция на трансляцию.
2: Конечно, а как же?
1: Поэтому реакция на трансляцию, тем более, раз не подошли, скажем так, стражи правопорядка и не...
0: Мы решим вопросы.
1: Да, тогда это так, то есть общественный порядок. Вот. Ну что ж, спасибо за обсуждение этой темы. Действительно, важно сохранять традиционные ценности и важно транслировать детям правильные ценности полноценной семьи, где есть мужчина, где есть женщина, где есть отец и мать, чтобы дети... хотя бы имели шанс вырасти в нормальной полноценной семье.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги». Подарок.
4: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, привет всем! Вы заехали к нам в наш гараж на «Пит-стоп». И сегодня у нас здесь Сережа, Милена, Велина и я, Сергей. И сегодня мы поговорим на очень актуальную для молодежи, а, наверное, больше для подростков, тему «Как полюбить себя».
2: На самом деле, не существует людей, которые живут в Инстаграме в реальной жизни. Я считаю себя достойной. Тяжело, конечно, не справляюсь. Я могу либо злиться на Бога за то, чего у меня нет, рук и ног, либо благодарить за то, что у меня есть.
3: И хочу вас спросить, друзья, вернее сказать, вот я считаю, что наоборот, сегодня люди очень сильно себя любят, очень много себя любят, особенно подростки и молодежь. Что вы на этот повод вообще думаете?
2: Мне кажется, что то, что мы принимаем за любовь к себе сильную, там, не знаю, куча селфи в соцсетях, еще что-то, чаще наоборот говорит о низкой самооценке и о том, что человек недостаточно любит себя по-настоящему.
3: А, то есть это так, такая видимость, что они себя любят, на самом деле это последствия, наоборот, нелюбви к себе.
2: Да, так? Пытаются как-то за этим спрятаться. Любовь же, в принципе, для каждого человека это понятие, его личное. Сколько людей, столько мнений, и многие могут под любовью к себе воспринимать какие-то вообще другие вещи, например. Вот ты, например, сказала, что какие-то такие вот... Что-то не очень положительное даже, это может быть.
3: Ну, вообще, вот это понятие «полюбить себя», оно связано больше с тем, что у людей есть много комплексов. Комплексов неполноценности, это связано с нежностью, это связано с характером. Скажите, у вас когда-то были какие-то комплексы вообще, что вам что-то, вы себе не нравились, что-то себе не нравилось? Серег, можете тебя спросить?
4: Конечно, конечно, можно. Мне всегда не нравились мои глаза, типа то, что у них был узкий разрез, относительно всех других людей.
2: У тебя такие классные глаза.
4: Да, я знаю, я осознал потом это.
2: Такая же штука.
3: Радуйся, что они вообще есть.
2: У меня не разрез глаз.
4: Проблема была не в том, что мне, может, мои глаза не нравились, а в том, что в школе, в ранних классах, там, до 4 до 5 меня чмырили как японец.
3: Ага. Тебя называли японец.
4: Да.
2: Ого.
4: Вот. И меня это как-то смущало. Я не знаю, кстати.
2: Может, это был комплимент?
3: Не азиат. Ну ладно. И тебя это очень раздражало.
4: Да.
3: И ты думал, что это нехорошо.
4: Да, да. А потом я подумал, ладно, пусть называют японец. И все. И они перестали называть меня японцем.
3: О, вот это ключ.
4: Да, потом
3: принял себя как японца.
4: Да, да. Потом просто так случилось, что мой физрук, тренер по футболу, он придумал мне другую кличку. И вот.
2: Какую?
4: И начали. Да, да, да. Но не оскорбительная, она была прикольная.
2: Ну скажи.
4: У меня фамилия Катаев. А он думал, что я, как Кот Аев, и придумал мне кличку Кот.
2: Кот.
4: Вот, и я такой, ладно, хорошо.
2: Японский кот. Да. Классно. А мне всегда было стрёмно из-за своих волос. Они у меня всегда были длинные, очень густые и жутко непослушные. И, короче, торчали во все стороны. Вот. И мне всегда называли то водяной, то ведьмой, то еще кем-то, короче. И мама говорила, что все просто завидуют, что у меня такие
5: вообще комплексы
2: волосы.
5: Это же такая тема, что какому-то человеку может не нравиться в себе что-то, а другой, наоборот, об этом мечтает. Много девушек мечтают о длинных, густых волосах.
2: Да.
5: Это же просто мечта любой девушки.
2: Вот, и я помню, всегда страдала, но как бы наделала вид, что мне все равно.
5: У меня тоже были комплексы. Мне кажется, у каждого человека они были. Вот как Сережа сказал про глаза, мне тоже казалось, мне не нравился мой разрез глаз. Вот, до того момента, пока мне несколько человек не сказали, что у тебя красивые глаза, я так задумалась. Может, правда, они ничего.
3: Слушайте, друзья, вот из того, что вы говорите, делаю вывод, что всегда человеку что-то в себе не нравится. Когда оно не, когда ты не похож на другого чем-то там, своим разрезом глаз, волос и так далее. И вот в какой момент вам это начало вам нравиться, когда, в принципе, кто-то со стороны заценил. Сказал, о, классно, у тебя там нормальные волосы, красивые волосы. Да. Ты подумал, ничего, может быть, на самом деле ничего там, что у тебя, ничего такая кликуха, японец, кличка. Да? То есть, в принципе, то, что нам не нравится, оно может быть на самом деле привлекательное.
2: Да, но еще, например, например, если у тебя там очень густые непослушные волосы, то нужно научиться с ними как-то справляться, в смысле, чтобы они выглядели нормально, и когда ты уже как-то это используешь, то и другие думают, а, ну да, не, ну, неплохо.
5: Ну то да, есть... иногда за нашими комплексами скрываются действительно какие-то вещи, которые просто нужно постараться в себе изменить. Там, допустим, если у человека плохие зубы, то нужно пойти как бы к ортодонту, это нормально, и, ну, то есть некоторые комплексы можно от них избавиться.
3: А я бы хотел немножко другую сторону вопроса зацепить. Есть люди, на которые, наоборот, чересчур обращают внимание к своей внешности, которым нравится все в себе. Нарциссы такие, так скажем, которые скажут, вот у меня такие классные волосы, фотографируют себя и с этой, и с той стороны. У меня классные глаза, у меня самая красивая фигура, у меня еще что-то. То есть, которые, как казалось бы, очень сильно любят себя. Как бы, а это хорошо, если мы говорим о том, что ну, неправильно себя там не любить, а нужно любить себя, нужно принимать себя. Вот как вы считаете, то, что ну, другая крайность, это крайность или это нормально?
4: Мне кажется, что это нормально. Просто проблема в том, что когда он приходит или она приходит и начинает это постоянно говорить об этом, то это напрягает людей. Ну, только вот поэтому. А так пусть любит себя, как хочет.
3: Дома пусть там у себя в ванной красуется перед зеркалом и так далее.
2: Может быть, мы сами для кого-то кажемся такими людьми. Ну, кто-то да, думает, быть. Что вот, вот она вот зазнайка про себя там вот ходит там своими чем-то там, не знаю,
5: крестят волосами.
3: Пышными своими везде заполняют.
2: Губы накрасила, вон, смотри, что. А я, может, только на пути любви к себе, поэтому ну лучше не осуждать.
5: На самом деле, я вчера пролистывала Инстаграм, и там была фотография девушки с очень хорошей фигурой. Вот. И в комментарии зашла, и какая-то девушка пишет, ну и как после этого любить свое тело? Просто такая безысходность в этих словах. Вот. А я думаю, ну, а как не любить? Ну, это же твое тело. Оно же тебе дано Богом, и другого не будет.
3: Отлично. Я хотел бы сейчас вот немножко, чтобы мы могли обсудить библейский текст, который об этом говорит. Велин, можно тебя попросить открыть Евангелие от Матфея, 22 глава, 37-39 текст. Не так много в Библии сказано о том, что нужно себя любить, но есть одна зацепка, о которой мы сейчас поговорим и обсудим, что это значит. Давай, 37-39 стих.
2: 22 глава, да?
3: Да.
2: Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь».
3: И?
2: Вторая же, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
3: Смотрите, Бог сказал, что первая главная заповедь – возлюбить Бога. И с этим все понятно. Но вторая – «Возлюби ближнего твоего». Те, кто с вами рядом, слева, справа, вас окружают, как самого себя. Вот как вы понимаете, это констатация факта просто, что ты себя и так любишь? Или это, так скажем, призыв к действию, что возлюби ближнего и себя возлюби?
5: Скорее, призыв к действию, наверное.
2: А я думаю, констатация.
3: Отлично, уже две стороны. Теперь, Сергей, зависит от нас, на кому мы приоднимемся.
4: Ну, я не знаю. Я думаю, что это констатация, потому что это, мне кажется, это же, типа, он не подростком говорил. Там все-таки более-менее взрослые люди сидели, и он, типа, ну, мне кажется, больше обращение к ним, потому что они чаще не любят сверстников и, ну, и других людей, чем подростки и так далее.
3: Да. То есть здесь вообще не о внешности, мне кажется, говорится, да? Это вообще, в принципе, об отношении к себе. Мы себя кормим, одеваем, вовремя спать ложимся, мы себя там ухаживаем за собой. Это сейчас вообще не о макияже, да, наверное, говорит Христос. В те времена, как бы люди, дай Бог, чтобы ты был одетым, обутым, чистым. Потому что, да, там, ходить не по земле голыми ногами, чистым, вот, чтобы у тебя была одежда, и это уже любовь к себе. Сегодня нам нужно что-то больше, наверное, да, чтобы назвать, что мы...
2: Но сегодня очень много комплексов развивается из-за соцсетей, из-за того, что люди смотрят на то, какие другие супер-классные, идеальные. На самом деле не существует людей, которые живут в Инстаграме в реальной жизни. Девушки в реальной жизни так не выглядят, как они выглядят в Инстаграме, ну и парни тоже. Вот поэтому это вот... Это иллюзия, это обман, он порождает еще больше комплексов, чем раньше. Потому что наши родители, например, да, или старшее поколение говорят, что вот раньше жили все нормально, как бы ничего и не парились там, кто как. Ну, потому что время другое, потому что у нас есть больше на что смотреть, больше с чем сравнивать.
4: Я думаю, что, мне кажется, во все года ну, вот, на протяжении всего человеческой истории у всех были комплексы в любом случае. Просто, ну, типа, проходит это время и возраст, соответственно, все забывают и говорят, что, типа, да вот, наше время было нормальное.
2: Но время все равно изменилось сейчас.
4: Ну, согласен.
3: То есть чаще всего комплексы связаны с возрастом, да? Сегодня это больше подростковый возраст, и понятно, что когда человек с 12 там, лет или со скольки начинает меняться, начинает расти, у него там могут быть там большие уши, ноги длиннее, там одна, другое, руки какие-то длинные. Нет, это правда, друзья. Когда человек растет вот активно, у него могут быть происходить в этом, ну, в его физическом, так скажем, организме, ну, изменения. Ну, они происходят часто, и я вот об этом слышал, я не скажу сейчас точно, не специалист, но действительно бывает так, что один орган растет быстрее другого. Там можно на рука немножко больше. Там, ну, не настолько, чтобы это было понятно, друзья. Я хочу, чтобы вы понимали, что это действительно так, и чаще всего именно в этом возрасте подростки обращают внимание на свой большой нос, там, который торчит, на свои глаза, на уши, то есть, которые не нравятся.
2: Это еще связано не только с тем, что он там как-то неожиданно растет, но и с тем, что в этом возрасте у человека происходит идентификация себя как личности. То есть, если там совсем в детстве он смотрел просто там, кто его родители, кто его друзья, он смотрел на других людей, то потом, когда он становится старше, в подростковом возрасте, он начинает смотреть на себя, кто я в этом мире. Он оценивает себя, как бы, он смотрит, что, ага, там, красивых любят больше, там, тех, кто хорошо учится, любят больше, значит, я там, вот, я недостаточно красивый, я недостаточно умный, и вот, ну, в этот момент происходит либо, как бы, то, что он начинает себя гнобить, ну, там, как-то себя не любить чаще всего, или, ну, как бы, вот, ищет, короче, как он себя...
3: Хорошо, но я вот к тому, что хотел бы, чтобы мы не только говорили о подростках, а вообще говорили о людях, о всех возрастов, а именно молодежь. Мы сегодня все-таки для молодежи снимаем эти программы, и ребята задаются этим вопросом. Я хотел, чтобы мы сегодня как-то постарались ответить на него. Что значит любить себя? Вот так, как Бог хочет этого. Если Бог хочет, чтобы мы любили себя, как это должно быть на самом деле? Это должно быть, ну, уход за своей внешностью? Или это что-то более глубокое, там, психологическое, внутреннее, душевное?
5: Ну, мне первое слово приходит в голову – забота.
3: Забота,
5: когда мы любим
3: отлично.
5: Кого-то, мы о нем заботимся, даже если перевести с себя как-то, посмотреть на ближнего, да, когда мы любим, к примеру, своих родителей, и родители, когда любят детей, они о них всегда заботятся, они так проявляют свою любовь. И мне кажется, это и Бог этим тоже проявляет свою любовь. Это такая вот высшая степень.
3: То есть заботиться о себе, да? Заботиться, это что значит? Гигиена.
5: Конечно.
3: Еда,
2: сон.
3: Все делать вовремя. Забудьте о своем теле физическом, о душевном состоянии, наверное, да?
5: Да, прежде всего, на самом деле. Это самое главное.
2: Мне кажется, если ты любишь себя, то ты будешь выбирать для себя лучший круг общения, лучшие занятия, лучшее развитие. То есть, если я не люблю себя, то есть я считаю себя каким-то недостойным, например. Например, девушка или парень выбирает себе там спутника жизни или какого-то, ну, нормально, пойдет. То есть я считаю себя недостойным чего-то лучшего. Там как бы, ну, пьет иногда, ну, побивает там на выходные, ну, ничего страшного, но я такого заслуживаю, как бы, ну, куда мне, как бы, я вот, ну, то есть оцениваешь себя, ну, так. Не очень.
3: Часто и молодежь, когда поступить куда-то, например, в техникум, в колледж или в университет на высшее образование. И я действительно слышал много ребят, да не, вышка для меня, то что мне, типа, я колледж не выше, это моя планка, колледж или техникум. То есть люди не верят в себя, люди не, или, может быть, в их семье никто, вот, например, ни папа, ни дедушка никогда не учился в вузе. Они всегда проработали на заводе, и он понимает, что, значит, я тоже не дорасту, да, то есть нет, вуз – это не мое. Вот эти моменты еще относительно...
2: Да, вот у меня, например, в семье нет высших образований ни у кого.
3: Вот.
2: А я пошла.
3: И как ты решилась? Это другая тема, конечно.
2: Да.
3: Это другая тема.
2: Ну, я считаю себя достойным. Тяжело, конечно, не справляюсь.
3: Хочу попросить Милен, открой, пожалуйста, еще один стих. Мы прочитаем сегодня из Библии. Это пророк Исаия, 43 глава, 1 стих. Прочти нам, там сказаны еще очень важные слова.
5: «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой».
3: Спасибо. Господь через пророка обращается к своему народу. И в Библии, мы знаем, что в Ветхом Завете у Бога был народ избран, это Израиль, евреи, да, которых он вывел из Египта, которых он вел. Они непослушны были, но он все равно их любил, охранял. И вот потом уже, когда Христос пришел, он говорит, все, теперь нету вот этого народа израильского по нации, есть вы все, верующие в меня, все дети мои, вы все Израиль, духовные, так скажем. Все, кто верит во Христа, в Бога, все, кто ему доверяет, послушны его закону, все народ Божий Израиль. Поэтому, по сути, вот эти слова можно отнести сегодня ко всем нам. Там, где Бог говорит, вы народ мой, как там было сказано, да, я устроил тебя, сотворил тебя, не бойся, я тебя искупил, назвал тебя по имени. То есть каждого, Сережа, представляешь, он тебя знает по имени Сережа. Не японец, а Сережа Катаев. Не кот, а Сережа Катаев. И Милену знает, и Велину, и меня, и всех ребят, кто сейчас в съемочной группе, каждого, и всех, кто нас смотрит. И говорит, ты мой. И вот эти слова, мне кажется, каждый человек, когда для себя хорошо поймет, не только, да, это так, а

0: нет руки, или какой-то там искривленная травма, там, или авария, лицо, или он родился с какими-то, ну, прям вот явными физическими отклонениями, ему очень тяжело полюбить себя.
1: Но это же искажение грехом. Это не значит, что Бог изначально так задумывал, наверное.
0: Да, ему что делать? Да.
2: Ну, и вот теперь...
3: Это повод для шуток над собой.
0: Ага, ирония, да?
1: Ну, если посмотреть, допустим, на Ника Вучича, меня очень восхищает этот человек. И он говорил как-то, что я могу либо злиться на Бога за то, чего у меня нет, рук и ног, либо благодарить за то, что у меня есть.
0: Ты, по-моему, была у него вживую, да?
1: Да, я была на его выступлении.
2: Да, друзья, к сожалению, наше время подходит к концу. Еще много мы хотели, я хотел сказать, мы не успели. Но я думаю, что мы главное самое затронули, да, о том, что нужно в первую очередь заботиться о себе, что любить себя – это заботиться о своем теле, о своем духовном, психологическом состоянии.
1: И ценности.
2: Да, ценности, понимать, что мы ценны. И последнее, главное, да, наверное, понимать, что Бог нас сотворил, Бог нас любит, и каждого знает по имени. Когда мы это будем понимать и знать, наверное, мы будем относиться к себе как к сыну или дочери Бога, то есть более, так скажем, возвышенно. Мы будем любить себя так, как любит нас Бог. Спасибо вам, действительно, что вы искренне говорили, не боялись, открылись. Вот, пусть вас Бог благословит любить себя. Друзья, вы сегодня были у нас в нашем гараже на пит-стопе, мы говорили о том, как принять себя. Мы желаем вам сегодня любить себя так, как говорит нам Библия об этом. Заботиться о себе, о своем теле, о своем здоровье, физическом, духовном. И помнить, что Господь вас любит и знает каждого по имени. На этом все. Пока.
0: Пока. Пока.
4: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Дело в том, хотим мы того или нет, вот это общество или время, так называемое постмодерна, постмодерн, мы живем в это время постмодерна, но я, может быть, молодежи объяснять не стоит, а вот нам с вами, может быть, стоит узнать, что это за время такое. Я бы охарактеризовал это время таким образом. Это время, когда люди живут с мыслью о том, что каждый имеет право жить так, как он считает нужным. И истина определяется не самой истиной, а то, что для меня истина, вот то и есть истина. Второе. Определяется таким потоком информации. Вот сегодня с Василием Васильевичем разговаривали, вот он текст сказал один, а я ему говорю, сейчас вот Боря возьмет, наберет в интернете, и там будет масса информации, противоречащей тому, что сегодня вы хотите увидеть в Библии. И поэтому это общество живет в таком обилии информации, в котором тяжело разобраться и выбрать истину. Поэтому они думают, что истины как таковой не существует. И третье, как знамение этого времени, вот постмодерна, это век потребления. Я бы так сказал, что Бог века сего, это не просто деньги, а деньги нужны для того, чтобы потреблять, чтобы только можно было, как это, вещи, которые Бог ненавидит, или две сестры, которые никогда не насытятся, какие? Давай и давай. Вот оно определение постмодерна. И если в их жизни не идет все так, как они хотели, они, губки у них бантиком, они заметили же, девушки губы вот такие делают? Они специально это делают, как бы они обиделись на этот мир. И если не идет все так, как они хотели, значит, Бог или Бог злой, или Бога вообще нет. И многие христиане сегодня перестают ходить в церковь и верить Богу по той же причине. По причине того, что не идет все так, как им хотелось бы, как они запланировали, как они свою жизнь нарисовали. Урок субботней школы заканчивается, и мы с вами говорили об Иосифе. И я сегодня взял несколько слов из книги «Бытие», слов Иосифа для того, чтобы сегодня с вами эту тему раскрыть. Проповедь называется «Примирись с Богом Библии». Итак, читаем текст. Бытие, 50 глава, с 12 по 21 стих. «Иаков отошел в мир иной, и Иаков попросил своих детей похоронить его». 12 стих. «Так сыновья Израиля исполнили то, что он им завещал. Они отнесли его тело в Ханаан и похоронили в пещере Махпелы, неподалеку от Мамри, на поле, купленном Авраамом у Ефрона, хиттиянина. Авраам купил эту пещеру, чтобы иметь место для погребения. Иосиф похоронил отца и вместе со всеми, кто был с ним, возвратился в Египет. После смерти Иакова братья Иосифа стали опасаться, что Иосиф все еще разгневан на них за то, что они сделали много лет назад. Может быть, Иосиф все еще ненавидит нас за то, что мы сделали, говорили они. И послали сказать ему, Иосифу: отец перед смертью велел нам что-то передать тебе. Скажите Иосифу, сказал он, что я прошу его простить братьям зло, которое они ему причинили. И вот теперь мы просим тебя, Иосиф, прости нас, слуг Бога твоего отца, за то зло, что мы причинили. Иосиф был очень опечален этим посланием и заплакал. Братья пришли и низко поклонились ему, сказав: «Мы слуги твои». И вот с 19 стиха хочу вашего внимания, чтобы вы увидели, что здесь Иосиф отвечает. «Иосиф же ответил: не бойтесь меня, я не Бог, «Правда, что вы замыслили против меня худое, но Бог назначил мне доброе по мыслу Его. Я послужил к сохранению жизни множества людей, как и случилось до сего дня. Так не бойтесь же, я позабочусь о вас и о ваших детях». И он успокоил их, говоря добрые слова. Вот такой отрывочек небольшой. Иаков умер, сыновья подумали, или братья Иосифа подумали, что Иосиф на них злой, и они думают, надо как-то его это сдобрить. И они говорят, папа кое-что сказал, папа сказал, чтобы ты нас не обижал, чтобы ты нас простил, если что. И Иосифа это очень сильно затронуло. Даже до какой степени затронуло, что Иосиф даже заплакал. Это огорчило его. То есть он их любит, он их по-настоящему прощает, но они сомневаются. Сомневаются. Ну, я думаю, понятно, почему сомневаются. Знаете, отношения легко разрушить, а очень тяжело восстанавливать. И когда отношения разорваны, доверие... как такового нет. И они думают, что все-таки Иосиф хоть и говорит, что нас простил, но на самом деле, может быть, и не простил. Но не это самое главное. Самое главное начинается вот с чего, друзья мои. Иосиф говорит, не бойтесь, я не Бог. Не бойтесь меня, я не Бог. Что он имеет в виду? Не бойтесь меня, я не Бог. То есть они говорят, нас не наказывай. Он говорит, я не буду вас наказывать, я не Бог, чтобы вас наказывать. Как можно встать на место Бога? Можно ли вообще находиться на месте Бога? Находятся ли люди на месте Бога? Давайте мы с вами посмотрим. Итак, смотрите. Первое. Кто первый оказался на месте Бога? Владимир Анатольевич. Кто первый из всех персонажей Библии оказался на месте Бога? Из людей? О, Саша молодец. Ну, может, кто-то и говорил, я не услышал. Первый, кто оказался на месте Бога, была Ева. Каким образом она оказалась на месте Бога? Кстати, если вот сегодня там дети говорили, давали обещание. Я обещаю каждое утро начинать с чтения Библии и молитвы. Библия у нас, сколько книг в Библии? 66 книг. Более 1000 страниц. У кого была самая короткая Библия? У Евы. У нее была самая короткая Библия. Там было только несколько слов написано. Какие там слова были написаны? Ты можешь есть все, кроме вот этого. Это дерево познания добра и зла. Что делает дьявол? Он говорит Еве, съешь, и ты будешь как Бог, знающий, что знающий? Добро и зло. Значит, как можно находиться на месте Бога? Когда вы решаете, что добро, а что зло. Вы делаете себя мерилом понимания зла и добра. То есть, по-вашему, это зло или это добро? Вот это поставить себя на место Бога, когда вы начинаете давать определение тому или иному, что хорошо, что плохо. Но сегодня, к примеру, знаете, вот я начал не случайно вот с того, готовлю тоже проповедь для молодежи. Сегодня молодежь говорит так, ну не молодежь, а вот этот постмодерн, общество говорит, Бог очень добрый. Бог настолько добрый, что все хорошие люди будут в раю. А плохие где будут? И плохие будут в раю, потому что они не настолько плохие, чтобы быть в раю. Мы все хорошие в той или иной степени. А ты говоришь, а как же там же написано «ад есть»? Вопрос, ад есть? Как это нет? Что, в Библии не читали про ад, что ли? Ну, дайте... Нет, там написано про ад. Дайте определение. Ад есть? Есть. Речь идет о смерти? Какой смерти? Вечной. То есть речь идет в Библии о смерти вечной? Да. Я задаю вопрос. Потоп был? А кто его навел? Чего так тихо? Бог навел. Или вы сомневаетесь? Вот современное общество сомневается, что это было. Бог не мог этого сделать. То есть был потоп. Кто уничтожил и кого уничтожил? Бог уничтожил кого? Грешников. Что апостол Петр говорит про нынешнее время? Он говорит, как во время потопа людей уничтожили водой, так нынешняя земля и какие люди? Там написано про них какие? Ну, богопротивники. Так, и земля и богопротивники сберегаются чему? Огню. Вы верите в это? Точно? Ну вот когда вы говорите «я сомневаюсь», вот вы ставите себя на место Бога. Или, допустим, когда вы говорите «так, Надя, ты очень плохая, будешь гореть в гиене огненной». То есть вы даете определение, что добро, что зло, кто будет в раю, а кто будет в аду. То есть вы ставите себя на место Бога. Итак, первое, ставить себя на место Бога, это когда вы определяете, что зло, а что добро. Вместо того, чтобы позволить Библии определять, что зло, а что добро. То есть Библию открыли, увидели, что в Библии написано, что Библия говорит по тому или иному случаю, и вы соглашаетесь с тем, да, может быть, вы внутренне с этим не согласны. Допустим, есть люди, которые... ну, очень сильно увлечены проповедью о благодати. Вот они увлечены проповедью о благодати. И они говорят, Бог есть любовь, Бог нас любит, Бог нас любит. Львы есть на этой планете? А что они делают? Чем занимаются львы? Спят и едят. Кого едят? Я вот, знаете, все время, когда смотрю вот эту передачу и вижу, как люди на автомобиле подъезжают к зверям, прям в упор вот так, и я вижу, что лев поймал какую-то косулю, и вот прямо возле этой машины он ее прижал вот так лапами, и мне все время хочется сказать этим, кто там сидит в машине, что надо сделать? Вы там прогони этого льва, освободи эту овечку там или косульку эту. Она такая безобидная, маленькая. И я поражаюсь, они сидят и смотрят, как лев съедает эту овечку бедненькую. Надо всех львов уничтожить. Правильно? Надо всех львов уничтожить. Почему нельзя этого делать? Я вам скажу почему. Если вы уничтожите львов, все овечки сами вымрут. Их размножится настолько много, что им травки не будет хватать. Это первое. Во-вторых, у них будет больных овечек столько, что они умрут от голода и от болезни. Поэтому львы нужны. Поэтому в Библии, если вы говорите только о благодати и не говорите о том, что в Библии написано, что Бог есть не только любовь, но и святость, Бог есть не только добро, но и истина, и справедливость. Когда вы однобоко подходите к Евангелию, вы ставите себя на место Бога. Вы определяете, что хорошо, а что плохо. Хотя в Библии написано и про то, что Иисус любит, и про то, что Евангелие от Матфея, 25 глава. Что там написано? «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, отделю козлов от овец». И дальше говорит, овцы войдут куда? В рай, А козлы? Саш, куда войдут козлы? Куда? В гиену огненную. Видите, как непопулярно об этом говорить. А это есть истина. Идем дальше. Хорошо. Итак, второе. Как можно себя поставить на место Бога? Это позволить людям надеяться, что мы можем удовлетворить их глубочайшие нужды. 4 Царств, 5 глава, 4 по 7 стих. Помните, Нейман заболел проказой? Он заболел проказой, и девочка, которая была у них слугой, она говорит, у нас есть там этот пророк, который может исцелить. Нейман собрал денег побольше и отправил царю. Давайте прочитаем. И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря, так. Так говорит девочка, которая из земли израильской, и сказал царь сирийский Нейману, пойди, сходи, и я пошлю письмо к царю израильскому. И он пошел, взял с собой 10 талантов серебра, 6 тысяч сиклей золота, 10 перемен одежды, и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано, вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его. Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал, «Разве я Бог, чтобы умерщвлять или оживлять? Разве я Бог, чтобы умерщвлять или оживлять?» Дело в том, что мы все стараемся людям помочь. Да, допустим, вот и даже в качестве пастора я стараюсь людям помочь. В качестве там семейного консультанта я стараюсь людям помочь. И у людей складывается впечатление, и у пасторов складывается впечатление, что без моего служения люди не спасутся. Без моего участия людям будет плохо. Но правда заключается в том, что никакой психолог, никакой пастор или пастырь, никакой учитель на этой земле, он не несет человеку спасение. Он не несет ему исцеление от его глубочайших проблем. Понимаете? Иногда консультируешь молодые пары, и вот смотришь на них, они как два голубка сидят такие, глупые еще, ничего не знают. Но они сидят, смотрят друг на друга и думают – вот оно счастье. Она думает так, я полюбила его, вот он все мои проблемы решит. Я с ним буду счастлива, как за каменной стеной. А он смотрит на нее и думает, ох, красота моя, мне больше ничего не надо. Это то, что нужно для моей души. Это они так думают первые 3 месяца. Потом, когда расписались, их благословили, время проходит, и она, и он думают, ох, как глубоко я ошибался. Понимаете? То есть поставить себя на место Бога – это подумать, когда ты можешь кому-то помочь. Единственное, чем ты можешь помочь, вот о чем Боря говорил. Это хорошо пожертвовать. Пойти там, быть этим волонтером, да, там, одежду можешь дать, помочь. Но ты никогда не сможешь решить внутренние, глубинные проблемы человека. Никогда. Это делает только Бог. Вы не измените человека, вы не сможете этого сделать. Поэтому никогда не становитесь на место Бога. Следующее, что может быть, как можно себя поставить на место Бога. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 31 стиха. «Так не беспокойтесь и не говорите, что нам есть и что нам пить или во что одеться. Язычники беспокоятся о всем этом. А ваш же Отец Небесный знает всю вашу нужду. Заботьтесь же прежде всего о Царстве Божьем и праведности, а все прочее будет вам дано в дополнение». И не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день принесет с собой свои заботы. Каждый день полон своих забот. Итак, как можно себя поставить на место Бога? Начать заботиться. Начать переживать. Что же будет завтра? Ну ладно, что будет завтра? Знаете, что человек хочет все время? Он хочет так. Как же сделать, чтобы завтра стало каким? Лучше, чем вчера. И если лучше у тебя не получилось завтра, то у тебя проблемы. Ты ходишь весь такой озабоченный. Я сегодня на верующих людей смотрю, они очень озабочены. Ну, так и я тоже в том числе. Я все время озабочен. Думаю, как же, чтобы завтра было хорошо. Понимаете? А это значит, ты ставишь себя на место Бога. Никто не знает, что будет завтра. Только Бог знает, что будет завтра. Поэтому Иосиф говорит, я не Бог. Не бойтесь, я не Бог. Он себя не ставит на место Бога. И еще, как можно себя поставить на место Бога. Это держать обиду. Это обижаться. Обижаться на кого-нибудь или обижаться на Бога. Это значит поставить себя на место Бога. Давайте прочитаем текст один. Римлянам 12 глава. Я в новом переводе читаю. «Дорогие друзья, не будьте мстительны, предоставьте это гневу Божьему, ибо записано в Писании, мщение принадлежит мне, я отплачу, говорит Господь». Что в этом тексте написано? В этом тексте написано следующее. Ну так, если перевести на наш с вами язык, на наш сленг. Так, Надь, ты на кого-нибудь обижаешься? Ну давай представим, что обижаешься на кого-нибудь. Надя на кого-то обижается. Этот текст звучит так. Бог к ней подходит и говорит. Надя, тебе не кажется, что ты залезла на мой трон? А Надя сидит уже на этом троне. Она думает, так, вот этому бы я вот это сделала, а вот этому бы вот так отомстила. Но этому бы вообще я бы сделала так, чтобы никогда бы и не очухался. И Бог подходит и говорит, Надежда, Надежда, давай, давай, давай, давай, уходи отсюда, это мой трон, мое место. Когда вы начинаете думать, что есть кто-то, кто сделал в отношении вас какое-то зло, и вы думаете, что вы вправе думать о том, что он сделал зло, и ему нужно то-то и то-то. А вот Размик хороший, ему нужно только добро. Понимаете? Вы залезли на трон Божий. Поэтому, когда Иосиф говорит «я не Бог», то он имеет в виду, что, во-первых, он не решает, что такое зло и что добро. Он не решает, что зло, что добро. Во-вторых, он не залазит на трон Бога, чтобы решить, как братьям отомстить. То есть отомстить им и кому из них в какой пропорции. Он говорит, я не Бог, чтобы это делать. Понимаете? Он не садится на место Бога. Он не занимает его трон. И Иаков понимает, что он не может решить глубинные нужды и проблемы человека. Поэтому он говорит, я не Бог. И я вас приглашаю не быть богами. Оставьте эту прерогативу Богу решать, что добро, а что зло. Не держите в себе обиду. Помните фильм? Фильм. Называется этот фильм «Москва слезам не верит». Видели? Такой старый фильм достаточно. И там такая сюжетная линия. Проходит много лет, и встречается эта главная героиня со своим... От кого у нее это Саша родилась? Как его зовут-то, я не помню. Родион, да. С Родионом. Они встречаются в парке, и она начинает на него... давить, мягко говоря, давит на него. И он ей отвечает, этот Родион, что он сказал? Ты, говорит, не старайся на меня надавить. Почему? Потому что жизнь уже мне отомстила. Понимаете, почему нельзя быть вот этим человеком, который решает, кому зло, кому добру, кому отомстить, кому нет. Вы не знаете всей полноты картины. Вы всего не видите. А Бог знает все. Это первое. Во-вторых, знаете, вот все время думал, что же происходит с человеком, который пытается сесть на трон Божий. Вот он сел на трон Божий. Вот если бы Иосиф занял трон Божий, видели фильм «Властелин колец»? Молодежь, видели фильм «Властелин колец»? Да. Там вот это кольцо, как оно называлось? Кольцо всевластия. В общем, главный злой герой этого сюжета сделал кольцо всевластия. Этим кольцом он управляет и вершит дела. И это гному одному, или не гному, а как его, хоббиту, это кольцо повесили на шею, и он должен был его нести и уничтожить это кольцо. Но этот хоббит очень часто начал пользоваться этим кольцом. И чем чаще он пользовался этим кольцом, тем больше кольцо им овладевало. То есть, другими словами, когда вы, пытаясь отомстить или воздать злом кому-то, даже в мыслях, вы являетесь носителем этого зла. И это зло, если вы его держите, оно вас порабощает, и вы становитесь сами злые. Понимаете? Вы будете злым человеком. А злого человека, если слушаешь, у него только одно из этого, из уст. Бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур. Все, недоволен всем и всегда. Зло поглотило его. Поэтому только Бог может, наказывая, не ожесточаться и не становиться злым. Наказывает как Бог? Как? С любовью. Хорошо. Итак, только Бог знает, и сердце по-настоящему изменено у того человека, который не становится Богом и не садится на Божий трон. «Разве я Бог?» говорит Иосиф, 19 стих. 20 стих. «Правда, что вы замыслили против меня худое, но Бог назначил мне доброе. По промыслу его я послужил сохранению жизни множества людей, как и случилось до сего дня». Как и случилось до сего дня. У кого в жизни есть проблемы, поднимите ручку. Бывают в жизни проблемки? А как вы на эту проблему смотрите? Вот видите, есть два взгляда. Вот вообще на события можно смотреть с двух сторон. Можно смотреть, вот у меня произошло какое-то несчастье, и я хожу и думаю, вот почему это со мной произошло? Да разве я заслужил этого? Да вот какой-то негодяй этого заслужил, лучше бы у него было это зло. Бог, как ты допустил? Если ты Бог добрый, почему ты это допустил? Если ты допустил, значит, ты не такой уж и добрый. Злой ты Бог. И все. Обиделся на всех и вся. То есть, как вы смотрите на перспективу происходящих неприятностей в вашей жизни? С точки зрения вот такого горизонтального видения или с точки зрения вертикального видения? Вот с вами что-то произошло. Ну и что? Иосиф говорит, со мной произошло зло. Но это зло со мной произошло. Для того, чтобы. Для чего с ним зло произошло? Чтобы в конечном итоге спасти целый народ. И Иосиф это понимал. Я не думаю, что он сразу понял то, что произошло. Я думаю, что он понял со временем. Я хочу поделиться с вами своим собственным жизненным опытом. Скрываясь от следственных органов, находясь в федеральном розыске, я крестился втихаря, втихушечку так. И вот мы как-то с женой сидели, разговаривали. Я говорю, Валь, я ж не могу бегать всю жизнь, скрываться. по поддельным документам. Там, вот. Я же не могу этого делать. Нужно, мы все-таки верующие люди, нужно поехать и сдаться. Ну, отсижу там сколько-то, выйду и буду свободен. Но дело в том, что я же, прежде чем креститься, рассказал служителю о том, кто я и что из себя представляю. Ну, я думаю так, что служитель все-таки хотел поинтересоваться у другого служителя, стоит ему меня крестить или нет. Он сказал одному, второму, ну, знаете как, что знают двое, то знают все. И вот такая картина, смотрите, то есть я решил, что я поеду, сдамся сам. И для меня это было явка с повинной, смягчающее обстоятельство вину. И я прекрасно понимал, что если сам приеду, это будет смягчающее обстоятельство, и меня, конечно, скорее всего, маленький какой-нибудь срок дадут и выпустят. Вот только я так решил, вдруг в двери дзин-дзин-дзин, руки завернули и поместили меня сюда, в тюрьму, в Нижний Новгород. Знаете, о чем я думал? Вот как верующий человек, вот о чем я начал думать? Я решил пойти сдаться сам, чтобы иметь смягчающие обстоятельства. А меня раз скрутили и поместили в тюрьму. А опер мне сказал, ну я его спрашивал, а как вы меня нашли? Он говорит, это ваши там рассказали мне. То есть член церкви пошел, зин-зин, у нас тут, короче, негодяи есть. Меня схватили. У этого члена церкви, у женщины, был сын, который этими же ногами пошел к моей жене. И там, и пытался шуры-муры наводить. Что я должен был чувствовать, скажите мне? Во-первых, я говорю, Боже, как так? Я же, вот если бы ты не знал, что я решил сдаться, ты же знаешь все. Почему они меня захомутали? Почему меня вот это вообще взяла и продала? Не за 30 серебряников, там за сколько-то. И вот пока меня вот так возили тут по тюрьмам, пока тут, короче, я там-сям, пока меня привезли на суд, вы знаете, какой я был злой? На кого? На Бога я был злой. Суд. Судья все рассмотрел, выслушал и говорит, так, хорошо, хорошо. Берет он мне, назначает наказание, то есть он мне впиливает срок, назначая более строгое наказание, чем, знаете, есть режимы. То есть есть там общий режим, есть там строгий режим, усиленный и так далее. И он мне назначает самый строгий режим, и дает мне, знаете, какой срок? Сколько я провел время в тюрьме до этого и вот сейчас, когда меня арестовали. Если бы меня не арестовали, если бы не было вот этого срока вот, по тюрьмам, он бы не смог мне дать это наказание, понимаете? Меня бы посадили и закрыли. А здесь он говорит, отпустить с зала суда. Я иду с зала суда и говорю... Какой я был тупой! Вот это, что со мной произошло, это во благо мне! Но я не видел эту божественную перспективу с точки зрения вот этого человеческого происходящего. Понимаете? Иосиф, находясь вот в этой ситуации, конечно, может быть, он и не понимал этой божественной перспективе. Но когда он стал вторым после фараона, когда откровение было, что нужно за еду вот эту закрома там складывать, и к нему пришел его братья, до него дошло. И он в этом тексте говорит, да, вы сделали зло. Но это на добро, это Бог сделал. Понимаете? Быть верующим человеком – это не только быть человеком с измененным сердцем и не занимать место Божье, но быть верующим человеком – это значит смотреть на жизненную перспективу не только с точки зрения человека, но с точки зрения Бога. И мы с вами читаем тексты. Смотрите в Библии, как написано. «Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе. А еще есть текст, который говорит: «Притом знаем, что любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот что значит быть человеком с измененным сердцем. Это не занимать Божий трон и видеть перспективу происходящего не с точки зрения человека, а с божественной точки зрения. То есть, знаете, надо на гору взобраться, чтобы увидеть, что тут происходит, чтобы иметь спасение. Кстати, я хочу вам сказать, что этот текст говорит о том, что нет ни одного человека на земле, пока он дышит, пока он живет, что можно сказать: все, твоя жизнь закончена, ты проиграл. Нет ни одного человека. То есть любой человек, который остановится даже у края пропасти и скажет: Боже, спаси меня, Бог все зло в его жизни преобразует во что? В добро. То есть проклятие он обернет в благословение. Как в моей жизни. Он взял проклятие, жих, и обратил в благословение. Я до сих пор в шоке. Я до сих пор в шоке. Но зато я знаю, что помимо земного, что происходит со мной, этому земному всегда есть высшее небесное значение. И я знаю, что Бог, даже когда я, знаете, вот как я сегодня говорил детям, я иногда не чувствую Божьего присутствия. А в самые трудные времена ты не то что не чувствуешь, тебе кажется, что вообще Бога рядом нет. Но на самом деле я хочу вам сказать, что даже тогда, когда ты чувствуешь каждой клеткой своего тела, что Бога рядом нет, знай, Он близко, как никогда. Он рядом. Вот что говорит Иосиф. И третье, Иосиф говорит, 21 стих. «Так не бойтесь же, я позабочусь о вас и о ваших детях». То есть Иосиф являет любовь не в словах, а в действии. То есть он любовь свою проявляет в действии. Почему Иосиф смог любовь проявлять на действии? Вот всегда хочется задавать вопрос. Как любить людей практически? Кто может любить людей практически? Ответ прост. Первое. Если ты не ставишь себя на место Бога, если ты не ставишь себя на место Бога, если ты не судья для людей, если ты не определяешь, что добро, что зло, а следуешь библейским критериям, это называется смирение. Ты смирен. И второе, что делает тебя способным любить, это не принимать Божью перспективу со своей точки зрения, а принимая Божью перспективу твоей жизни только с божественной точки зрения. Это вселяет в тебя уверенность. И чем больше ты об этом думаешь, и чем больше этому посвящен, тем больше ты смирен, и тем больше ты уверен, что Бог меня любит и принимает, как Иосифа. Вопрос: Иосиф хороший был парень? Кто сказал «да»? Надо было пожить в его семье. И вы бы увидели, что это избалованный, очень избалованный человечек. И Иосиф понимал, что он избалованный, но Бог его любит, и Бог его ведет и прощает. И поэтому он имел уверенность. Вот я, как верующий человек, я имею уверенность, если я не ставлю себя на место Бога, Бог меня любит, и Бог меня прощает. Ну и прямо за вывод хочу сразу сделать, не буду уж говорить. Иосиф себя не ставит на место Бога. Он говорит: разве я Бог? Но Иосиф является прообразом кого? Христа. Если Иосиф говорит: я не Бог, то Христос говорит: я Бог. Понимаете? Иосиф говорит: я не Бог, а Христос говорит: я Бог. Но, будучи Богом, я отказываюсь от своего божественного трона, чтобы стать таким, как вы. У меня в жизни проблем куча. Как там написаны проблемы в Гефсимании? Как называет Иисус эти проблемы? Он говорит: это полная чаша. И просит что? Доминует эта чаша меня. Но дальше он говорит что? Впрочем, не я, а ты. А, кстати, чаша от кого уготована? От Бога. Понимаете, это Божья чаша. И Иисус принимает ее как Божью чашу. И испив эту чашу, как Иосиф сказал, все, что это произошло со мной, это для того, чтобы вам было спасение. Вот Христос говорит, все, что произошло со мной, это для того, чтобы вам было спасение. Поверьте в это и имейте смирение, потому что вы ничего не заслужите. Вы не можете вообще никого судить. Вы ни о ком не можете судить, потому что вас нужно судить. Вот вы согласитесь. То есть залез на Божий трон, этот хороший, этот плохой. Слушай, слезь-ка с трона с Божьего. Если вот туда Бог сядет, он скажет, и ты плохой, и ты плохой. Вообще, вот этой в Божьей перспективе вам нужно секир башка всем сделать. Но я оставляю свой трон для того, чтобы быть тебе спасителем. Прими это и имей уверенность. Поэтому, друзья мои, если вы хотите примириться с Богом, слезьте с Божьего трона, перестаньте людей судить, осуждать, выносить какие-то приговоры, смотрите на жизнь с Божьей перспективы, и тогда вы будете любить людей. Не на словах, а на деле. Помолимся. Наш Отец Небесный, благодарны Тебе за эти уроки, которые мы проходим, изучая тему Иосифа, его жизни, жизни его братьев. И вот даже на этом примере, который сегодня на уроке был, мы видим, с одной стороны, Бог творит чудо и ставит Иосифа заместителем фараона и в его власти и руках накормить и спасти народ от голода, но с другой стороны, если бы народ не покаялся, если бы братья не покаялись, то они бы все, мне кажется, умерли с голода. И поэтому мы, Господь, сегодня приходим к Тебе и говорим, Отец наш, мы принимаем жертву нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Никто из нас не достоин, нет достойных того, чтобы войти в Царство Небесное. Все согрешили, все лишены славы Божией. Един судья для всего человечества – это Ты, наш Господь. Но Ты настолько милостив, настолько любящ, что отдал жизнь свою за нас. Господь, мы славим Тебя и благодарим, что Ты умер за нас. И это вселяет в мое сердце. В мое сердце вселяет и смирение, Господь, пред Тобою, что я спасен не по делам своим, а по любви Твоей, по милости Твоей. И уверенность я имею, Господь, что Ты не бросишь, не оставишь и не покинешь живущих на земле, потому что Иисус так любовь свою доказал, что умер за нас. Слава Тебе и хвала. Помоги нам, Отец Небесный, любовь явить этому миру. Не в словах, но в делах. Тебе слава и хвала. Аминь. Да благословит нас Господь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Для вас поет Елена Бритова.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Когда мы видим человека, который ограничен в своих физических возможностях, но при этом не сдается и живет наполненной жизнью, невольно возникает вопрос: как ему это удается? Кто или что помогает ему идти по жизни? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас Альбина Звездина. Альбина, привет.
2: Привет.
1: Спасибо тебе огромное, что ты сегодня с нами. Очень рада тебя видеть.
2: Я тоже очень рада тебя видеть. Спасибо, что позвали.
1: Альбина, скажи мне, как ты на сегодняшний день себя ощущаешь? Твое внутреннее состояние? Расскажи об этом.
2: Ну, думаю, если обобщить свое состояние физическое, эмоциональное, духовное, то можно описать в трех словах. Это постоянный поиск, преодолевание и осознание.
1: Очень интересно. А постоянный поиск? Поиск чего?
2: Ну, если смотреть с разных сторон, это физически возьмем, да, то это поиск каких-то реабилитационных вопросов, поиск, как улучшить свое внутреннее состояние, внешнее состояние физическое. Если говорить про духовное, то это поиск в духовной сфере, это постоянное развитие и осознание. Без осознания ты не сможешь двигаться, и, собственно, не будет поиска и всего остального.
1: Альбин, расскажи, как ты ощущала себя в детстве, еще будучи ребенком?
2: В детстве я была очень позитивным ребенком, очень много болтала. Да, я, если находила свободные уши, то я болтала, а потом останавливалась, пугалась и спрашивала: я немного болтаю? Мне такие: нет, все хорошо, давай продолжай дальше. И вот, слушая сейчас людей, мне говорят то, что я располагала к себе. Вокруг меня всегда было много детей. Мне стоило выйти только во двор, никого во дворе не было, мне стоило только выйти, и сразу целая куча детей вокруг меня собиралась.
1: Альбин, а вот в детстве, да, если возвращаться к детству, ты стеснялась коляски? Было такое ощущение?
2: Да, это было. Была история. Я ее сама не помню, мне рассказывала мама. Я очень переживала за коляску, очень ее стыдилась. И как-то раз приезжал психолог в центр, в котором я была вместе с мамой. И этот психолог посоветовал маме покатать на моей коляске других детей. И мама устроила, мы выходим как раз из этого центра, как она рассказывает. Она меня сажает там на какую-то лесенку, на парапет, убирает с коляски, зовет всех детей и говорит: хотите, я вас начну катать. Она говорила то, что у меня было очень я была в недоумении. И вот по очереди все дети: да, я хочу. И в конце концов, как она сказала, я закричала: а теперь меня! И вот она сказала, что после этого мне стало легче воспринимать коляску. Но могу сказать, что и в подростковом возрасте я тоже ее недолюбливала. И считала... Мне тяжело с ней в том плане, что я переживаю, что я всем мешаю. То есть она такая достаточно громоздкая, там куда-нибудь не вхожу, проблемы есть с проемами или в общественном транспорте. Иногда наезжаешь на ногу человеку, неприятно. И вот с этим вот связано скорее. То есть сейчас уже.
1: Чтобы не доставлять дискомфорт окружающим, да? Больше вот за это переживаешь.
2: Да, больше за это.
1: А расскажи, как тебе вообще в целом давалась учеба? Я знаю, что ты была прикреплена к школе, училась, но училась при этом на дому. Вот да. Расскажи об этом.
2: Я первый класс отходила в школу. Первый класс у меня был при садике, то есть школа, сад. Вот, его я очень помню. Как раз-таки тогда я познакомилась с основными одноклассниками. Вот. Со мной также все хотели сидеть, чего я не понимала. Думала, на самом деле я очень думала, что наоборот, и от меня дети будут отворачиваться, обзывать. Но меня за весь период моей жизни ни разу никто не обозвал. И какого-то такого унижения я не испытывала. Потом я перешла на домашнее обучение. И до 9 класса я училась в одной школе. То есть было прикреплено к городской школе номер 1. Вот, ко мне приходили учителя, преподавали. А с 9 класса я стала учиться в двух школах одновременно. То есть это была моя основная школа и школа онлайн по программе

0: спектр различных наук. Я изучала музыку, я училась играть на фортепиано, я занималась вокалом, 3D-графикой. Я там по максимуму, что могла, набрала себе. Да, я занималась рисованием, у меня была история искусств. То есть основных дисциплин я не брала, там русский, математика и так далее, мне этого хватало в своей образовательной школе. Я вот брала то, что мне было интересно.
1: Слушай, как разносторонне. И как ты все успевала? Как могла все это совмещать?
0: Я тоже задаюсь этим вопросом.
1: Это просто уникально.
0: Вот я сейчас живу, и я такая, я ничего не успеваю. Я вспоминаю себя в 16 лет, как я училась в двух школах, и такая, как это вообще происходило? Не знаю. Как-то хватало энергии.
1: А вот моменты, касаемые операции. Уже к 18 годам необходимо делать операцию, да, уже подошло время. Вот расскажи об этом периоде. Я знаю просто, что ты вышла на контакт с врачом.
0: Да, это очень чудесная история. По-настоящему чудесная. Как раз-таки вот когда я училась в двух школах, я посередине этого периода еще и сделала сложнейшую операцию. И получилось так, что я как-то вечером сидела, и вдруг мне прилетела в голову мысль такая, я еще даже удивилась, с чего мне вдруг такая мысль в голову прилетела. Мысль о том, чтобы забить в интернете свой диагноз. Никогда меня это не интересовало, я всегда знала, что да как все это работает, но тем не менее вдруг что-то мне захотелось. Я забиваю в интернете свой диагноз, и мне выпадают ссылки на девочек, которые собирают деньги на операцию. И я такая думаю, что за операция такая? Я начинаю открывать, читаю, и специфика моего заболевания заключается в том, что постепенно мышцы атрофируются. И, соответственно, мышцы не могут держать позвоночник. И происходит сколиоз. И у меня тогда был очень сильный сколиоз. Я уже задыхалась. Это уже вредило, очень сильно вредило здоровью. И, соответственно, на ту сторону, где сердце. Ну и плюс, я была подростком, мне было 16 лет, и я хотела быть красивой. Вот. И когда я увидела эту операцию по вытягиванию позвоночника, я такая, я хочу. Я не думала о том, что это сложно или что-то там еще. И я так загорелась, я такая, я все прочитала, потом зову маму и такая, мам, смотри, что нашла. Мама испугалась, я ей сказала, мам, я хочу. Она такая, ты что? Это же так опасно. И в тот момент эту операцию делали только в Хельсинках. Именно для моего заболевания. Это было очень дорого, поэтому девочки собирали деньги в интернете. И мама очень негативно достаточно отреагировала на все это. Я немного расстроилась. Начала отговаривать, это же страшно, это же ужасно и так далее. Я такая думаю, ну ладно. Мы поговорили, уже спать. И я перед сном начинаю молиться. Говорю, Господи, ты же знаешь, как все должно быть. Я говорю, вот если есть твоя воля на это, и возможность, будущая моя возможность сделать подобную операцию, то говорю, пошли мне дальше информацию. Разверни всю эту ситуацию дальше. Если же нет, пускай я об этом забуду. И меня это никак не трогает. То есть я не буду расстраиваться и так далее. Потому что когда информацию ты уже нашла, я такая, все, я полетела в фантазиях, какая я буду стройная, прямая.
1: Ну это естественно, да.
0: Да. Вот. И я легла спать. И прошел год.
1: А что ты испытывала вот в тот момент, когда ты помолилась? И вот что потом происходило с тобой?
0: Ну, на самом деле, я тогда настолько отдала всю эту ситуацию,

0: чем я, собственно, забыла. И пришел год. И также вечер, и мне опять приходит мысль в голову. А почему бы не забить мой диагноз в поиске ВКонтакте? Ну, то есть это не глобальный поиск, это ВКонтакте. Я уже потом такая сама думаю, ну ты что, глупая какая-то, что за... Но я сделала. И мне высвечивается страничка девочки. Она собирает деньги себе на операцию, но уже в Москве. Наш русский специалист может сделать ей такую операцию. И я такая вспоминаю свои те поиски, опять загораюсь. Я пишу этой девочке, она оказывается прекраснейшим, отзывчивым человеком. Дает мне все контакты этого врача. Я в этот же день ему пишу на почту письмо. Мне на следующий день он говорит, приезжайте, я вас посмотрю. И таким образом это было очень быстро.
1: Так стремительно?
0: Да.
1: То есть получается год ожидания?
0: Да. И потом, а потом это прям очень все быстро развернулось. Мы поехали в Москву. Он посмотрел, сказал, что все прекрасно, я вам сделаю операцию. Угу. Он дал нам контакты фонда, которые бы собрали деньги на саму конструкцию. И так как мне еще не было 18 лет, и мне могли сделать эту операцию по квоте государственной. Но момент такой, что квоты, их очень долго ждать. Но мне в течение 3 месяцев выдали квот.
1: Ну это просто действительно чудо.
0: Да, это чудо. Это вот настолько все быстро. И сейчас вспоминаешь, как все это проходило. Но потом очень интересная была ситуация. Все быстро. И вот оно, я уже в Москве лежу на кровати, меня готовят, должны готовить к операции. И там случается в моей палате трагедия. Умирает мальчик точно такой же операции, которую должны были сделать мне. Когда я приехала, он лежал в коме. И в палате оставалась его мама. Мы с ней очень... Я бы не сказала, что мы подружились, но произошел такой контакт. Моя мама ходила вместе с ней в церковь. Мы молились за ее сына.
1: Альбина, а что ты ощутила в тот момент, когда ты увидела, что после операции этот мальчик, он лежит в коме?
0: Про меня я не думала, что так будет. То есть я не испугалась, не передумала делать операцию. На тот момент, когда ты оказалась в такой обстановке, я думала как раз об этой женщине, о самом ребенке. Скажу так, что состояние было в то время очень нелегкое. Напряжение очень... Та неделя показалась для меня очень длинной, которую я провела. В итоге мальчик умирает. Я это переживаю очень сильно в эмоциональном плане, но не из-за того, что я боюсь за себя. Скорее, я очень винила в тот момент. Я девочка очень эмоциональная и чувственная. И в ту ночь, когда он умирал, я за него молилась. Очень было поздно, я за него молилась. И я не знаю, прошу прощения, я тогда очень сильно устала, и эта молитва перешла в сон. И во время молитвы за этого ребенка мне приснился очень жуткий сон, и наутро не думала, что я буду плакать.
1: Ничего страшного, это эмоции. Ты можешь поплакать, потому что ты настоящая.
0: Да. И на утро мы узнаем то, что он умер. Вот. Я тогда очень почему-то винила себя, что я уснула, что я не домолилась. осталось. Вот. И смотрела на ту женщину, которая потеряла своего ребенка. Он был еще маленький, ему было 9 лет. И тогда я поняла, для меня открылось, Бог для меня открыл, что не все наши потери, не знаю, как это точно выразить, возможно, кому-то это покажется очень грубо, но некоторые потери, они нужны. Я увидела, что для этого ребенка такой исход был нужен.
1: Ты даже озвучила мысль своей маме. Я хочу ее зачитать сейчас, если ты не против. Если бы его мама увидела те страдания, которые выпадут на долю этого ребенка, если он останется жить, она бы сама его отпустила.
0: Очень интересно, что я не помню дословно, что я сказала.
1: Да, это сказала твоя мама. Она очень помнит эту твою мысль. И я думаю, что здесь фраза говорит все сама за себя.
0: Да.
1: Ты увидела, я думаю, Господь тебе открыл вот всю эту ситуацию.
0: Да, и я написала письмо этой женщине. И мы положили это письмо незаметно, так скажем, ей в сумку, когда она уезжала. Потом она меня нашла в интернете, писала мне. И я надеюсь, что ее жизнь сложилась хорошо, и она осознала и смогла отпустить. Да, надеюсь, что Бог с ней. Мы за нее молились. Будет очень интересно, если она увидит эту программу, может быть.
1: Да, все возможно.
0: Да, пути Господни неисповедимы.
1: Вот как ты думаешь, почему такая мысль вообще к тебе пришла, почему ты так подумала, и почему именно в тот момент ты оказалась вот именно в такой ситуации, видя вот этого ребенка?
0: Знаешь, я тоже задавалась таким вопросом, задавала вопрос Богу, почему все так сложилось. Потому что мы туда приехали, неделя, это событие, к нам приходит врач и говорит, езжайте домой. И больше ничего не сказал. Он не сказал, когда надо возвращаться.
1: Что он ты ощущаешь в этот период?
0: Я очень сильно плакала. Я плакала от всей этой ситуации, от своей какой-то обиды, что все так произошло, почему меня отправили. Я понимала в тот момент самого врача. Он сказал, он тоже тяжело принял эту ситуацию, естественно. Но я испугалась. Думаю, почему у меня не может быть все гладко и хорошо?
1: А испугалась, скажи, именно чего? Дальше вот неизвестности какой-то?
0: Да, наверное, это была неизвестность. Но я думаю, что мои эмоции в тот момент связаны были еще, в принципе, с напряжением всей недели.
1: Угу.
0: Если бы обстоятельства были другие, я, возможно, бы эту ситуацию приняла гораздо проще. Вот. И мы с мамой, когда уезжали, тоже задавались этим вопросом, только очень интересно. Вопросов было в течение всего периода операции очень много, потому что на одной операции это все не остановилось. Было очень много сложностей различных, и тоже были вопросы, почему так? Боже, неужели нельзя было с первого раза все сделать хорошо? Раз ты ответил на молитву, ты вел к этому пути. И почему так? Почему так сложно? И в этот период сложностей, боли, очень интересно, что меня сопровождала одна песня.
1: А ты можешь ее сейчас исполнить?
0: Да. когда мне было каждый раз тяжело или больно, или падали руки, я пела один припев песни. Не знаю, почему именно этот. Звучит он так. Боже вечный и бесконечный, твоя рука пусть

0: Вот почему-то именно вот этот припев.
1: Спасибо тебе, это так нежно, так чувственно, проникновенно. И, наверное, вот в этой песне отображается твоя связь с Богом. И вот эта безграничная любовь и милость. Вот как раз расскажи, пожалуйста, о твоем личном пути, то, как ты сама лично встретила Бога в своей жизни. Потому что я знаю, что в твоей жизни был хороший пример в лице твоей мамы и остается, да, как христианке. Но вот как лично ты испытала эту встречу?
0: Непростой вопрос. Потому что я считаю, что я до сих пор еще нахожусь в пути познания Христа. Но могу сказать, что большой прорыв произошел 2 года назад. Я тогда взяла служение, которое брать не совсем хотела. Я стала молодежным руководителем в своей общине. И это показало настолько, какая Божья любовь. Очень интересно, после общения с молодежью, они, во-первых, со мной познакомились, потому что в связи со своим состоянием я не всегда могу быть в церкви. Они как бы меня знают, но близких отношений не было. И вот в этой, эта ситуация помогла сблизиться с молодежью, начать с ней работать, общаться. И через них, через их жизнь, я еще увлекаюсь психологией и помогала одной девочке раскрыться, потому что у нее были сложности личного характера. Она была очень сильно скованная и зажатая. И я за ней очень много наблюдала. Когда она была маленькая, она росла на моих глазах, можно так сказать. И общение с ней, работа с ней мне очень много дало. Потом она познакомила меня со своей подругой. И как раз происходили постройки отношений с людьми. И Бог мне показывал, насколько это переплетается. Как мы строим отношения с людьми, так же Он ждет, что мы будем строить отношения с Ним. Он показывал, как это на самом деле практически просто. Мы считаем, что Бог — это что такое недосягаемое. К Нему надо как-то особо относиться, возможно, бояться. Многие люди думают, то, что Ему нельзя рассказывать то, что находится внутри. И как бы я знала, с детства нам говорили то, что молиться — то, что вот у тебя есть на душе, так и молишься. И говорить с ним нужно как с обычным человеком. Но прочувствовать это получилось именно в тот момент. Это, знаешь, это как будто ты такая была слепым котенком, и тебе открыли глаза. И это пришло не только на осознание и на каких-то знаниях. Это именно как будто в душе внутри что-то открылось. Глаза не те, которые на лице, а глаза, которые в душе. И я нисколько не пожалела, что взяла служение 2 года.
1: Я знаю, что сейчас ты стремительно развиваешь это служение, и многие даже подтягиваются, да, за тобой и хотят прислушиваться. Это удивительно просто, когда вот идут за человеком и хотят слышать этого человека. Да, то есть они видят в лице тебя пример, возможно.
0: Возможно, да. Насчет сейчас я немножко приостановила свое развитие, потому что есть определенные планы на будущее, переезд и желание поступить в университет в следующем году. Поэтому
1: я знаю, что это связано с психологией все-таки.
0: Да, это связано с психологией.
1: А почему именно психология, Альбин?
0: Знаешь, это ирония судьбы на самом деле. Потому что мне, собственно, с детства говорили, что тебе надо быть психологом. Я всегда умела слушать, мне было всегда чем поделиться, что сказать, как-то поддержать, дать совет. Но когда мне говорили то, что иди в психологию, я говорила нет. Я в психологию никогда. В тот момент, когда я выбирала себе профессию, почему-то все вокруг меня девочки шли в психологи. Я такая, что, буду как все? Нет, я в психологи не пойду. И я решила связать свою жизнь с дизайном. Пожалела я об этом сейчас или нет? Наверное, нет. В тот период мне нужно было именно то. Сейчас я более зрелая, больше прошла и могу больше дать людям. Вот, и поэтому думаю, что сейчас именно тот период, когда нужно
1: всему
0: пойти.
1: Свое время, да,
0: всему
1: как
0: свое
1: говорится.
0: Время.
1: Альбина, скажи, когда вот боль одолевает, какие-то ощущения, да, эмоциональные дисбалансы, вот в такие моменты что ты делаешь? Почему ты прибегаешь в первую очередь?
0: Вообще, когда такое происходит, для начала нужно успокоиться. Потому что в первую очередь, что хочется сделать, это начать жалеть себя. Жалеть себя — это не совсем те чувства, которые... Я разрешаю себя, так скажем, пожалеть ненадолго, потому что это нужно всем. Нужно уметь проявить к себе внимание определенное. И тем не менее, потом я всегда разговариваю с Богом. Я не могу назвать это какой-то конкретной молитвой. Это скорее постоянный диалог. Когда что-то происходит, когда появляются какие-то мысли, я в определенном состоянии, постоянно в диалоге с Богом, спрашиваю, почему так, почему не так, покажи мне, как правильно. Куда идти?
1: Бог тебе быстро отвечает?
0: По-разному. По-разному. Иногда быстро, иногда проходят 2 года, и ты видишь ответ, как это было, собственно, в период с операцией. Mm-hmm. Бог в итоге потом ответил, почему все так было. И это было... Мы увидели, сколько людей должны были узнать о нем. И если бы всех этих ситуаций не произошло, мы бы никогда не встретились с этими людьми. Так что наши какие-то земные страдания, это не всегда может быть плохо. Да, мы вначале можем подумать, что нам очень плохо. Но если мы посмотрим с Божьей высоты, то это может принести спасение многим людям. И именно вот эта истина открылась через 2 года после первой операции. Что мы настолько, все люди настолько связаны друг с другом. И мир нам сейчас несет тенденцию такую, что мы должны думать только о себе, о своем благополучии, о своем внутреннем, внешнем здоровье. И ставить на первое место себя, да, я согласна, любить себя — это очень важно. И в Библии написано: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И тем не менее, нам нужно помнить, что мы очень связаны с другими людьми. И наше личное благополучие, оно точно так же зависит и от других людей. И вот если бы люди научились думать о друг друге, то любви в нашем мире было бы больше.
1: Я полностью с тобой согласна. Это замечательная мысль. Очень важно, чтобы в сердцах людей эта мысль родилась и была закреплена.
0: Аминь.
1: Альбин, у тебя потрясающие таланты. потрясающее. К примеру, вот эта брошь, которая сейчас на твоем платье, она просто великолепно исполнена. Причем ты сама это сделала.
0: Да, совершенно верно.
1: Это просто шедевр, на мой взгляд. Это красиво, изящно. Я знаю, что даже небольшая история есть, связанная, да?
0: Да, данная брошь исполнена в технике сутаж 14 века. Возродили ее потом два современных дизайнера. У этой броши на самом деле не очень для меня лично приятная история. Она создавалась для одного блогера в Инстаграме. И я очень хотела, чтобы у нее было какое-либо мое украшение. Она согласилась. А за рекламу, то есть у нас должен был быть бартер. Я сделала несколько эскизов, она выбрала, приступила к созданию украшения. И потом так случилось, что мне стало физически хуже. И у меня не получилось ее закончить. А я очень честолюбивая. Перфекционистка ужасная. И не захотела отправлять незаконченную работу. Можно было, мама говорила, отправь вот так. У нее тут должно было быть еще кое-что. Но так случилось то, что времени уже прошло много, я восстанавливалась. Потому что все это делается руками, шьется. И мелкая моторика очень затронута. И как раз тогда были проблемы с руками. И на вот всех этих эмоциях так получилось, то, что брошку я блогеру не отправила. Написала ей, что я болела уже после, что вот так было и так. И сейчас с ней потеряны контакты. Так она осталась у меня. Мне безумно стыдно на самом деле. Вот, она как напоминание такое, то, что незакрытый гештальт.
1: Я тебе хочу сказать... Ты великолепна в том плане, что, возможно, человек-то даже и не помнит о каких-то таких ситуациях.
0: Я очень на это надеюсь.
1: Но ты настолько ответственно подходишь ко всему. И у тебя действительно талант в исполнении бижутерии, да, то, с каким вкусом ты это делаешь, это действительно очень красиво.
0: Спасибо.
1: И она на тебе смотрится великолепно. Так что ты можешь, я думаю, даже не переживать, что какие-то не до конца, возможно, выполненные мечты или задачи, да, реализовались.
0: Ну, в итоге она съездила со мной в Питер на конкурс красоты.
1: Вот, у Бога свой план на эту брошь.
0: Да, в котором я участвовала и дополнила мой образ.
1: Здорово. Альбин, ты прекрасно также поешь. И я знаю, что ты занималась этим сама, именно развитием своего собственного голоса. Ну, во-первых, это помогло тебе восстановиться, да, после операции, то есть увеличивались объем легких, и за счет этого тебе становилось лучше. И пение у тебя, я тебе хочу сказать, что очень воодушевленное.
0: Спасибо.
1: Красиво получается.
0: Да, я всегда с детства увлекалась пением. У меня было караоке, у меня был микрофон. Я все детство орала в этот микрофон в караоке. Участвовала даже в некоторых концертах и конкурсах детских. Потом это как-то сошло на нет. И опять заново, с большей силой, как раз-таки началось с 9 класса, когда я стала учиться в дополнительной школе. Я там выбрала развитие в виде игры на фортепиано, и мне попались мои самые любимые, горячо любимые учителя, которых я вспоминаю до сих пор. Это муж с женой. Муж мне преподавал программу монтажа, звукомонтажа. А его жена мне преподавала историю музыки. Но так получилось, что они дополнительно со мной еще и пели. Они были музыканты. И ее муж, он за меня так хорошо взялся, начал меня просить что-то спеть. Я приезжала к ним в школу, она здесь в Нижнем. Я выступала у них в школе, пела. Мы вместе с ним делали какие-то музыкальные проекты. И вот с этого момента, как раз до операции началось, потом в операцию все продолжилось, и я уже сама начала продолжать после того, как выпустилась из школы, изучать вокал с помощью всяких разных видео на
1: YouTube. Здорово, что ты сама это брала, делала, да, то есть находила способы для развития своих вокальных данных.
0: Да, причем мне говорили, что у меня была определенная цель. Я хотела петь в определенной манере. У меня был слабый голос в связи с тем, что это мышцы, они слабые. Но вот мне хотелось петь вот так. И когда я занималась педагогом и сказала ей, я хочу вот так, она мне сказала, что у тебя так никогда не получится. Ну не получится. Как бы, вот ты поешь вот так, очень нежненько, миленько, пой. У меня получилось. То есть я добилась своего. Мне очень помогли определенные бесплатные уроки одного человека. Не будем делать рекламу. Вот. Но они мне прям очень помогли добиться именно того результата, который я хотела. Вот, и сейчас, собственно, есть определенные, конечно, сложности, и с моим диагнозом всегда нужно подстраиваться под него. Сегодня мне лучше, завтра хуже, и это отражается, естественно, на голосе, меня это расстраивает иногда. Но, тем не менее, учишься с этим жить.
1: А, ты большая молодец, то, что идешь дальше. И при этом ты еще помогаешь окружающим людям, своим близким людям, оказываешь молитвенную поддержку. И как думаешь, почему у этих людей в жизни-то действительно все налаживается, и внутреннее ощущение меняется?
0: Благодаря Богу, слава Господу. Это точно не из-за меня. Когда меня за что-то благодарят или присваивают мне какие-то там заслуги, и я всегда очень смущенно на это реагирую. Я говорю, что ну как бы я тут ничего такого не сделала. Это вот Бога благодарите. Он все в его руках. Я только вот вам, по сути, о нем рассказала, а делал-то он. И я думаю, что вот это как раз и является основной христианской задачей, чтобы не насаждать, не что-то там доносить, а именно просто рассказывать свой личный опыт любви Бога. И за этим люди очень сильно тянутся.
1: То есть твой личный пример?
0: Да, это и есть, по сути, то практическое христианство, которое, о котором говорил Бог Иисус Христос. Если посмотреть на жизнь Иисуса Христа, то Он же просто показывал свою личную жизнь и говорил, вот смотрите на меня, вот так вот я. И вы выбираете, хотите так же или нет. И я поняла, что моя задача как христианки, если я хочу быть похожей на Христа, то так же.
1: А что бы ты сказала людям, которые не верят в свои возможности и потеряли силы?
0: Я бы сказала, что я их понимаю, у меня тоже такое происходит. Это естественный процесс. И если ты с Богом, это не значит, что ты теперь будешь постоянно летать на крылышках, одухотворенный, и ничего тебе нипочем. Нет, это... Ты знаешь, в Библии есть текст «Праведник 7 раз упадет», и встанет. Вот именно это состояние, наверное, у меня. Я очень много падаю. Я много разочаровываюсь. Злюсь. это естественное, нормальное состояние в нашем греховном мире, и Бог это понимает. Он не ждет от нас, что мы будем постоянно позитивны, постоянно Его за что-то благодарить. Он принимает нас такими, какие мы есть на данный момент. И ждет именно в тот момент, здесь и сейчас. Вот я сейчас грустная, я тебя жду грустную. Ты веселая, я тебя жду веселую. Это не так, что вот мне нужно сначала повеселеть, набраться там какой-то благодарности Господу и только потом к Нему приходить. Нет. Главное нести все свои состояния Ему. И Он будет с тобой. Придешь к Нему грустная, Он поддержит, погладит тебя по головке.
1: Милостивый и любящий Отец.
0: Да.
1: Альбина, я хочу поблагодарить тебя за это общение, за твою искренность в первую очередь. За то, что, несмотря на вот эти тяжелые испытания, ты сохранила в себе веру и надежду на лучшее, на светлое, на доброе. За то, что ты настолько любишь людей, которые тебя окружают. И я уверена, что ты готова поделиться частичкой своего сердца с многими людьми. Ты открыта. Это очень важно. Спасибо тебе за то, что ты есть. И пусть Господь тебя благословит во всем, подкрепит, поддержит. Спасибо. Храни тебя Бог.
0: И тебя тоже.
1: Есть такая фраза: «Все ограничения только в нашей голове. Именно они мешают нам двигаться вперед. Пусть же наши мысли будут наполнены безграничной Божьей любовью и Его милостью к нам. И это вдохновит нас двигаться дальше».

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Александр Богданенков.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей новой встречи – мессианские ожидания в допотопном мире. И в гостях у нас Олег Габрусевич, историк и богослов. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Сразу хотелось бы прояснить. Вот мы говорим «мессия», «мессианский», «мессианизм». Что все эти иностранные слова значат?
2: Да, это иностранные слова, но все они взяты из Священного Писания. Вот. Если мы будем говорить о допотопном мире, то, может быть, в какой-то степени это будет таким анахронизмом. Но вообще слово «мессия» — это древнее еврейское слово «машеах», да, от слова «машах» еврейского — «помазать», «помазанник». Практика в Древнем Израиле была такова. Царя, первосвященника, пророка — помазать на служение. То есть это некая особая миссия для определенного человека на его служение.
1: Это была точка и начало.
2: Это была, да, точка начала. Но в Священном Писании еще встречается практика помазания вот елеем и скинии, предметов, которые находились в скинии. Но это было использовано для того, чтобы помазать человека на служение, то есть в частности царя, там, первосвященника, вот, и либо пророка. И, конечно же, мессия имеет оно прямое отношение к Иисусу Христу. Угу. Ведь Иисус Христос — это не просто имя, фамилия, а Христос — это греческая форма еврейского слова «машиах» — Христос. В русском, если переводе, дословно «помазанник». Интересен, может быть, текст для иллюстрации нам книга пророка Исаия, 45 глава, 1 стих. Угу. «Сказал Господь помазаннику своему». Речь идет о Кире, да, когда вот придет Кир, освободит народ израильский из вавилонского плена. А если бы мы в греческом языке бы читали, то было бы написано «Сказал Господь Христу». Вот. Поэтому речь идет вот о Мессии как о избранном, и в частности в Библии вот о грядущем Спасителе Иисусе.
1: То есть в Ветхом Завете слово «Мессия», оно же слово «Христос», если мы пользуемся древнегреческим языком, и оно же слово «помазанник», если мы пользуемся русским языком. Это такие синонимические дублеты.
2: Да.
1: Использовалось в отношении царей, пророков, первосвященников.
2: Да.
1: Когда они начинали свое служение, как бы точка отсчета. Но а как это применить к допотопному миру? В строгом смысле слова там ведь нет царей, нет пророков, нет священников. Вот в том смысле, в котором уже мы читаем в Израиле. Как это вот...
2: Абсолютно верно вы, Александр, заметили. Конечно, очень сложно как-то на первый взгляд рассмотреть и разобраться, да, вот использование вот этой идеи вот в этот период. Ну, давайте мы будем с вами читать.
1: Самого слова «мессия» в первых главах «Бытия» нету?
2: Нет.
1: В тех главах, которые описывают, да.
2: Но самого слова нет, но идея очень даже хорошо заметна и присутствует, и я бы вот хотел бы об этом и сказать. Для этого нам, конечно же, нужно Священное Писание читать и его открыть. В книге «Книга Бытия» я предлагаю 4 глава.
1: То есть там эта идея содержится, вы утверждаете?
2: Я думаю, что она присутствует. Давайте. Я утверждаю, текст так говорит.
1: Хорошо, покажите.
2: Смотрите. Ну, в первую очередь. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала: приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Ну, первое, я хочу остановиться сначала на именах сыновей у Адама и Евы.
1: Но имена в древности давались не так, как у нас в современности, в большей степени.
2: Конечно.
1: То есть они имели какую-то осмысленность.
2: В Библии очень это интересно, потому что чаще всего имена и названия имен своим дочерям, сыновьям становилось таким судьбоносным и определяющим. Вот интересно как, да? Вот поэтому, конечно, не пользовались, как, может быть, сегодня современные родители, покупают, может быть, энциклопедию имен и вот по звучанию, по красоте выбирают себе имя. То есть я или ожидание, либо, может быть, уже некие там, я не знаю, в этом маленьком ребенке первоначальные какие-то вот его действия, задатки могли вот в виде вот этих характеристики какие-то дать ребенку
1: элемент
2: имя.
1: Элемент благозвучности и симпатии интересовал их в самую последнюю очередь. То есть, прежде всего, имело значение смысл имени.
2: Да,
1: так?
2: Чаще всего получалось так, чаще всего. Ну, вот, к примеру, Каин. Да? Каин с древнееврейского языка, там, приобретение, там, цель, достижение. Вот. А Авель, когда вот переводишь с древнееврейского языка, немножечко вот удивляешься этому имени, потому что древнееврейское Авель звучит как в древнем языке иврите Хавель. И известна нам книга Экклесиаста, но вот суета-сует, ключевое слово, да, было бы в древнееврейском языке, оно будет звучать Хавель-Хавель, то есть суета-сует. То есть оно может переводиться, это слово пустота, суета, ничто, то есть, ну, неважно, нечто вообще второстепенное, пустое.
1: Но вот в этом есть загадка. Вот я не представляю, ну, ввиду, наверное, того, что я мужчина, не представляю, чем думала Ева, когда называла своего второго сына. Эй, пустота, идем сюда, идем кушать. Ничто. Вот почему такие названия? Каин – приобретение, нечто значимое, нечто важное, а Авель – нечто незначительное, ничтожное, пустое, бессмысленное. Откуда вот контраст?
2: Мы, может быть, уже с вами, Александр, конечно, уже так вот прям ярко, там уже ничтожное, бессмысленное. Нет, я не думаю, что игнорировали этим ребенком. Но возникают, конечно же, вопросы. Это люди, которые не те вот поколения уже позже, да, может быть, физически деградировали. Адам и Ева все же, по крайней мере, это ну, некий эталон, это первые люди, первый человек, и вот название сына.
1: Ну, причина должна
2: причина
1: быть.
2: Должна
1: а не
2: быть.
1: Просто там пустота они... красиво звучит.
2: Согласен, Александр, с вами. Текст. Вот текст очень важен нам. И опять же мы возвращаемся к нему. И вновь 4:1. Один важный момент, на который стоило бы обратить внимание.
1: Давайте обратим.
2: Она говорит, что зачала, родила... Ну, не она говорит, текст говорит. Зачала и родила Каина и сказала, приобрела я человека от Господа. Приобрела я человека от Господа. Вот грамматически древнееврейский текст вот этого предложения... Иначе вот он построен, и иначе его можно перевести, потому что вот использование слова предлога «эт» звучит здесь, как в оригинале «эт Яхве», может переводиться вот «с», ну, «с» или «с помощью». То если бы переводили бы «с помощью», то тогда, ну, как бы это непонятно, то есть как это вот «с помощью Господа». То есть это «сын Бога» получается, что у Евы нельзя так перевести, нельзя использовать. Но другое, в другом значении есть предлог древнееврейский «мин». Он переводится как «от». И поэтому здесь не совсем может быть точен перевод. И... Правильнее, может быть, нужно переводить. Этот текст, он бы звучал бы так. «Приобрела я человека-Господа». В древнееврейском «приобрела я человека-Яхве». Потому что вот этот предлог «эт» – дополнение к существительному. То есть показывает всего лишь его дополнение. Ну, к примеру, первое предложение Священного Писания: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Ну, в иврите это будет звучать «Баришит бара вет хашамайн вет хаарец». «Эт хашамайн, эт хаарец» – просто «небеса и землю».
1: Предлог не переводится.
2: Не переводится. То есть просто дополнение к существительному. То есть в данном случае «родила Господа». Другой момент, который очень важен, это присутствие такой текстуальной связи. В третьей главе...
1: Позвольте, все-таки мы предпочитаем с вами вариант не от Господа, не с Господом, с помощью Господа, а человека Господа.
2: Да.
1: Тире
2: если вот грамматически смотреть по тексту, и есть исследователи Священного Писания, которые они и предлагают такой перевод.
1: Но то его очень сложно объяснить.
2: Очень сложно объяснить. Но,
1: что
2: конечно, здесь,
1: ввиду?
2: Если бы вот всего лишь бы этот стих был, то, конечно, бы сложнее была бы реконструкция, бы понимание бы этого текста. Но у нас есть другие тексты, о чем я вот и хотел бы сказать. 3 глава, 15 стих.
1: Ну, вы ведете к пугающей меня вещи. наша тема мессианства в допотопном мире. Мы говорим о Каине, который родила человека Господа, и вот хочется уже связать, и очень страшно связать. То есть Каин как некий непростой человек. Человек, который должен дать ей надежду к приобретению, да?
2: Конечно, вы правильно заметили, Александр. Естественно, смотрите, тут 3 глава, 15 текст. Угу. После грехопадения, так? Помните из Священного Писания, Господь ищет Адама и Еву и начинает с ними вести диалог. И затем Господь говорит, 15 стих, «Вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пято». То есть все вот богословы говорят, это вот такое первое протоевангелие, которое звучит для Адама и Евы «надежда». То, что они согрешили, Господь готов простить, готов дает надежду, что некогда от семени вот этой женщины родится тот, кто поразит вот последователя вот этого врага. Но речь идет о Иисусе Христе, который некогда, умирая на кресте, тем самым поразит вот этого противника. И вот здесь, конечно же, ну, мы будем использовать, может быть, в плане нашего размышления, вот некую реконструкцию, да? По крайней мере, нам тексты помогают. И я думаю, что мы можем сказать, и мы имеем на это право сказать, что Адам и Ева, получив такое заверение, получив вот эту надежду, ведь не сказано, когда родится вот этот Мессия, когда придет, который того поразит в голову. И, видимо, у них ожидания были вот в ближайшее время. И, судя по тексту, рождается Каин, и, может быть, в Каине они как раз-таки и видят вот этого грядущего Спасителя, Мессию видят в нем.
1: Первый сын, первое семя, и именно в нем видят Спасителя они. И поэтому человека-Господа.
2: С человека-Господа по тексту и приобретение, что-то достижение, какая-то цель. Рождается Авель, но неплохо, но замечательно, но он номер два.
1: Ох, уже. Неплохо и пустота.
2: Да. Это, наверное, не мягко, не чтобы мы давайте,
1: чтобы Авелю не обидно было.
2: Чтобы не было обидно, конечно. Я думаю, что не настолько уже пренебрежение какое-то было к Авелю, вот. Но значимость, конечно же, концентрировалась вот в первом сыне. Надежды. Вот ожидание того, что с ним произойдут какие-то изменения. Изменения важные для них и вообще, наверное, человечества.
1: И вот мы читаем дальше книгу «Бытие», и надежда явно не оправдывается.
2: Вообще мрачная
1: фигура
2: картина.
1: Каина...
2: Картина немножко мрачноватая и, опять же, удивляет. Мы читаем в дальнейшем, что приносит Каин и Авель жертву, да? Каин приносит от плодов земли. А Авель приносит оттука, жертвенное животное, кровную жертву приносит. Затем Каин убивает Авеля. Мы можем сказать, что это первый такой религиозный конфликт вообще возникший. И на протяжении, наверное, всей истории человечества он будет продолжаться и продолжаться. Кстати, вот и социологи, и историки заметили, что, анализируя весь исторический процесс развития нашей планеты, подсчитывая там военные какие-то периоды, военные действия на Земле, за последних 3600 лет мирных из них было только 292 года. Остальное все какие-то конфликты. Чаще всего и очень, очень довольно часто мотив этих конфликтов был даже и религиозный. По сей день мы знаем, вот в современной жизни немало каких-то существующих конфликтов на религиозной почве, да?
1: Безусловно, правы, потому что вот это братоубийство повторяется в истории. Мы видим, что Библия, она не только рассказывает историю от начала до конца, а она как бы задает такую спираль, траекторию, основу для истории. И мы вспомним, допустим, основание Рима, легенду об основании Рима, мы знаем, что там два брата есть.
2: Да.
1: Ромул и Рем, и в результате братоубийства происходит. Мы можем вспомнить историю восточных славян,
2: киевской, да, Руси, три брата есть. Это не легенда, это реальность, конечно, которая...
1: Один двоих убивает.
2: Конечно. Владимир. Удельное княжество в Древней Руси, вот это, опять же, братоубийственная война. То есть, ну, в истории это было. И в древности, и к новому времени, и к новейшему времени. К сожалению, это так.
1: И что дальше с мессианством Каина?
2: Хорошо, вот смотрите, вообще интересная вещь дальше происходит. Да? Там 4 глава повествует нам о потомках Каина. Мы бы сказали бы так, каиниты. Да? И в дальнейшем в тексте встречается, что в 25 тексте 4 главы «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. И у Сифа также родился сын, и нарек ему имя Енос». Так начали призывать имя Господа. Вот родословные и последователей Каина, вот каинитов, есть интересна одна особенность. Вот смотрите, значит, 21 стих,
1: 4
2: главы, да. «Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила Тувал Каина, который был ковачом всех орудий из меди и железа,

0: Здесь они становятся мастерами орудий, там, труда. Начинает развиваться цивилизация. В дальнейшем, кстати, название городов каиниты дают по именам своих детей. Вот вопреки, например, там, Авраама и патриархов, городам имена давали с упоминанием имя Божьего. Да, там Господь видит, да, вот, там, или Дом Божий. То есть здесь вот имена вот увековечивают они своими собственными. То есть строится некая цивилизация, некая такая империя, которая вот, ну, возвеличивает себя. И вполне, наверное, даже и успешно. Единственная характеристика вот в родословной 4-5 глава сифитов. Единственное вот то, что о них сказано. Просто призывали имя Господне. Так, Мартин Лютер, переводя вот этот текст, призывали имя Господне, использует немецкое слово «предыген», как, значит, проповедовать. То есть такой носит, может быть, декларативный оттенок. Ну, славьте Господа, провозглашайте имя Его и возвещайте дела Его. Да, вот, вот нечто такое подобное. Это сифиты. То есть они сохраняют поклонение Богу истинному, да, миссия их провозглашать, проповедовать. И у нас есть каиниты, которые строят цивилизацию, живут, но мы не можем сказать о них, что они атеисты. Нет, ни в коем случае. К примеру, смотрите, вот текст очень тоже интересен для нас. 23, 4 главы. Я прочитаю в современном переводе. Да? «Ада и Цила, послушайте меня, жены Ламеховы, прислушайтесь к тому, что я скажу. Человека я убил за рану мне нанесенную, юношу, когда тот ударил меня». Вообще в иврите это такая вот поэтическая песня, вторая поэтическая песня. Встречается вот в этих первых главах. Первая это может быть, где Адам, когда, видел, открыв глаза, увидел жену свою, и он восхищается.
1: Ну, тут,
0: да,
1: понятно, поэтия.
0: Там поэта. А здесь, понимаете, прославляется насилие, прославляется вот агрессия, что если меня кто-то тронет, то еще более пострадает. И упоминается в тексте, что вот за Каина, а вот за меня столько. То есть получается, что традиция, которая передается там, наверное, из уста в уста, сохраняет веру в Бога, но в каком-то своем собственном представлении, неком таком синкретическом представлении, то есть где свое человеческое, да, доминирует над божественным откровением. И в данном случае вот эта песня какой-то хвалы, она иллюстрирует вот этих каинитов, что это некая наглая вот такая нация, которая вот готова себя, ну, возвеличивать, для которого, может быть, откровение Бога, оно никак не действует, и вот в итоге живут и процветают, и, в общем-то, и неплохо все, и, может быть, идет. Угу. Шестая глава становится, наверное, кульминацией вот, вот этих двух линий в родословной. Давайте прочитаем, и вот,
1: пожалуйста,
0: я думаю, тоже нам будет это интересно и важно. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их в себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть, пусть будут дних их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время».
1: Таким образом, вы хотите сказать, что мы можем говорить о мессианстве не только в контексте ожиданий Ветхого Завета и реалий Нового Завета, но можем говорить об идее мессианства в допотопном мире.
0: Да, то есть это было нечто подобное, принимало желаемое за действительное, видели то, в чего нет. Ева видела, что это все же Мессия, но это была ошибка. И видим, что вот формирование вот этой нации каинитов было как желание чувства избранной нации, наверное, да, особой нации, мессианской некой нации, которая, ну, сыграет, ну, важную роль в чем-то в этой жизни, ну, в плане, может быть, того искупления. И это формировало их. Шестая глава мы видим. «Дочери человеческие, сыны Божии». И здесь уже зло. То есть мы не видим, вот, опять же, какую-то вот детальность, А почему?

0: А что произошло, что вот все их помышления сердца были во зло, да и еще и во всякое время? Единственное только упоминание, что брак заключался между сынами Божьими и дочерями человеческими.
1: Между линией Сифа и линией Каина.
0: Если мы говорим о сынах Божьих, то это верные Господу люди. То есть линия сефитов. Автор здесь намеренно показывает вот родословную сефитов и каинитов. Вот эти две линии пересекаются. И проблема и не в том, что в брак. Все нормально, если бы те не потеряли бы свое назначение проповедовать, провозглашать имя Божие. Да? Но опять весь доминирование человеческого, да, вот в этом синкретическом понимании Бога, смешанное с человеческой волей какой-то, его представлением о жизни, начинает закрывать, начинает просто затмевать вот это божественное откровение. И в этом проблема. И итог того, что вот да, все помышления вот,
1: позвольте, мы все-таки вернемся к современности, обратимся к современности. Можем ли мы говорить о том, что вот этот мессианский синдром Каина в современности весьма распространенное заболевание?
0: Да. История это всегда показывает в развитии каких-то дальнейших вот империй, государств, которые вот, ну, патологически, я бы сказал, да, хворали, болели вот это синдромом мессианства. Возникновение Священной Римской империи, Карл, при Великом Карле, Византийская империя, в 16 столетии в начало монахом Филофеем провозглашается вот Москва, Третий Рим, идея. Угу. В дальнейшем история показывает, что ну, Соединенные Штаты Америки с новым мировым порядком, это идеи, которые, ну, там, даже доллар, in God we trust, мы верим в Бога, нация, которая должна, ну, нечто внести преобразующее вообще в жизни и в мире, в окружающем. Вот. В дальнейшем, даже, может быть, не с религиозным каким-то почерком, но хотя бы, все равно, хотя имеет свои такие вот оттенки религиозности Германия при Гитлере, вот это Третий Рейх, древние какие-то цивилизации, там, Поднебесная Китай, там, Япония, то есть многие государства, цивилизации, которые брали на себя вот эту роль мессианскую. И желание улучшить эту жизнь, да? Из этого возникали очень часто какие-то военные конфликты, недопонимания. Вот эта братоубийственная война, которая вот на страницах Священного Писания, она и продолжалась, к сожалению. Вот
1: в разные времена,
0: государствами,
1: по территории
0: да.
1: были значительные.
0: В Речь Посполитой, вот опять же вспоминаю, там Польша, да, Адам Мицкевич, известный писатель, был навеян вот эта мессианская идея, то есть сначала там в Речи Посполитой от сарматов до вот идеи, то, что вот Польша будет возрождена, что некогда она утратила свою государственность при разделах Речи Посполитой, она будет возрождена. То есть как Христос воскрес, так и она будет возвращена вот, как государственность. Об этом писал Адам Мицкевич. То есть тоже это мессианская идея. Она присутствует во многих народах. И она создает проблему между людьми.
1: Вот, вот переболели ей очень многие.
0: Очень многие.
1: Некоторые больны до сих пор.
0: Да. Поэтому то, что вот приносит в жертву Авель, он приносит кровную жертву. Он просто себя считает грешником. Он приносит заместительную жертву, веря в то, что когда-то придет грядущий и умрет за его грехи и за грехи всего человечества. И принесет спасение. Придет настоящий Мессия, настоящий Избавитель. Но когда эта идея начинает перерастать вот в каком-то в политическом значении, когда человеческая какая-то мысль, его идеи, философия, идеология начинает вот доминировать над божественным откровением, то, что мы говорили в прошлой передаче, оно приносит свои очень существенные проблемы, очень серьезные проблемы.
1: Да, это страшно. Это страшно. Наш мир, он продолжает эти две линии. Он продолжает эти две линии, дорогие друзья, и мы выбираем, стать ли на линию каинитов, которые считали себя спасителями, считали возможным диктовать, как надо жить, как правильно жить, вмешиваясь в отдельные жизни. И линии сефитов, которые, может быть, не были столь талантливы, но главное, чем они отличались, это поклонение Богу, провозглашение Его имени. И мы с вами сегодня выбираем, это может быть на уровне маленькой семьи, это может быть на уровне работы, страны, мира. Но, пожалуйста, всегда следуйте за истинным Мессией, Иисусом Христом, который отдает который помогает, который любит, а не за мессией, подобным Каину, который требует, который навязывает. И пусть Господь благословит вас, чтобы в вашей жизни главным центром был Иисус Христос. До свидания. До новых встреч.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Одни ситуации и люди улучшают нашу жизнь, другие для нас вредны. В чем смысл границ? Сегодня нам поможет разобраться в этой теме клинический психолог Ольга Лебедева. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Анна.
3: Ольга, раскройте, пожалуйста, суть границ для женщины, да? Почему она должна уважать границы мужчины?
4: Хочу начать с того, на чем строится счастливый брак, да? По какому принципу он строится? Счастливый брак строится тогда, когда у нас партнерские отношения с нашим супругом, да? Когда мы, ну вообще даже в любых отношениях, то есть когда у нас есть партнерство, а это автоматически, когда у нас есть отношения взрослый-взрослый, когда каждый находится во взрослой позиции. И это отношения на равных, то есть отношения взрослый-взрослый, да, партнерские отношения, это отношения двух взрослых людей, которые взаимодействуют на равных. И ключевое слово здесь — уважение. То есть так же, как, например, я уважаю границы другого человека, например, там, уважаю границы соседа, сотрудника по работе, да, там, случайного прохожего, как, например, мне не придет в голову, ну, там, я не знаю, к соседям без стука просто вот в комнату, ну, войти там к ним в квартиру, да, мне не придет, например, в голову критиковать какого-то другого взрослого человека. Те же самые границы, они соблюдаются и по отношению к мужу. То есть, ну и, соответственно, у мужа, да, по отношению к жене. То есть если мы хотим иметь такой достаточно счастливый союз, достаточно гармоничный союз двух взрослых людей, то это такой союз, где ключевое слово — уважение. И где в каждом союзе, да, то есть у нас есть, конечно же, общие интересы, у нас есть, конечно же, общая зона. Но, с другой стороны, мы остаемся, мы при этом не перестаем быть самодостаточными личностями. И, конечно же, у каждого из нас есть свои границы. У каждого из нас есть какие-то зоны, да, за что несем ответственность только мы. Вот в английском языке есть такое понятие privacy. У нас даже нет, ну, как аналога в русском языке такого, да? То есть privacy — это личная территория. Так вот, очень хороший брак, когда женщина уважает вот эту вот границу другого человека, да, вот его личную территорию. Она туда, она не нарушает эти границы, она туда не суется, она туда не лезет. И когда муж тоже так же действует по отношению к ней, вот и получается такой хороший брак.
3: То есть это, в принципе, нормально, да? Потому что бывает, что женщина, к примеру, может как-то вот прервать эту границу, там у нее что-то возникло, какая-то потребность, да, срочно. Я знаю, что многих мужчин раздражает, им не нравится, когда он, к примеру, находится на совещании или у него важная задача, важное дело, и женщина может позвонить, сказать, ну, для него незначащий какой-то вопрос, который сейчас не актуален для него. Вот это как раз способствует разрушению, да, отношений?
4: Ну, да, по сути. То есть женщина может нарушать границы мужа по-разному, да? То есть вот это вот один из примеров. А как еще это может быть? То есть вообще нам, мы можем уважать границы, ну, допустим, женщина может уважать границы мужа, когда она его полностью принимает. То есть полностью принятие человека со всеми его плюсами, со всеми его минусами, со всеми его недостатками. И совершенно, когда у нее отсутствует такая идея, как переделать. То есть вот когда границы вот нарушаются, да, в семье, когда женщина начинает переделывать мужчину, когда женщина начинает критиковать мужчину, когда женщина начинает рассказывать мужчине, как ему жить, когда женщина начинает воспитывать мужчину. Да, то есть сразу же в этот момент у нас получаются не отношения взрослый-взрослый, да, не, у нас это не отношения партнерские. В этот момент она становится в роль родителя, она становится в роль мамы, да, потому что кто воспитывает? То есть это нормально, когда родители воспитывают своих детей маленьких, да, пока, ну, даже со своими детьми желательно по мере взросления переходить в состоянии взрослый-взрослый, да, по мере того, как ребенок растет, мы все больше переходим, вот в этот вот переход у нас осуществляется и к их совершеннолетию, да, там, к их уходу из семьи, у нас уже все, воспитательная функция закончилась, даже по отношению к нашим детям. Ну, кто вообще, в принципе, я такая, чтобы воспитывать своего мужа? Вот это как раз, когда есть какая-то критика, когда есть какая-то переделка, вот это как раз и называется очень грубое нарушение границ другого человека. И здесь женщина должна себя, конечно же, сдерживать. А для этого, ну, без такого важного качества, как принятие своего мужа таким, какой он есть, без этого вообще никуда. Причем мужчинам очень важно, чтобы их принимали. Вот главный страх женщины, которая вступает в отношения, это то, что партнер куда-то денется от нее. Сбежит, исчезнет, да, куда-то денется. Главный страх мужчины, что его мы не примут таким, какой он есть. Вот это тоже одна из мужских потребностей, да, ну вот как вот мужчине нужно восхищение, мужчине нужно также принятие от женщины. То есть та женщина, которая способна принимать мужчину такого, какой он есть, она становится очень ценна в глазах мужчины, да, ну партнер начинает ее очень сильно ценить. Вот, и что такое принятие? Как вот, например, мы принимаем друзей? Мы видим их недостатки, но... Нам это не мешает. Мы можем принять, да, как мы общаемся с лучшими друзьями. Мы видим достоинства, мы видим недостатки, но мы все равно принимаем. То же самое, такое же отношение к мужчине. Важно понимать, что любой человек, он состоит и из достоинств, и из недостатков. И соотношение обычно 50 на 50. И у меня то же самое, да, я тоже состою на 50% из достоинств, 50% недостатков. И то же самое у моего партнера. Так вот, это принятие, то есть такова реальность, принять вот эту вот реальность. Но женщины...
3: Это очень сложно сейчас вот в нашем современном мире, да, вот научиться принятию.
4: И для женщины, да. Для женщины сложнее. У мужчин с принятием проще как-то дела обстоят, они как-то могут принять партнёра.
3: С пониманием, да, как-то относятся,
4: да,
3: к каким-то,
4: да,
3: моментам.
4: У мужчин с принятием проще. Но очень часто женщина входит в брак с такой идеей странной, полной модернизации партнера. То есть, ну ладно. Типа того, что...
3: Откуда это у женщины вообще берется? Это от мамы? Или что происходит с женщиной, что она хочет вот под себя, вот все сделать удобным под себя, вокруг
4: может
3: себя
4: быть,
3: создать?
4: Может быть, от мамы. Может быть, в принципе, женщины как-то так устроены, потому что это больше свойственно женщинам. Ну вот именно идея модернизации партнера, да, идея его полностью изменить. И начинается потом вот эта вот критика, начинаются какие-то придирки. И в этот момент, ну, как бы, она и партнера в жизни портит, ну, и себе, соответственно, потому что возникают конфликты. Ну, и более того, здесь, конечно же, происходит нарушение границ другого человека. И сразу же, ну, хорошо. То есть любая, например, попытка изменить человека, да, и как она еще это доносит? С помощью требований, угроз, пиления, да? То есть, по сути, это агрессия. По-другому это агрессия. Агрессия, на самом деле, это мужское качество. Ну, мужчинам, да, свойственно проявлять агрессию. Это в их природе. Вот. Женщинам нет. То есть, по сути, если агрессия – это мужское качество. То есть, по сути, женщина, проявляя агрессию к своему мужчине таким образом, да, она начинает конкурировать с мужчиной. И мужчине ничего не остается. Либо дать ей очень жесткий отпор, то, что женщине не понравится, да, ну, то есть, таким образом поставить ее на место, либо ему остается прогнуться. Но если мужчина прогибается, это в итоге получается очень такой несчастливый брак, где каждый очень сильно недоволен друг другом. В том числе, прежде всего, такая ситуация не устраивает женщину. То есть слабый мужчина, да, мужчина прогибающийся, ну вот именно под женские там всякие там разные там капризы и еще чего-то, да, вот, он, женщина начинает его презирать, женщина начинает его ненавидеть, ну, по сути. Может, это очень сильное слово, но... Я просто передаю именно факт, как женщина относится к слабому мужчине. Она перестает его уважать. То есть, по сути...
3: То есть она пытается сначала под себя его настроить, да, модернизировать, так скажем. А потом этот же неудачный опыт ей уже не нравится. Соответственно, ее уже не устраивает.
4: В принципе, не нравится такой мужчина, который прогибается под нее. Потому что женщина все-таки, да, вот, ну, очень такая глубоко биологическая наша потребность – это видеть в мужчине сильного человека, видеть защитника. То есть быть уверенной, чтобы муж – это как каменная стена, что он меня в случае чего защитит. И у женщин какая-то подсознательная такая, подсознательно начинается неуважение к мужчине, который прогибается под нее, да, который становится слабым, которым она может крутить-вертеть. Это уже получается не мужчина. Ну, как-то вот глубоко для нее внутри – это уже получается не мужчина, но получается, что она сама загнала себя в такую ситуацию. И выхода из этого уже как бы сложно выйти, да, то есть нужно очень сильно перестраиваться. Но в любом случае, если нам как-то очень сильно не нравятся наши отношения, в первую очередь нужно посмотреть на себя. То есть начать перестройку нужно именно с себя.
3: А если, к примеру, в паре мужчина или женщина не знают, что такое границы, мужчина даже не знает, что такое границы, его так не учили, да, женщину не учили этому, она не понимает важность вообще расстановки границы, что ей в себе пересмотреть, с чего начать? Понятно, что нужно начать с себя, а вот по пунктикам, да, с чего именно?
4: Ну, мужчины, конечно же, тоже могут нарушать границы, да, то есть я хочу сказать, что любая переделка партнера, любая критика партнера. То есть вот когда, например, мы критикуем партнера, да, это сразу же мы становимся в позицию родителя. И нас уже автоматически, мы не видим взрослого человека, да, у нас отношения становятся родитель-ребенок. И женщине, конечно, допустим, если она это замечает, да, ей эта ситуация может очень, ну, не нравиться. Тоже как мужчинам не нравится, когда жена пытается их переделать, критиковать, да, то же самое, когда мужчина начинает переделывать жену. Такое тоже бывает, конечно же. Женщине тоже не нравится. Но в этот момент нужно просто ей донести вот эту информацию, да, нужно отстаивать свои границы. Ведь как раз вот женщина, уважающая себя, она может сказать это в цивилизованном виде, выразить свои чувства и сказать то, что ей не нравится. Потому что когда вот именно партнеры как раз вот переходят на этот уровень взрослый-взрослый, когда у них вот именно, когда они вкусили вот эту вот идею уважения, и когда они просто вот живут, наслаждаясь, то есть, по сути, это когда я не лезу на территорию своего мужа, да, например, там, как он распоряжается своим свободным временем, как он там еще что-то, какие-то хобби, да, то есть как он выглядит, например, да, как он себя ведет, что он делает, не делает, да, он когда не залезает на мою территорию. То есть когда происходит такое вот уважение полное, это получается очень такая классная жизнь, что мы даем друг другу свободу, свободный, мы уважаем выбор, да, уважение выбора другого человека. Даже если мне этот выбор не нравится, ну и что? Это его территория, это его ответственность.
3: Вот интересный момент, в каком смысле слова, да, вот для маленькой девочки, вот когда мама воспитывает дочку, как важно все-таки ей уже, да, своим примером, как вы уже говорили, да, до этого в передачах, что мама показывает свой пример расстановки границ и уважения к себе. Вот как девочка вообще может в себе это взрастить? Как это сделать правильно, да, девочку направить в этом направлении, чтобы она уважала своего папу, в перспективе, чтобы уважала своего мужа?
4: То есть, когда мама уважает себя, девочка учится, девочка смотрит, как это, да? А мама, когда уважает папу, девочка тоже, девочка видит, какие границы папы мама не переходит. То есть вот мама это демонстрирует, да, в поведении, девочка учится. И также девочка учится, когда мама уважает ее границы. И таким образом дети учатся.
3: Но сейчас вот в современном обществе очень активно развивается такое движение, да, пессимистичное, я бы даже сказала, что девочки не уважают мальчиков, да, женщины, даже порой видно, что не уважают своих мужей. И это тянется из поколения в поколение. То есть почему это происходит? Почему вот женщина не чувствует, что авторитарность мужчины, она важна и нужна? И как вот авторитет мужчине самому научиться держать правильно, так скажем?
4: Девочка не уважает мальчиков, когда она не уважает папу, когда мама не уважает папу. Она видит это неуважение, она видит вот это вот обесценивание. То есть когда мы, ну, женщина, да, обесцениваем мужчину, когда мы его не уважаем, когда мы его пилим, да, она, естественно, считывает все вот это. С другой стороны, иногда девочка, да, иногда женщина провоцирует мужчину. А женщина, почему она пускается в провокации? Да, потому что ей нужно понять, сильный это мужчина или нет. Если это сильный, он ответит. Но ответит так, что немножечко ее испугает. Немножечко, ну, в хорошем смысле, немножечко ее поставит на место. То есть женщине очень важно чувствовать, ну, вот, что мужчина – мужчина именно.
3: И поэтому девочка... Может, даже специально как-то вот какая-то небольшая манипуляция может произойти, вывести, так скажем?
4: Провокации происходят сплошь и рядом, ну, как бы именно со стороны женщины к мужчине. Они происходят когда? Когда женщина сомневается в силе мужчины. Когда она видит, ну, как, что он слабый, да? И начинается нападка на него. Вот. Это, как сказать, такое поведение, оно вообще очень сильно детерминировано нашими биологическими механизмами, которые зашиты глубоко-глубоко у нас в мозге. Вот. Также действуют и животные. То есть, когда женщина видит слабого партнера, а ей нужно, да, то есть это партнер, который, по сути, должен ее защищать, который должен обеспечивать ее семью. И когда она видит какую-то слабость, ей нужно проверить, а это мужчина настоящий или нет. И женщина начинает нападками какими-то провоцировать мужчину. И тут уже как бы она смотрит, мужчина прогибается еще сильнее, да, тогда она вообще перестает его, ну, как бы уважать, обесценивать, он для нее слабак получается, она презирать его начинает. Либо мужчина, например, ответит ей, но ответит он может жестко, да, по-мужски. Тогда женщина, как это ни странно, успокаивается. Ну, я, конечно же, не имею в виду, да, ну, не стоит воспринимать буквально, я не имею в виду там побои, там, насилие какое-то физическое. Но, с другой стороны, когда мужчина вот так вот может, ну, так сказать, ответить ей, да, дать ответ на женские провокации, тогда женщина успокаивается, она понимает, фу, ну все, это сильный партнер, да, он меня защитит.
3: То есть этим женщинам, получается, не свойственно просто принимать таким, какой он есть, да, вот своего мужчину. Получается так? Это какой-то определенный психотип женщины?
4: Тут уже какой-то запущенный случай у нас получился, да, то есть как так получилось, что мужчина стал вдруг в ее глазах слабый, да, то есть к этому же чего-то, ну, неужели она такого партнера изначально себе выбрала, да, то есть к этому что-то привело, может быть, ну, какие-то отношения как-то так сложились в браке, может быть, она взяла на себя мужскую роль.
3: Угу.
4: То есть, но по сути, когда вот, ну, когда вот мы именно находимся на позиции взрослой-взрослой, да, когда мы вот уважаем друг друга, когда мы уважаем границы друг друга, вот, когда мы даем человеку право быть собой, и мы, ну, как не лезем на его территорию, мы его не перевоспитываем, мы ничего не делаем, да, вот это как раз вот и есть, получается, очень такой счастливый брак, счастливый союз, где все довольны и счастливы.
3: Отлично. Ольга, благодарю вас за эти ценные советы. Спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие друзья, обратите, насколько важно отстаивать границы друг друга, уважать эти границы. Если у вас возникли какие-то вопросы по данной теме, пишите нам письма и оставляйте комментарии. Всего самого доброго. До свидания.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Контрасты души. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях снова Михаил Волгин, и мы вместе с ним поговорим о патриотизме. Приветствую, Михаил.
2: Приветствую.
1: Как вы считаете, вот что такое патриотизм, как он должен проявляться в мирное время? Потому что чаще всего мы слышим о патриотизме тогда, когда начинаются там войны или какие-то склоки, или еще какие-то действительно проблемы в стране, и вот тут сразу и выясняется, кто есть кто. Кто патриот, кто предатель, и вообще кто есть кто, все нутро проявляется наружу. Но вот в мирное время это не так заметно. Как вообще это должно проявляться?
2: Ну, как это должно проявляться, это можно об этом много разговаривать. Я знаю о том, как это проявляется зачастую. И это неприятно и обидно, что многие люди себя считают патриотами, сами ими не являясь.
1: Кстати, о том, сколько людей считают патриотами, да. Мы тут в статистику немножко заглянули, и она говорит, что 80% россиян разделяют патриотические чувства.
2: Ну, это хорошая цифра, и вряд ли она адекватная, либо люди как-то по-особому понимают патриотизм.
1: Не, но когда говоришь 80%, оно, конечно, звучит солидно, 80%, да, но когда посчитаешь обратную цифру, 20%, 1/5, то есть каждый пятый человек даже не разделяет патриотических чувств.
2: Ну...
1: Это, по-моему, уже беда, это, если так подумать.
2: Да, дело в том, что на самом деле, как бы люди себя не считали патриотами, пусть это и 4 из 5, мне кажется, что далеко не 4, а может быть значительно меньше людей являются патриотами на самом деле. Почему? Потому что под патриотизмом понимается все, что угодно, кроме настоящей любви к родине.
1: Например?
2: Ну, что нам дает словарь, какое определение? Что патриотизм – это принцип, политический и этический принцип, и социальное чувство, такое чувство, когда ты готов даже пожертвовать чем-то ради своей родины и ради своей страны. Сегодня мы наблюдаем то, что все люди смотрят только на себя, и, собственно говоря, их мало заботит то, что будет дальше за моим порогом. Вы, например, секундочку, да, вы знаете, есть такое понятие «зона комфорта» или «территория комфорта».
1: Угу.
2: Обычно эта территория у людей заканчивается за порогом их собственной квартиры. То есть... То место, которое я считаю своим домом, за которое я ответственен. Значит, многие наши сограждане, к сожалению, перестают считать, что я ответственен за эту территорию, сразу, когда выходят, скажем, за порог. Подъезд. Угу. Почему так много грязных подъездов в стране? Потому что, ну, это не мое, это чье-то. А тем более уже дальше дворик, палисадник, что там есть.
1: Ну, если нас приучили, что это не мое.
2: Да, думаю, много было вложено в это, да. Так у нас как-то положено, что это все общее, общацкое, чье угодно, но не мое собственное. Поэтому что я буду за это переживать, думать, там, какие-то средства в это вкладывать?
1: Есть,
2: это их.
1: Частная собственность, где ты сам себе хозяин. У нас есть общественные места, которые регламентируются государством. Что можно нам делать, что нельзя там делать, mm-hmm. кто ответственен за эти... Mm-hmm. скажем так, за порядок в этих местах и так далее.
2: Вот и в том-то и дело, что когда, если что-то неправильное происходит, угу. например, у нас в подъезде, конкретно.
1: Ну, давай, да. Да? Вот. Давай начнем с подъезда, чем не...
2: Да, это? Вот патриотизм начинается с подъезда, да.
1: Замечательно.
2: Ящички, в которые бросают письма, они все поломаны, и там только 1-2, которые закрываются на замочек.
1: Угу.
2: Значит, я предлагаю...
1: Кто виноват и что делать? Да,
2: кто виноват и что делать? Угу. Вот. Я подхожу к нашей домоуправляющей и говорю, давайте мы эти ящички заменим на нормальные.
1: Угу.
2: Она говорит, а где мы возьмем деньги?
1: Угу.
2: Вот. Я говорю, ну давайте мы скинемся хотя бы все по 100 рублей, жильцы, и заменим ящички. Это что, такая большая проблема?
1: Угу.
2: Она говорит, а кто вообще даст хотя бы копейку на это?
1: Угу.
2: Я тут начинаю понимать, что, ну, это проблема, потому что действительно большинство не захотят это делать. Но что-то делать надо, иначе ничего не изменится.
1: Ну, погоди. Это была попытка ответа на вопрос, что делать.
2: Так.
1: А давай возьмем все-таки классический вопрос, а кто виноват? Раз у нас подъезд место общественное, то у нас, соответственно, есть за него ответственное.
2: Да.
1: Это либо ЖКХ, либо управляющая компания. Вот. И мы же, живя в квартирах, мы платим какие-то коммунальные платежи, в том числе на содержание жилья. И именно за этот счет и должны выполняться соответствующие работы, в том числе приведение подъезда в надлежащее состояние, если там что-то не сломалось, там, я не знаю, или ящики, в конце концов, не в надлежащем порядке.
2: Да, и если этого нет, то нормальный человек будет ставить вопрос, начиная с ближайшей инстанции, почему этого нет? Вообще у нас в стране положено писать, потому что если не написал, то считай, что ничего нет. Писать, фиксировать, что заявление принято, да, на рассмотрение,
1: то есть,
2: обязательно.
1: Но патриот в итоге что должен сделать? Пойти и собрать со всех жильцов подъезда по 100 рублей и поставить новые ящички? Это решит проблему, в принципе, да. Ну, можно кого-то убедить, кого-то не убедить, кто-то даст 200, и, в принципе, проблему решить можно. Или пойти и сделать, как оно положено. Раз уж по закону положено, что должно так работать, что есть ответственная организация, пойти достучаться до этой организации, вот, может быть, настучать кому надо по поводу того, чтобы эта организация все-таки начала работать. И добиться этого другой стороны. Это дольше. Может не сработать.
2: Ну, конечно, мы должны действовать в первую очередь в рамках закона. И во вторую очередь тоже. Только в рамках закона. И люди добиваются, и таких примеров масса, когда люди ставят вопрос, люди обостряют вопрос, и все делается. Только нужно все делать правильно, вовремя, грамотно и без злобы желательно. Да? То есть с правильным настроем, демонстрируя свои добрые намерения, свой миролюбивый настрой, христианский настрой. Как сказано в Новом Завете, да? Старайтесь быть в мире со всеми людьми.
1: Ну да, если это возможно.
2: Если это возможно, с нашей стороны, да.
1: То есть получается, что первоначальная вот эта вот идея взять скинуться по 100 рублей, она все-таки не патриотична. Я правильно понимаю?
2: В зависимости от каждой ситуации. То есть, может быть, как в каком-то доме там вообще он не относится ни к какому, я не знаю, отделению.
1: Ну, насколько в целом, известно, таких уже нет.
2: В целом, возможно, да. Может быть, вы правы. Да, может быть, это было мое такое чувство, чисто эмоция, да,
1: да, но...
2: Здесь я согласен. Возможно, это не лучший способ решения проблемы, но вся проблема, как всегда, в голове возникает. Мы должны четко для себя понять, что наша страна – это мы. Это не они, кто там управляет, на верхах сидят. Это мы, в первую очередь, граждане. И да, мы сами решаем, какой эта страна будет.
1: Это очень интересный момент, потому что, хорошо, да, наша страна – это мы, жители, это и граждане этой страны.
2: Да.
1: Но не они. И под «они» можно подразумевать не только тех, кто управляет этой страной, потому что они тоже мы, они тоже граждане этой страны. Каждый на своем посту, но они граждане этой страны. И они тоже по-разному, по-своему, кто-то в большей мере, кто-то в меньшей, заботится о благосостоянии этой страны. И своего, ну, грубо говоря, подъезда, да?
2: Да, есть совестливые чиновники, я согласен.
1: А как насчет «они», ну, я скажу, может быть, грубое слово, да, «понаехали тут». Вот уже просто избитая, скажем так, идиома. Ведь они и не граждане, но уже практически становятся жителями. И в некоторых местах их количество становится критичным. Для принятия каких-то, может быть, решений, может быть, социальных решений и так далее, и так далее. И от этого могут страдать и граждане. Как быть патриоту в этом случае? Выгонять?
2: Патриот – это то чувство, которое подразумевает, что ты должен делать для своей страны. Это не то, что подразумевает, как ты должен относиться к гражданам других стран. Вот у нас очень часто путается. К сожалению, на многих телеканалах, да, сеется вот эта вот рознь, национальная рознь, ксенофобия и ненависть к другим государствам. И это часто подается как за патриотическое чувство. Да нет же, настоящий патриотизм – это то, что ты делаешь хорошего для своей страны, а не то, как, насколько грубо ты общаешься с людьми других национальностей. Но если вы затронули уже эту тему, то здесь можно сказать, что наше отношение должно быть правильным.
1: Ну, правильным у каждого в голове будет своя правда.
2: Это понятное дело, но тем не менее, что есть еще совесть у каждого человека, и этим компасом нужно обязательно пользоваться. Если мы видим, что что-то происходит неправильно со стороны людей из других государств, те, которые приехали как гости, то мы должны стремиться решить эту проблему на том уровне, на котором она возникла.
1: Ну, то есть законными способами, в первую очередь.
2: В первую очередь, законными способами, да, миролюбивыми, мудрыми способами. И делать то, что зависит от тебя. Вот главный, мне кажется, принцип настоящего патриота. Сделай от себя все зависящее, сделай все правильно ты. А дальше там уже как оно будет.
1: До какой степени делать от себя все зависящее?
2: В рамках...
1: Это очень многозначительная фраза, и я уверен, что каждый поймет ее по-своему, но просто где-то все равно будет определенная граница, до которой ты либо ты ее будешь переступать, либо нет. До какой степени ты должен делать все от тебя зависящее?
2: До тех пор, пока это, во-первых, в рамках закона.
1: Так.
2: Мы поддерживаем ту власть, которая дана нам Богом, и стремимся, чтобы при этой власти жизнь в нашей стране была как можно лучше.
1: Ну вот два нюанса были затронуты. Позволю себе вернуться к определению, да, что патриотизм – это в большей мере, наверное, чувство, ну и определенные как бы принципы. И принципы эти заключаются в том, насколько ты сильно любишь свою родину и готов ли ты что-то пожертвовать ради того, чтобы эта родина стала лучше. Если это чувство, то каждый чувствует и любит по-разному.
2: Угу.
1: И учитывая еще и менталитет русского человека, когда говорят «бьет, значит, любит», можете себе представить, что происходит с патриотом, который любит свою страну?
2: Угу.
1: Вот.
2: Он будет бить всех подряд.
1: Слава богу, если всех подряд, да, а если начнет еще и своих?
2: Угу.
1: И в итоге мы можем получить действительно радикальные настроения, которые ходят с лозунгом, что мы патриоты, и они больше всех говорят о том, что они патриоты. Являются ли патриотами на самом деле?
2: Конечно, нет. Потому что на чужом несчастье своего счастья, как известно, не построишь. Наша главная проблема не с внешними врагами, которые, конечно, есть, были и, наверное, будут, да, всегда какие-то проблемы внешние, и не с людьми, которые приехали сюда как гости, не являясь гражданами. Это ли главная проблема нашей страны?
1: А в чем же главная проблема?
2: Что может быть большей проблемой, как то, что мы сами делаем с нашей собственной страной? Возьмем коррупцию даже, например. Да? Угу. Уже не раз было сказано, что это номер один для нас проблема. Но давайте посмотрим по другим углом. Если мы со своей стороны, как граждане, перестанем кормить коррупционеров, то куда денется эта проблема?
1: Ладно, если мы перестанем кормить, а если... Это вынужденная мера. То есть, когда ты не можешь добиться на местах порой исполнения твоих законных прав, только путем каких-то взяток ты можешь получить как бы, то, чтобы твои права были уважены и были выполнены. Ты фактически вынужден это делать, потому что тебе далеко бежать некуда, и долго, и дорого, и в итоге дороже обойдется. Люди выживают. Вот именно выживают.
2: Это проблема. И проблема массовая. Вот именно из-за того, что каждый так думает, что вот если я не суну в карман, то дело не сдвинется с мертвой точки. Именно из-за этого такая ситуация складывается в стране. Чем больше людей начнут мыслить иначе, начнут действовать по принципу, вот мне нравится в определении словарном, да, что все-таки патриотизм – это в первую очередь принцип.
1: Угу.
2: Ну, потом, конечно же, и социальное чувство. Но если мы будем людьми принципиальными, Если ему не положено давать, значит, не давать. Если это его обязанность должностная, которую он обязан сделать, значит, ничего дополнительного не нужно ему. Вот следовать этому принципу, идти на принцип, вот в принципиальных вопросах. Чем больше людей начнет так мыслить, тогда ситуация начнет меняться.
1: А если
2: хотя такие люди могут показаться непопулярными и, может быть, в меньшинстве и так далее.
1: К великому сожалению, как я не люблю идти на принцип вот в подобных случаях, но я чаще и чаще сталкиваюсь с примерами того, когда это выходит такому человеку боком. Причем настолько боком, что под откос катится вся его жизнь, если не больше. И вроде бы он отстаивал свои законные права, и вроде бы все было по закону, но вот это вот все по закону доходит до... И что делать тогда? Почему я и сказал, до какой грани ты должен вот отстаивать это, до какой грани ты должен быть патриотом? Но я уточню свой вопрос, потому что мы все-таки христиане, и должны учитывать еще и христианский принцип, когда мы отвечаем на подобные вопросы. И с точки зрения христианства, и с точки зрения Священного Писания, в Священном Писании, вот, например, апостол Петр пишет в своем послании так, что земля и все дела на ней сгорят. То есть мы знаем, как христиане, мы знаем, куда катится мир. И мы, как христиане, знаем, что этому миру в итоге придет полный конец. Вот. И раньше это будет, позже это будет, нам, конечно, неизвестно. Но мы видим, как разворачиваются события. И мы видим, что после каждого маломальского подъема идет опять спад. Вот. И даже если где-то страны меняются местами по поводу благополучия и проблем, но в общем, в глобальном плане мы деградируем как, не как нация, а как вид. Живущий на этой планете. И в этом плане становится практически неважно те вопросы, которые вот мы поднимаем вот сейчас. Христианин и патриот, где вот здесь грань?
2: Конечно, настоящий христианин будет истинным и искренним патриотом. И даже если Христос придет завтра, как сказал Мартин Лютер, то я сегодня посадил бы дерево. Мы должны стремиться сделать все от себя зависящее, чтобы жизнь вокруг нас была как можно лучше и чище. Даже если ради этого придется где-то пожертвовать собой в каком-то смысле. Эта христианская идея самопожертвования, она должна проявиться вот в истинном патриотизме. Даже когда мне это невыгодно, сделать что-то правильное, сделать что-то из принципа, и тогда в нашей стране станет лучше жизнь.
1: Спасибо, Михаил. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Постарайтесь по-настоящему любить свою родину, и пусть Господь благословит вас в этом.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто

0: но и тяжеленный. Привет, ребята.
1: Марк, это что за фонарь? Ты зачем его принес-то?
0: А, это я подарок нашел для своего друга Илюшки. У него сегодня день рождения.
1: Как это нашел? Где?
0: Представляешь, мать, иду я сегодня на программу, а на бульваре старые фонари меняют на новые. Новые такие блестящие, красивые, а старые свалили в кучу. Пока за ним специальная мусорная машина не приехала. Вот я и взял один.
1: Марк, а ты уверен, что Илюшка обрадуется твоему подарку?
0: Конечно, уверен. Илюшка давно мечтает о фонарике. Тем более, он мне говорит, что хочет большой подарок. Представляешь, я исполню сразу две Илюшкины мечты. Подарю ему большой фонарь.
1: Марк, а ты хотел бы, чтобы тебе тоже такой фонарь подарили?
0: Нет, мне такой точно не нужен. Во-первых, мне его ставить некуда. Во-вторых, с него уж вся краска пооблетела. И вообще, у меня дома есть классный маленький фонарик. Ну зачем мне этот?
1: По-моему, Марк, ты так старался, что совсем забыл про один чудесный совет, который записан в заправдышней книге. Вот он, смотри, вот здесь написано.
0: Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Это же золотое правило.
1: Да, Марк, и если ему следовать, то можно быть уверенным, что твой подарок точно обрадует друга. Думаю, сейчас самое время для заправдышней истории, в которой мы расскажем о том, какое чудо Бог совершил с теми, кто умеет подарить то, что очень нужно самому.

0: давние времена жил на земле пророк, которого звали Илия.
1: Моего друга тоже так зовут. Только этот Илия был пророк, то есть человек, который передавал людям то, что велел сказать ему Бог.
0: И вот однажды Бог повелел пророку пойти к царю Ахаву.
1: Царь Ахав был злым, непослушным Богу человеком. Учил свой народ плохому. Поэтому Илия пришел к нему и сказал: «Не будет в твоем царстве дождя долгое время».
0: Марк, как ты думаешь, что может случиться, когда долго нет дождя?
1: Я думаю, что не нужно будет носить с собой зонт, и можно будет гулять каждый день.
0: А еще, Марк, не будет урожая. Не вырастут ни яблоки, ни груши, не будет орехов, семечек, зерна. А это значит, что не будет и муки.
1: Так что же, выходит, нельзя будет испечь мой любимый яблочный пирог?
0: Не только пирог, но даже и обычный хлеб. И вот когда в той стране не стало дождя и наступил голод, Бог повелел Илии пойти к ручью.
1: Там он и остался жить. А каждое утро и каждый вечер к пророку прилетали вороны и приносили ему пищу.
0: А дождя все не было и не было, так что даже ручей высох, и Илии нечего стало пить.
1: Тогда Бог сказал пророку: «Пойди в Сидонскую землю, в Сарепту, и там одна женщина накормит тебя».
0: Илия послушался Бога и пошел.

0: Рассказала ему женщина, что нету у нее хлеба. Только осталось в катке горсть муки и немного масла в кувшине. Из этого она собиралась испечь маленькую лепешку для себя и сына. Это была их последняя еда.
1: Тогда Илий сказал ей: «Не бойся, пойди и сделай небольшую лепешку и принеси ее мне, а для себя и сына сделаешь после. Потому что Господь сказал, что в катке не кончится мука, а в кувшине не кончится масло, пока снова не пойдет дождь».
0: И пошла женщина домой. Взяла последнюю горстку муки и остатки масла и испекла из этого лепешку. Потом принесла свою последнюю еду пророку. С тех пор, как Бог и обещал, каждый день и женщина, и ее семья, и пророк Илия ели вкусный хлеб.
1: За правду, потому что в катке не заканчивалась мука, а в кувшине не убывало масло. Вот такое чудо совершил Бог в доме женщины, которая не пожалела отдать последнюю горсточку муки.
2: Надь, у меня есть идея. Давай я спрошу у папы, если он позволит, подарю Илюшке мой маленький фонарик.
1: Фонарик? Это замечательно. Ну, если не получится подарить его, то можно что-нибудь еще придумать. Марк, а ты помнишь, какие подарки тебе сделал Иисус?
2: Конечно, помню. Он создал меня, и поэтому я живу.
1: За правду. Он подарил тебе жизнь. А еще?
2: Маму еще он подарил, папу, нашу кошку, попугая, речку, дом, солнце.
1: Ого, сколько подарков! А самое главное, Марк, Господь Иисус подарил тебе самого себя, то есть свою дружбу. И теперь он всегда рядом, хоть и не видим пока.
2: Рядом с Илюшкой целых два друга, Иисус и я. Правда, я не всегда бываю рядом, да и видит он меня только по выходным.
1: Тогда, Марк, предлагаю тебе смастерить для Илюшки открытку-фокус, на которой вы будете всегда рядом.
2: Открытку-фокус? Здорово!
1: Для начала мне нужна чашка чайная.
2: Надь, мы не успеем сделать открытку, если будем сейчас чай пить.
1: Нет, чашка мне нужна для того, чтобы обвести на картоне ровный круг, который нужно будет сейчас вырезать.
2: А у меня наготове ножницы.
1: Ну, тогда работай.
2: Интересно, что у нас получится?
1: Терпение, мой друг, терпение. Так, сейчас мы разделим наш круг пополам, рисуем полоску такую. Теперь с одной стороны нарисуем твоего друга Илюшку.

0: Дальше. Переворачиваем наш кружок вверх ногами. Так. И с другой стороны рисуем тебя, Марк. Щёчка, глазки. Так, смотри, Марк, что у нас получилось. Здесь ты, а здесь Илюшка. Теперь нам нужно с помощью шила сделать с обеих сторон открытки небольшие дырочки. Так, с одной стороны вот делаем. И с другой стороны. Теперь отрезаем небольшие резинки. Одна. И точно такую же еще одну резиночку. Вот. Далее складываем ее пополам. И вот концы резинки с помощью шила вставляем в эти дырочки. Так. И дальше нужно завязать здесь узелок, чтобы она не вылетела назад. Завязываем небольшой узелок. Так. То же самое делаем с другой стороны. Далее берем нашу открытку и поворачиваем ее несколько раз. А сейчас фокус. Так, что получается?
1: Вот так фокус. Мы с Илюшкой рядом стоим. Надь, а я вспомнила еще один подарок, который подарил мне Бог.
0: Какой?
1: Это мой друг Илюшка.
0: За правду, Марк, чудесный подарок.
1: Ребята, напишите нам, а что подарил Бог вам?
0: Или нарисуйте, а мы будем ждать ваши письма.

Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет подростковая группа «Силах».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Опротивила мне жизнь. Если человек страдает, значит, есть на это серьезная причина. Нормальные люди никогда не должны страдать. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы будем погружаться в книгу Иова или Иова. И так будет правильно. И этот человек многострадальный. В Библии он представлен, ну, как потрясающий пример стойкости, твердости, терпения, такой непоколебимой веры, который молился за детей, вместе с этим приносил жертвы за них на случай, если вдруг они согрешали или какие-то были допущены промахи. Но неожиданно для него самого в его жизнь врываются неприятности, беды со всех сторон. Причем настолько полномасштабные, что, глядя на Иова, ну, лично мне очень трудно как бы даже найти сравнение, потому что каждого из нас постигает нечто одно. Либо материальные убытки, какие-то имущественные потери, либо болезнь, либо проблема, связанная с детьми. А здесь все, все. И здоровье. Он потерял здоровье, причем настолько сильно потерял его, что он даже не мог находиться в своем доме. Это не просто болела рука или нога, или какие-то другие внутренние органы. Это проказа, которая покрыла его от темени головы до подошвы ног. То есть не просто локально, это какое-то проклятие просто, если посмотреть на него. Детей не просто постигли какие-то финансовые неприятности, они погибли все. Его стада угнали враги, там, савияне и прочие. Жизнь изменилась до неузнаваемости. Иов просто, я не знаю, как он вообще выжил, потому что потерял он ни одного ребенка, ни двоих, ни троих, ни сына. Он потерял массу детей. И поэтому вот эти 10 детей, это не просто такое, знаете, как сказать, ну, неприятность пришла в дом. Это трагедия. Трагедия в самом большом, полном смысле этого слова. И я интересные вещи нашел про Иова, который как раз-таки свидетельствует, что он жил уже после потопа, но очевидно, что он жил до Моисея еще, потому что есть несколько причин. Он написано, что он назван патриархом, да? И более того, здесь сказано о том, что первое, вот на что мы можем обратить внимание, что подобно прочим или, ну, разным другим патриархам древности, Иов, как глава своего собственного семейства, совершал жертвоприношение Богу. То есть это очень интересная деталь. Он патриарх, он заботится о своих детях, он их представляет Господу, он за них ходатайствует, он за них приносит жертвы. Написано, что он, когда круг пиршественных дней завершался у его сыновей, скорее всего, речь идет о днях рождения, то таким образом он потом приносил за них жертвы. Поэтому он представлен как патриарх. Второе. В отличие от израильского закона, по которому наследство переходило к дочерям только при отсутствии сыновей, то это, кстати, в числа 27 главе написано, в 36 главе это представлено, то Иов дал своим дочерям, написано, наследство между братьями их. Это тоже, скорее всего, относится к более древней эпохе. Еще один интересный факт, на который тоже хочу, чтобы вы обратили внимание, и вам потом будет намного интереснее слышать то, что мы сейчас будем читать. Третье. Богатство Иова исчислялось не в деньгах, как вы заметили, а в количестве скота, которым он владел. Потому что в начале книги так и написано. У него было множество скота. У него было там 1000 овец того, там верблюдов и того, и другого. То есть он представлен как не владеющий серебром или золотом, а владеющий скотом. Это тоже очень важная вещь, потому что В третьем стихе так и написано: «Знаменитие всех сыновей Востока». У него было 7 тысяч мелкого скота, 3 тысячи верблюдов. Это огромные цифры, заметьте, 3 тысячи верблюдов. Или, например, 3 тысячи верблюдов, 5 600 пар волов, 500 ослиц, весьма много прислуги. То есть, вы понимаете, и он был знаменитый или достоин. Еще интересная деталь, то, что Иов жил задолго до Моисея, очевидно, да, почему? Потому что его продолжительность жизни, она достаточно интересна, потому что у него было много детей, он был уважаемый, и он говорит, что старцы перед ним вставали. После того, как он потерял, у него рождается еще, вы знаете, 10 детей, да, скажем, 3 дочери, и он видит еще их совершеннолетие, да, то есть это тоже очень интересно, то есть он как бы насладился этой жизнью. Вот это очень интересные детали, которые написано еще, кстати, фраза там «после того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновьих до 4 рода». То есть это 42 глава, уже 16 стих. Мы видим, что Иов был неординарная личность, но почему-то на его голову, как я сказал ранее, посыпались неприятности. И мы с вами все находимся в такой ситуации, когда неприятности могут прийти в абсолютно любой дом. Не просто так существует поговорка: от сумы, то есть от нищеты, от нужды и от тюрьмы никогда не зарекайся. Как вы видите, может все поменяться, строй поменяться, власть поменяться, может война начаться, голод может начаться, могут эпидемии прийти, дефолт может случиться, обмен денег. То есть никто не может сказать: я богат, у меня есть денежки, они лежат там на счетах, их могут заморозить, они могут обесцениться и так далее, и так далее. Их могут украсть. Банально, сгорел дом, да, сгорело все. Или как в Турции, вот мы наблюдали, разрушилось все землетрясением, все погребло под собой. В одну минуту ты становишься, если еще живой, то ты становишься нищий, потому что все, что у тебя было погребено, то, что у тебя, скажем, сохранилось, это одни руины. И поэтому Иов, он представляет нам очень такую, очень-очень распространенную единицу среди нас. Я не знаю, есть ли среди вас такие люди, которые могут сказать: нет, а я живу шикарно, у меня никогда ничего не болит, у меня ничего не пропадает, у меня ничего не заканчивается, у меня все прекрасно, у меня, как молодежь говорит, все прет, бизнес развивается, дети послушны, внуки прекрасны, каждый талантливый. И вот вы понимаете, что такого не бывает. Бывает, когда действительно так вот нет видимых серьезных потрясений, и это является серьезным поводом возблагодарить Бога за то, что есть такая возможность жить. Но в основном, если посмотреть вокруг, головой покрутить, мы видим очень много страдающих людей, переживающих людей, с потерей здоровья, потеря вот того, скажем, устоя, который был в их семье, там кто-то на ком-то женился неудачно, кто-то хочет развестись, там какие-то внуки, там болезни, эпидемии, ну разные, знаете, вот нету идеальных людей, вот защищенных от зла. Почему? Потому что грех, он как метастазы, он везде заходит, и только пришествие Христа остановит именно развитие греха. Это надо хорошо понимать, потому что многие борются с последствиями греха. А, вот, смотрите, этот человек вот так поступает. Вот надо устранить этого человека, и все будет хорошо. Оно не решится. Почему? Потому что эта же зараза лезет и к другому человеку. Другой становится таким, а то и хуже. И вот так мы, не понимая, иногда боремся с людьми. А бороться надо с грехом. И этот грех, он как раз-таки сидит в нас. Но я сегодня не могу себе позволить говорить о всей книге Иова, потому что это очень обширная тема, большая книга. Но я хочу затронуть 3 главы. И в этих 3 главах есть 2 речи двух друзей. Вы знаете, наверное, кто не знает, я просто так сейчас чуть-чуть скажу, что когда Иов вот заболел, с ним случилась беда, он ушел на свалку. Он взял себе скребок от кувшина какого-то и соскребал с себя вот эти, как они представлены здесь в нашем переводе, струпья. То есть сухую вот эту шелушенную кожу Соответственно, он лишился статуса того, какой у него был. То есть он сидел у ворот, он был знаменитее сынов Востока. Возможно, он был очень мудрый, возможно, он был знаменитый. Он был и царь, и священник тоже, возможно, да, что он был патриарх вот такой уважаемый, ну, незаурядных способностей, как бы выдающихся способностей. Я много чего интересного читал про Иова. Конечно, информация может быть где-то дефицитная такая, не на 100% подтвержденная, но из самой Библии, из самой книги можно много чего интересного здесь при внимательном чтении почерпнуть. Так вот, он, лишаясь всего этого, он даже не может жить в своем доме. Он уходит и там на свалке сидит. Его жена, доведенная до отчаяния тоже женщина, потерявшая детей, она ему предлагает, ну, не христианский вариант. Она говорит: похули Бога и умрешь. Хорошо ли она делает? Да, наверное, нехорошо. Но позвольте мне заступиться за эту женщину, потому что некоторые люди так быстро спешат другого осудить. «О, ты так сказал, ой-ой-ой!» А посмотрите, что ее довело до такого состояния. Это же не просто у нее там, знаете, ноготь врос, и она вот расстроилась, и там не пойми, что она себе там позволяет говорить. Ни в коем случае. Эта женщина, она многострадальная женщина. И, конечно, она как понимает, так и говорит. И мы такие же с вами, все до единого. Посмотрите, что с людьми происходит, когда кризис приходит. Когда я, например, слышу про то, что там надо какую-то нацию убивать. Именно нацию убивать. Вы слышите вообще? Завтра поменялась власть, я не знаю, еще что-то. А куда делась? Ведь развязалась кровная теперь месть и вражда. Ни в коем случае этого нельзя делать. Я вырос на Кавказе, многонациональном Кавказе, где у нас все рядом жили, там, да, и дагестанцы, и все. Нельзя никогда этого делать, потому что нацию человек себе не выбирал. Он родился там, где он родился, поэтому только мы должны судить поступки. Так вот, что интересно, когда он там сидел на свалке, к нему пришли его друзья, и они 7 дней сидели молча, они просто с ним горевали. Но когда они открыли рот, вот я к чему это как раз веду, что когда приходит некий кризис, посмотрите, что произошло, как люди у нас начали говорить. Ты всегда смотрел, думал, какой-то артист, патриот там, да, какой-то, не знаю, родины своей, а он вообще по-другому запел. Или там в другой стране, да, предатели появляются, или еще какие-то люди, те, кто никогда не тянули на такие должности или, скажем, звания. О чем это говорит? Что кризис всегда проявляет. И даже сегодня, когда там, да, между двумя странами есть определенное напряжение, большое, скажем, такое сильное отторжение, посмотрите, какую роль должны играть христиане, настоящие христиане. Как Христос говорит: блаженны миротворцы, не занимающий какую-то радикальную, а еще и, не дай бог, кровопролитную точку зрения. Поэтому вот это важно для человека понять, насколько ему, вот проникнувшись Духом Христа, нужно быть далеко от политики, нужно быть далеко, а быть всегда рядом со страдающими и нуждающимися людьми. То есть, когда ты там, где нужда, где проблема, ты принесешь огромную пользу. И вот Иов, как бы вроде бы пришли друзья принести вот эту пользу. А посмотрите, что произошло. И вот в 4 главе мы читаем, как говорил Елифаз. И он четко говорит, в 5 главе, вот он здесь, ну давайте по порядку, в 4 главе 6 стих он сообщает: «Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждой, и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы?» Хочу сказать еще раз, что это было незадолго после потопа, и еще не было вот того развития цивилизации, которое мы наблюдаем сегодня. И возможно, что как раз-таки вот это мировоззрение, оно было тогда очень четко, что Ной был праведник, Бог его спас. Все остальные были грешники, причем такие вопиющие грешники. Развратилась земля, Бог их погубил. Он так мыслит. В 5 главе он уже говорит в 7 стихе: «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который творит дела великие, неисследимые, чудные, без числа». Все правильно мыслит, да, вот, ну ничего плохого не сказал. Все хорошо. В 17 стихе он говорит: «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют». Что мы здесь видим? Мы здесь четко наблюдаем ситуацию, когда он говорит: у Бога все очень четко. Если ты праведник, у тебя все хорошо. Если ты не праведник, он тебя может пожурить, наказать, поранить, но он же и перевяжет, поцелует, все будет прекрасно, и ты будешь, все у тебя будет хорошо. Вот это его посыл. И он здесь в 26 стихе говорит: войдешь в гроб в зрелости своей, как укладываются снопы пшеницы в свое время, да, вот, вот мы это дознали, так оно и есть, выслушай это и заметь для себя. Очень такое четкое напутствие. Вот смотри, Иов, я пришел, я Елифаз, я вот тебе хочу вот эту вещь сказать. А вот теперь в 6 главе Иов начинает отвечать. О, как ему нелегко, как же ему нелегко. И он начинает отвечать здесь. 6 стих говорит: едят ли безвкусное без соли? Нет, да. Есть ли вкус в яичном белке? Нет. До чего хотела коснуться душа моя? Не хотела коснуться душа моя. То составляет отвратительную пищу мою. То есть видите, как у него все поменялось, как ему плохо. И он здесь говорит: лучше бы он сразил меня, 9 стих. Для меня это было бы отрадой. Нет. Потом дальше говорит, свои претензии как бы предъявляет. И 24 стих говорит: научи меня, я замолчу. Укажи мне, в чем я согрешил или погрешил. Потом 25 стих говорит: как сильны слова правды. Но что доказывает обличение ваше? Вы придумываете речи для обличения, на ветер пускаете слова ваши, вы нападаете на сироту, роете яму другу вашему. Но прошу вас, взгляните на меня, буду ли я говорить ложь пред лицом вашим? Пересмотрите, есть ли неправда, пересмотрите, правда моя. И это не конец. Он продолжает дальше и говорит, что как раб жаждет тени, как наемник ждет окончания работы своей. Да, то есть, скорее бы все закончилось уже вечер. Так и я, говорит, получил в удел месяцы суетные. То есть, это не полдня он страдает, месяцы, ночи горестные отчислены мне. Когда ложусь, говорю, когда-то встану, а вечер длится, а я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Тело мое одето червями и пыльными струпьями. Кожа моя лопается и гноится. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. В 10-м, в 11-м, точнее, стихе он же говорит: не буду уже я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей. Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу? Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое. Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. 16 стих. Опротивила мне жизнь. Не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои суета. Что такое человек, что ты столько ценишь и обращаешь на него внимание? И это еще не конец. Посмотрите на 21 стих. И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззакония моего? Вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет. Обратите внимание, он, Иов, четко понимает, что все его беды – это результат того, что с ним делает Господь. То есть Бог допустил в его жизни ужасы, ужасы ночью. Вот эти беды. И он задает очень четкий, хороший вопрос, который многие люди задают. Ну почему бы тебе меня либо не простить, либо не погубить, чтобы я уже умер? То есть давай как-нибудь выход этой ситуации. И это, кстати, очень серьезный вопрос для людей, которые верят в то, что люди после своей смерти, после там, потом воскрешения, после того, как Господь явится, пойдут в вечную муку, и там будут гореть, корчиться, не смогут умереть. И некоторые говорят: да вы что, это так и будет, конечно. А другие, которые откликнулись на любовь Божию, они будут там в раю, они будут наслаждаться, а эти тут будут угнетаться. И причем те вечно, и эти вечно. То есть не заканчивается ни страдания, ни наслаждения. А это за что? За то, что Бог есть любовь, а ты отказался на его призыв. О, поверьте, друзья, я не нахожу библейского подтверждения такой точки зрения. И вот этот текст, он очень четко об этом же говорит. Иов понимает, что если я такой неугодный, дай мне умереть. Если я угодный, а правда моя, то тогда прости меня, даже если я бы что-то и сделал. То есть, опять же, заметьте, Бог представлен как любящим, милующим, прощающим, так и строгим, наказывающим. Почему? Потому что именно баланс вот этих вещей, он делает Бога Богом, которого мы знаем, если читаем Священное Писание. Это то же самое в семье. Представьте, отец строгий, жесткий, такой сухой и так далее. Не мягкий и еще что-то. Что будет? Будет перекос. Семья будет запуганная, дети забиты и так далее. Теперь представьте, отец мягкий, любящий, прощающий и совершенно не строгий никакой. Да, может быть, кто-то скажет, были случаи, что мой папа такой, там все, но все было хорошо. Но это очень большой вопрос, да, потому что должен быть баланс. Строгость, умеренность, порядок, там, дисциплина, любовь, внимание, ласка и так далее. Поэтому он здесь ее четко говорит: «Господь, а почему ты со мной так поступаешь? Не надо со мной так». Еще одна интересная мысль. Теперь в разговор вступается второй друг Иова, и Вилдад, совхиянин, не выдержал того, что Иов здесь как бы возражает. Почему? Потому что у него, его друга, да, у Сафара, у Вилдада, у других, у них как бы есть одна точка зрения. Вот она четкая такая, знаете, я не знаю, как ее можно назвать. Как вот у некоторых, знаете, такой религиозный взгляд на что-то. А Иов, он выбивается из этой канвы. Он не помещается в эту, как бы, матрицу. Ну, не может быть, чтобы человек был праведный и болел. Или, знаете, как, не может быть, чтобы у человека, который не курит, был рак легких. Ну, не может быть. Вот курит, должен быть рак легких. А мы что видим? К сожалению, великому бывает конфуз. Человек курит, и у него нет рака легких, а этот не курил, и у него развивается рак. И вот тут как бы возникает диссонанс, вот этот вопрос страдания, несправедливость, где Бог и прочее. Но посмотрите, как мыслит Вилдад. Он говорит: «Долго ли ты будешь говорить так?» 8 глава, 2 стих. «Слова уст твоих, бурный ветер, неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду?» Или там стоит интересное слово «извращает правду», то есть переворачивает правду. Извращение это и есть, извернуться, да, то есть выйти на другую сторону. И получается, он говорит: «Неужели ты думаешь, что Бог извращает суд или правду?» Суд и правда в еврейском языке, они очень похожи. И получается, и Вседержитель превращает правду. Он говорит: «Если сыновья твои согрешили перед ним...» Вы слышите, куда он тянет? «Ты детей потерял? Давай почитаем, давай подумаем, а ну-ка, подумай. То он и предал их в руки беззакония их». А то есть... Понимаете, идея какая, что для каждой мамочки ее сыночек святой и праведный. А он ему говорит: «Ты подожди, раз твои дети погибли, значит, была на то причина». Все очень просто, черное и белое, никаких тебе там полутонов. А если, говорит, ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то ныне же встанет над тобой и умиротворит жилище правды твоей. Что мы видим здесь? Он даже ниже говорит, видишь, 20 стих: «Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев». Опять же, белое, черное, все четко. Праведник, он тебя защищает. Негодяй, он тебя накажет. «Он еще наполнит смехом уста твои, губы твои радостным восклицанием». Кстати, оно так и стало. То есть Иов еще возрадовался. И дальше говорит: «Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет». Так оно и произошло. Да и, кстати, ныне, сегодня многие так мыслят, как этот человек, да, именно 3-4 вот этот стих, когда он говорит: «Неужели Бог извращает суд и превращает правду? Если сыновья твои согрешили, значит, так им и надо». Ну и вот результат не заставил себя долго ждать. Иов ответил. Я хочу здесь маленькую такую паузу сделать. Как же Библия все-таки мудра? Как можно себя увидеть в разных персонажах? В предательстве там кого-то, в смелости кого-то, в верности кого-то и так далее. То есть ты себя помещаешь на место этих людей. Но посмотрите, как многие из нас сегодня мыслят так же. А именно, Если ты согрешаешь, все будет плохо. Если ты праведник, все будет хорошо. Ты вот прям защи Бога, помолись Вседержителю. И если ты чистый, прав, все будет четко. Человек помолился, взмолился, и нету, и тишина. А как это? О, значит, ты не прав. Значит, у тебя есть тайный грех. Ты что-то там не то делаешь. Это неправильно, друзья, это не по-библейски так мыслить, потому что есть еще дьявол, который поставил цель погубить человека. Не просто его пощипать, знаете, там, как в той песне мы поем христианской, где лев щиплет траву или козу, там, то есть как бы что-то там он щиплет, а серьезно, он идет на истребление. И вдруг ты противишься ему, а у него своя цель. И поэтому, когда Бог моментально вот так не отвечает, это еще не значит, что Бог не отвечает. Все равно Бог позволит сатане дойти ровно до того момента, докуда он позволит. Для нас самый страшный момент – это смерть. Это самый как бы рубеж. Ну все, как это? Такой человек погиб, умер. А для Бога это сон. Он его поднимет и вознаградит. Поэтому ни один человек, который распрощался с жизнью, по нашим меркам раньше времени никогда не возропщит против Бога. Он не будет роптать. Почему? Потому что он будет благословен. А если посмотреть, а что он лишился? Ну, он многих страданий лишился. Посмотрите, те, кто умерли сегодня, они уже не знают дефолтов, они не знают там войн, они много чего не знают, они просто спят. И вот поэтому он здесь говорит в 9 главе, в 1-2 стихе, говорит: «Правда, знаю, что так, но как оправдается человек перед Богом?» Вы слышите, он задает вопрос: «Как?» Для него это осталось загадкой. И самое удивительное, что Иов, будучи в непонимании, что с ним происходит, не похулил Творца. Вот это очень сильный вывод, очень такой мощный вывод, который я вот внимательно читаю эти главы, останавливаясь, возвращаясь, подчеркивая, я убедился. Вот оно в чем. Мы иногда загоняем себя и другого. Я сейчас помолюсь, и все у тебя там наладится. Нет, может быть, и не наладится. И не потому, что ты плохо молился, и не потому, что я грешник, потому что такова воля Божья. И принять волю Вседержителя – это самый большой подвиг. Вот почему Господь принимает таких, как великих сподвижников, потому что они умирали на эшафотах, с песней на устах, с псалмами в устах, не ропща, не возмущаясь, не проклиная ни врагов, ни Бога, никого. Они приняли эту участь, потому что так Всевышнему было на этот момент виднее. Конечно, это кровь мучеников, она становилась семенем, которая помогала расти новым, сильнейшим реформаторам и сподвижникам. И поэтому Иов, которого мы здесь вот находим, он, конечно, вы видите, здесь много потерпел. Но хочу я все-таки всем нам и себе в том числе сказать, мы никогда не знаем, что, с кем и почему происходит. Почему рождаются больные детки? Причем самое обидное, когда хорошая беременность, все четко, родители здоровы. Но, как мы говорим, врачебная ошибка. Да, и ребенок калека, инвалид на всю оставшуюся жизнь, обуза для семьи, мучение для себя самого. Но мы знаем обетование, мы не знаем причин, но мы знаем, что возможно, я вот так скажу, здоровые дети, когда увидят вот таких детей, они наконец-таки будут знать, что такое грех, а не просто то, что мама говорит нехорошо. Ну как нехорошо? Всем хорошо, а мне будет нехорошо. Они знают, что такое здоровье, они могут благодарить Бога за то, что у них руки, ноги, все хорошо. Я недавно видел, один человек выставил пост, ехал парень, мужчина уже, такой с бородкой, у него нет одной руки вообще, вторая рука такая очень укороченная тоже, и он на велосипеде спортивном в одежде едет по горам. И он попросил, он остановился, с ним разговорился, и он говорит: достань мне там, шоколадка есть, я, говорит, перекушу. Вы понимаете, когда у тебя руки, у него там руль специально так подогнутый, что он туда вот эту часть руки вставляет, рулит, и он занимается, он так подтянутый, знаете, в спортивной одежде. Я когда вижу вот эти все вещи, я начинаю Бога благодарить за все. За здоровье, за силы, за зрение, за руки, за ноги. Аварии, которые мы переживали, что мы все оставались живы и целы и здоровы. Это великолепно. Поэтому благодарим Бога за все. И никогда не надо спешить осуждать людей, когда мы не знаем ни того, что было до, ни чем закончится после. Пусть Господь нас в этом сохранит и избавит. Помолимся. Отец Небесный, благодарны Тебе за Слово Твое, за Иова, человека, который так много пострадал, но оставил нам потрясающий пример. Мы видим, как в его жизни Ты проявил себя, друзья проявили себя. Возможно, в нашей жизни есть такие люди, которые вместо слов поддержки, вместо слов ободрения, они спешат нанести какую-то еще большую боль, причинить эту боль, нанести какую-то такую обиду. Но, пожалуйста, Господи, дай нам быть благородными, дай нам стать выше этого всего, а тем, кто страдает сегодня, кто болеет, у кого боли, онкология или еще что, пожалуйста, Иисус, дай им облегчение, дай им это освобождение, чтобы их вера окрепла, чтобы они поняли, что все равно наступит день, когда Ты своих детей, всех страдальцев вознесешь в небесное царство, где никогда уже не будет ни малейшей слезы и боли. Хвала Тебе, Господи, Боже наш, наш Творец и Создатель, наш любящий Владыка. Мы ждем, когда Ты грядешь на эту землю, ибо молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
1: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Депрессия – это состояние, когда очень хочется отвести душу, но куда бы ты ее ни отводил, ей все не нравится. Здравствуйте! Понятие «депрессия» вышло из медицинской терминологии и стало общеупотребительным. Депрессия – это опасное и серьезное заболевание, которое нельзя игнорировать, поскольку оно может перейти в тяжелую форму, которую сможет вылечить только врач. Впрочем, в начальной стадии, когда вас начинают преследовать угнетенное состояние духа, с ней вполне можно и нужно бороться.

Давайте мы с вами поговорим о причинах депрессии, откуда она берется. Итак, одна из первых причин – это реакция на жизненные события. Как правило, это события, которые связаны с потерей. Это не просто кошелек потерять, да, хотя это, конечно, тоже бывает неприятно, и мы расстраиваемся из-за этого, но в депрессию мы не впадаем от этого. Как правило, это чувство потери людей, да. То есть мы, может быть, переехали в другое место, потеряли всех своих друзей, которые были у нас на старом месте. Может быть, мы развод был и потеря близкого человека. Может быть, смерть близкого человека. Любая потеря, она может приводить к депрессии. Еще одна причина – это жалость к себе. Если кто-то что-то мне не так сказал, я автоматически начинаю жалеть себя. Я начинаю смотреть на себя как на такого обделенного жизнью человека. И вы знаете, вот это состояние, что интересно, оно естественно для нас. У кого в жизни самые большие проблемы встречаются? У кого? У меня. Потому что это же я. У другого не такие большие проблемы, как у меня, правда? Мы всегда себя жалеем и всегда себя оправдываем. И когда вот мы, может быть, не улавливаем этот момент, то мы очень легко можем через это попасть в депрессивное состояние. Предположим, я попадаю в ситуацию, когда ко мне несправедливо относятся. И как я буду реагировать в этой ситуации? Если я буду постоянно себя жалеть, то я так и буду в этом состоянии. Следующая причина – это неблагоприятная наследственность. Есть, кстати, и такой фактор. Есть статистика, которая показывает, что если даже у одного из родителей было не всю жизнь, а какой-то период жизни было депрессивное состояние, то риск получения депрессии у его ребенка повышается намного. А если это состояние было у обоих родителей, то в несколько раз повышается вот риск получения депрессии детьми. Если это было так в моей жизни, если у моих родителей вот такой характер, были такие периоды жизни, это как бы, ну, знаете, такое слабое место, которое мне передалось по наследству. Но от меня, от того, как я живу, будет зависеть, сработает вот этот вот, вот этот пистолет, да, выстрелит этот пистолет или не выстрелит. От меня будет зависеть история жизни и воспитание в семье. Очень частая причина – депрессия. Если ребенок вырастает с ощущением нелюбви или в буквальном смысле его оставляют, бросают, то я думаю, что это для вас не секрет, да? Потом такому человеку, когда он уже взрослый, ему очень сложно доказать, что кому-то он нужен, что кто-то его любит. Когда кто-то пытается им дать эту любовь, они как ежики, они очень сильно колят и ранят других людей. Это проблема, которая идет из семьи. Еще одна причина депрессии – жизнь в городе. Чувство одиночества, оно очень часто преследует людей именно в городе. Когда бывает даже на одной площадке лестничной, люди могут не знать друг друга. Да, и о какой там помощи идет речь. Очень часто люди, живущие в городе, они страшно боятся, что им станет плохо где-нибудь на улице. Почему? Потому что, может, никто не подойдет. Еще одна причина – это нездоровый образ жизни. Ну, во-первых, помните, мы с вами упоминали так называемую сезонную депрессию. И мы говорили, что причина ее может быть недостаток солнечного света, недостаток мелатонина, как вещества, которые образуются, ну, в конечном итоге под действием солнечного света. Человек может иметь сезонную депрессию вроде бы при нормальном световом дне, просто потому, что он живет в помещении. Большую часть дня он живет в помещении. В питании что может способствовать развитию депрессии? Во-первых, если у человека в питании преобладают животные продукты. Дело в том, что преобладание вот этих вот продуктов, оно приводит к очень высокому употреблению холестерина. И как следствие это может приводить к микроинсультам лобных долей головного мозга. В итоге клетки гибнут, хотя их там очень много, и это бывает для нас незаметно. Химически обработанная и рафинированная пища, она предрасполагает к тому, что человек легче
приходит в состояние депрессии. Дело в том, что в рафинированной пище отсутствуют очень многие вещества, необходимые для работы головного мозга. И если человек не получает эти вещества, мозг не получает, то, естественно, его работа, она страдает. Большое количество сахара в пище, оно приводит, предрасполагает, фон такой создает в дальнейшем для развития депрессии. Сахар – это вещество, которое практически не требует переваривания. И когда оно поступает, оно всасывается очень быстро, так знаете, резко вверх идет его количество в крови. А потом выделяется инсулин, который должен снижать уровень сахара в крови. Инсулин, под действием которого сахар резко падает. И очень часто вот эти вот падения, они происходят ниже нормального уровня, ниже такого стабильного уровня сахара. И вот эти вот колебания,

0: Алкоголь, кофеин, курение, малоподвижность и недостаток отдыха. У человека могут быть определенные болезни, которые могут его приводить к развитию депрессии. Что это такое? Инсульт, инфаркт миокарда, низкая функция щитовидной железы, гипотиреоз, так называемый, тоже может приводить к повышению риска. Дальше. Сахарный диабет, ожирение, онкологические заболевания, предменструальный синдром и послеродовая депрессия. То есть, видите, депрессия и внутренние заболевания часто взаимосвязаны. Депрессия вызывает болезни, и наоборот, многие заболевания, в свою очередь, приводят к депрессии. То есть, это такое взаимное влияние. Поэтому, чтобы разорвать этот круг, порочный круг, так скажем, нам обязательно нужно посмотреть, что мы можем сделать. Что мы можем сделать для того, чтобы что-то изменить в своей жизни?
1: Кто-то сказал, что депрессия подобна турбулентности. Стоит только задержаться в опасной зоне, она безжалостно закружит вас в вихре болезней и неудач. Если вы чувствуете, что вас начинают порабощать печальные мысли, немедленно принимайте меры. Первый шаг в победе над депрессией – начать заботиться о своем здоровье. И первым делом удалите из своей жизни то, что делает вас слабее. Это такие тихие убийцы, как никотин, кофеин, алкоголь, избыточные сладости и, кроме того, продукты, пользу которых перечеркивает изобилие химических добавок.

Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Рассматривая пищевые добавки с индексом Е, обратите внимание на те, которые начинаются с тройки. Все троечные номера – это антиоксиданты. Что они из себя представляют и зачем их добавляют в продукты? Дело в том, что продукты в процессе переработки и хранения подвергаются окислению кислородом из воздуха. При этом в них накапливаются вредные вещества, ухудшается цвет, появляется кислый запах. Это естественный процесс. Именно поэтому мы употребляем пищу свежеприготовленной, а молоко сегодняшнее или максимум вчерашнее. Никто не желает есть что-либо прокисшее. Склонность пищевых продуктов и напитков к окислению приводит к уменьшению сроков их хранения. Как быть производителем, которым за короткие сроки нужно не только изготовить свою продукцию, но и довести ее до прилавка и продать не скисшей? Для замедления окисления и применяются пищевые антиоксиданты. Одним из самых известных природных антиокислителей является аскорбиновая кислота. Человечество же изобрело другую кислоту – лимонную, которая, несмотря на название, ничего общего с лимонами не имеет. Она содержится в лимонадах и шипучих напитках под кодом Е330. Кроме раздражения слизистой оболочки желудка, Е330 способствует возникновению гнилостных процессов во рту. Е311 и Е312 могут вызвать проблемы с пищеварением. Результат – нарушение стула, чувство тяжести в животе. Они содержатся в йогуртах, кисломолочных продуктах, колбасных изделиях, в масле, шоколаде. Для тех, кто следит за своим здоровьем, полезно знать, что антиоксидант Е320 резко и надолго повышает уровень холестерина в крови. Содержится этот компонент в жирах, маслах, маргаринах. Особенно опасайтесь тех, что продаются в виде мягких бутербродных смесей, не застывающих даже в холодильнике. Еще один очень распространенный антиокислитель – ортофосфорная кислота. Ее код Е338. Чаще всего на упаковках с газировкой, чтобы не пугать потребителей, ее называют регулятором кислотности –

0: эта фосфорная кислота считается более едкой, чем серная. Самое большое количество сладкой газированной воды употребляют, как известно, подростки. Но именно в подростковом возрасте закладывается от 40 до 60% всей костной ткани. Ортофосфорная кислота нарушает кислотно-щелочной баланс в организме в сторону повышения кислотности. Чтобы ее нейтрализовать, организму приходится вытеснять кальций из костей и зубов. Отсюда кариес. Эта же причина приводит к все более раннему возникновению остеопороза. Вполне возможно, что это заболевание в ближайшее время существенно помолодеет, как это уже произошло с сахарным диабетом второго типа. Также ее можно обнаружить в сыре, безалкогольных напитках, желе, сладостях. К сожалению, многие производители в целях продления сроков хранения продуктов считают целесообразным использовать несколько антиоксидантов одновременно. Это усиливает их воздействие на сам продукт, а впоследствии и на организм человека, употребившего его в пищу. Особенно насыщены антиокислителями сухие супы и бульонные кубики, картофельные чипсы, сухие завтраки, растительные масла в прозрачной таре, мучные кондитерские изделия, замороженные продукты и, как ни покажется странным, специи. Кто-то, услышав этот список, ужаснется. Но выход прост. Супы можно готовить не из пресловутых кубиков, а на натуральных овощных бульонах. Чипсы заменят обычный жареный картофель. Мучные кондитерские изделия берите те, которые имеют малый срок хранения и простой рецепт, а не кексы и рулеты с привлекательной начинкой. Специи покупайте те, которые состоят из самих трав и кореньев, что хорошо видно сквозь прозрачную тару. А приправа, упакованная в плотные пакетики, содержит больше соли, чем трав. Пусть они не искусят вас яркими букетами нарисованной зелени. Относительно растительного масла совет обратный. Хорошо, если оно хранилось в непрозрачной таре и продают вам разлив. Если же нет такой возможности, то из всего ряда бутылок с маслом выбирайте наиболее темное. И последнее. Рекордсмены по содержанию синтетических антиоксидантов – банки и бутылки с пивом. Живое, так называемое натуральное пиво в герметически упакованной таре – такая же фантастика, как живущий в вакууме человек. Антиокислители и консерванты делают свое дело. Останавливают всякие процессы. Так что читайте этикетки, будьте внимательны и здоровы.
1: Волны самоубийств богатых людей протекают по развитым странам с приходом каждого финансового кризиса. Но это показывает не величину их потери, а мелочность их души, которая была жива только количеством денег. Хочется вспомнить на этом фоне пример жизненной стойкости Александра Меньшикова, любимца Петра I. Меньшиков поднялся из нищеты до второго лица в государстве, накопил огромное состояние, приобрел знатность. Одно произнесение его титула занимало несколько минут. А потом в один момент лишился всего. И на простой крестьянской телеге в Рогоже был увезен в ссылку в глухой Березов. Из-за лишений умерли его любимая жена и дочь. И при этом он не потерял ни капли жизненных сил, ни природного добродушия. Сам построил вместе с детьми церковь, в которую ходил молиться. Его полюбили местные мужики, с которыми он часто сидел вечерами, рассказывая о себе и рассуждая так: «Бог дал, Бог и взял. Значит, так и нужно». Оба его сына выросли, не затаив обиды, и уже после его смерти добились значительных постов и верно служили Отечеству. Самый лучший антидепрессант – это здоровье тела и здоровый дух. О последнем поговорим немного позже. А вот что касается здорового тела, то сохранить его помогут простые природные средства, которые легко найти в обычном продуктовом магазине. –

0: В названиях блюд с ней часто присутствуют слова «монастырский» или «постный». Но этот продукт стоит попробовать, не дожидаясь черного дня. Ведь чечевица – незаслуженно забытый у нас, но замечательный во всех отношениях продукт. Сейчас в магазинах можно найти чечевицу нескольких сортов. Это разноцветные приплюснутые бобы от черного до серо-зеленого и ярко-оранжевого цвета. Несмотря на разнообразие расцветки, все они одинаково полезны. Любой сорт содержит витамины группы В и А. Кроме того, чечевица имеет богатый минеральный состав. Она делится с нашим организмом железом, цинком и фосфором. Огромный плюс чечевицы – это рекордное содержание белка и фолиевой кислоты, что делает ее настоящим сокровищем для вегетарианцев. Культура эта пришла к нам из Юго-Восточной Азии и покорила мир. В Египте из нее пекли хлеб, а в Германии чечевица стала традиционным блюдом на новогоднем столе. Популярна она была и в России. Более того, до революции 17 года наша страна была лидером по ее производству. Чечевица, благодаря своему полноценному составу, может составить хорошую конкуренцию белку животного происхождения. Растительный белок свободен от вредного холестерина, который попадает в организм вместе с мясными и молочными продуктами. Поэтому чечевица очень важна в питании людей, которые следят за уровнем холестерина. Бобы чечевицы богаты лецитином и метионином, которые снижают уровень плохого холестерина. А содержащиеся в бобах изофлавоны полезны для сердца. Поэтому, съедая блюдо из чечевицы, вы заботитесь о том, чтобы занятость кардиологов вашего города была меньше. Изофлавоны называют гормонами растительного происхождения. Они схожи с эстрогенами. Благодаря изофлавонам чечевица нормализует гормональный фон женщин. А приведенные в порядок гормоны – это защита организма от некоторых опухолей. Во-вторых, изофлавоны помогают сгладить неприятные симптомы менопаузы и предменструального синдрома. В маленьких бобах чечевицы хранится больше веществ, нужных для кроветворения, чем в других продуктах. И в первую очередь это хороший источник железа. Чтобы этот необходимый микроэлемент был полностью усвоен, вместе с чечевицей съедайте какой-нибудь продукт, богатый витамином С. Чтобы в полной степени насладиться полезными свойствами чечевицы, ее надо правильно приготовить. Клетчатка наиболее доступна, когда бобы сильно разварены, а вот витамины группы В теряются при варке. Поэтому отваривайте чечевицу в небольшом количестве воды и не выливайте отвар. Лучше используйте его для приготовления супов или добавьте в соус. Чечевица порадует вас тем, что по сравнению с другими бобовыми она варится гораздо быстрее. Особенно красная чечевица, которая варится всего 10-15 минут. Фантазия поваров по всему миру создала необъятное наследие рецептов кушаний, в которых чечевица выступает на первых ролях. Вы можете воспользоваться их опытом или приготовить свое фирменное блюдо. Главное, чтобы блюда из чечевицы приносили вам как пользу, так и удовольствие.
1: Несмотря на признаваемую диетологами пользу, все-таки не все любят вкус чечевицы. А заставлять себя есть то, что тебе совсем не нравится, не лучший путь для здоровья. Хорошо, что есть настолько удачные рецепты, которые нравятся почти всем. Приготовлению одного из таких блюд посвящена следующая рубрика.
2: Здравствуйте! Наверняка в каждой семье есть свои рецепты приготовления блинов с различными начинками. В нашей семье мы готовим блины с чечевицей. Для приготовления этой начинки мы используем чечевицу, морковь, лук и немного соли. Чечевица отваривается до готовности, лук и морковь пассируются. Затем пассировка смешивается с чечевицей, получается такая начинка. Начинку мы кладем в блин, в самую середину, и заворачиваем блин конвертиком. Также мы поступаем со всеми остальными блинами. Блины можно есть сразу или обжарить их и подавать к столу вместе со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!

На свете есть много способов утихомирить выходящие из-под контроля чувства. Но депрессия – это всего лишь симптомы настоящей проблемы, которую и надо лечить. Она может быть вызвана какой-то проблемой с физическим здоровьем, но чаще корень депрессии лежит в духовной плоскости, в страхе, одиночестве и ощущении бессмысленности жизни. Все эти проблемы решает настоящая, непоказная вера. Для примера хочу познакомить вас с жизнью Ника Вуйчича. Он родился, не имея ни рук, ни ног. Когда ему было 10 лет, он решил покончить с собой. Он обращался к Богу с криками душевной боли. «Почему? Почему я родился таким? Я не понимаю, как ты можешь говорить, что любишь меня, когда ты позволяешь мне оставаться в этой боли?» Однажды Ник читал одно место в Евангелии. И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Ник описал свои чувства после прочтения этих стихов. «У меня мурашки побежали по телу, и у меня появилась вера, потому что я кое-что понял. Я поверил, что Бог знал, что и почему Он делал со мной». Ник Вуйчич стал пастором. Его мотивационные проповеди имеют огромную силу, потому что они помогают людям научиться доверять Богу. Его история уже помогла тысячам других людей научиться ценить свою жизнь, а сам он живет полноценной жизнью. Он объездил более 24 стран, выступая в школах, университетах и других организациях, участвует в телешоу и пишет книги. Он принимал участие в съемках фильма, а в 2012 году Бог подарил ему спутницу жизни. Вот цитата с его сайта. «Конечно, у меня остается желание, чтобы Бог дал мне руки и ноги. Но если мне суждено до конца жизни оставаться таким, я знаю, что обниму своих друзей в Божьем Царстве. А это дорогого стоит. А сейчас я нашел цель в своем существовании. Если Бог может использовать человека без рук и ног, тогда Он, конечно же, может использовать любое расположенное сердце». На этих словах мне хотелось бы закончить нашу программу. Желаю вам, чтобы вы нашли покой и мир в осознании, что вашу жизнь контролирует любящий Отец, который рядом с вами в любых обстоятельствах. Потому что для Бога вы самый лучший, самый нужный человек на свете. Здоровья вам и счастья на все 100%!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: На земле его звали именем Иисус, Ишуа и Йохошуа, в честь одного из вождей древности, помощника и преемника Моисея Иисуса Навина.
4: В моем понимании, вот все, что написал Павел, сводится к одной фразе – «пребывание во Христе».
5: Христос для нас центральная фигура, центральный центр нашей жизни.
1: В этой программе историчность Христа, божественность Христа, миссия Христа, пребывание во Христе.
3: Еще раз повторим суть Евангелия. Евангелие – добрая весть о пришествии на землю Бога во плоти.
5: Сейчас, вот в 21 веке, скептицизма по отношению к историчности Иисуса гораздо меньше, чем было, скажем, в веке в 19. Гораздо большая проблема у людей — это с принятием того, что Иисус — это не

0: Но мир, обязанный ему своим возникновением, не узнал его. К своим он пришел, но свои не захотели принять его.
1: Хотя Иисус говорит, что я и Отец одно, то есть едино, но есть Отец и есть Сын. И для него это очень важно. И для первых христиан это было очень важно, что есть некоторые отношения между Иисусом как Сыном, Сыном Божьим и Отцом.
0: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, к Иоанну, креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
2: Природа Христа, во-первых, это нечто единое. Там, где и полнота Божества, и полнота человека, нераздельно и неслиянно вместе соединенное. Но это загадка. Если мы скажем, что Он не человек, не полноценный человек, то как Он может меня понять? Мои переживания, мои трудности, мои искушения. Если Он не человек, что Ему там, на облаках, в небесном пространстве? Верю, что человек, на 100%, что человек. Если Он не Бог или не недобог, не полноценный Бог, Господи, Ты, конечно, меня любишь, на 80%, на 75%, на 95%. Но Ты не отдал ради меня самое драгоценное.
1: Очень близкой, уникальной роли, уникальной связи между Иисусом и Отцом. Я могу просто прочитать это. 18 стих.
0: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил».
1: Ну, в синодальном тексте, может, не очень понятная метафора, о чем здесь говорится. Греческое слово, которое здесь стоит, «колпос», вот то, что здесь передано как «лона», на самом деле можно было бы перевести это, что «сидящий вот как у Отца, Сын сидит вот здесь». На коленях где-то, или прижатой к груди, или на коленях. То есть нет никого у Бога Отца ближе, чем Сын. Он самый ближайший к Нему. Вот их отношения настолько уникальны, настолько близки, что нет никого из какого-то еще, кто был бы ближе.
2: И представить более безграничную любовь я не могу. Он отдает самое дорогое. Не первотворение, нет. Самую дорогую, скажем так, часть себя. И поэтому я говорю: Господь, да, Иисус – полнота Божества. И да, Иисус – полнота человеческой природы. И все это в одном вместе. И цифр таких нет. Не 50 на 50, а 100 на 100. Но нет у нас 200%. Мы говорим 100%. Но Он и 100% Бог, и 100% человек. Парадокс, да. Но как-то произошло. Загадка, да. Тайна, да. Но Он таков. И я верю, что Он таков.
1: Именно Сын открывает нам Бога. То есть

0: Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верую, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей.
1: Первая мысль твоя, когда просыпаешься, и последняя, когда засыпаешь, да будет ищущий и зовущий тебя Иисус. Ибо Он говорит: «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со Мною. Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Благоговей всегда и везде пред вездесущим Господом, испытывающим сердце твое. Ибо Отец твой видит в тайне, говорит Спаситель. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. Устремляй ум твой к Всевышним и молись непрестанно в духе и истине. И так бодрствуйте на всякое время и молитесь. Помышляй всегда об исполнении воли Божией и о ежедневном приближении к Создателю. Сказал Христос: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Отца. Отклоняй слишком заботные мысли о земном твоем состоянии. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Чаще помышляй о смерти. Смотрите за собою,

0: народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Я очень рад сегодня с вами поделиться этими очень важными библейскими сведениями о том, что такое народ Божий, кто такой народ Библии и почему Израиль. Дело в том, что, как ни странно, когда только упоминаешь слово «Израиль», то в христианстве возникают две диаметрально противоположные реакции. Первая реакция. Какой Израиль? Бог проклял их. Бог отверг их. Нету никакого Израиля. Все, евреи предали Христа, распяли Христа. Все, покончено с евреями. Вторая противоположная точка зрения. Как же? Евреи всегда остаются особенным народом. Чуть ли не какая-то высшая раса. Знаете, эти две крайние точки, они обе неверны. И поэтому наша цель – показать, что Библия говорит о Божьем народе. И этому будут посвящены лекции, которые вы услышите на протяжении этого семинара. Первая лекция, которую я хочу с вами поделиться, она, ее цель – расставить, ну что ли, все точки над «и», потому что мы путаемся. Кто есть кто в библейской истории? Итак, сегодняшняя тема, она расставляет все точки над «и», ее цель определить, собственно говоря, а кто есть кто в библейской истории. Почему мы об этом говорим? А потому что у нас зачастую возникает путаница в понятиях. И вот эта путаница в понятиях терминологии. Евреи, израилиты, иудеи, палестинцы, израильтяне. Кто есть кто? Как в этом всем разобраться? Итак, давайте посмотрим по порядку вопросов, которые поставлены. Начнем с термина «евреи». Откуда взялся этот термин? Перед вами библейский текст русской синодальной Библии, где в

впервые вы можете видеть понятие «еврей». Бытие 14:13 говорит: «И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея». Что это означает? Почему вдруг, откуда ни возьмись, в Библии после истории творения, истории потопа, грехопадения, Вавилонской башни, появляется некий Авраам-еврей? Что это такое? Давайте обратимся к первоистокам. И конкретно Бытие 11 глава. Здесь нам сказано: по всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Контекст этой истории известен очень многим. Это происходит сразу же после, вернее, через время после потопа, когда потомки Ноя, вместо того, чтобы поселиться в разных концах земли, решают сойтись в одно место для того, чтобы построить сооружение, которое было бы для них защитой от возможного потопа, который, несмотря на обещание Божье, эти люди, по всей видимости, считали, что должен прийти. И, конечно же, это не понравилось Богу. И мы видим, что Господь сходит с неба, чтобы посмотреть на город. И мы видим, что Он делает. Он говорит: вот у всех у них один язык, и вот что они начали делать, и не отстанут они от того, что задумали делать, так надо пойти и смешать там язык, чтобы они один не понимал речи другого. И рассеял их Господь по всей земле, и они перестали строить город. Перед вами чрезвычайно интересный исторический факт. Дело в том, что очень часто приходится сталкиваться с вопросами такого плана. А существует ли, например, научное или логическое или математическое доказательство того, что вот Бог взял и создал землю и небо за 6 дней? А существует ли строгое научное доказательство, что люди были созданы бессмертными и жили по 900 лет? Это непростые вопросы, особенно когда у нас текст вообще, то, что называется в книге «Бытие» предыстория, это «Бытие» с 1 по 11 главе, текст весьма аббревиирован, то есть очень сжатой форме передается история человечества, которая происходила на протяжении 1500 лет. Но есть одна история, которую, оказывается, можно очень интересно доказать. Не математически, не физически, не биологически, не логически, но лингвистически. И это обосновал известный советский ученый. Он на протяжении многих лет был куратором в Эрмитаже. Его звали Игорь Николаевич Дьяконов.
Это ученый с мировым именем. Что он сделал? Он занимался изучением языков народов мира, древних и современных. И он в буквальном смысле изучил чуть ли не 5000 языков. И вот к чему он пришел. Он пришел к выводу, что языки группируются по следующим характеристикам, да? Если мы возьмем русский язык, белорусский, болгарский, польский, украинский, это какая группа? Славянская группа. Немецкий, голландский, шведский, норвежский, английский. Это будет германская группа. Французский, итальянский, испанский, португальский. Это романская группа. А все эти группы объединяются в одну индоевропейскую семью языков. Причем туда же входят и персидские языки, то есть фарси, курдский язык, таджикский язык. И также даже индоарийские языки с севера полуострова Индостан, такие как хинди, урду, пашту и так далее. Что интересно, в этих языках, вот между этими семьями, есть, оказывается, некие схожие черты. Например, оказывается, известное слово «мама». Если вы будете в Германии, вас поймут. Если вы будете во Франции, все поймут, кто такая мама. Если вы будете в Англии, в Америке, все поймут, кто такая мама. Потому что происходит, оказывается, от персидского, древнеперсидского слова «ма-дар», то есть «дар луны». То же самое «папа», «па-дар», «дар солнца». Но если мы перейдем к другим языкам, например, турецкий язык. Турецкий язык – это тюркская группа, а тюркская группа – это часть алтайской семьи языков. Так вот, у них между ними нет никаких общих корней. Уже там слово «мама» никогда не существовало в тех языках. Точно так же, например, афразиатская семья языков, в которую входит семито-хамитская группа, где и иврит, и арабский, и так далее, там совершенно другое. Таким образом, вот если вы посмотрите на карту, что вы видите? Вот у нас индоевропейская семья, вот у нас уральская семья, вот афразиатская. То есть вы видите, что вот эти цвета на карте, они показывают конечное количество языковых семей в мире, между которыми нет никакой взаимосвязи. По моей информации, Дьяконов вообще был, в принципе, атеистом и членом коммунистической партии. Но при этом, будучи лингвистом и будучи честным ученым, он, сам себе не ведая, доказал, оказывается, библейский факт наличия абсолютно разных, не схожих между собой первоначальных языков, на которых говорили люди. Что, в принципе, из вот этого утверждения происходит одно очень важное следствие. Потому что эволюционисты очень часто сводят происхождение человека, homo sapiens, к одной точке, к одному региону земного шара. Это район Африки, вот Африканского рога, вот отсюда все время указывают, что отсюда произошел, вот тут произошло превращение обезьяны в человека, и вот вышел Homo sapiens, который начал что-то разговаривать,
Да, то есть, иными словами, согласно эволюционной теории, речь имеет общий корень, и потом уже от одного общего корня идет все остальное. Не-а. Не так, как мы видим из фактов истории лингвистики. Что же происходит дальше? Вотра Господь их рассеивает по всему миру, они перестают строить город. И вот что происходит. Давайте посмотрим еще некоторые интересные факты. Давайте посмотрим, что у нас записано дальше. Вот здесь у нас идет история рассеяния в Вавилонской башне. А вот дальше у нас идет родословие Сима. И интересным образом у нас развивается это родословие. Давайте посмотрим. Оказывается, уже один раз эта история родословия звучала. То есть, что получается? Бытие, 10 глава, нам показывает родословие сынов Ноевых. Вот у нас начало идет. Сим, Хам, Яфет. А получается, после истории башни у нас опять повтор родословия, как говорится, Сима. С какой целью это, собственно говоря, делается? Давайте посмотрим, что происходит. Если мы посмотрим на родословие Сима, то мы видим, что в 11 главе, что в 10 главе имена, которые встречаются в родословии Сима, тоже повторяются. Но они повторяются очень интересным образом. Вот посмотрите, что происходит. Если посмотреть на схему библейского повествования, идет список родословия сынов Ноевых, Бытие, 11 глава, повествование Вавилонской башни, и опять список родословия сынов Ноевых. Чем же обусловлен этот повтор? Давайте посмотрим на список родословия 1, Бытие, 10 глава. Посмотрим на него схематически. И сейчас мы увидим, вот как примерно выглядит семейное дерево. Оно довольно ветвистое. Мы видим, что три сына было у Ноя, и у каждого сына тут свои потомки. У Хама свои, у Иафета свои, да? Потом у нас идет у Сима. У Сима тоже разветвленная такая генеалогическая ветвь. Вот у вас было всего пятеро детей у Сима. Тут нам показаны дети Арама. Двое детей показано у Евера. Потом тут еще сколько детей у одного из сыновей Евера. Но вы посмотрите на вот эту красную линию. Это Бытие, 10 глава, идет Ной, Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рогав, Серуг, Нахор, Фара и Авраам. А теперь посмотрите на 11 главу. То же самое родословие. Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рогав, Серуг, Нахор, Фара, Авраам.
Вы видите, идет опять, я на слайде вам вырисовываю, вот эта вот сплошная линия. Каким-то образом нам в книге «Бытие» Моисей хочет вырисовать какую-то красную нить. Нить людей, которые как-то выделяются. Нить людей, к которым как-то говорит Господь особым образом. Нить людей, которые наблюдают вот эти, многие ученые видят вот этот вот факт, что вот у нас сначала описана вся родословная, и все эти имена в ней есть. Потом история рассеяния после Вавилонской башни, а потом опять эти имена. Очень возможно. Именно, скорее всего, так и было, что эти люди, которые, кстати говоря, и Сим был живой в это время, если вы посмотрите по хронологии, и Арфаксад, и Сала, и Евер, все эти люди, оказывается, они не строили Вавилонскую башню. Их язык сохранился с Едемского сада. Перед вами не что иное, как картина Божьего остатка. Те, которые поверили Божьей клятве, что не наведется больше потоп на землю. Бог пообещал, и они не пошли. Их язык Господь сохранил. И какой это язык, мы увидим чуть позже. А сейчас пойдем дальше в историю, потому что мы начали с Авраама. И дальнейшая история развивается следующим образом. Конец 11 главы книги «Бытие» повествует нам о том, как Фара, у него было трое детей, один из которых умер, и вдруг внезапно нам рассказывается о том, что Фара берет Авраама, сына своего, и всю свою семью для того, чтобы идти в землю Хананскую, но не дойдя до земли Хананской, они останавливаются в Харане, и Фара там умирает. Давайте присмотримся к этому вопросу на карте, чтобы вы могли понимать, что, собственно, происходит. Вот перед вами древний город Ур. Раскопки этого города датируют определенные археологические слои аж к третьему тысячелетию до нашей эры. Это один из древнейших городов, раскопанных когда-либо археологами. Перед вами Месопотамия, Междуречье, территория очень плодородная, которая находится между реками Тигр и Евфрат на территории современных Ирака и Сирии. А вот перед вами земля Ханаанская. Что нам сказано? Нам сказано, что семья Фары находилась в городе Уре, что такое халдейский, мы чуть позже с вами выясним,
И они отправились в землю Хананскую. То есть отсюда они должны попасть сюда. Отсюда, сюда. Но почему-то они вместо того, что направиться вот по кратчайшему расстоянию, идут аж сюда. Вот этот город Харан на территории современной Сирии. И там они задерживаются. Что за странный маршрут? На Ближнем Востоке, вообще-то говоря, нет ничего особенно странного. Дело в том, что перед вами, я вам показываю вот здесь стрелочками, ничто иное, как плодородный полумесяц. Так, вот таким образом, вы видите, коричневым нарисована Северо-Аравийская пустыня. Если идти таким образом, долго не дойдешь. Особенно со скотом, таким как овцы и козы, которые были в распоряжении у Фары. И поэтому, конечно же, все и всегда из Месопотамии в Египет, в частности, ходят по так называемому плодородному полумесяцу. Вот это перед вами синим цветом вдоль реки Ефрат, потом переходит сюда, вот в землю Хананскую, нарисован этот древнейший торговый путь, на пути которого располагались древнейшие империи. Вот почему вы видите эту форму плодородного полумесяца еще раз. Здесь есть сельское хозяйство, здесь есть вода. Здесь никакой воды нет. Что же происходит дальше? Интересно заметить, что в книге Иисуса Навина упоминается факт о том, что отцы наши, это Иисус Навин говорит про себя, отцы наши за рекою поклонялись иным богам. Иудейская традиция, в частности, развивает это выражение Иисуса Навина и говорит о том, что, оказывается, правда это или нет, мы до конца не знаем, но это такое сказание есть, агада. Оказывается, Фара завел себе мастерскую по изготовлению деревянных идолов. То есть ситуация явно была нехорошая. Это может быть похоже на правду, потому что мы знаем историю, как Ребекка, жена Якова, дочь Лавана, которая является внучкой Нахора, брата Авраама, да? Она из дома вытащила статуэточки идолов. То есть в доме, вот если мы посмотрим, да, у Фары было двое детей, да, живых остались. То есть в семье Нахора, который остался в Харане, были идольские статуэтки. То есть там не все было хорошо с поклонением Богу. То есть, может быть, история о том, что Фара вот не пошел, остался в Харане, занялся вот этим бизнесом по изготовлению идольских статуэток. Может быть, он даже и не, сам не верил в этих идолов. Он, может быть, даже и помнил о Боге, Отце Небесном, Творце неба и земли. Но, понимаете, зарабатывать чем-то надо было. Это
было, понимаете, очень выгодно, он решил. Наша вера. А вот эти вот статуэточки всяких там мордуков, ашуров, понимаете, покупают, и я буду их изготовлять. Ну, вот таким образом, может быть, и логика была. Но вы видите, оказывается, выходит так, что Фара не выполнил повеление Божье. И вот Авраам получает от Бога указание. «Выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». То есть вы видите, Бог обращается уже только к одному из сыновей Фары, к Аврааму, который, как мы видим по историческому повествованию, записанному в книге Бытий, откликается на это приглашение. И фактически Бог ему говорит: оставляй своих родственников, оставляй своего отца, оставляй свою семью. Но дальше вот что сказано: а из тебя я произведу великий народ. То есть Авраам является отцом какого-то нового народа. Мы говорили, Авраам – еврей. Что это значит? Если он отец какого-то нового народа, то получается, если Авраам принадлежал, то есть, если мы говорим, Авраам принадлежал еврейскому народу, а от него вышел новый народ, то тогда какой народ вышел от Авраама? Если мы говорим, евреи – потомки Авраама, то к какому еще тогда другому народу принадлежал Авраам, что он из него, что Бог его из него выводит и говорит, я новый народ создам. Видите, какая ситуация? Какой же национальности был Авраам? Какой национальности был его брат Нахор, отец Фара? На этот вопрос мы ответим после перерыва.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Программа «Независимость». Любовь.
1: Я родилась и выросла в семье алкоголика. Папу я практически не помню трезвого. Помню до сих пор папе единственный подарок на 8 марта. Да, это была шерстяная розовая кофта. Я ее очень-очень долго берегла. В семье еще был брат. Брат не алкоголик и не связан, да, он не, ну, как бы зависимый. И все было как бы ничего. Достаточно, ну, как бы закончила школу, я пошла на работу. Карьера складывалась достаточно хорошо. Я закончила учебное заведение и уже работала, как бы там в начальниках ходила. Вот, но алкоголь был всегда, на всех праздниках. Еще при жизни мужа я уже не работала на хороших работах, да, и я как бы потеряла свою квалификацию. Вот. После смерти мужа как бы вот эти запои пошли чаще. Но на тот момент я как бы пила еще только дома одна. Девочка ходила в школу. Вот. Но все было как бы ничего. Потом у меня как бы так умирает сначала отец, потом мать. И с этого момента я стала самой бедной, несчастной женщиной на свете. Я нашла себе первого сожителя, да, и вот с первым сожителем он меня познакомил с таким лечебным учреждением, как ГНД. Вообще вот сегодня я готова сказать спасибо докторам наркологического диспансера, да, за то, что они меня спасали. Вот. Но и, к сожалению, вот как только я оказалась в ГНД, у меня как бы расширился кругозор моего питья. Я перестала пить только дома. Я стала ездить по другим районам города, да, и я могла где-то зависнуть. У меня заболела дочка. Мне было плохо, нужно было похмелиться. И тоже плохо, температура. Пришлось вызвать скорую. Мне не втерпешь, скорая не едет. Я несколько раз выходила на площадку. На площадку выходила только за тем, что у соседки было что выпить. Пьяная села в скорую вместе с дочкой, да, там поскандалив с доктором. Я очухалась дня через 3. Я не могла вспомнить, да, ну, как бы только там через какое-то время вспомнила, что я девочку отправила в больницу. В моей голове никак не укладывалось, что алкоголизм – это болезнь.

Последние 2 года это был кошмар, да? Последние 2 года у меня не было имени. Я знаю закон помоек. Я знаю, как там прописывают. Из дома было вынесено все. Да, только большая мебель осталась. И то только, наверное, потому, что нам не донести ее было. Дочка росла, да, и вот сама она того не ведая, да, у нас был в доме последний скандал, и она от меня ушла. Вот меня одной хватило пить 3 месяца. Однажды проснувшись, да, и оказавшись на полу, не было, я пыталась забраться на диван, да, и меня какая-то сила скидывала опять на пол. Я поняла, что я никому не нужна. Ни Богу, ни черту, никому. И вот этот страх, да, что меня там очередной любимый спал на диване, я ему тоже была не нужна. Вот эта безысходность, вообще кошмар там, вот это был кошмар такой, да, страшно стало. Стало страшно. Любимый ушел за очередной порцией льдины, да, вот последние 2 года я сидела на льдинке. И как бы и не вернулся. И я помню вот этот стыд. Есть нечего, пить нечего, на ноги мне не встать. Я помню, как я ждала, чтобы сосед ушел на работу, да, чтобы выползти на кухню, набрать банку воды из-под крана и заползти обратно в комнату, да, потом обратно выползти с тряпкой, чтобы убрать за собой следы. Страшно было. Было страшно. И, наверное, самое унизительное вот вообще в моей истории, да, это я помню вот этот, когда трезвая ходишь по помойкам, потому что очень хочется жрать. Дома есть нечего, тебе уже никто ничего не дает. Я не знаю, где моя девочка, сосед молчит, ничего не говорит, она мне не звонит, это я уже вышла на улицу. И, вероятно, вот в один из таких моих походов, да, меня вот увидал. Я была в полной уверенности, что меня никто не видит. Увидал муж, приятельница. Она мне позвонила, я ей спросила, плохо совсем? Я сказала, совсем плохо. И она мне дала телефон. Я вообще плохо поняла, что это за телефон. Но мне сказали, что это связано с алкоголизмом. Я позвонила. Телефон оказался дома Надежды на горе. И я благодарна сегодня и соседу. Да, вот он как бы, может, пожалел. Он созвонился с моей дочерью, и она приехала. Она приехала и помогла мне туда собраться. Я вообще не знала, зачем я туда еду. У меня в голове было только одно, что меня будут кормить. Кормить бесплатно 3 раза в день. Мне было все равно, что там будут со мной делать. Мои друзья-алкоголики, да, мне говорили, что мне там в голову что-то вошьют. Мне было все равно. И вот на тот момент я уже не могла больше пить. И там, наверное, началось вот это чудо. Меня впервые за 2 года стали называть по имени. Давно никто не смеялся. Но меня никто не кричал. Я вообще не могла говорить. Да, вот эти 2 года вот в постоянной пьянке я вообще по-русски не могла говорить. Да? У меня там мат один. Здесь я стала что-то говорить, но я ничего не понимала. Я ничего не понимала, потому что, когда мне говорили не пить 1 день, я думала, 1 день я могла не пить. Мне иногда было плохо, я не могла встать. Не каждый день в почтовые ящики бросают бесплатные газеты, чтобы их поворовать и потом сдать. Потом бывает, что дождь идет, картон мокрый на помойках, не собрать. 1 день я могла не пить. Я не понимала, как на тот момент консультант был трезвый 4 года. Я все время ждала, чтобы мне объяснили, как столько лет не пьют.
я прошла курс лечения в доме Надежды на горе, да, и я очень боялась выходить за этот забор, да, я очень боялась выходить в свой двор, к себе в квартиру заходить боялась, да, страх. И вот опять же, да, там про подарки, про сюрпризы. У меня сюрпризы, да, начались вот в день выхода с дома Надежды на горе. Потому что на выпуск приехала моя дочь. На тот момент она жила с молодым.

0: моя дочка. Я ей очень благодарна. Я ее очень люблю. Для меня вот те годы, да, вот обострение моей болезни, да, ну, я очень много не додала своему ребенку, чтобы вот сегодня сказать девочке, что я ее люблю.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголь и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Мы продолжаем разговор о том, как утверждения Библии выглядят в свете точно утвержденных, установленных научных фактов. И поговорим в этом свете о динозаврах. Почему Библия ничего не говорит о динозаврах? Этот вопрос мне приходилось слышать довольно часто. Он мог сходить с уст атеиста, который рассматривал его как аргумент о научной несостоятельности Библии. Этот вопрос в недоумении часто задают и христиане. Дескать, странно, что в богодухновенной книге о таком значительном явлении не сказано ни слова. Между тем, как палеонтология убедительно свидетельствует о реальном существовании этих животных в прошлом. Поставленный вопрос сам по себе содержит утверждение: в Библии о динозаврах ничего нет. В действительности ли это так? Упоминает ли Библия динозавров? Описывает ли? Русский синодальный перевод не содержит слова «динозавров». Оно и не мудрено. Сам термин в научной литературе, как указывают материалы Государственного Дарвиновского музея, впервые появился только в 1841 году. Его использовал лондонский профессор Ричард Оуэн, который предположил, что открытые животные относятся к самостоятельному виду пресмыкающихся. Он предложил всех представителей этой группы пресмыкающихся назвать динозаврами, что означает «ужасная» или «страшная ящерица». В русской научной литературе этот термин появился еще позднее. Когда в 1876 году был издан синодальный перевод, рассматриваемый термин еще не вошел в обиходное использование. Поэтому в синодальном переводе Библии слова «динозавр» нет. Нет этого слова и в оригинале Библии, ни на древнееврейском, ни арамейском, ни греческом языке. Причина все та же. Такой концепции, как динозавр, до середины 19 столетия не существовало. Ввиду этого, главный вопрос, который следует вначале рассмотреть, будет звучать так. Содержит ли Библия описание животных, которых мы сегодня называем динозаврами? Ответ на этот вопрос утвердительный. Вот что мы читаем в книге Иова в 40 и 41 главе. «Вот сила его в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным». Это были стихи с 12 по 14 в 40 главе книги Иова, стихи с 4 по 14 в 41 главе и стихи 22 и 25 там же в 41 главе. Переводчики синодального издания Библии испытывали трудности в том, как назвать описанное выше существо. Один раз они называют его бегемотом в 10 стихе 40 главы, другой раз левиафаном в 20 стихе 40 главы. Совершенно ясно, что описанное существо не бегемот, хотя бы потому, что хвост у бегемота явно не как кедр. Слово же «левиафан» является не переводом, а просто транслитерацией, то есть озвучиванием иностранного слова знаками алфавита того языка, на который осуществляется перевод. То есть попросту это не перевод, а просто русскими буквами обозначение слова, используемого в оригинале в древнееврейском. То есть переводчики испытывали затруднения, пытаясь передать смысл текста на русский язык, и не нашли ничего лучшего, как просто озвучить знаками русского алфавита слова, используемые в оригинале. Вот как «Левиафан» описывается в иных местах Библии. Например, книга Псалтирь, 103 глава, стихи 25 и 26. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым», это пишет уже пророк Исаия в 27 главе в 1 стихе, «и большим и крепким левиафана змея прямо бегущего, и левиафана змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Согласно первому отрывку из 103 главы книги Псалтирь, левиафан – это морское животное. Во втором отрывке говорится о существовании разных видов левиафанов. Причем в одном контексте вместе с ними упоминается чудовище морское. Достаточно ясная ассоциация с животными, которых мы теперь называем динозаврами. Слово «чудовище» также весьма интересно в Библии. Оно является переводом древнееврейского слова «танин», значение которого в словаре выглядит так – «змей», «дракон», «чудовище». Вот примеры его употребления. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу?» Книга Иова, 7 глава, 12 стих. Далее. «Ты расторг силою твоею море, ты сокрушил головы змиев в воде, ты сокрушил голову левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». Это книга Псалтирь, 73 глава, стихи 13 и 14. Оно здесь переведено словом «змея». Далее. «Поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое». Пророк Иеремия пишет в 51 главе в стихе 34. Здесь слово «танин» переведено как «дракон». Далее. «Как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их», пишет пророк Иезекииль в 32 главе во 2 стихе, переводя слово «танин» словом «чудовище». То есть в синодальном переводе используется слово «чудовище» там, где оригинал использует слово «танин». Пожалуй, еще одно интересное место – это книга пророка Исаии, 14 глава, 29 стих. «Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Итак, различные виды динозавров в действительности описываются в Библии. Причем важно подчеркнуть, что, согласно Библии, они были сотворены, как мы читали в 103-м псалме, в книге Иова и так далее. Что же произошло с динозаврами? Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Что говорит Библия по этому вопросу? Почему динозавры исчезли? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз во время наступления очередной рубрики «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Баревдзец или hello, или здравствуйте. В любом случае, мы рады вас видеть, и мы представляем вам программу «Найди свой путь». Сегодня с вами будут ведущие я, Размик, мой коллега Сережа и наши гости Наталья.
2: Зачем я хожу в церковь? Можно ли ходить в церковь и в то же время активно общаться с друзьями из мира? Об этом мы сегодня поговорим как раз с Натальей, которая сегодня пришла и расскажет нам свою историю. Наташ, скажи, пожалуйста, вообще давно ты ходишь в церковь? С каких пор, с каких лет? Что тебе там интересно? Пожалуйста, рассказывай.
3: Ну, в связи с тем, что мой папа является священнослужителем, я...
2: У тебя нет выбора.
3: Нет, не то, что у меня нет выбора. Я хожу в церковь вообще, наверное, с рождения, можно сказать. И, ну, до сих пор ее посещаю.
2: То есть ты родилась уже в верующей семье?
3: Да, я родилась в верующей семье.
2: Уже в церкви,
3: в принципе. Я хожу в церковь с детства, можно сказать. Вот.
2: Ну, и у нас сегодня тема, насколько ты слышала, то есть ты не зря к нам пришла. Тема, зачем ты ходишь в церковь? Когда ты начала вообще задаваться этим вопросом, хорошо ли тебе было в этой церкви, куда ты ходила, интересно, что тебя там держало?
3: Ну, пока я была маленькой, вот, у нас там были какие-то уроки для детей, и вообще мне нравилось, ну, познавать мир, и вот эти всякие истории с церкви, какие-то опыты людей, про то, как Бог с ними общается. Мне вообще это было интересно, на самом деле, и я... Мне, вот даже эти детские библии, вот, все эти истории, мне как-то так завораживало это. И, ну, мне нравилось. Я хотела, ну, действительно узнать Бога, потому что вот эти все истории, они были такие настолько интересные, такие... Мне нравится то, что я чем-то отличалась от других людей. Вот. А потом я поняла, что со мной ничего такого не происходит.
2: В каком смысле?
3: Ну, люди делятся своими опытами, общением с Богом. У них есть какие-то интересные там ситуации в жизни. А у меня жизнь, она, ну, идет и идет она. И как бы я хожу в церковь, и в субботу я посещала церковь, но ничего такого не происходит. Да, я хожу, я в ней есть, и даже, возможно, я ходила в нее просто для галочки. Вот.
2: Это уже к какому возрасту было?
3: Ну, когда я это осознала, то, что я хожу вот просто так для галочки, это, наверное, было 15 мне лет. Такой возраст, как раз подростковый, когда хочется что-то, ну, оспорить или что-то еще. Вот. Ну, и из-за того, что я ходила в церковь, естественно, у меня были какие-то... Для меня тогда это казалось, что рамки, с которыми мне хотелось спорить. То есть, там, почему...
2: Запретно, да?
3: Да, запретно.
2: Нельзя то, нельзя это.
3: Да, и поэтому я стала задаваться вопросом, ну, почему я... Самое главное, вот такой запрет был, это вот как бы проводить много времени в миру. То есть общаться с друзьями, там, в школе.
1: Тебе запрещала церковь или родители, или
3: ну, и родители
1: Библия,
3: мне,
1: может, как-то?
3: Как бы им было лучше, что я говорю, я иду, я пошла гулять, они говорят, с кем? Я такая, ну, вот, из школы, подружка. Они говорят, ну, давай ты лучше не пойдешь. Я говорю, ну, почему? Вот, а еще так получалось из-за того, что мы папа священнослужитель, мы переезжали в разные города, и в одном городе у меня в церкви совершенно не было сверстников, друзей. И как бы все друзья у меня были конкретно в школе. И, получается, я была одна, и мне как-то было одиноко, и я говорила, я хочу, ну, с ними проводить время. И, ну, родители сначала, они очень, как бы так, говорили, ну, не надо. Но, с другой стороны, они не могли бы меня остановить.
2: Они в принципе, что... не могли себе предложить какую-то альтернативу, да? То есть они понимали, что боятся, что ты зацепишься где-то за интересы этого мира с теми ребятами, под своими сверстниками, но и не могли тебе предложить, а иди вот лучше с тем погуляй, который вот тоже в церковь ходит, у которого тоже мировоззрение христианина. Вот. Да. Они просто говорят, не надо. А обычно как раз-таки детей в возрасте 15 лет нервируют, когда говорят, не надо, они объясняют, почему, да?
1: Но для тебя это все-таки был запрет или, ну вот как
3: для
1: ты считаешь,
3: это
1: или это забота, любовь?
3: А, запрет? Ну, они мне, как, я пыталась, хотела им доказать то, что люди вне церкви, они такие же хорошие, ну, и они как бы могут быть для меня друзьями даже лучше, чем, ну, в церкви. И я, у меня было такое мнение, вот меня даже это немножко раздражало, то, что вот мы так как-то выделяемся, а с другими людьми я не могу проводить время. Я была уверена абсолютно на 100%, что они не могут на меня повлиять. Ну,
2: эти друзья из мира.
3: Да.
2: Друзья, которые не ходят в церковь, которые не верят в Бога, которые не соблюдают закон, который ты пытаешься соблюдать, закон Библии, да, закон uh-huh. Божий. И так и было. Они не могли на тебя повлиять?
3: Ну, вообще смогли, но уже впоследствии. Как бы, я думаю, причиной вообще всему, все, что ну, происходило со мной в дальнейшем, было то, что из-за того, что я, как уже говорила, что в субботу я посещала церковь, и ничего нового не происходило, у меня не было духовного роста. И из-за этого как бы для меня ходить в церковь становилось просто как обычай какой-то, да, формальностью. И ну, ничего интересного не происходило, и, конечно же, я пошла не туда искать что-то новое.
2: Вот, а что в твоем понимании духовный рост, что должно было происходить, как бы, чтобы ты чувствовала, да, я хожу в церковь, потому что действительно я чувствую вот ну, это вот общение с Богом, что Бог говорит явно тебе, какие-то, что ты под этим
3: да, какие-то, ну, представляешь, ты ходишь на работу ага. каждый день, одно и то же, допустим, ты сидишь, заполняешь те же там бумаги, каждый день бумаги, mm-hmm. Ну, как бы хочется что-то, я не знаю.
2: Нет повышения. Каждый да. день сидишь за одним столом уже 3-4
3: года,
2: 5-10.
3: Да, для меня это было примерно то же самое. Я ходила в церковь, и у меня не было никаких там интересных опытов, то, что я была на грани жизни и смерти.
0: Найди свой путь.
1: Ты пошла, ну, то есть начала общаться.
3: Я пошла искать что-то новое.
1: Что-то новое и начала?
3: Общаться с теми людьми, с которыми я обычно не общалась.
1: Хорошо, это для своего опыта, что ты хотел опыт накопить или что?
3: Ну, не то чтобы опыт, я хотела бы доказать
1: себе
3: и Богу даже. Я знала, что он есть, я знала, что с ним можно как бы, ну, общаться. Mm-hmm. Я хотела доказать и Богу, и родителям, что вот, ну, я...
2: Что со мной ничего не случится, да. Я пойду туда, я буду стойкая, я буду соблюдать закон Божий.
3: Да, что все будет хорошо, и эти люди, даже я смогу как-то на них повлиять. Но я не учла тот момент, то, что как я могу на них повлиять, если сама духовно пуста. Mm-hmm. И еще я была одна, а их было много. Uh-huh. Если, допустим, неверующий человек приходит в церковь на него влияет, потому что он один. А тут произошло так, что я верующая из церкви пришла туда, где никто не верит.
2: Один в поле воин,
3: да.
2: Ты решила, сейчас пойду.
3: И я пошла и
2: всех научу закону Божьему, всех поменяю, всех сразу изменю.
3: Да, вот, когда я жила в Казани, я начала... Ну, сначала я проводила много времени с этими подругами, у меня там даже лучшая подруга появилась, uh-huh. вот. Но и я начала делать то же самое, то, что делают они. Я начала говорить плохие слова. Вот тогда я была, наверное, в 6-7 классе. Вот. И как бы я не сознавала то, что они на меня так сильно повлияли. И когда вот мы уже переехали, я попала в церковь, где уже у меня есть подруги, ну, в церкви. Угу. И я поняла, что я абсолютно другая. То, что я полностью отличаюсь от них, то, что у меня чуть-чуть другое, ну, не чуть-чуть даже, а вот почти абсолютно другое мышление, я говорю какие-то плохие слова, и я начала от этого постепенно избавляться, вот. Но потом так случилось, что подруги, ну, друзья, которые у меня были в церкви, они опять стали для меня какой-то обычной жизнью, опять формальности, и у меня появились опять хорошие подруги в школе. И тут я опять подумала, ну, я точно сейчас, на этот раз точно не буду ни под каким влиянием, ничто уже не сможет, я уже на эти грабли наступила, как я могу наступить на них второй раз?
2: То есть ты осознала, что тут был плохой опыт, что
3: да,
2: на тебя, ты понимала, что на тебя плохо повлияли, ты начала ругаться плохими словами, угу. да, ты начала в поведении твоем как-то это начало
3: да.
2: отображаться.
3: И я начала опять общаться хорошо с подругами в школе, они, ну, как бы уже возраст такой, не знаю, я могла быть умнее, мудрее.
2: То есть тебе уже за 15 было?
3: Да, мне уже было лет там 16-17. Mm. Такой возраст еще тоже интересный. Когда хочется, ну, что-то реально еще больше нового. Mm. Вот, и как бы эти подруги, они уважали мою религию. Они никогда меня не осуждали. Меня это привлекало. Они меня любили, по факту. Они проявляли ко мне какую-то заботу. И мне было комфортно в их среде. И поэтому я опять начала спрашивать Бога, почему я не могу быть с ними, почему и у родителей, почему я должна не проводить с ними время.
2: Mm-hmm. А родители все так же тебе запрещали?
3: Ну, они не советовали.
2: Не советовали с
1: Она
2: ними
1: была чуть общаться. Старше все-таки, ну,
3: да,
1: как бы доверие какое-то появилось.
3: Да, тут уже такой возраст, mm-hmm. что родители
1: Ну, Наташа, вот ты начала во второй раз проявлять интерес к этим девочкам, mm-hmm. одноклассницам. Ты сказала, что в первый раз ошиблась, и во второй раз ты уже шла с каким-то опытом. Да. Вот. Ну, как бы этот опыт тебе помог?
3: На самом деле нет. Второй раз еще хуже все было намного. То, до чего я дошла, это...
2: Ну, может, тебе, может, ты как раз туда вот как раз пошла, потому что церковь тебе не давала того, чего нужно было. Не давала любви, принятия такой, какая ты есть, не позволяла тебе, ограничивала тебя и так далее. Вот зачем тогда, опять же, вот мы, у нас вопрос не главный, зачем ходить в церковь? Если ты вот сейчас, ну, складываешь отношение, ощущение, что тебе, так скажем, в миру, там, вот, вне церкви, друзья давали поддержку, принятие, любовь. Mm-hmm. Я не знаю, может, ты к этому ведешь, но просто пока вот такая картина складывается, я очень хочу, чтобы ты разъяснила все вот, в итоге. Вот, о том, что у тебя там было все, а в церкви было ничего. Да. Хотя и друзья появились вот во втором, да, твой, когда
3: да, ты приехала? Да, у меня были друзья, но было еще в церкви кое-что, что никогда не было в моей жизни. У нас там был один человек, который мог на меня влиять духовно. То есть он так говорил, что меня это действительно вдохновляло, и ну, просто не могло давать мне это уйти из церкви. Я просто понимала, что человек говорит правду, и человек, ну, не знаю, Бог, возможно, говорил мне через этого человека. И, наверное, благодаря этому человеку я не ушла из церкви.
2: Своего рода духовный наставник, да, у тебя
3: да,
2: появился в церкви?
3: Да, духовный наставник, друг. Mm-hmm. И это как напоминало как канат, который тянут с двух сторон. И как бы mm-hmm. и мои подруги в школе, в мире. И как бы вот этот человек, который он также равносильно тянул, и я была посередине, я разрывалась. То есть я была одной ногой там, а другой ногой я была в другом. И это как, знаете, за двумя зайцами не угонишься. Все равно нужно mm-hmm. рано или поздно делать выбор. И когда я достигла уже такой точки, что мне стало противно смотреть на саму себя, ну, то, кем я стала, я поняла, что нужно выбирать то, что, ну, то, что я хочу. И я начала действительно... Возможно, отказываться от чего-то, в чем-то себя ограничивать, то, что мне казалось тогда нормальным. И я решила для себя твердо, что я буду с Богом. Потому что Бог, Он принимает нас, даже если, ну, как-то так себя ведем. И да, у меня будут еще какие-то опыты жизненные интересные. Mm-hmm. Да, возможно... что-то...
2: Так, ты, мне кажется, такой какой-то момент пропустила. То есть ты приняла такое решение, хотя ты не сказала, ты вот ушла в мир, общалась с людьми. И там наверняка что-то такое произошло, может, ты дошла до края, и
3: ну, да,
2: там, где ты уже поняла, что все, то есть это уже слишком.
3: Смотрела себя в зеркало вот, ну, вот. И спрашивала себя, кто ты вообще? Ты можешь mm-hmm. определить, потому что ты сейчас идешь в церковь, а вчера ты вот то делала. Mm-hmm. Ну, как бы реши для себя уже наконец, потому что невозможно, это лицемерие. Это чистой воды, ну, маски, которые висели у меня на полках, их надо было убирать.
4: Найди, найди свой путь.
1: Как ты сказала этим подругам, что девочки, все, дальше нам не по пути, мы как бы...
2: Или ты не сказала, как ты с ними...
3: На самом деле, они мне сами это сказали.
2: А почему?
3: Ну, это они не сказали прямым текстом, так получилось, что я совсем отдалилась от подруг из церкви, я общалась только с ними и думала, что, ну, как у нас так все хорошо. Потом я позвала их на свой день рождения, ну, я позвала и тех, из церкви и не из церкви. И так получилось, что одна не смогла, вторая не смогла, третья не пришла, в общем, ни одна из них не пришла. То есть, ну, по факту они как бы бросили меня на мой день рождения. А друзья из церкви пришли все, кого я звала. И я сделала для себя такой вывод, то, что, ну, как бы они могут быть рядом, но они не руководствуются настоящей дружбой, которая, ну, друг угу. любит во всякое время и как брат придет во время несчастья.
2: Хорошо, а ты вот можешь сказать твой конечный вердикт? Можно ли верующему человеку общаться с друзьями или друзей вне церкви, которые не разделяют его принципы? И насколько...
3: Вопрос, все в зависимости от самого человека. Я человек очень ведомый, хоть я это отрицала, на меня очень легко повлиять. И таким людям, конечно, лучше, ну, оценивать свои силы, как, ну, как они, насколько они смогут, ну, там, отстаивать свою точку зрения, отстаивать свое мировоззрение.
2: Свои принципы, да?
3: Да, свои принципы. И я поняла для себя, что мне пока что... Опять не надо туда. Нет, это люди все хорошие, но просто мы всем друг друга влияем, и очень важно оставаться, уметь оставаться, быть самим собой. Вот. И определить для себя, кем ты хочешь быть. Потому что иначе твоя жизнь будет полностью непонятной. И
1: сейчас твои подруги, они все ходят в церковь?
3: С которыми я общалась?
1: Да. Нет, с которыми ты сейчас общаешься.
3: А, ну да, ходят. Но мы... Не общаемся прям как лучшие подруги. Там, я не скажу, что у меня сейчас есть лучшие подруги в церкви. У меня есть хорошие подруги в церкви. У меня сейчас вообще нет лучших подруг. Да, у меня есть лучший друг.
2: Вопрос. Я не знаю, если вы вот эту тему с людьми, хочется немножко больше о духовности, которую ты так не могла найти в 15 лет или тогда, когда ты, у тебя вот стал протест. Сейчас ты что-то такое получаешь в церкви? Ты от чего ты могла бы сказать, да, действительно, я в церкви не только из-за общения, но еще из-за того, что я чувствую здесь присутствие Божие, которое влияет в моей жизни, которое дает мне определенную духовную поддержку. Есть оно сейчас?
3: Да. У меня есть прямое общение с Богом. Я общаюсь с ним как со своим собственным отцом. И он действительно отвечает. И я думаю, он, наверное, ждал, когда я уже смирюсь, уже просто...
2: Когда успокоишься,
3: да,
2: наконец.
3: Да, когда я уже там... Я просто человек очень капризный, мне надо идти против правил, конечно же. Вот. Но он просто ждал меня все это время, и я ему благодарна за это. И действительно, он мне показывает себя, он проявляет. Я не могу вот... Не могу отрицать его существование уже ни в коем случае. Просто у меня даже если, куда бы я, кем бы я ни стала, я не смогу этого сказать, у меня просто язык уже не повернется, потому что я видела его, ну, его величие.
2: В жизни.
3: Да, и в своей жизни.
1: Если бы ты вдруг, ну, представим, что ты оказалась лицом к лицу Богу, чтобы как-то оправдалась вот, вот это вот пережитое?
3: Я бы не стала это оправдывать. Я потому что признаю то, что, ну, это было неправильно. Я, возможно, я где-то не знала то, что я такая, так настолько сильно ведомая, и настолько у меня, не знаю, сила воли слабая, но сейчас я понимаю это, и я над этим работаю, но оправдывать я бы себя не стала.
1: Если бы ты могла время вернуть назад, ты бы исправила, то есть ты бы поступила так же, или ты...
3: Ну, конечно, во многом я бы сделала все по-другому.
2: Наше время подходит к концу. Наташа, спасибо тебе огромное. В Библии написаны такие стихи. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». Желаем вам Божьего благословения. До свидания.

0: радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших тем «Небо на земле». Сегодня у нас в гостях Эдуард Михайлович. Он преподаватель в Заокской духовной академии, магистр богословия. Также у нас в гостях Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы с ними будем продолжать исследовать тему святилища. Главный вопрос на сегодня – предназначение. Зачем это святилище вообще понадобилось? Ведь, может, можно было и без него обойтись? Вот с этого вопроса как бы начнем. Как вы считаете, жили более 2000 лет на земле без святилища люди? И жили, и спасались, и была благодать, и был голос Божий, и были пророки, и все было. Зачем понадобилось вдруг?
2: Ну, книга «Исход» повествует нам о том, что после того, как Господь вывел израильский народ из Египта, Он повелел построить святилище, и объясняется это таким образом. Мы читаем в книге «Исход» в 25 главе 8 стихе: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». Вопрос в том, что Господь хотел обитать среди своего народа. Для этого ему понадобилось святилище. Для того, чтобы проиллюстрировать все те замыслы и все те планы, которые он имеет для Израиля.
1: А другого места для него не было пожить? То есть обязательно нужно было шатер вот этот вот сооружать и...
2: Господь в пустыне разделял условия обитания со своим народом, и поэтому, поскольку евреи жили в пустыне, в шатрах, так же и Господь проиллюстрировал свое обитание именно в шатре.
1: Но с другой стороны, если так подумать, тот же самый Енох, написано, ходил с Богом. То есть он фактически свою жизнь прожил настолько близко с Богом, что можно было назвать это хождение с Богом. Бог, значит, присутствовал в его жизни, жил в его жизни, общался с ним, и не было необходимости в каком-то особом святилище.
3: Ну, я бы сказал, что здесь очень важно понимать цель обитания. То есть Бог не просто хотел обитать ради обитания. Вот это обитание было необходимо для того, чтобы у людей появилась возможность прийти к Богу, ощутить себя в присутствии Бога. И для того, чтобы вот это ощущение присутствия было достаточно ясным, для того, чтобы понимание Бога было правильным, необходимо было, ну, скажем так, несколько упорядочить вот этот вопрос, вопрос богопоклонения, отношения человека с Богом. На самом деле святилище не возникает, ну, скажем так, в раз. До того, как оно появляется в Израиле, после исхода народа израильского из Египта, уже вот эта возможность жить в присутствии Бога и даже нечто совершать из того, что впоследствии совершалось святилище, уже была. Но меняется эпоха. Меняется эпоха. До того, как народ израильский вышел из Египта, эпоха может быть определена как эпоха патриархальная, где глава семейства был своего рода священником для своей семьи, для своего рода. Он совершал жертвы. Об этом мы читаем в истории Авраама. Он выполнял роль такого посредника между Богом и своим родом, то есть он выступал в роли ходатая, что тоже мы видим в истории Авраама, когда он, например, ходатайствует за Лота, чтобы он не погиб вместе с Содомом. Он выполнял роль наставника, что впоследствии делали священники в святилище, то есть он учил. Вот, например, в книге «Бытие» в 18 главе, в 19 стихе есть очень важная описание миссии, которую Господь возлагает на Авраама. 18 глава, Бытие, 19 стих. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». То есть очень ясно из этого стиха, что Авраам был не просто каким-то человеком, которого Бог призвал и только с ним хотел выстраивать отношения. Он был первопроходцем. И эти отношения, которые были с Авраамом, должны были стать уделом и всех его потомков. Поэтому можно сказать, что святилище в миниатюре, в, может быть, каких-то даже таких отрывочных своих элементах существовало и до, когда приносились жертвы, когда Авраам совершал вот эти ходатайственные молитвы к Богу, когда Авраам выступал в роли как раз вот такого духовного лидера для, причем не только для своего рода, но и для окружающих людей, потому что вспомните историю, когда умирает его супруга, угу, Сара, и как отзываются о нем окружающие народы, которые не относятся к вот этому избранному роду. Они говорят: «Ты князь Божий среди нас». Вдумайтесь, чужие люди для Авраама, не исповедующие его религию, так высоко отзываются о нем: «Ты князь Божий среди нас». Это означает, что Авраам был духовным авторитетом и для окружающих его народов. И это, я уже закончу свою мысль, как раз говорит о том, что Авраам, может быть, не имея формального статуса священника, на деле вот эти священнические обязанности и для своего рода, и даже для остального человечества в определенном смысле выполнял.
0: Далее в программе.
1: Патриархальная система священства, она что, в какой-то момент дала сбой и перестала работать?
2: Не было ни одной такой стороны жизни еврейского народа, о которой не оговаривалось бы в Пятикнижии.
1: Вавилонская башня стала таким антисвятилищем, что Богу пришлось даже вмешаться.
3: Почему бы Христу не прийти еще до потопа? Чтобы потопа не произошло, и не произошло такой глобальной катастрофы с гибелью огромного количества людей.
2: Он показывает, что он ни перед чем не остановится для защиты своего народа.
0: Небо на земле.
1: Вот Авраам, получается, был священником для своего рода, как вы сказали, может быть, для окружающих некоторых. А в то же самое время параллельно был тот же самый Мелхиседек, которому Авраам и десятину вернул, и сказал: вот другой священник Бога Всевышнего. Наверняка могли быть и другие люди, которые выполняли священные обязанности, как тот же самый тесть Моисея, потом Иофор, он тоже был священником в другом месте. Вот эта вот патриархальная система священства, она что, в какой-то момент дала сбой и перестала работать, что Бог решил от нее отказаться и поставить святилище?
3: Она не дала сбой. Просто время идет, меняются люди, меняется ситуация, в которой эти люди находятся. В случае с святилищем таким ключевым моментом стал исход. Исход в корне поменял ситуацию. Об исходе сказано, что это момент, когда Господь создает свой народ. Создает свой народ. В каком смысле создает? До этого этот народ также существовал, но у него не было своей территории, своей земли. Его религия в Египте в чем-то сохранялась, в чем-то она была утрачена. Идентичность этого народа тоже была довольно такой размытой. То есть в чем миссия этого народа на земле? Вот. Даже если говорить не в корпоративном смысле, а в частном, в индивидуальном, каждый израильтянин, как вот кажется, когда читаешь книгу «Бытие», историю до исхода, с трудом мог осознать свое предназначение в этом мире. И вот исход становится таким моментом, когда народ выходит, у него четкая цель, у них будет земля, у них будет своя страна, они уже спаяны, слиты воедино вот этим великим событием исхода, когда Господь являет чудеса и показывает, что Он их благословляет, что Он за них, на их стороне. Вот, и много другого, что с этим связано. И, конечно же, в этом случае уже нужно, как я в самом начале сказал, нужно несколько упорядочить эту религиозную жизнь. То есть не просто отдавать ее на откуп отдельным семействам и главам этих семейств, как это было в случае с патриархальным периодом, а уже создать нечто более организованное, чтобы это было цельным, чтобы не возникало уклонений в одну или другую, или третью, или четвертую сторону, чтобы вот то, что Бог замыслил передать через святилище, чтобы оно передавалось в неискаженном виде. Для этого необходим вот такой центр, в котором бы все было сосредоточено, и который бы оберегался от искажений и разного рода воздействий, может быть, которые могут оказать люди, те же израильтяне или язычники.
2: Может быть, здесь дополнить. Божьи обетования, данные Аврааму, они исполняются. И вот та семья в количестве там 70 с небольшим человек, которая приходит в Египет, по прошествии вот этого времени плена египетского, они превращаются, собственно, в нацию, в народ. И божественный замысел, связанный с этим народом теперь же, он состоит в том, чтобы создать из этой семьи некогда нацию в самом высоком смысле этого слова, чтобы у них были законы, чтобы было некое правовое поле, в котором жил бы этот народ, чтобы они были бы свидетелями о Господе для тех народов, которые живут вокруг них, чтобы у них была бы своя религия, освященная не только теперь уже созданным священным писанием, которое пишет в их времена Моисей, но чтобы это, так скажем, чтобы это была определенная традиция, взятая от тех же самых патриархов Авраама, Исаака, Израиля, и чтобы религия их была бы не просто частью этого народа, чтобы она была бы центром, поскольку мы видим с вами, и Пятикнижие это оговаривает, наверное, не было ни одной такой стороны жизни еврейского народа, о которой не оговаривалось бы в Пятикнижии. Потому что оно оговаривает и то, что они должны есть, как они должны одеваться, как они должны проводить праздники, как они должны жениться, разводиться и так далее и тому подобное. То есть, иначе говоря, Священное Писание, оно регулировало весь ход и круг жизни этих людей. И в центре их жизни, в центре этого народа находилось святилище, в которое приходили люди, и тот священник или первосвященник, который был духовным лидером народа, на нем фактически замыкалась вот эта духовная жизнь, и он транслировал те божественные идеи, которые запечатлены в Священном Писании. Они к нему приходили за советом, за руководством, включая и такие вопросы, как правовые какие-то порядки, которые были установлены.
1: Ну, идея святилища вообще как таковая, понятно, что она должна была их сплотить вокруг Бога. Но тут появляются два вопроса. Они разные. Я, наверное, задам оба, а там посмотрим, как вам удобнее будет на них отвечать. Вопрос первый относится к прошлому. Опять же, если нужна была, ну, пришла другая эпоха. Другая эпоха наступила уже сразу после потопа. Почему нельзя было начать устанавливать подобное святилище, вот этот патриархальный строй развивать в одни Ноя? Может быть, не было бы Вавилонской башни? Потому что, по факту, Вавилонская башня стала таким антисвятилищем, что Богу пришлось даже вмешаться. Люди начали вокруг нее собираться. Это вот первый вопрос о прошлом. И второй вопрос, получается, о будущем, потому что идея хорошая, Но получилось ли у этой идеи выполнить ту задумку? Стал ли Израиль центром действительно мира, как должен был? Стало ли это святилище международным святилищем? Выходит, что не совсем.
3: Угу. Вот я попытаюсь начать с первого вопроса. Угу. Вопрос, с одной стороны, вполне уместен и верен, но, с другой стороны, есть в самом вопросе некоторая проблема. С чем она связана? Точно ведь такой вопрос мы можем задать о Христе. Почему он пришел через 4000 лет, если учитывать библейскую хронологию, после грехопадения, после того, как человек согрешил? Зачем было 4000 лет вот, жизни в недостаточно ясном понимании того, понимание было, оно передавалось и через Тору, и через пророков, но, как сам апостол Павел говорит, как бы несколько вот оно было затемнено. Зачем было? Ведь можно было как-то сократить это время, так или не так. Наверняка это можно было сделать. Почему бы Христу не прийти еще до потопа? Чтобы потопа не произошло, и не произошло такой глобальной катастрофы с гибелью огромного количества людей. Вот в Священном Писании есть один очень важный термин, который как раз характеризует вот эту проблему. Он звучит так – полнота времени. Полнота времени. Этот термин многих богословов, с одной стороны, побуждает к тому, чтобы пытаться понять, в чем же эта полнота времени заключается на каждом историческом этапе. Если говорить о Христе, что это значит? Если говорить о каких-то других событиях, что это значит? С другой стороны, она многих богословов ставит перед вопросом и даже, я бы сказал, в некоторый тупик, потому что

0: главы и до книги «Исход», где оно появляется. Ведь не то, что его не видим, мы видим как бы такую расширяющееся движение. То есть начинается с небольшого намека о заместительной жертве еще в истории о грехопадении. Затем объясняется сама жертва.
1: Прогрессирующее откровение.
0: Да, да, мы видим, как эта жертва совершается, история Авраама и так далее. То есть идея святилища постепенно раскрывается в истории патриархов. И, наконец, достигает своей кульминации тогда, когда Израиль выходит из Египта и приходит в пустыню. Поэтому что здесь можно сказать? Что, опять-таки, святилище не то, что не было. Оно было только
2: в упрощенном варианте.
0: Вот. И почему так? Ну, вот здесь нужно со смирением как бы положиться на то, что Господь лучше нас понимал, получается, зачем вот так нужно было все сделать.
3: Небо на земле.
2: Вопрос отчасти, я так понимаю, сродни тому, почему Бог и зло не уничтожил изначально. Надо было чему-то развиться. То есть нужно было развиться до потопа, чтобы был потоп, и показать, что так невозможно, надо как-то по-другому. Нужно было, наверное, чтобы люди увидели Вавилонскую башню и понять, что и так невозможно. Но ведь это можно продолжить и дальше, и таким образом перейти ко второму вопросу. Значит, патриархальная система тоже до конца не восполняла, понадобилось святилище, понадобилось целый народ святой. А народ выполнил свое предназначение? А святилище выполнило до конца свое предназначение?
1: Ну вот смотрите.
2: В идеале как-то не совсем выходит это.
1: А ведь не зря, во-первых, не зря Господь их приводит именно в землю Ханаанскую. Это происходит, по крайней мере, три причины можно назвать. Во-первых, это центр трех континентов. Оттуда проходят все торгово-караванные пути. И для того, чтобы распространить идеи, связанные с божественным откровением, данным Израилю, Господь их помещает именно в это место, потому что так намного проще и быстрее. Во-вторых, потому что какая-то определенная педагогическая здесь составляющая, потому что на этой территории не так много воды. Климатические условия, Господь их использовал для того, чтобы народ через послушание научить вере, научить каким-то вот основополагающим вещам, связанным с заветом. Кроме того, вопрос связан с защитой, потому что на севере мы видим горы, с восточной и с южной стороны – это пустыня, которую очень тяжело преодолеть. С западной стороны – это море. И мы знаем о том, что в те времена не так уж и много. На самом деле, не так уж и много народов, которые преодолевали морские рубежи. Поэтому Господь их помещает туда для того, чтобы защитить. Это еще одна цель. Поэтому то, что невозможно было сделать во времена патриархов, происходит во времена того, когда рождается, собственно, народ после исхода. Не говоря уже о том, что исход для последующих писателей Священного Писания, для пророков, это не что иное, как вот такое нормативное событие, хрестоматийное, можно сказать, посредством которого Бог демонстрирует свое отношение к Израилю. Он показывает, что он ни перед чем не остановится для защиты своего народа, для защиты их интересов. Он готов вывести их из рабства, он готов даже на такие меры, как поражение Египта, уничтожение египетских первенцев ради того, чтобы защитить свой народ, ради того, чтобы народ жил благополучно, ради того, чтобы их избавить из плена. Поэтому в этом смысле исход является началом вот этого народа, это начало их истории как таковой.
2: Ну, вот этот фактор я-то не ставлю под сомнение. Это видно, и смысл, и нужда в этом. Вопрос, на самом деле, о более далеком будущем. Не стало ли теперь святилище уже пережитком прошлого. Так же, как патриархальная система,

0: Так же, как, допустим, мы уже не можем жить по допотопному сценарию. Может быть, пора уже перейти от этого святилища, тем более и храма нет, и святилища как такового на данный момент тоже у евреев нет. И движемся дальше, забудем о нем.
1: А вот этот вопрос, выполнил ли Израиль свою миссию, выполнило ли святилище, земное святилище свою миссию, очень важен, очень важен. Я даю на него утвердительный ответ. Выполнил. Израиль выполнил свою миссию, и святилище выполнило свою миссию. Конечно, если разных людей спросить, то чаще всего будет ответ отрицательный. Израиль не справился, святилище оказалось недостаточным, но это не так. Это не так. И вот почему. Господь ведь и не ставил перед собой задачу спасти только Израиль. Господь не ставил перед собой задачу спасти через земное святилище. Понимаете суть тезиса? Господь и не ставил эту задачу. Задача святилища сводилась к иллюстрированию и объяснению неких более высоких реалий, связанных с тем, как же на самом деле Бог спасает человека. Задача народа израильского тоже не сводилась к тому, чтобы этот народ, значит, спасти или же сделать особенным и забыть обо всех других народах. Этот народ должен был носителем. Или же, как апостол Павел в своих посланиях говорит, им вверено слово. То есть этим он подчеркивает, что Израиль как раз выполнил свою задачу в том, что он сохранил это слово. Он сохранил эту истину о том, каким же образом Господь спасает людей через сохранение слова, а слово напрямую связано и со святилищем. Ведь если мы вспомним земное святилище, что в нем было, то центральным, как бы тут выразиться, элементом, объектом, что ли, святилища был закон, то есть Тора в таком узком смысле, 10 заповедей, и Тора в широком смысле, вот та самая Тора, которая Писание, книга, Библия в каком-то смысле, которая лежала рядом с ковчегом. Поэтому святилище земное выполнило свою задачу. Оно объяснило людям, как Бог спасает. Другое дело, приняли ли люди это. Но, по крайней мере, благодаря Священному Писанию это знание сохранилось. До сего момента оно сохранилось. Даже если в прошлом кто-то это не принял. Даже если мы решим, что Израиль не принял, не понял. Но важно то, что скажем, сегодняшнего момента эта истина существует. И из этого можно сказать, что, в общем-то, Господь свой замысел имел и как бы разработал не зря. Он достиг своей цели.
0: Спасибо. Получается, что нам надо будет глубже заглянуть вообще в суть и в предназначение святилища для того, чтобы разобраться. Вот вы сейчас вкратце ответили, что оно выполнило свои цели. Хотелось бы, наверное, поподробнее. Я чувствую, эта тема будет на следующий раз у нас. Какова же все-таки была отличительная черта и отличительный главный смысл, главная цель этого святилища? Вот, вы хотели
2: просто
0: что-то дополнить?
2: Просто здесь то, что вот как раз та мысль, которую хочется еще раз продемонстрировать и показать. То, что было, то, что существовало намеками на протяжении всей истории патриархов, там, от книги «Бытие», оно фактически здесь раскрывается полностью, но опять же на символическом уровне. А во Христе мы видим, что когда приходит Христос, Он демонстрирует все те принципы, которые существовали намеками и символически, Он их демонстрирует в реальности.
0: Спасибо вам за разъяснение этих тем. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы оставались с нами это время. Мы приглашаем вас присоединяться, когда мы будем изучать эти темы дальше.

0: Небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приглашаю вас сегодня послушать о том, как в жизни таких же простых людей, как мы с вами, происходят чудеса, когда в их судьбу вмешивается Бог и исполняет то, что обещал в своем слове, в Библии. Истории, которые я привожу в моих размышлениях, реальны. Они прочитаны мной из писем, пришедших в редакцию христианской газеты «Сокрытое сокровище». Сегодняшний герой – это Наумов Сергей, врач из города Йошкар-Олы. Его письмо мне лично очень понравилось. Оно как готовая проповедь, в котором есть все для того, чтобы мы с вами получили сегодня весть от Бога. Весть, которая может сегодня изменить чью-то жизнь. Пересказываю вам историю Сергея такой, как прочел в его письме. Родился Сергей и вырос в небольшом рабочем поселке, каких в нашей стране было в свое время тысячи. Крупных промышленных предприятий там не было. Это было тихое, уютное место. Настоящий курорт, по словам самого Сергея. Сергей с родителями жил в частном доме, который стоял на берегу реки. Мама Сергея работала бухгалтером, отец – рабочим. Сергей был единственным ребенком в семье, и поэтому особой нужды ни в чем не испытывал. Родители его были неверующими, хотя иконы у них в доме были. Но Сергей пишет: «Я ни разу не видел, чтобы мои родители молились или хотя бы перекрестились». А вот бабушка, которая часто приходила к ним в гости, рассказывала Сергею о Боге. Бабушка была очень доброй, всегда старалась помочь семье Сергея, так он пишет в своем письме. Она говорила, что Бог добрый, всем помогает. Но больше Сергею запомнилось, что Бог может наказывать, если Сергей будет себя плохо вести. И Сергей пишет: «Это мне, конечно же, не совсем нравилось». Но о Боге, пишет Сергей, я вспоминал не очень-то часто. Еще в детском саду люди, образованные, поэтому более авторитетные для Сергея, чем бабушка, объяснили ему и другим детям, что Бога нет и быть не может, что наука якобы давно уже доказала, и все это всего лишь бабушкины сказки. Вот так Сергей получил первый урок атеизма. В школе поведение Сергея не было примерным, по его собственным словам. Его даже иногда с уроков выгоняли. Но учился он хорошо, участвовал в различных конкурсах, олимпиадах. И его поведение, плохое, не очень хорошее поведение, обычно прощалось. Сергей читал много художественной, научно-популярной литературы. Но все те знания, которые он получал в школе, а затем в институте, лишь еще сильнее укрепили атеистические взгляды. И все-таки наука не смогла ответить на многие вопросы. С падением коммунистического строя все больше стало публикаций появляться о сверхъестественном. «Особенно непонятным, — говорит Сергей, — было для меня, что многие крупные ученые, физики, биологи, астрономы верят в Бога. И мысль о том, что Бог все-таки существует, иногда стала появляться и у Сергея. Долгое время, — пишет Сергей, — я был уверен, что веровать в Бога могут либо больные люди, у которых не все в порядке, либо темные, необразованные старушки. Но в дальнейшем Сергей познакомился с верующим человеком по имени Александр. Это был молодой офицер, спортивного телосложения, с разносторонними интересами. Он совершенно не соответствовал представлению Сергея о верующих. Сергей говорит: Мы оба были спортивными болельщиками. В основном говорили о спорте. Но, как ни странно, это общение давало очень серьезный повод задуматься для Сергея о Боге. «Еще до встречи с Александром, — пишет Сергей, — я знал, что понимается под словом грех. Знал, что я совершаю такие поступки, и за них полагается наказание. Но дальше Сергей продолжает. Но я также думал, что даже если Бог есть, то вряд ли я получу серьезное наказание. Ведь я не грабитель, не убийца, не насильник. Если я и совершил какие-то негативные поступки, то в целом, пишет Сергей, считал себя вполне положительным человеком. От Александра Сергей узнал, что дело обстоит немного иначе. Любой грех, какой бы мелочью он ни казался, должен быть наказан. Но в то же время самый страшный, самый жуткий грех может быть прощен, если человек покается в нем и примет Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Вот что узнал Сергей. И Сергей пишет: «Это для меня было совершенно неожиданным и непонятным. Есть ли Бог или нет?» Этот вопрос больше Сергея не покидал. Сергей стал читать Библию. Александр познакомил его с людьми, имеющими богословское образование, и они нашли время и, как пишет Сергей, набрались терпения, чтобы ответить на многие его вопросы. «Эти люди дали мне книги. Это были не просто книги о Боге, это были научные книги, в которых доказывалось существование Бога, божественное происхождение Библии, сотворение земли и человека». Сергей пишет: «Мой атеизм был основан на науке, и той же наукой был поколеблен, был разбит». Сергей стал верующим, покаялся перед Богом в своих грехах, принял крещение и стал членом церкви. Оказалось, что с этой церковью Сергей был знаком и раньше. За 7 лет до своего крещения Сергей водил сына на занятия бальными танцами во Дворец культуры. В это же время там проходили богослужения. Пока Сергей ждал возвращения сына с занятий, читал детективы, газеты, разговаривал с другими родителями, пишет, выходил попить пиво, покурить, но ни разу, даже из любопытства, Сергей не зашел на богослужение. Хотя вход был свободным, двери были открытыми, Сергей не использовал тогда возможность прийти к Господу. Но слава Богу, что Бог был достаточно терпелив к Сергею и дал еще один шанс. Сергей слышал много историй о том, как люди приходили к вере. Часто этот путь шел через страдания, через трудности, через боль. И Сергей говорит: «Я благодарен Богу, что Он дал мне возможность прийти к Нему через общение с людьми, через мое любимое занятие, через чтение книг». Видите, друзья, Бог по-разному людей ведет к себе. Заканчивается письмо Сергея таким обращением. И я хотел бы также закончить, прочитав часть его письма, последнюю часть его письма, в котором он так обращается к нам с вами. Сергей пишет: «Хочу обратиться к тем, кто еще не знает Бога. Ищите Его сейчас. Не ждите безвыходных ситуаций в вашей жизни, когда вам придется обратиться к Нему. Не думайте, что у вас будет впереди много времени и много возможностей прийти к Нему. Подумайте, может быть, у вас будет только один шанс. Ищите Бога, и вы найдете Его, потому что в Библии сказано: ищущий находит. Найдите Бога, и тогда вы увидите новый смысл в вашей жизни. Познайте радость общения с Ним и счастье быть спасенными». Наумов Сергей, врач, город Йошкар-Ола. В конце могу пожелать лишь одно – чтобы мы с вами действительно не ждали беды. Чтобы мы не ждали старости. Чтобы мы не ждали, что вот придет однажды день. Настанет однажды время молиться Богу. Писание говорит: вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. А также в Библии еще написано: ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Там, где эта весть застала вас, остановитесь и задумайтесь о Боге. Обратитесь к Нему со мной в молитве, повторяя слова, когда они будут созвучны вашему переживанию или вашим мыслям или чувствам. Боже, я долгое время шел, не замечая Тебя. Но сейчас я желаю остановиться, поблагодарить Тебя за то, что Ты даешь мне работу, одежду, кров над головой, даешь пищу, за то, что у меня есть силы работать и обеспечивать себя и близких. Я не желаю ждать какого-то дня в будущем, я желаю сегодня, сейчас узнать Тебя лучше, узнать Тебя ближе. Открой мне истину о Тебе и волю Твою тем путем, который Ты изберешь для этого. Аминь.
1: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь палестинской глубинки во времена Иисуса Христа невозможно было представить без синагоги. Синагоги появились во время Вавилонского пленения, когда храм был разрушен, и большая часть населения Иерусалима и его окрестностей была депортирована в Вавилон. Люди пытались как-то пережить это потрясение. Многие из них потеряли все. Они потеряли дома, потеряли родину, потеряли близких, но не потеряли веру в Бога. Это объединяло их, и, создавая синагоги, они придерживались одного единственного принципа. Синагога должна насчитывать не менее 10 мужчин, и членом синагоги можно было становиться уже в 12 лет. Синагоги в Палестине отличались от синагог в Вавилоне, но их роднило то, что синагога была попыткой заменить храм, однако дубликатом храма не стала. Как вавилонские синагоги, так и синагоги в Палестине скорее напоминали клуб по интересам. Люди приходили сюда поклоняться Господу, читать Писание, делиться своим пониманием священных слов и жизни. Они приходили сюда обсуждать политические, экономические новости, рассказывать друг другу, что происходит у них в семье. Таким образом, синагога была многофункциональной. Она играла также роль школы, потому что дети учились здесь читать и писать. Важно заметить, что синагога создавалась в те времена всегда с определенной ориентацией в географическом плане. Вход указывал в сторону Иерусалима. Молящиеся, когда молились, поворачивались лицом к Иерусалиму. Поэтому, если археологи находят синагоги, в которых вход расположен не в сторону Иерусалима, это означает, что построены они уже позже, после его разрушения в 70-м году нашей эры. Здесь вы видите развалины синагоги недалеко от Галилейского моря. Базальтовый камень. Он играл важную роль в тех местах, потому что огромные запасы этой породы позволяли строить различные здания, в том числе и синагоги. Синагоги обычно строились так, чтобы мужчины и женщины могли сидеть в разных частях здания. Колонны помогали эту проблему решить. За колоннами обычно располагались скамьи, на которых сидели слушатели. Но если в синагоге не хватало мест, то слушатели могли помещаться прямо по центру между колонн и слушали или рассуждали, или же занимались какими-то делами, сидя прямо на циновках. Иудеи времен Иисуса Христа щедро жертвовали на строительство синагог. И останки этих зданий можно встретить во всех местах проживания иудейской диаспоры в те времена. Иногда иудеям отстроить синагогу помогали даже иностранцы, как, например, римский военачальник помог иудеям Капернаума построить роскошную синагогу. Здесь вы видите развалины синагоги в Хорозине. Наверняка Иисус проповедовал в этой синагоге, ведь она находится всего в 1,5 километрах от Капернаума. В развалинах синагоги Хорозина нашли седалище Моисея. Седалище Моисея стояло подле ковчега со свитками Торы и пророков. С другой стороны от этого ковчега полагалось стоять седалищу Ильи. В 4 главе Луки мы читаем, как Иисус, будучи в синагоге Назарета, взял свиток, начал читать его, а затем, прочитав, сел. И после того, как он сел, он начал проповедовать. Предположительно, он сел на седалище Ильи, потому что отрывок, который он прочитал, находится в книге пророка Исаии. Талмуд говорит, что если отрывок читался из пророков, то комментировать его полагалось, сидя на седалище Ильи. Если же отрывок читался из Торы, то комментировать его полагалось, сидя на седалище Моисея. Седалище Моисея напоминает нам о том, что Иисус на горе Преображения также оказался между Моисеем и Ильей. Моисей и Илья, как представители авторов двух больших разделов еврейской Библии Ветхого Завета, обрамляют собой логос, слово, воплощенное слово Господа, которое обитало с нами, и мы видели славу Его, как единородного от Отца. Если мы посмотрим, как устроено это седалище, то не заметим ничего необычного. Седалище высечено из камня. На таком каменном седалище человек должен был чувствовать себя уверенно и уютно. Именно так чувствовали себя фарисеи. Иисус говорит, что на седалище Моисеевом сели фарисеи. Он говорит это с упреком. Очевидно, фарисеи претендовали на то, что их трактовка Торы — единственное верное прочтение. Синагога Капернаума, синагога Хоразина и окружающие синагоги представляют собой удивительные здания. Сейчас, когда ведется их реконструкция, ученые удивляются тому, с какой любовью украшены эти здания. Неизменный атрибут всех синагог — менора, семисвечник — это напоминание о том, что Моисей, построив скинию по образцу, данному Богом на горе, устроил ее так, что в первом отделении находился светильник, заправленный оливковым маслом, семь лампад которого должны были дарить свет, напоминая об истинном свете, свете Шехины. Оливковое масло, которое использовалось для горения этого светильника, символизирует собой Дух Святой. А сам светильник символизирует собой дерево жизни. Человек тоже символизируется в Писании деревом. И каждый человек призван быть деревом жизни, если он излучает Божий свет. Вы видите развалины синагоги в Капернауме. Господь благовествовал здесь. Мы знаем, что Он исцелил здесь Сухорукова во время субботней полемики о том, что можно делать в субботу, а чего нельзя. Здесь, в этой синагоге, Он произносит проповедь, записанную в 6 главе Иоанна, о хлебе жизни, о том, что едущий этот хлеб жить будет вечно. Синагога Капернаума была украшена роскошнее других, и в двух шагах от нее находился дом Петра. Мы видим развалины дома Петра под церковью Петра, которая была воздвигнута в Капернауме в память о великом Божьем слуге. Господь Иисус Христос переселился жить в Капернаум после изгнания из Назарета. Он созерцал эти прекрасные фризы, резьбу по штукатурке и камню, которой была украшена Капернаумская синагога. Вы можете видеть звезды, пятиконечную звезду, которая символизирует царя Соломона, и шестиконечную звезду, которую принято называть звездой Давида. Некоторые ученые отмечают, что называть звездой Давида шестиконечную звезду стали иудеи средних веков. Очевидно, во времена Иисуса Христа этот символ не прочитывался как звезда Давида. Но реально предположить, что эта звезда могла быть символом 12 колен, поскольку если разделить внутреннюю часть на 6 равносторонних треугольников вместе с внешними получается 12 фрагментов. Цветы и растительность, особенно листья аканта, широко распространенное украшение тех времен. Листья аканта, окаймляющие цветы, встречаются на гробницах того времени и в богатых домах. Синагоги украшались также изображением кувшина и виноградной кисти. Кувшин обозначал не чашу для вина. Кувшин обозначал сосуд с манной, который хранился некогда в скинии Моисея во святом святых в память о том, что Господь напитал народ в пустыне манною, когда им нечего стало есть. Он продолжал питать их манною на протяжении 40 лет их путешествия. И манной Талмуд называет Слово Божье. Та манна, которая падала с неба, была лишь притчей о Слове Господа, говорят раввины, потому что не словом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Итак, мы видим кувшин с манной и виноградную кисть. Виноградная кисть символизировала собой народ Израиля, где каждая ягода символизирует отдельно взятого члена общества. А сок, который делает эту ягоду живой и вкусной, символ Духа Святого в иудейском прочтении. Христиане позже привнесли в этот символ идею крови Христа, опираясь на Его слова, что сия чаша, которую Он преподнес ученикам на последней вечере, есть Новый Завет в Его крови. Таким образом, получить Дух Святой возможно только на условии веры в пролитую кровь Господа Иисуса. В христологическом прочтении мы потеряли первую часть этого символа, то есть указание на Дух Святой. Тем не менее, Дух Пятидесятницы или Святой Дух Церковь не могла получить без веры в пролитую кровь Иисуса Христа. Важные символы встречаются на капителях колонн в Капернаумской синагоге. Мы можем видеть здесь пальму. Пальма — это не только символ процветания. Пальма — это символ праматери Сары, от которой родился обещанный чудесный младенец, ставший прообразом Иисуса Христа, тот самый, которого так долго ждал Авраам. Можно видеть также ковчег, в котором спрятаны были свитки, читающиеся во время богослужения в синагоге. Здесь резное изображение ковчега, указывающее на то, что ковчег — это нечто, содержащее ценные Божьи откровения. Ковчег в скинии был не только престолом Шехины, он был еще хранилищем Божьей воли, потому что в ковчег полагались 10 заповедей, которые Господь написал на скрижалях, вытесанных Моисеем. Археологи находят очень много предметов, относящихся к тому времени. Так можно видеть различные предметы, которые сопровождали жизнь и быт человека. Нередко они сделаны из тех же камней, что и дома, и синагоги. Измельчить зерно, усвоить его, было символом постижения Божьей воли, записано в Его Слове. Таким образом, весь быт иудеев – пронизан ориентацией на религиозное сознание, на его развитие, на развитие отношений с Господом. Другим символом, которым Господь обозначил себя в Священном Писании, является свет. Вы можете видеть разные варианты иудейских светильников, которые заправлялись маслом. Масло, горящее в светильнике, также символизировало Дух Святой, а человек в Писании нередко обозначен сосудом. Эта образная передача помогала людям осознать свое высокое призвание быть передатчиком Божьего света, распространять свет, тепло и благодать, которыми Господь делится с нами. В книге Откровения Иисус изображен как ходящий посреди семи светильников. Мы многократно встречаем в Писании образ света как атрибут человека и атрибут Бога. Не потому ли, что Бог поделился изначально своим светом с Адамом, изваянным из глины? Господь, который ходит посреди семи светильников. Семь светильников может быть аллюзией на минору, то есть на дерево жизни. Церковь Господа, посреди которой Он ходит, призвана быть в этом мире деревом жизни, живым воплощением Божьей доброты, Его света и любви. Если вы хотите стать частью великого процесса исцеления человечества от тьмы, станьте листиком дерева жизни. Всем принявшим это решение, Господь обещал грандиозную встречу в небесах, в синагоге всех времен и народов, где не будет ни плача, ни скорби, ни болезни, потому что прежнее прошло. Господь обещал, и Он исполнит.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Открытый разговор. Ведущая Людмила Верлан.
1: Дорогие друзья, я очень рада новой встрече с вами в рамках программы «Вкус настоящего счастья». О счастье очень приятно говорить. Но а что делать тогда, когда в нашу жизнь неожиданно врываются определенные обстоятельства, которые нас не устраивают? Когда у нас появляются проблемы, которые трудно разрешить? Когда врываются какие-то такие мелочи, которые нас раздражают, и мы ничего не можем с ними сделать. Давайте подумаем. В этом нам поможет старинная притча. У одной женщины было два сына. Один сын делал зонтики от дождя, а другой сын красил ткань. Одному сыну для успешного бизнеса нужен был дождь, чтобы продавались зонтики от дождя. А другому сыну нужно было солнце для того, чтобы он мог вручную красить ткань. И бедная женщина каждый день плакала. Когда светило солнышко, она оплакивала семью сына, который делал зонтики от дождя, потому что, естественно, он продавал меньше зонтиков. Когда шел дождь, она оплакивала семью сына, который красил ткань. Ему нужно было солнышко. И так она целыми днями плакала, потому что то светило солнце, то шел дождь. Однажды мимо прошел мудрец и говорит: «Женщина, ну каждый раз я прохожу мимо твоего дома, и ты постоянно плачешь и плачешь. В чем твоя проблема?» Она говорит: «Ну как мне не плакать? Если каждый день страдает, то семья одного сына, если идет дождь, и он не может красить ткань, то страдает семья другого сына, если светит солнышко, и он не может продать зонтики дождя. И поэтому мне жалко то одну семью, то другую. Поэтому-то я и плачу каждый день». Мудрец говорит: «Милая женщина, а давай мы посмотрим на твою проблему с другой стороны. Вот посмотри, сегодня светит солнышко, и ты радуйся тому, что твой сын, который красит ткань, он сегодня успешно может ее покрасить и затем успешно продать. Его семья будет в выигрыше. Если же завтра пойдет дождик, ты радуйся тому, что успешно будет идти продажа зонтика у сына, который делает зонтики от дождя. И вместо того, чтобы плакать, ты каждый день будешь смеяться». Так женщина и поступила. Обстоятельства не изменились. Точно так же: то светило солнышко, то шел дождь. Но женщина уже не плакала, а радовалась. Потому что она радовалась тому, что то одна семья, она имеет прибыль, то другая семья имеет прибыль. Может, в нашей жизни не так просто можно справиться с обстоятельствами. Но если мы рассмотрим наши проблемы, то мы увидим, что достаточно часто мы страдаем по поводу того, что мы просто не можем изменить. Но мы все равно страдаем. Ну, к примеру, опаздываем на работу. Остановился троллейбус. Слетели штанги. В данный момент я ничего не могу изменить. Но я нервничаю, я возмущаюсь, я порчу себе настроение окружающим людям, но от этого быстрее троллейбус не пойдет, а я испортил себе настроение другим. Если же я смотрю на это дело с другой стороны и действительно понимаю, что мне нужно срочно на работу попасть, а троллейбус стоит, ну, я начинаю думать, что делать. Может быть, пробежаться одну остановочку. Может быть, в конце концов, такси остановить и доехать до места работы, чтобы не опоздать. Другими словами, если я поддаюсь обстоятельствам и начинаю страдать по поводу какой-то проблемы, на меня наступает, он находит такой как бы ступор. И когда человек переживает, ему очень трудно включиться в какую-то деятельность. Он, как правило, страдает и весь уходит вот это в свое страдание. А вот если человек смотрит оптимистично на жизнь и начинает прорабатывать вот эти обстоятельства и понимает, что на данный момент ничего не может изменить в этих обстоятельствах, но зато он может принять какие-то действия для того, чтобы как-то обойти это неудобное обстоятельство, эту проблему, что-то сделать так, чтобы эти обстоятельства изменились в лучшую сторону. Или, если даже не изменились, найти что-то положительное, за что можно зацепиться и не тратить ни свои нервы, ни нервы других людей. Интересное открытие сделал доктор Гринвальд. Он в 1984 году написал труд о том, что значит счастливый человек. И он написал такие слова: «Подавляющее большинство жизнерадостных, довольных людей, опрошенных мной, испытало за свою жизнь душевные муки, горькие разочарования и поражения, поразительно схожие с тем же переживаниями, которые обременяли моих пациентов». То есть он доктор-психиатр. И обратил внимание, что у многих счастливых людей те же самые проблемы, что у его пациентов, которые страдают какими-то психическими расстройствами. Разница была в том, что эти люди по-другому относились к обстоятельствам. Пишет он дальше так: «Все счастливые люди, которых я опрашивал, решили не быть жертвами обстоятельств, а быть счастливыми». Дорогие друзья,

ныне. Вновь и вновь я приходил к выводу, что они воспользовались сложившимися обстоятельствами, чтобы пересмотреть свой взгляд на окружающий мир. Затем они сознательно или бессознательно принимали решение, что лично сами несут ответственность за свое счастье. Несколько лет тому назад мне пришлось побывать на одном достаточно большом конгрессе. Это было в Украине. Ко мне подходит очень интересная женщина, хорошо выглядевшая. Так я вот прикинула, что она моложе меня выглядит. Очень ухоженная, такая улыбающаяся, светлая женщина. Ну и она меня спрашивает, ты меня узнаешь? Что-то как-то так вот я стала складывать в своей памяти. Лицо вроде знакомое, моложе меня, как-то так я стала вспоминать, и что-то у меня не сходилось как-то. Тогда она говорит, ты знаешь, я вот и назвала свое имя. Когда она себя назвала, вот я в полном смысле слова потеряла дар речи. Ну, во-первых, потому что на ее свадьбе мне было 6 лет, то есть она уже явно не моложе меня, намного старше. Это во-первых. А выглядела она очень хорошо и выглядела намного моложе меня. А во-вторых, эта женщина буквально в течение 2 лет принесла ряд очень страшных потрясений. Она потеряла маму от инфаркта. Не прошло и полугода, она потеряла брата, его убила молния. Не прошло и полугода, в автокатастрофе погибает сын, и потом, в конце концов, и муж уходит к другой женщине. И я последний раз ее видела именно в таком удрученном состоянии. И несмотря на серию таких жутких обстоятельств в ее жизни, несмотря на то, что она пережила такие потрясения, она смогла подняться выше всего этого, остаться таким очень светлым человеком. И на протяжении всех этих 3 дней конгресса я за ней наблюдала. Постоянно рядом с ней кто-то находился. То кто-то что-то там плакал у нее на плече, она утешала. То она кому-то оживленно что-то рассказывала, то кто-то спрашивал у нее совета. Вокруг нее постоянно были люди. Она как магнитом себе их притягивала. Это после того, что она столько всего пережила. Но по ней невозможно было это сказать. Таким светлым и лучезарным была она человеком. Вот это очень важно. Это зависит от нашего выбора. Либо мы падаем под ударом обстоятельств, сдаемся, впадаем в депрессию, в уныние, либо мы находим силы подняться над всем этим. И все эти переживания, все эти разочарования в нашей жизни использовать как школу, как определенные уроки, жизненные уроки, которые помогают нам стать добрее, светлее, более понимающими, более сочувствующими. Но и с такими магнитиками, которыми потянутся люди. И это все зависит от нашего решения. За нас никто не сможет принять это решение. За нас никто это не может сделать. Только мы сами принимаем решение. Либо мы падаем под бременем обстоятельств, либо наоборот, мы поднимаемся, становимся выше и чище. Мне самой пришлось пережить ряд очень сильных потрясений. Скоропостижно скончался муж. За одни сутки ему было всего 56 лет. И на второй день после похорон у меня отнялись ноги, я не могла встать. Я вот думала, а что хорошего может быть в этих обстоятельствах? Как мне теперь жить дальше? Что делать дальше? И пришла такая мысль. Мысль от Бога. А ты не плачь по поводу того, что ты потеряла. Ты благодари за то, что ты имела. И радуйся тому, что ты имела. И вот действительно, вот эта надежда на то, что любящим Бога все содействует ко благу, дало силу подняться. У меня опять стали работать ноги. Я поднялась. И имею возможность сейчас общаться с вами. Потому что если бы не это ощущение Божьего присутствия и помощи во всех обстоятельствах, очень трудно справляться с ударами судьбы. Спустя год моя дочка вышла замуж. Еще спустя год она родила девочку, очень тяжело родила. В результате врачебной ошибки самая тяжелая форма ДЦП. Конечно, можно опустить руки и оплакивать и дочку, и внучку. А можно благодарить Бога за то, что они живы, за то, что маленькая девочка все равно растет, улыбается. И по милости Божией у нее на лице не видно последствий церебрального паралича. Это очень улыбающийся такой человечек, очень радостный, постоянно смеющийся. И она как маленькое солнышко в нашем доме. Конечно, можно было бы страдать по поводу того, что она не развивается так, как остальные дети. Можно было бы переживать каждый день, зная о том, что ей уже почти 2 годика, она еще не сидит, трудом держит голову. А можно радоваться тому, что она улыбается, радоваться тому, что она вообще у нас есть. И радоваться тому, что очень медленно, но маленькими шажками она все равно развивается и растет. Все зависит от нашего состояния, от нашего желания, от нашего выбора. Все зависит только от нас. Рассказывают такую притчу о том, что однажды к берегу очень бурной реки подошли 2 монахов. На берегу этой реки сидела женщина пожилая и стала слезно их умолять: «Пожалуйста, друзья мои, принесите меня через эту бурную реку. Камни скользкие, я боюсь упасть». Ну, монахи согласились большим трудом, потому что женщина была грузная, тяжелая.
они перенесли.

Несли ее через речку, опустили на другом берегу, ну и женщина пошла по своим делам, своими дорогами. А двое монахов продолжали свой путь. И вот один идет, молчит, а второй постоянно кряхтит и ворчит. «Ой, как мне эта женщина давила бок! Ой, как было тяжело ее нести! Ой, как она мне прижала эту руку!» И вот так в течение получаса он стонал и все вот возмущался и ворчал, как ему тяжело вот эта женщина досталась. Потом, через полчаса, он уже выдохся и говорит: «Слушай, неужели тебе не тяжело было ее нести?» А его товарищ говорит: «Ну, тяжело было нести, но, понимаешь, все дело в том, что я ее оставил на том берегу, а ты ее до сих пор несешь». Очень часто в нашей жизни так бывает. Так, есть какие-то сложности, есть какие-то проблемы, но мы с ними носимся. Уже, может быть, и стоило бы эту проблему оставить, может быть, стоило бы уже вообще ее отложить, и как-то, может быть, ее принять, а мы с ней носимся. Мы переживаем, мы жалуемся, мы страдаем, мы стонем. Стоит в такие минуты вспомнить этих двух монахов. Есть смысл наши все трудности оставить на берегу реки. Там вот было какое-то время сложно. Это очень важно помнить, что надо там оставить. Есть интересные такие выражения, что можно каждый день страдать по поводу того, что мы чего-то не имеем. Но вот кто из нас может сказать, что у нас уже все есть, буквально все, что мы вот сегодня достигли такого момента, что у нас есть все необходимое для такой жизненной деятельности, и нам, в общем, ничего уже не нужно. Но навряд ли даже самый богатый человек может похвалиться тем, что он достиг такого момента, что ему вообще уже больше ничего не нужно. Так вот, каждый день мы можем страдать по поводу того, что у нас чего-то нет. Но каждый день мы можем радоваться тому, что у нас что-то есть. Давайте подумаем. Может кто-то сказать, что у него вообще ничего нету и ничего хорошего у него в жизни нет? Но если так хорошо подумать, даже в самые сложные моменты мы можем что-то найти положительное и хорошее. Тоже рассказывают о двух товарищах, которые шли по дороге, и один другому говорил о том, что ну есть у нас за что благодарить каждый день. Ну есть у нас такие моменты, что можно как-то найти что-то хорошее. Ну и второй с такой издевкой показывает на сбитую собаку, уже такую, в общем-то, в не очень приглядном виде, и такой с издевочкой, с подковыкой говорит: «Ну вот скажи, ну вот что хорошего вот в этом обстоятельстве? Вот что вот в этом псе сейчас можно найти хорошее?» И вот товарищ нагнулся и говорит: «А ты посмотри, какие у него необыкновенно белые зубы». Вот даже в таком неприглядном виде этот человек сумел найти что-то положительное. Вот это очень важно — уметь находить даже в самых тяжелых обстоятельствах что-то положительное, что-то хорошее. И не разрешать, чтобы обстоятельства брали над нами верх. Потому что есть какие-то вещи, которые просто их нужно принять такими, какие они есть. Есть еще очень интересное такое выражение. Если жизнь преподносит тебе лимон, делай из него лимонад. Если начались черные полосы, ты по ним пробегай, по белым прогуливайся. А если уж они затянулись, проверти в шоколад и запей лимонадом, и все будет нормально. Может быть, конечно, легче об этом говорить, но поверьте, что это все зависит от нашего выбора. Мы можем страдать по поводу обстоятельств, которые мы не можем изменить, и ничего в нашей жизни не изменится. Мы можем находить что-то замечательное даже в самых тяжелых обстоятельствах, за это быть благодарными, и наша жизнь действительно будет иметь вкус лимонада. Идя по дороге, веди счет цветам, а не рытвинам. Обращай внимание на радугу, а не завалы из камней. Вспоминай о том, сколько путей уже пройдено, а не на ту грязь, в которой пришлось вымазаться. Думай не об усталости, а о том, как все пройденное тобой закалило и укрепило твой дух. Не поддавайся мыслям о боли, а предвкушай победу. Есть замечательная молитва оптинских старцев. «Господи, дай мне душевный мир и покой принять то, что я не могу изменить. Дай мне мужество, чтобы изменить то, что могу изменить, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». Эта молитва мне очень часто помогает. Я всей души желаю, чтобы она помогла и вам, чтобы мы могли научиться отличать те обстоятельства, которые мы должны принимать, такими, какие они есть, и благодарить за них. Чтобы мы могли находить мужество изменять те обстоятельства, которые по силам нам изменить. И чтобы мы могли отличать одно от другого. Пусть Господь благословит вас. До следующей встречи.

0: Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Апостол Павел писал: «Корень всех зол есть сребролюбие». Библия часто подчеркивает мысль: богатство является большим соблазном. Нередко, пытаясь достичь богатства, человек прибегает к различным способам, в том числе и к самым благим. Как это может быть? Что об этом говорит Священное Писание? Сегодня мы поговорим об этом с магистром богословия Шалаховым Владимиром Юрьевичем. Итак, в Священном Писании есть примеры того, как люди пытались обогатиться, прибегая к самым разным способам, в том числе и к самым благим. Как это может быть? И какие конкретно примеры из Священного Писания вы сейчас можете привести?
3: Я бы хотел привести пример из книги Неемия. В книге Неемия в 5 главе рассказывается, как начался большой ропот в народе, когда они восстанавливали город Иерусалим. Причиной этому было следующее. Вот мы сейчас прочитаем отсюда отрывочек. Это третий стих. «Были такие, которые говорили: поля свои, виноградники свои и домы свои мы закладываем, чтобы доставать хлеба от голода». Четвертый стих. «Были такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших». А дальше они жалуются. Пятый стих. «У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших, дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении, и нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши, виноградники наши у других». О чем здесь идет речь? Оказывается, что во время строительства, восстановления стен, эмигрировавшие или вернувшиеся, наконец, из плена на родную землю евреи, израильтяне, оказались не все с хорошим финансовым положением. И во время строительства у них не было времени, когда обрабатывать свои поля или когда с них собирать урожай, и чтобы с этого жить. С утра до вечера они находились на работах, а приходило время царского налога, и они, чтобы не быть виноватыми и не подвергнуться наказанию, шли к более богатым своим собратьям и брали у них деньги, но не просто. Они говорят: мы под залог отдавали. И под залог оказывались их дочери, их сыновья, их поля. И это ненормальное дело, которое вызвало гнев у Неемии, руководителя этого строительства. «Когда», шестой стих, «я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился». Дальше читаем седьмой стих. «Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: вы берете лихву с братьев своих, и созвал я против них большое собрание». И вот дальше, восьмой стих. «И сказал им: мы выкупали братьев своих, иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам?» Они молчали и не находили ответа. Я благодарен Богу, что Неемия был таким смелым человеком. В нашей жизни их не хватает.
2: А вот кто такой был Неемия, что он имел такую дерзость сказать, как здесь написано, знатнейшим и начальствующим, вот такие слова, правду в глаза? Он был пророк?
3: Нет, он не был пророк. Он был волонтер, можно сказать, своего дела. Он любил дело Божье и об этом рассказал царю Артаксерксу и получил у него разрешение заняться восстановлением Иерусалима. Ему была вверена грамота, по которой он мог начать организовывать это строительство дальше. И он имел только лишь государственную должность, чтобы руководить этим строительством. Но нам удивительно сегодня, что человек, который имел поручение государственное, так внимателен был к проблемам тех, кто на стройке был. Мы обычно что видим? Подчастую, так получается зачастую, что заодно, пока делается какое-то государственное дело, рядом те, которые его делают, колоссально на этом наживаются. Неемия — вызов всем современникам. Неемия показывает свою бессеребренность, свой удивительный характер. И вот он что говорит. 9 стих. «И сказал я, нехорошо вы делаете, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов и врагов наших». И дальше он требует, что в 11 стихе, «чтобы возвратили ныне же поля, виноградники и все, за которые вы судили их». И сказали они, 12 стих, «возвратим и не будем с них требовать, сделаем так, как ты говоришь». И позвал я священников и велел им дать клятву, что они так сделают. 13 стих. «И вытряхнул я одежду мою и сказал, так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего из дома его, из имения его, и так будет у него вытрясено и пусто, и сказала все собрание. Аминь». И прославили Бога, и народ выполнил слово сие. Мне чрезвычайно приятно это место читать. Мы сегодня часто слышим стоны от людей в общественном транспорте, везде, где люди где-то высказываются, они всегда с обидой часто говорят о тех, кому верено было чем-то руководить, и они неверно распоряжались то, что им было верено, что людям недоплачено, не выдано, сколько требуется, зато себя они не обижают. Интересно, что вы правильно сказали в начале темы, что желание обогатиться людей толкает всегда прикрываться благими намерениями. Потому что в открытую рассказать о себе, что мне так нравятся деньги, это очень смешно, да, и стыдно.
2: Ну, естественно. Действительно. Надо прикрыться чем-то новым.
3: И еще интересно, что
2: прикрыть свой грех.
3: В этой же книге, в Неемии, мы находим еще один факт, насколько отвратительно то, что делалось. В 3 главе Неемии, в 5 стихе мы читаем «тех, кто строил, восстанавливал по фамилиям». И здесь написано «подле них чинили фикойцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего». Тем более обидно то, что у этих людей даже у самих желания не было пальцем пошевелить для работы, а зато они не стыдились тех трудях, у которых не было лишних денег, которые не обрабатывали свои поля, были с утра до вечера на работах, возвращались и оказывались в долгах. Даже на простой хлеб они шли к этим, которые не работали.
1: Открытая книга.
2: Но эти люди, они были из израильского народа.
3: Да, они
2: были
3: верующими.
2: Евреи.
3: Они были все себя считали верующими и знающими Бога.
2: Вот надо же, удивительно может показаться то, что ну, это же все-таки был избранный Божий народ. И, казалось бы, люди верные, люди чистые, люди готовые всегда исполнить Божью волю.
3: А, как ни странно.
2: Да, в данном случае они наживаются за счет более бедных.
3: Здесь идет и в наживо, и вымогательство.
2: Отлынивают от работ.
3: Да. Как ни странно, но мне хочется сказать, что это закон, наверное, закономерность, что среди тех искренних людей, которые собираются что-то делать для Господа, очень часто туда заходят, и там находятся те, которые намерены поживиться за этот счет на церкви, на церковном деле, на Божьих идеях. И такое у нас исторически всегда было. Пример этому — Иуда. Иуда был один из 12 апостолов. И все же он имел желание также и поживиться, будучи с ними. А когда мы смотрим в Евангелие от Иоанна, в 12 главу, мы находим слово насчет него. Женщина, которая помазала ноги Иисуса и отерла волосами свои ноги, драгоценным нардовым маслом вызвало зависть и обиду у Иуды. А вот что пишет Евангелие. 12 глава, 4, 5 и 6 стихи. «Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же это он не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. И он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». То есть, будучи казначеем, он подворовывал, он оплачивал свои рабочие дни, которые тратил на апостолов и на Иисуса Христа. Дома не находился, наверное, работа стояла, и он себя не обижал.
2: И что, вот пример сребролюбивого Иуды, который был среди апостолов, в общем-то, самых, наверное, преданных Иисусу Христу людей, среди 12 апостолов, ближайшего его окружения, говорит, наверное, о том, что такие люди всегда будут даже в Церкви Божьей?
3: Да. И нам нужно вырабатывать в себе такой характер, чтобы не притыкаться на них. Для многих, конечно, узнать или получить информацию о том, что какой-нибудь уважаемый человек, который от имени Божьего что-то начинал делать или вдруг облечён, выведен на чистую воду как махинатор или что, для этих людей уже кажется всё, конец света. Верить уже некому больше.
2: Да. Действительно, разочарование в Боге, и в церкви.
3: И в Боге, и в церкви.
2: Бог.
3: Куда смотрит Бог?
2: Почему он сразу не пресекает такие случаи? А церковь? Да там все обманщики. Там, в общем-то, никому верить нельзя.
3: Вот поэтому я хотел привести два отрывка из Писания. Куда смотрит Бог, когда такие вещи происходят? Книга Амоса, 4 глава, 1 стих. И 2 стих. И 3. «Слушайте слово сие, телицы Васанские, которые на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, и мы будем пить, клялся Господь Бог святостью Своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами, и сквозь проломы стен выйдете, каждая, как случится, и бросите все убранство чертогов, говорит Господь». То есть Господь показывает свое отношение к обогащению за чужой счет. Он разделяет негодование. Мне нравится слышать о Боге это. Мне нравится знать, что наш Бог разделяет наше негодование по отношению к таким вещам. Но не скоро вершится суд Божий. И еще в этой же книге мы находим в 6 главе такой же, с 4 по 8 стих. «Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости, нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов из тучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе плененных, и кончится ликование изнеженных. Клянется Господь Бог самим собою. И так говорит Господь Саваоф: гнушаюсь высокомерием Иакова, ненавижу чертоги его, предам город и все, что наполняет его». Мы опять видим, что Бог разделяет скорбь по отношению к бедным людям. И еще одно место, которое можно было бы прочитать, это в Иакова, в 5 главе, говорит апостол с 1 стиха до 6. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле, наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». Это вот те из многочисленных отрывков, которые нам показывают, что Бог разделяет чувство негодования по поводу оббирания людей. Мне нравится всегда думать о нашем Боге, что Он защищает наши чувства и заступается за обиженных. И я вижу, что в Писании все пророки от малых до больших свидетельствовали, что одной из основной причины было все же социальная несправедливость, которую развивали в себе люди на земле израильской, и за это они пошли в плен. Идолопоклонство и социальная несправедливость. Социальной несправедливости может подтолкнуть один человек, который в открытую наживается на деле Божьем, и его никто не пресекает. Когда так все себя ведут, когда не проявляют активной жизненной позиции, тогда это зло захватывает всех, оно становится заразным. И люди начинают совершенно по-другому относиться к делу Божьему, к работе, и исчезают вот это сердечное отношение. Все на плате, на выгоде, на сделках. Так случилось в дни Соломона, когда царь стал строить большой храм. Он не прибег к молитве к Господу, не прибег к своим же землякам, которые бы сердечно могли бы трудиться во славу Божию, а нанял из Тира мастера, который за деньги начал трудиться, и он стал примером тому, что дело Божье делается за хорошие деньги, а не доброохотно.
2: А что дело Божье всегда должно делаться бескорыстно. И что вы подразумеваете под делом Божьим?
3: Под делом Божьим, я думаю, это многочисленные проекты. От строительства храмов, домов молитв, от благотворительных столовых, от организации благотворительных обедов. Представим себе, что кормим нищих, и кто-то еще бы на этом наживался. Это же грустно себе представить. И это школьные проекты, образовательные проекты, проекты по ликвидации последствий после катастроф, военных конфликтов. В таких случаях очень грустно это слышать. Мы участвовали в помощи пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае. И это было в 2004 году, и мы помогали гуманитарными продуктами, всем, что могли, и собирали. Но в то же время мы столкнулись несколько раз с жалобами населения, которые нам во время приезда свидетельствовали, что во время того, когда их дома были потоплены, а их на лодках и на вертолетах собирали на сухую землю, то там уже к ним подъезжали местные люди и предлагали им воду, воды, чистой воды всем хотелось попить. Везде была мутная вода, и предлагали за баснословные деньги простую минеральную воду. Люди просто сплакали, кричали, обижались, но ничего не могли сделать. Стояла легковая машина, были ящики с водой и предлагались за большие деньги. И это не единожды случай, когда тут же сразу пытаются наживаться на человеческом горе. Это очень печально, вот всегда это видеть.
1: Открытая книга.
3: Еще одно место в Библии интересное. Это Второзаконие, 15 глава. Здесь говорится нам следующее. 7, 8 и 11 стихи. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою, дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается, ибо нищие всегда будут среди земли твоей». Поэтому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему, нищему твоему на земле твоей. И можно было бы еще одно место привести, это касается особого случая. В дни царствования царя Ахаза произошло военное столкновение между иудеями и израильтянами. Израильтяне выиграли это сражение, взяли в плен иудеев и решили из них сделать рабов. Неслыханное дело. Они являлись друг другу почти кровными. Это один народ. Но неслыханное дело. В результате военного конфликта проигравшие должны стать рабами. И это было бы так, если бы Бог не вмешался. Я снова вижу, что Бог разделяет эти чувства. Если кто-то до сегодняшнего дня был сильно разочарован чьим-то поведением, то пусть он укрепится. 9 стих. 28 глава, 9 стих. 2 книга Паралипоменон. «Там был пророк Господень, имя его Одет. Он вышел пред лицо войска, шедшего в Самарию, и сказал: „Вот Господь Бог отцов ваших во гневе на иудеев предал их в руку ваши, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес“». 10 стих. «И теперь вы думаете поработить сынов Иуды Иерусалима в рабы и рабыни себе? А разве на самих вас нет вины перед Господом Богом вашим?» 11 стих. «Послушайте меня, возвратите пленных, которых захватили, из братьев ваших, ибо пламень гнева Господня на вас». И вот результат. «Услышали, прислушались». 15 стих говорит: «И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих из них, одели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм, к братьям своим». Как хорошо разрешился этот конфликт.
2: Угу. А почему они это сделали? Действительно покаялись или из-за страха?
3: Все-таки из-за страха Божьего, потому что им было обещано такое же. И я думаю, может быть, людям, которые подворовывают, берут, все-таки им нужно напомнить, что их совесть уже горит, и скоро будет им суд. И если не люди на этой земле их будут судить, то будет их судить Бог. И пусть боится каждый вор. И особенно хотелось бы сказать, что время суду начаться с Дома Божьего. Поэтому все, кто надеялись когда-либо или делали до сих пор свои все ставки, что будут наживаться за счет верующих людей, за счет их доверия, пусть убоятся Бога. Бог слышит, Бог видит, и вы сейчас увидели из Библии, что Он не разделяет эти вещи.
2: Почему же в таком случае иногда нам кажется, что Бог медлит? Медлит наказать вот таких людей нечестных?
3: Интересный вопрос. Но Бог долготерпит, не желая, чтобы все погибли, чтобы все пришли к покаянию. Иногда прямое обличение не помогает человеку принести раскаяние и начать новую жизнь. Иногда человека обличают косвенно. Может быть, вот при чтении Слова Божьего о ком-то человек ловит себя на мысли, что и он также согрешал, может меньше, может больше. И он готов покаяться и готов начать новую жизнь. Но если этому человеку не дадут это время поразмышлять, а в лицо ему поставят и скажут, то, может быть, человек закроется и враждовать и погибнет. Но не нам решать, что лучше. Нам надо молиться и просить Господа, чтобы Он нас сам побуждал, когда надо сказать, когда надо обличить, вовремя и не вовремя, и когда нужно сказать один на один, когда нужно при народе сказать. Нужно просить у Господа мудрости.
2: Владимир Юрьевич, время нашей программы подходит к концу. Хочу последний вопрос вам задать. Что вы посоветуете человеку, у которого есть реальный и сильный соблазн нажиться на деле Божьем? Как бороться с соблазном?
3: Я бы предложил такому человеку оставить свое место работы и заняться чем-то другим, чтобы не искушал себя и других. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас». Пусть этот человек сделает точно так же. «И Бог его благословит, расточил, раздал нищим, и правда его пребывает вовек».
2: Владимир Юрьевич, я благодарю вас за эту беседу, за ответы на вопросы. Спасибо вам. Английский реформатор Джон Уэсли писал: «Человек, стоящий на коленях перед Богом, способен видеть гораздо дальше, чем может видеть весь остальной мир, даже приподнявшись на цыпочки». Это была программа «Открытая книга». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз.

0: Здравствуйте, дорогие ребята. Меня зовут Ирина Викторовна. Кто из вас любит физкультуру или делает зарядку по утрам? Некоторые из вас скажут: «Фи, физкультура, зачем она мне нужна? Мне и так неплохо». Но ведь физкультура делает нас сильными, ловкими, уверенными людьми. А кто из вас любит болеть? Здоровье нам точно не помешает. Представляю, сколько времени вам приходится сидеть в школе и дома, за уроками. А сколько вы проводите времени перед телевизором или компьютером? И наверняка всего 2 урока физкультуры в неделю. Как же нам избежать таких неприятностей, как искривление позвоночника, неправильная осанка, близорукость? Вот что. Предлагаю вам заняться зарядкой прямо сейчас. И чтобы вам не было скучно, мы будем ее делать вместе с Олегом, Ульяной и Мариной. Потому что вместе веселей! Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к нам. Итак, ребята, предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие. Каждый день мы будем делать с вами определенный комплекс упражнений. И чтобы гимнастика была действительно зарядкой для организма, ее нужно делать в хорошо проветренном помещении. Дышите при этом через нос и выдыхайте через рот. Это очень важно. Ну что же, если вы не против, то мы начнем. Вы готовы? Ну тогда поднимаемся. Итак, первое упражнение. Стоим, ноги на ширине плеч, руки опущены. Представьте, что вы находитесь на поляне, и вам хочется вдохнуть воздух полной грудью. Руки вверх, вдох, опустили, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. И еще раз вдохнули и выдохнули. Молодцы! Следующее упражнение. Оно называется «Птичка». Ставим ноги на ширине плеч, руки на поясе. Опускаем голову вниз, тянемся подбородком к груди. Раз.
1: Два.
0: Три.
1: Четыре. Вдох.
0: Выдох.
1: Вдох.
0: Выдох.
1: Марина, опускаем, да, подбородок прямо к груди. Тянемся подбородком к груди. И еще 3 раза.
0: Раз.
1: Подняли.
0: Два.
1: Еще раз.
0: Три.
1: Хорошо. Следующее упражнение. Называется оно «Маятник». Стоим так же. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Но следите за тем, чтобы спина была прямая. Посмотрите, как у вас со спиной. Вот. Молодцы. Итак, упражнение «Маятник». Тянемся ухом к плечу. Наклоняем голову вправо. Раз. Выпрямили. Два. К левому плечу. Выпрямили. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три, четыре, и раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и еще раз, раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Оно называется «Кукла». Вот скажите, Марина, вот тебе много приходится в школе писать и дома?
2: Да.
1: А руки устают?
2: Да.
1: Ну что же нам делать? Ну, надо их размять, и сейчас мы будем с вами делать упражнение для кистей. Итак, упражнение «Кукла». Стоим ноги на ширине плеч, руки вытянули в стороны, сжали в кулаки. И вращаем кулаки в одну сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки. Молодцы. Следующее упражнение. Кукла продолжает разминку. Подвесили локти на ниточках к потолку. Вот так. И делаем круговые движения сначала от себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И к себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки. Следующее упражнение для куклы. Упражнение для плечей. Руки опущены вдоль тела. И вращаем плечами назад на 8 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение.
2: А может, отдохнем? А что будем делать дальше?
1: А сейчас у нас упражнение для ног. Стоим ровно, руки на поясе, разминаем пальцы ног. И по 8 раз для каждой ноги. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Дорогие друзья, что это мы с вами, по-моему, застоялись, а? Может, подвигаемся чуть-чуть?
2: Да.
1: Сейчас будет упражнение интересное. Называется оно «Цапля». Руки на поясе, поднимаем высоко колено, тянем носок вниз. Раз, другой ногой. Два, и три, и четыре. И цапля у нас пошла по болоту. И раз, и два, и три, и четыре. Энергично.
2: А давайте быстрее.
1: И побежали. Хорошо, молодцы. Так, стоим. И следующее упражнение. Выпады в сторону. Ноги на ширине плеч. Выпад правой ногой. Руки вытягиваем в стороны. И начали в правую сторону. Раз, два, три, четыре. Энергично. Пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два. Молодцы. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Замечательно. Так, дыхание у нас сбивается. Дышим через нос, дыхаем через рот. И следующее упражнение для спины. Большие деревья качаются. Подняли руки вверх, ноги на ширине плеч. И представим, что дует ветер и раскачивает нас. И плавно из стороны в сторону. И наклоняемся чуть сильнее. Раз, два. Руки вверх. Ровненько стоим, улыбаемся. Очень важно, чтобы мы делали это упражнение с хорошим настроением. Замечательно. И расслабились. Хорошо. Переходим к упражнениям на полу. Садимся. Сидим, руки сзади, упираемся руками сзади. И вытягиваем носки вперед и тянем на себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Следующее упражнение для ступней. Раздвинули ноги чуть-чуть. И поворачиваем носками носки внутрь и от себя. Пожалуйста. Раз,
2: а зачем
1: два,
2: нужно это упражнение?
1: 4. Понимаешь, Мариночка, наши ступни чаще всего очень неподвижны, и нам нужно, чтобы там улучшилось кровообращение. И еще раз. Наружу, внутрь, наружу и... Закончили. Следующее упражнение для ног. Оно называется «Короткие и длинные ноги». Сидим так же, только будем подтягивать, сейчас сгибать и разгибать ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Замечательно. Теперь упражнение называется «Пружинка». Становимся на колени. Так. Руки на поясе. Ноги чуть-чуть раздвинуты. И сейчас отклоняемся назад. При этом сохраняем ровную линию. Это упражнение для внешней стороны бедер. И, пожалуйста, раз, выпрямись. Два. Раз, два. Хорошо. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох через рот, да? Вдыхаем через нос, выдох через рот. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Закончили. Теперь будем делать упражнение для брюшного пресса. Ложимся на спину. И стараемся так лечь, чтобы поясница была прижата к полу. Вот так. И плечи тоже касаются пол полностью. Тянемся руками к носкам. И раз, два, три. Потянулись. Четыре. Еще раз. Хорошенько тянемся, насколько можем. Отрываем плечи от пола. И еще раз. Вдох. Выдох. На выдох поднимаемся. Вдох. Легли. Выдох. Еще раз. Два. Три. Раз. И два. Хорошо. Следующее упражнение. Лежим так же. Сгибаем правую ногу в колени. Поднимаем вверх. Выпрямляем полностью. Согнули. Вытянули. Теперь левую ногу. Раз. Два. Три. 4, правая. Раз, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. И последнее упражнение, оно называется качели. Обхватили колени руками и раскачиваемся. Поехали. Раз, два. Упражнение очень полезно для позвоночника. И еще раз. И последний раз. Сели. Дорогие ребята, мы сделали с вами хорошую разминку и помогли нашему сердцу лучше работать. Если вы будете делать упражнения каждый день, то вы будете бодрыми и здоровыми. И делайте эти упражнения вместе с нами, потому что вместе веселей!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
5: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет подростковая группа «Силах».

с разными сторонами в разном смысле. Посему сегодняшнюю программу мы посвятим рассмотрению некоторых вопросов так называемых проблемных стихов. Проблемных, естественно, в кавычках, поскольку Библия при изучении того или иного вопроса во всем объеме Священного Писания, при изучении контекста и обращении к оригиналу никогда не вызывает проблем. Все прекрасно согласуется и соответствуют друг другу. Так вот, некоторые стихи, которые иногда приводят в качестве утверждения о том, что Бог статичен, неизменен, бесчувственен, не меняет своих планов, не раскаивается, не сожалеет, не переживает, вопреки всему тому, что мы уже сказали на основании Священного Писания о Боге, свидетельствующем об обратном, мы как раз и рассмотрим сейчас. Речь, во-первых, касается пророчеств, затем идеи предопределения и утверждений о Божьей неизменности. Посмотрим на Божью неизменность. Бог на самом деле говорит о том, что Он не меняется. Но что это означает? Мы находим, что Божья неизменность в Библии утверждается в смысле Его неприходящего бытия. В смысле неприходящего бытия Бога, в отличие от бренного человека. Например, книга Псалтирь, 89 глава. Книга Псалтирь, 89 глава, 3 стих. 89:3 говорит так. «Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог». И вот следующий, четвертый. «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны вчерашние». То есть Бог здесь указан как тот, который пребывает всегда, но не в смысле того, что Он не меняется, а в том смысле, что в отличие от человека Он вечен. Например, первое послание Тимофею, 1 глава, 17 стих. «Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому, Богу честь и слава во веки веков. Аминь». Вновь утверждение о нетленности Бога, как о характеристике, которая в действительности отличает Его от тленного грешного человека. То есть, когда Бог говорит о своей неизменности, Он говорит о ней в смысле Его неприходящего бытия. Во-вторых, в смысле неизменного характера. Например, книга Числа, 23 глава, 19 стих. Книга Числа, 23 глава, стих 19. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». То есть, в отличие от человека, который лжет, Бог не лжет. В отличие от человека, который меняет свои показания, Бог не меняет свои показания. Его характер, его нравственная сущность не меняется. Но этот стих не утверждает о том, что Бог планы свои не меняет или чувства его не меняются. Еще, например, книга пророка Малахии, 3 глава, 6 стих. Малахии, 3 глава, стих 6. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь». «Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Итак, этот стих часто приводит доказательство, что Бог не меняется, не меняет свое мнение или своих чувств. Но фактически этот стих говорит о неизменном Божьем характере. «Я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Итак, будучи неизменен в своем характере, то есть по-прежнему оставаясь любовью, оставаясь многомилостивым, долготерпеливым, справедливым, истинным и так далее, все, что Библия описывает о Боге, Бог, тем не менее, открыт к изменению своих планов и действий по отношению к своему творению. Более того, именно потому, что Бог неизменен в любви, Он особенно открыт к чувствительности и переменам. Бог есть любовь. И когда человек уходит от него, Бог продолжает идти за ним и даже идти на Голгофу для того, чтобы спасти его, потому что он есть любовь. И на этом пути Бог претерпевает существенные изменения. Подобный взгляд об открытости, о динамичности Бога помогает нам естественно объяснять Библию, не прибегая к искусственным попыткам объяснить изменяющиеся отношения Бога к творению. Вот все те 40 мест, которые мы упомянули в Ветхом Завете, о том, что Бог раскаивается, они представляют неразрешимую проблему и трудность для тех, кто считает, что Бог не меняет своих чувств и планов, потому что они как-то вынуждены объяснять, как же это Бог раскаивается. Если принять открытый взгляд на Бога, библейский взгляд, то тогда не нужно изворачиваться. Просто естественно принимать то, что там говорится о нем. В отношении книги Исход, 3 главы 14 стиха, где сказано о том, что «Я есмь сущий и Иегова», то есть «Я есмь тот, кто есть», этот стих
который Филон Александрийский, иудейский философ, пытался истолковать метафизически.

0: логически, усмотрев в этом имени ответ на основной вопрос философии «что есть Бог», фактически нужно рассматривать не в метафизическом смысле, а, напротив, в очень земном, приземленном даже смысле. Потому что в книге «Исход» в 3 главе 14 стихе говорится о верности Бога. Мы находим там, что Бог говорит: «Я сделал обещание, я обещал Аврааму, Исааку и Иакову, и вот теперь я пришел, чтобы исполнить свое обещание». Метафизический подход к толкованию книги «Исход» 3 главы 14 стиха – это катастрофическое недоразумение. В этих словах просто передана верность Бога своему народу, пишет исследователь Эмиль Брунер в книге «Christian Doctrine of God». То есть в имени Божьем Яхве выражена динамика Божьей спасительной активности, а не определение статического божества и статической божественной сущности. Еще одна категория стихов и мест Священного Писания, которую часто приводят в качестве попытки доказать, что Бог не меняется, в смысле его внутренних переживаний и планов, это пророчество. Согласно распространенной точке зрения, пророчество – это то, что Бог сделает. Это информация о том, что Бог сделает. Однако фактически в Библии есть две группы пророчеств. Первая группа – Бог выражает намерение сделать что-то в будущем вне зависимости от реакции людей. Это то, что в богословии называется апокалиптические пророчества. Бог в любом случае придет, Бог в любом случае накажет зло, Бог в любом случае восстановит землю и так далее. Эти его действия не зависят от реакции людей. А вторая группа пророчеств отражает Божьи намерения на условии. И вот эта вторая группа пророчеств представляет неразрешимые трудности для тех, кто не верит в библейскую картину Бога. Защитники этой школы говорят, что это не пророчество вообще. Например, когда Бог не разрушил Ниневию, в случае с описанием того, как пророк Иона там проповедовал, представители этой школы говорят, Бог и не думал разрушать город, а просто припугнул людей. Это является попыткой исказить библейское повествование. Бог разрушил бы, если бы народ не покаялся. А динамичный взгляд легко объясняет эти пророчества естественным путем, так как Бог здесь взаимодействует с творением. Как мы читали уже во время одной из предыдущих программ в книге пророка Иеремии, 18 главе, в стихах 7 по 10, Бог меняет свои планы, если человек или народ меняет свое отношение к нему. Бог строит взаимоотношения по принципу «если». То есть пророчество в действительности иногда – это информация о том, что Бог сделает вне зависимости от того, что будет делать человек. Но большая часть пророчеств Библии, так называемые классические пророчества, это условные пророчества, и это выражение Божьих намерений в соответствии и на основании действий людей и их выбора. Божье предопределение и предвидение также иногда используется в попытке доказать, что все заранее предопределено, Бог ничего не меняет, и Он не изменен в своих планах. И на самом деле в Библии есть стихи, говорящие о предопределении. Однако мы находим, что Бог фактически всех предопределил ко спасению. Например, 2 послание Петра, 3 глава 9 стих. 2 Петра, 3 глава 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Или мы читаем в 1 послании Тимофею, во 2 главе 4 стихе, где сказано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Таким образом, его желание вот таково. Однако мы знаем, что не все спасутся, потому что люди своей свободой определяют свой выбор. Мы продолжим исследование природы божества во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа о здоровье волос с Еленой Петровой.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о красоте и здоровье волос. Сегодня у нас в гостях художник-модельер парикмахерского искусства и декоративной косметики Елена Петрова. Здравствуйте, Елена.
4: Здравствуйте.
3: А можно ли какие-то сложные рецепты ухода за волосами, потому что, хочется что-то сделать?
4: Волосы полечить.
5: Я маску, которую сейчас рекомендую, продемонстрирую на своей дочери Ане.
3: Шикарные волосы.
5: Вы знаете, у нас были проблемы с выпадением волос. И маску применяла на практике на своей дочери. И волосы восстановились и перестали выпадать.
3: Маска жидкая будет.
5: Да, маска жидкая будет. И сейчас я вам продемонстрирую составляющие, какие входят. И какие пропорции туда нужны. Вот берем настойку красного жгучего перца.
3: Ее можно где? В аптеке купить?
5: Это продается в аптеке или же можно сделать самим. Мы сами делаем ее так. 40% спиртовой раствор. Берем 3-4 жгучих красных перчика. Настаиваем 15 дней и настойка готова.
3: Это которые длинные перцы или маленькие?
5: Да, жгучие.
3: Большие такие длинные, да?
5: Вот мы берем 1 столовую ложку настойки перца. Касторовое масло, которое тоже продается в аптеке.
3: Можно какое-то другое масло использовать? Репейное масло,
5: я знаю, для волос. Вот сюда, вот в эту маску идет только вот эти компоненты. Никакими другими компонентами заменять это не нужно. Тоже берем 1 столовую ложку масла.
3: Касторового
5: масла и добавляем в эту же смесь.
1: Живой источник.
5: Дальше идет у нас шампунь. Берется для того, чтобы более густая консистенция получилась.
3: Просто для основы, да?
5: Да, для основы.
3: Какой шампунь лучше взять?
5: Каким вы пользуетесь для волос? У кого-то жирные волосы, у кого-то сухие.
3: Это должен быть для ежедневного использования шампунь или какой?
5: Да, для ежедневного. Кто как часто моет.
3: То есть совершенно здесь не имеет значения, какой шампунь?
5: Да, не имеет значения, какой шампунь. Главное, может быть, он от перхоти, у кого-то перхоть присутствует. Это тоже будет улучшение. И вот мы смешиваем эту масочку тщательно, чтобы обрела однородную консистенцию.
3: Да, ведь туда входит масло, оно не так просто смешивается с остальными компонентами.
5: И получается такая пенная масочка. И далее, все, приступаем к работе. Мы разделяем волосы
3: пробором. А волосы должны быть вымытыми предварительно или на грязные волосы?
5: Нет, на грязные волосы наносится эта маска.
3: На сколько частей нужно волосы разделить?
5: На 4 части, так будет удобнее. И маленькими прядочками отделяем, наносим масочку.
3: Такие движения кисточкой, да?
5: Кисточкой, да. В практике очень сложно так наносить, если человек один. Да, нет помощника, то можно делать это руками. Прядочку отделили и руками наносим масочку.
3: Увлажняем корни, да?
5: Да, корни. Эта маска наносится на корни. Она укрепляет луковицу волос и волосы.
3: Они не выпадают?
5: Волосы не выпадают. Но есть маски такие профилактические для всей структуры волос. Она не укрепляет, она восстанавливает волосы. Это фруктовая масочка. В общем, я даю все рекомендации, которые дарит нам Бог. Они естественные.
3: Из натуральных продуктов.
5: Из натуральных продуктов, да, которые не подвержены химическим обработкам.
3: Без консервантов.
5: Ведь Творец создал даже человека из всего натурального. И чтобы поддержать свое здоровье, нужно употреблять все натуральное.
3: Как часто вы рекомендуете такие масочки делать?
5: Вот такая маска, она наносится один раз или два раза в неделю. Наносится и держится она 2 часа, а потом смывается шампунем.
2: Программа о здоровье волос с Еленой Петровой.
3: В Библии есть человек, который запутался в ветвях дерева и повис на своих волосах.
5: Да, это Авессалом.
3: Авессалом. Да? Интересно, сейчас встречаются люди с такими волосами?
5: Не знаю, насколько прочные у людей волосы, чтобы они могли повиснуть на ветвях.
3: Да, почему-то у мужчин, я думаю, достаточно большая масса. Здоровые волосы,
5: здоровые
3: крепкие.
5: Волосы. Но нужно поддерживать то, что мы имеем.
3: И сейчас у нас тоже есть для этого простые естественные средства.
5: Да, абсолютно верно. Так мы в конце подходим к завершению нашей работы. Волосы у нас все обработаны. темные, и тогда мы наносим утепляющий колпачок, чтобы волосы не мешались, мы их собираем все. И одеваем шапочку. Ну, я думаю, любая хозяйка найдет способ применения этой шапочки, вернее, из чего сделать ее.
3: Да, простая, наверное, шапочку даже. Пленка любая подойдет, да?
5: Да, любая пленочка. Одеваем шапочку для того, чтобы маска не стекала, чтобы сохранялось тепло в голове.
3: То есть здесь термоэффект тоже
5: да,
3: важен,
5: и
3: да?
5: И чтобы не пачкать полотенце, потому что я укрываю ее утепляющим полотенцем. И время выдержки этой маски 2 часа нужно ходить. Затем мы смываем голову через 2 часа обычным шампунем, каким вы моете голову. Хорошенько промываем, потому что там масло касторовое, его нужно хорошо промыть. И в завершении наносим бальзам. Все, упаковали.
3: Спасибо, Лена, спасибо, Аня. А мы давайте запишем рецепт.
2: 1 столовую ложку настойки жгучего перца, 1 столовую ложку касторового масла, 1 столовую ложку шампуня тщательно смешать, нанести на корни волос, надеть укрепляющий колпак. Держать 2 часа, после чего вымыть голову с шампунем.
3: Сегодня мы могли еще раз убедиться, что рецепты из Божьей аптеки естественны и просты. И это самые лучшие рецепты, потому что исходят они из живого источника.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет группа

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». Спасибо вам за ваше внимание, за ваш интерес, за ту почту, которая поступает. Сегодня снова у нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков. Джабир Исмаилович, мы рады вас приветствовать.
3: Здравствуйте.
2: Вы уже постоянно наш гость, вы наш друг. Но сегодня у меня очень такой к вам щекотливый вопрос. Потому что мы много говорили о пророках, много говорили о самом Коране, но так и не дали определения терминам мусульманским. Мы говорим вот об исламе, но что такое сам ислам? Вот значение этого слова и что он представляет из себя, могли бы нам пояснить?
3: Ислам – это, вы знаете, в арабском языке, как и в иудейском языке, у них корни строятся на трех буквах, корни слов строятся на трех буквах, и у них в буквенном значении нет гласных букв. Только есть согласные. А гласные пишутся как подстрочные или надстрочные. И вот, например, посмотрите, салам, часто мы слышим салам алейкум, да, салам, ислам, муслим. Вот эти слова, у них однокоренные, они все однокоренные и состоят из трех согласных букв, селэмэ. И первое, салам, это мир.
2: То есть
3: ислам – это тоже религия мира. Мы должны знать, что ислам – это религия мира.
2: Так, подождите, ислам – религия мира. Почему тогда нам показывают такой ислам? Может быть, это его истинное лицо?
3: Нет, абсолютно. Вы знаете, я всегда всем говорю людям, если вы хотите столкнуться с реальным настоящим исламом, езжайте не в города, езжайте куда-нибудь в селение, езжайте в те места, где не тронуто еще городская суета, городская, может быть, все вот эти технологии, там, где люди живут земледелием, там, где живут простой мирной жизнью, и вы там увидите настоящий ислам. Ислам, на самом деле, это религия мира. То, что сегодня нам показывает телевизор, ему выгодно показать лицо ислама, якобы воинственного. И сегодня, я думаю, на протяжении, может быть, лет 30, может быть, 30, 20, 30 лет, в людях выработался стереотип, что когда мы говорим, что ислам или говорим мусульманин, перед нами встает человек воинственный, обязательно с ружьем, обязательно с гранатой, обязательно, я не знаю, там, с патронтажем, и обязательно выкрикивающий такие лозунги «Аллаху Акбар» и взрывающий, убивающий. Это неправильно. Это телевизор сегодня внушил нам, что это ислам, который, от которого исходит война. Это неправильно. Я в корне не согласен с этим. Я всегда людям твержу о том, что ислам – это религия мира. Она несущая мир на самом деле. Но многие у меня спрашивают, вот она насаждалась мечом и оружием. Я скажу так, она приходила в те места, где люди были идолопоклонниками. Хорошо, если мы посмотрим Священное Писание, мы увидим, как Бог даровал Саулу, какую рекомендацию или какой приказ он отдал Саулу, когда они пошли в первый раз. Бог говорил, уничтожай, убей все это селение. И это тоже выглядит как бы, ну, воинственно.
2: Ну да, своеобразный джихад.
3: Для Бога есть народ, например, тот же Содом и Гоморра. Бог не пожалел их. Почему? Потому что он понимал, что от этого народа толку не будет. И он поставил их перед вопросом уничтожения. Точно так же, когда исламская религия приходили в другие страны, в другие народы, мы видим, что они обращали людей, которые были многобожниками, идолопоклонниками, и они приносили им монотеизм. Монотеизм. И если мы даже посмотрим, вот, когда Бог говорит Мухаммеду, мы тебе дали эту книгу, я понимаю, что в Коране есть место, где он говорит, что мы дали тебе на арабском языке. То есть он был пророком для арабского мира. А вы знаете, арабские люди, какие они были на тот момент, да и сейчас?
2: Ну да,
3: они
2: довольно горячие, импульсивные.
3: Горячие. Для них самое главное в жизни это всегда были кони и женщины. Для них не интересовала духовность, для них не интересовал никогда Бог, живой Бог. И сегодня точно так же для многих людей не интересует Бог. Вот сегодня как мы можем принести знания о Боге, вот даже не будем говорить в другие какие-то, в большие города наши? Как мы можем принести знания о Боге в большие города, когда люди в большие города сегодня приезжая, думают только об одном – как заработать деньги? Заработать деньги, потратить их на себя, потратить на семью, отправить родителям. Вот сегодня. И в те времена точно так же. Такое же и было. Но просто они проявляли упорство. Да, они где-то проявляли, может быть, пролитие крови. Но они приносили туда весть о живом Боге. И поэтому сегодня то, что нам показывается, что ислам – это воинственный, я думаю, это просто работа, это продуманная продукция средств массовой информации.
1: Пророки в Коране. В Коране.
2: Но тогда, если ислам – мирная религия, ну где же, вот вы говорили, что в поселке можно встретить в каком-то там истинное лицо. Но есть ли, может быть, какой-то текст, который показывает сердцевину ислама, какая же она на самом деле должна быть? Может быть, есть какое-то откровение об этом?
3: Да. Вы знаете, в суре Аль-Бакара, это вторая сура, корова, там есть такой красивый аят, 177-й, я вам сейчас прочитаю его. Сура 2, 177-й аят. «Не в этом лежит благочестие, чтобы вы на восток или на запад лик свой обратили, а благочестие в том, чтобы уверовали в Аллаха в последний день, в ангелов его, в Писание и в пророков». «Любя сие добро, все же делится им и с тем, кто близок по крови, и с сиротой, и с нищим, и с путником, и с тем, кто взывает, и дать рабам на откуп, и по часам молитвы совершать, платить закят, скрепленный договор исполнить, и стойким быть, и терпеливым в несчастье и в страдании своем». Во все минуты страха и смятения таков лик праведных, предающихся Аллаху.
2: Ну, спасибо. Конечно, текст такой пространный. Если бы, может быть, теперь как-то вот его разбить по частям.
3: Хорошо, давайте мы...
2: Что там вот самое важное?
3: Смотрите, какая ситуация. Вера в Аллаха.
2: То есть настоящий мусульманин должен...
3: Верить в Аллаха.
2: Верить в Аллаха.
3: Последний день.
2: Это что
3: за... Судный день.
2: А, то есть тот суд,
3: день суда, который грядет, перед которым все народы, языки, племена, колено, мертвые и живые встанут.
2: Понятно.
3: В книги, которые послал Аллах.
2: Угу.
3: В ангелов и в пророков.
2: Так.
3: Вот пять основных верований, которые делают человека благочестивым и богобоязненным.
2: А, стойте, ну я знаю вот лично, допустим, христиан, которые однозначно, они верят в единого Бога.
3: Так.
2: Я знаю тех, вот это просто вот группа христиан, которые верят в единого Бога, они верят в ангелов, они так. Верят в судный день, они знают, что он будет, они верят в пророков, которые приходили, ну и, в принципе, они верят в Писание. И кто они тогда? Они говорят, мы христиане, а...
3: Видите, я тогда скажу, что они мусульмане, богобоязненные, благочестивые люди. Ага. Но видите, там еще говорит текст, что нужно быть честным, исполнять договоры, то возвращать есть... долги, помогать сиротам, нищим, открывать двери для путников, то есть быть внимательным к нуждам людей. Угу. Вкупе есть, это все делает человека благочестивым и богобоязненным.
2: То есть мое и социальное служение, и моя духовность. Потому что есть люди, которые говорят, вот все, я ухожу там в пещеру, в монастырь, меня не трогайте, я святой, я буду развиваться. А здесь, наоборот, мое служение не для меня лично, а для других людей. Именно в этом я, да, получаю богобоязненность.
3: Все правильно. Сергей, вот были люди, да и сейчас, которые говорят себе, мне легко быть аскетом. То есть они выбирают аскетизм. Конечно, вы отрываете себя от мира людей. Так испытания-то от людей приходят, понимаете? Испытания приходят от людей. Испытания приходят из семьи, от детей, от жены. Испытания приходят от ваших друзей, знакомых, от коллег. И эти испытания вы должны, вот вы правильно сказали, духовность, мы то, что назвали эти пять пунктов, и теперь моя социальная жизнь, как я, веря в те эти пять вещей, которые мы назвали, как я теперь буду жить, соответственно, в своей жизни, в практической жизни. Угу. Буду ли я гостеприимен? Буду ли я жалок или открыт к сиротам, к нищим? Как я отношусь к своим родственникам? Как я отношусь к тем людям, которые нуждаются в моей помощи? То есть, понимаете, да, это все равно, что вот эти пять вещей – это корень дерева. А уже какие будут мои плоды? И если у меня есть эти пять вещей, но нет плодов, представьте, я верю в Аллаха, я верю в его ангелов в последний день, я верю в пророков и читаю книги, исследую книги, но при этом...
2: То есть я даже хожу в мечеть?
3: Я даже хожу в мечеть, я даже могу пять раз молиться. Но при этом, если я веду нечестный бизнес, если я унижаю родственников, если я обманываю своих друзей, мне не зачитается моя духовность.
2: А если человек, скажем, он не ходит в мечеть, он ходит в церковь, но он все вот это соблюдает. Ну, так как он научен, он знает, он держится за это. Вот в данном случае, ну, мы можем его назвать тоже благочестивым правоверным?
3: Вы знаете, сегодня много церквей тоже. И мечетей, и как бы тоже много толков, да? И сегодня, быть, синагог тоже есть, потому что есть... Знаете, сегодня мы живем в таком мире, где новое – это не что старое, а новое – это новое, с новым видением, с новыми мышлениями. И церквей сегодня очень много, да, вот даже если взять их по конфессиональным каким-то пониманиям, да. Для меня, знаете, есть одно правило. Если я прихожу к Богу в любой дом, в любое место, где Он присутствует, и если это меня не меняет, если меня это... внутри, не меняет мой характер, не меняет мой разум, не меняет мой язык, не меняет мои действия, там нет Бога. Угу. Понимаете, там нет Бога.
2: То есть вера должна менять внутри. Некоторые говорят, вот я верю в душе. Но ведь а зарплату в душе можно получать?
3: Даже шайтан, даже Иблис верит в душе. Угу. Даже Иблис знает и верит в Бога.
2: То есть он верующий?
3: Он знает Бога. То есть знание Бога и вера в Бога, если она не помогает мне трансформироваться, если она не помогает мне изменяться, понимаете? Вот представьте, я все время вел нечестный бизнес, не додавал зарплаты людям, обманывал их,
2: налоги
3: все греб под себя. Вдруг я прихожу в церковь, или в мечеть, или в синагогу, и там вот встречаюсь со Всевышним, на меня что-то находит, понимаете? И выходя оттуда, я плачу, я рыдаю и говорю, какой же я был нечестивый, и все. И говорю, теперь я буду другим человеком, теперь я буду вести другой образ жизни. Я приду, попрошу прощения у всех своих врагов, я приду, попрошу прощения у своих соработников, у своих коллег, у своих рабов, да, я буду уже говорить таким, и верну им все. Вот это будет настоящая встреча с Богом, вот это будет встреча. И она может произойти как в мечети, так и в церкви. То есть, если Бог не влияет на мое сердце, понимаете, я часто людям говорю, вы можете молиться пять раз в день, но при этом после молитвы выйти и сплетничать, или говорить нехорошие слова на соседа, или при этом, я не знаю, пойти ругаться с кем-то за то, что там, я не знаю, кто-то взял, пнул мячиком в твою машину, понимаете?
2: Ну да, или свечку поставил в церкви, развернулся, вышел и делай, что хочешь.
3: Да, и тут же, я не знаю, взял там, обругал там прохожего за то, что он на тебя там посмотрел неправильно или наступил на твою обувь. Понимаете? Человек должен меняться внутри. Бог, если человека касается, человек меняется, он обращается. Во многих местах, и в Коране, и в Торе, и в Евангелии, мы видим обращение Бога, который говорит, обратитесь ко мне, повернитесь ко мне, придите ко мне, будьте со мной, вкусите меня, испытайте меня.
2: То есть вот это обращение, это изменение жизни, получается, человека.
3: Мусульманин каждый день молится, «Сиратель лазина анамта алейхим», укажи мне путь праведных, вот праведный. Вот богобоязненный.
2: То есть вот этот один из центральных текстов Корана.
3: Вот богобоязненный. Если вы хотите быть богобоязненным, у вас вот 177-й аят второй суры, пожалуйста, откройте Коран, начните читать, и вы увидите путь прямой путь вам откроется. Он откроется не только в Коране, он откроется и в Торе, он откроется и в Евангелии.
2: Ну, потому что ценности те же.
3: Ценности одинаковые. Благочестие и богобоязненность. Для этого не нужно заканчивать какие-то специальные курсы, какие-то высшие учебные заведения или ездить в какие-то специальные страны, чтобы благочестие начинается в сердце. И Бог может это сердце растворить, забрать и положить новое сердце, если человек этого сам захочет.
2: Ага, спасибо огромное. И вот вы сказали, вот читайте Коран. Ведь многие сегодня люди читают Коран, но вот важно бы, наверное, еще не только читать, а что-то еще делать, наверное, понимать прочитанное и в своей жизни это
3: исполнять.
2: Да.
3: Не просто читать, а исполнять все то, что вы там прочитали. Угу. Вот даже вот это 177-й аят, вот там четко написано, в какой социальной жизнью жить вокруг нас, людей имеющихся. А вокруг нас сегодня и сироты, и нищие, и родственники, и семья, и друзья. Но для этого нам нужно сначала черпать эту духовную силу. Угу. Духовная сила – это Аллах, его ангел, его книги, судный день, его пророки. Бог сделал все для того, чтобы человек нашел Бога и шел прямым путем.
2: Спасибо. То есть надо все делать со взглядом наверх, зная, что будет судный день, и зная, что ты будешь отвечать за те ресурсы, за тех людей, которые вокруг тебя.
3: За те действия, которые ты делаешь.
2: Спасибо огромное за такую беседу, за пояснение термина «что ж такое ислам». Спасибо за вашу откровенность, за открытость. Спасибо и вам, наши дорогие друзья, за ваш интерес, за ваши письма, за ваше внимание. Мы по-прежнему с удовольствием готовы отвечать на все ваши вопросы, поэтому пишите в нашу редакцию. Всего вам доброго. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Сегодня мы поговорим о человеке, имя которого известно, пожалуй, каждому живущему на этой земле. Адам. Вот что вы можете вспомнить об Адаме? Вот так сходу. Первый сотворенный Богом человек. Человек, которого Бог поместил в саду Едемском, в раю. Человек, который знает, что такое жизнь без греха. Человек, который первым вкусил, что такое грех. Давайте остановимся на этом подробнее и посмотрим, как развивалась его жизнь после рая, после Едема. Откроем Писание на книге «Бытие» в 3 главе. Прочтем оттуда несколько стихов, 17 по 19. «Адаму Господь сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчицы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Господь предсказывает Адаму, что он умрет. Рано или поздно он станет обратно прахом, каким он и был до своего сотворения. Что такое смерть для Адама? Есть ли жизнь после греха? Вот те вопросы, которые мучили Адама в тот момент. Каким будет жизнь за пределами рая, этого чудесного сада, который он знал до сих пор? Мы знаем, опять же, из Писания, что Адам прожил долгую жизнь – 930 лет. Что за это время он успел повидать? Сразу после выхода из рая он узнал, что такое труд на земле, который не приносит плода, что такое тернии и волчицы, что такое сорняки, с которыми приходится бороться каждый день. Потом, я полагаю, он узнал, что такое семейные проблемы, потому как еще не успели они выйти из рая, как грех заразил их семью, и они уже начали ругаться с Евой. Потом родился Каин и брат его Авель. И Адам узнал, что смерть бывает не только среди животных, не только среди природы, но и среди людей. Впервые Адам увидел смерть человека, и этот человек был его любимым сыном. Каин убил Авеля. Всем известная история. Все знают ее, но мало кто задумывается, а что же думал об этом Адам? Какие мысли были в голове у Адама? Какие чувства он испытывал, когда он узнал, что один его сын убил другого? И когда он понимал, из-за чего все это произошло? Ведь все это произошло из-за одного его неверного поступка, неверного выбора, неверного решения. Грех изменил всю его жизнь. Что такое жизнь после греха? Существует ли она вообще? Можно ли ее назвать жизнью? Жизнь во грехе. Адам наблюдал эту жизнь 930 лет. Он наблюдал, как его дети, внуки, правнуки растут, любят, женятся, разводятся, убивают друг друга, проливают кровь невинную. И он понимал, что все это из-за него. Я думаю, что в тот момент он много-много раз повторял себе: «Ой, если бы я мог хоть что-нибудь изменить, если бы я мог вернуть все обратно, может быть, тогда я не повторил бы того самого, что я сделал в раю. Может быть, тогда я не ослушался бы Господа». Раньше он мог общаться с Богом лицом к лицу, а сейчас нет. Последствия греха. Есть ли жизнь после греха? Я не думаю, что это можно назвать жизнью. Сейчас люди живут 70, 80, и, как Писание говорит, и то, если много крепости у человека, если Господь дает долгую жизнь. И не каждый из них согласен жить дольше на этой полной грехом земле. А как насчет Адама? 930 лет. 930 лет созерцания последствия одного единственного неверного поступка. Я думаю, он согласился бы скорее умереть раньше. Но Господь дал ему сполна вкусить последствия греха. У каждого из нас возникает другой вопрос. А есть ли жизнь без греха? Та жизнь, которую никто из нас не знал. У Адама была возможность сравнить. У нас, кажется, ее нет. Но вы знаете, Писание и здесь говорит, что у нас есть возможность вернуть все обратно. Мы читаем из Библии, из первого послания к Коринфянам, 15 глава, 22 стих. «Как в Адаме, — пишет апостол Павел, — все умирают, так во Христе все оживут». Адам наблюдал последствия греха — смерть, разрушение. Единственное, что может сделать грех — это убить уже существующее. Но пришел Христос, и Христос может вернуть все обратно. Христос может исцелить этот грех. Христос может удалить его последствия. Христос может наполнить вашу жизнь смыслом. Почему Адам, в отличие от многих современников наших, которые оканчивают жизнь самоубийством, почему Адам не наложил на себя руки? Потому что он знал, Христос рано или поздно исправит все. Есть ли жизнь без греха? Писание говорит «да». Но на одном условии. Мы должны принять Иисуса Христа в нашу жизнь, в наше сердце. И тогда Господь очистит ее от греха, очистит ее от скверны, даст нам новую жизнь. Ту жизнь, которую мы никогда раньше не знали. Ту жизнь, в которой можно даже на этой грешной земле почувствовать себя в раю, общаясь с Господом каждый день, где бы мы ни находились. Итак, каждый раз, когда вы будете вспоминать или слышать где-либо имя Адам, задумайтесь о последствиях своего выбора, о последствиях тех действий, которые вы делаете каждый день, чтобы вам не пришлось сожалеть о них всю жизнь. Лучше выберите Господа, живите, выберите жизнь без греха. Она гораздо лучше, и она реальна уже сегодня.

0: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: просто, о сложном. Ведущий – священнослужитель Евгений Скрипников.
1: Верно ли утверждение, что в споре рождается истина? Да, если истина все-таки рождается. А если в споре рождается череда эмоциональных реакций и конфликтов, то вряд ли этот спор хорош. Сегодня в средствах массовой информации, да и в самой жизни, очень много негатива. Поэтому люди стараются всячески избегать того, что может этот негатив вызвать. Нас пугают конфликты и то ожесточение, которое они с собой приносят. Обычно мы стараемся уходить от конфликтных ситуаций. Но, возможно, иногда противостояние необходимо. Может ли конфликт принести пользу? Если такое возможно, то как правильно конфликтовать? В наше время конфликты – это неотъемлемая часть отношений. Мы не можем достичь согласия, опираясь на общепринятые правила. В современном мире моральные принципы у всех разные. В отношениях между мужчинами и женщинами, родителями и детьми, начальниками и подчиненными или представителями разных культур нормы не просто изменились, такое ощущение, что они исчезли. Часто это приводит к насилию, скандалам, разрыву отношений. И все потому, что мы толком не умеем конфликтовать. И на это есть свои причины. Иногда мы не решаемся идти на конфликт из-за страха, что усугубим проблему. Но именно избегание конфликта разбивает пары, противопоставляет одно поколение другому, мешает выработать общие решения в бизнесе, разжигает ненависть между этническими группами. Латинское слово «конфликт» означает «столкнуться». Ученые прослеживают происхождение слова «конфликт» от слова «лоб», то есть буквально «столкнуться лбами». Но первоначальный смысл – это не только противостоять, но еще и встать лицом к лицу. Конфликт – это диалог, который может решить проблему. Конфликт – это не просто неплохо, это жизненно необходимо, это нужно для того, чтобы достичь гармоничных отношений, чтобы осознать проблему и решить ее. Возможно, вы удивлены. Итак, что же такое конструктивный конфликт? Как ему научиться и что это такое? Для этого нужно пройти три этапа. Этап первый – конфликт без насилия. Между насилием и конфликтом есть разница. Насилие появляется, когда мы смотрим на противника как на нашего врага, когда не видим в нем равного себе, столь же ценного и обладающего таким.

Каждая проблема – это кусочек мозаики, часть общей картины. Все их нужно рассмотреть, чтобы увидеть проблему целиком, во всей ее сложности. Для этого и нужен конфликт. В противостоянии увидеть проблему, которая заставляет нас страдать, и обсудить, как мы сможем ее решить. Этап третий – уважение к противнику. Для того, чтобы разрешить конфликт конструктивно, не нужно следовать заданной процедуре. Нет каких-то специальных слов или вопросов. Нужно лишь создать обстановку доверия, в которой другой участник конфликта почувствует возможность без страха говорить то, что он думает. Для этого мы даем собеседнику понять, что хотим сохранить нашу связь. Не отвернемся от него в разгар спора, не нападем на него. Мы показываем, что уважаем его, хотя между нами и нет согласия или любви. Эту позицию можно обозначить словами: «Я тебя уважаю», «Я дорожу нашими отношениями», «Я хочу, чтобы мы нашли решение», «Мне важно знать, что ты думаешь, хотя я с этим и не согласен». Эти три этапа совместного решения конфликта на первый взгляд кажутся простыми, но не так уж просто начать конструктивное общение, когда вы оба испытываете накал страстей. Интересно, что этот принцип отражен и в Священном Писании. Апостол Павел пишет: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Другими словами, конфликт должен быть исчерпан, и желательно как можно скорее. В Нагорной проповеди Христа сказано: «Мирись с соперником твоим скорее». Нельзя запускать конфликт. Конфликтная ситуация должна быть разрешена. Также Евангелие сообщает: «Если согрешил против тебя брат твой, пойди и обличи его». Эти слова показывают важность примирения в нашей жизни. Конфликты – это не самые приятные эпизоды нашей жизни, но конструктивный диалог, искренний и открытый, такой диалог очень нужен нам. Только он поможет прийти к взаимопониманию, ощутить мир и гармонию в отношениях.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: В мае 1995 года в деревне Преображенка Ленинградской области был открыт реабилитационный центр «Новая жизнь». Для Ларисы это была последняя попытка. 16 лет она была наркоманкой. Ее жизнь превратилась в ад. И если бы в самом начале она сказала «нет», быть может, все могло быть по-другому.
3: Через год уже после того, как я начала курить и ношу, я попала на одну квартиру, где вот мы развлекались, то есть просто там какие-то ребята наши снимали квартиру, и мы туда частенько приходили после учебы. И туда приехали ребята, которые старше нас были лет на 5, и они стали готовить наркотик, это в то время назывался эфедрин. Они укололись, нам не предлагали, потом где-то через полчаса вышел вот один из них и сказал: вот у меня еще осталось, кто хочет уколоться. И уже на тот момент внутри у меня был, конечно, страх, потому что я слышала, что кто садится на иглу, у них не очень хорошее будущее, как бы заканчивают многие смертью. Но это в основном я слышала понаслышке о музыкантах и каких-то там еще о ком-то. Вот. Но мне все равно это было очень желанно. То есть я попросила, чтобы они дали мне уколоться. Ну, когда я укололась, мне тоже казалось, что я этого ждала всю жизнь. Я стала лучше все видеть, больше всего видеть. Мне казалось, что у меня какая-то такая началась волшебная жизнь, то есть какие-то открылись такие видения, которых не видят простые люди, которые живут вот рутинной жизнью, у них семья, дети, учеба, и они не видят то, что может дать видеть наркотик. Я пришла домой отсыпаться и проснулась от того, что меня трясли родители, около меня стояла мама, отец и участковый. Мама с отцом были в слезах, и рядом стоял участковый, а у меня были, ну так, раскинуты руки, и руки были все в уколах. Вот, тогда мои родители узнали, что я наркоманка. Моя мама, она в то время отвела в наркологический диспансер, где мне делали капельницы, очищали кровь. Вот. Мама после этого отправила меня на юг сразу же, но даже уже в самолет я взяла с собой гашиш. Сразу укололась, и опять моя жизнь, как бы я даже домой тогда не вернулась с самолета. Где-то еще год, наверное, я кололась вот так, уже не живя дома, так иногда звоня маме раз в 3 месяца. Вот, я не знала, что за этот год мама, она получила инвалидность по нервному заболеванию. Ну, как бы потом узнала, но меня тоже это особо не шокировало. Меня ловили, и вот была как вот собака, которая скитается по чужим дворам, ее гонят это все. Вот у меня было такое же состояние. Это было где-то 5-6 лет употребления наркотиков. И в это время я забеременела. И знаете, когда я забеременела, 3 месяца хватило меня вот этой радости и такой уверенности, что я не буду колоться. Когда у меня было 3 месяца беременности, я укололась первый раз. Не остановило меня ни ожидание ребенка, ничего. И буквально за 2-3 недели я подсела и стала колоть, ну, куба 4-5. Когда было 7 месяцев беременности, я от этого измучилась, потому что страдала. Знаете, как было, как раздвоение личности. Одному человеку хотелось хорошей жизни, хотелось быть матерью, а другой человек как бы во мне стремился вот к кайфу, к наркотикам, к разгульному образу жизни. Я от этого очень мучилась и думала, что единственный, наверное, способ вообще остановить все это покончить с собой, потому что мне не переломаться было. Я видела своих знакомых наркоманок, которые рожали детей на ломках и детей, которых ломала. Они были под колпаками, все синие, как они рассказывали. И я больше всего не хотела этого. Я не жалела уже на тот момент себя, но мне было жалко моего будущего ребенка. Я где-то внутри совершенно неверующая была. Но внутри обращалась, наверное, к Богу и говорила: «Господи, только бы его не ломало, как мне так сделать?» Когда мне было 8 месяцев беременности, я решила покончить с собой. То есть это было действительно серьезное такое решение, потому что мне было не переломаться. Совершенно я пробовала по всяческие способы. Я порезала ножом себе вены, не просто бритвой, а ножом. Но чудом в этот момент пришел вот мой сожитель в дом, и была лужа крови. Я с таким животом сидела, и, короче, уже дух выходил из меня. Но он отвез меня в больницу, мне зашили руки. И тогда, знаете, я не знаю откуда, наверное, Господь вложил уже тогда надежду какую-то, ну вот в сердце мне. Я думаю, ну может, действительно есть какой-то способ, может, у меня будет все нормально. Когда моему сыну было 5 лет, Меня в конечном итоге за воровство арестовали. Пришли ребята, которые проповедуют, ну, по тюрьмам, рассказывают, просто свидетельствуют. Многие из них были наркоманами, они рассказывают заключенным, как Бог изменил их жизнь. И вот в нашу камеру тоже пришел парень Вася и такая сестра Неля. И они рассказывали нам о том, что он был наркоманом когда-то, она просто грешница. И рассказывали, что сейчас их жизнь счастливая, что у них все есть, у них есть семьи, у них есть будущее. Но знаете, мы так смотрели на них, как бы насмехались, говорили им, где же ваши кресты на шее, где же ваши иконы там и все. Но они говорили, что нам не нужны иконы, у нас в сердце Бог, Он Бог живой, Он спас нас. И когда они стали за нас молиться, за всю камеру, и я не понимаю, почему, я стала просто плакать и обращаться как-то в сердце к Богу и говорить: «Господи, ну если ты действительно есть, как говорят эти ребята, ну пусть что-то изменится в моей жизни». Меня чудом освободили через полгода, потому что должен был быть срок где-то около 5 лет. Моя мама, она подошла ко мне и сказала, что мне не на что кормить твоего ребенка, как бы, хотя ребенок жил со мной, и мама уже с нами жила. И она говорит: если ты выйдешь сейчас из больницы и никуда не уедешь, то ты опять начнешь колоться. И я понимала, что сейчас у меня нет ни сына уже, за которого я держалась, как бы любила, ни родителей, ни семьи. И сама я, как, не знаю, страшно, соседи обходили меня стороной. То есть у меня ни зубов не было, вообще была вся худая. И я согласилась. Я говорю: да, я поеду, куда ты скажешь. И я поехала вот в центр «Новая жизнь» сразу после больницы. Ну и я даже не знаю, это просто, наверное, знаете, вот... как утопающий человек. Вот он тонет, да, и уже понимает, что как бы закрывает уже глаза и перестает барахтать руками. Вот он все пошел ко дну, думает, все, нет спасения. И тут какая-то рука протянулась и как бы его выдергивает. Вот у меня было, наверное, такое ощущение, как я только попала в центр, даже еще ничего не понимая, ничего не видя. То есть я приехала и увидела просто людей, которые радуются. Непонятно вообще. Я считала, что уже никто радоваться не может. А тут увидела ребят, которые раньше были наркоманами, которые счастливы, у которых горят глаза, которые подходят ко мне, что-то хотят мне помочь. И для меня это было вот как глоток свежего воздуха. Они сказали, что я могу тоже быть счастливой и тоже обрести спасение, просто мне надо принять Иисуса в свое сердце. И я тоже этому очень быстро поверила, может, потому что надежды у меня никакой не было больше. Я покаялась пред Богом, и слава Богу. И сразу же мне перехотелось курить, перехотелось колоться, и для меня это было чудо. Я думала: Господи, я кололась 14 лет. Если даже не кололась год-полтора, то мне постоянно хотелось. Курила там еще больше, и тут мне не хочется ничего этого. Знала, что я не пожалею, если я останусь с Богом. Просто я не пожалею, как бы, наверное, что-то хорошее еще произойдет в моей жизни, помимо того, что уже произошло. Меня восстановили в материнских правах. То есть моя мама на суде, она... Когда ее спросили, что она может сказать, согласна ли она, чтобы, короче, вот ее внук, мой сын, жил со мной, она сказала: конечно, согласна. Я на старости лет, говорит, стала счастливой женщиной. В Библии такой Псалом 125, и там есть такие слова, что великое сотворил Господь над нами. И потом так двоеточие написано: мы радовались. И вот сейчас я могу сказать, как бы действительно над всей моей семьей и надо мной, и над моим мужем, потому что он был тоже наркоманом и пьяницей, и над моим сыном, и вообще над моими родными. Могу сказать, что великое сотворил над нами Господь, потому что мы сейчас имеем радость.
2: Сейчас Лариса вместе с мужем живут и работают в реабилитационном центре. Они решили посвятить свою жизнь помощи наркоманам. Им очень хочется поделиться радостью свободы, которую они получили от Бога, с каждым, кто приезжает на реабилитацию. Великое сотворил над ними Господь, теперь они радуются. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831 телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Рягузов.
1: Все мы в нашей жизни можем иметь великую радость, истинный мир и божественную силу, но это зависит от того, насколько Иисус для нас реален. Вся суть взаимоотношений со Христом зависит от того, насколько мы верим, что Иисус присутствует рядом с нами. Можно читать послание к евреям, 11 главу, и удивляться, какие были огромные возможности у людей веры. И это все доступно каждому из нас, если мы увидим Иисуса как реальную личность в нашей жизни, если мы позволим Иисусу руководить своей жизнью. Реальность существующего мира мы познаем посредством пяти чувств. Мы знаем, что все, что мы видим, слышим или пробуем на вкус, обоняем или осязаем, действительно существует. Созерцая и восхищаясь искусственными розами, мы можем понять, что они отличаются от настоящих в том, что у них может не быть запаха, совершенно другая текстура. Итак, наши пять чувств необходимы нам для того, чтобы отличать, что является настоящим или ненастоящим. Но как мы можем увидеть Бога, как мы можем увидеть ангелов, Святого Духа, рай? В этом нам поможет особенное чувство, шестое чувство. Можно говорить об этом как о нашей вере. Именно она позволяет нам увидеть реальность небес, невидимый мир, духовный мир, благодаря нашей вере. В Библии написано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И христиане смотрят на Иисуса как на своего начальника и совершителя веры, так об этом говорит апостол Павел. Христиане видят Иисуса как раз посредством этой особой способности познания другой реальности благодаря вере. И Бог каждому из нас дал свою меру этой веры. И истинный христианин, как писал апостол Павел, ходит верою, а не видением. Одним из чудесных фактов в истории об Иисусе является то, что люди, которые прикасались к Нему, исцелялись. И иногда думается, как было бы здорово или хорошо, если бы мы бы жили в то время и ходили бы рядом с Иисусом. И тогда у нас была бы возможность побеседовать с Ним, прикоснуться к Нему и получить исцеление. Но удивительный факт заключается в том, что сегодня Иисус исцелил гораздо больше людей и духовно, и физически, чем в то время, когда Он ходил по этой земле. Ведь Он не зря сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века». И апостол Павел вторит этим словам, говорит, что Он всегда может спасать приходящих к Нему, к Богу, через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Итак, мы можем быть среди тех, кто ходит верою к Иисусу, с Иисусом, и таким образом касается Его сегодня. Мы можем прикоснуться к Иисусу сегодня, используя две символические руки – вера и молитва. В книге «Служители Евангелия» Елена Уайт пишет: «Истинная вера и искренняя молитва – как многое могут они сделать. Этими духовными руками молящийся может получить огромную силу от источника безграничной любви. Когда нам дают книгу или дают ручку, мы протягиваем руку, и мы получаем то, что нам дают. То же самое и в духовном мире. Нам нужно протянуть руку, руку веры и руку молитвы». И еще одна цитата, которая есть в книге «Патриархи и пророки» того же автора Елены Уайт. Она пишет: «Вера является рукой, которой душа получает чудесные божественные дары прощения и милости». И если вдруг мы чувствуем, что не испытываем этой истинной радости, этого покоя душевного или мира, то нам нужно задуматься над тем, протягиваем ли мы к небесам наши руки, веры и молитвы. И если мы нуждаемся в мире, то Христос является нашим миром, Он нам может его дать. Если мы нуждаемся в победе, то Христос – наша победа. Если у нас нет радости, то нам нужно обязательно приходить ко Христу, чтобы Он даровал нам этот покой и эту радость. Он – источник нашей силы, Он – источник нашего вдохновения. Итак, чтобы ощутить Его близость, Его реальное присутствие в своей жизни, мы должны уметь пользоваться этим особым состоянием веры и молитвой. Молитва – это тоже очень важно. Вера должна быть, но без молитвы мы не получаем просимого, потому что в Библии написано, мы не имеем, потому что не просим. Так об этом сказал апостол Иаков. Итак, наша способность прикоснуться к Иисусу физически не обязательно должна быть такой. Мы можем прикоснуться к Иисусу духовно и получить исцеление, и, как я уже говорил раньше, истинный мир, радость, покой для души. И в качестве примера я хотел бы привести историю из Евангелия от Луки, 8 глава. Помните, там рассказывается о женщине, которая 12 лет страдала от одной болезни. И она шла за Иисусом, пыталась к Нему прикоснуться, чтобы получить исцеление. Его окружала толпа, но она подумала в своих мыслях: «Если я только прикоснусь к Нему, то я буду здорова». И это произошло. Христос остановился. Он повернулся к ней и сказал: «Вера твоя спасла тебя». Ведь десятки других людей теснили Иисуса, но мало кто из них получал вот эту силу от Христа, потому что они не задумывались над тем, что нужна вера и нужно искреннее желание получить исцеление. Поэтому Христос остановился и таким образом особенно отличил эту женщину от всей остальной толпы и говорил, что вера твоя спасла тебя. Действительно, сегодня Иисус доступен каждому из нас. И нам вовсе не обязательно вернуться в прошлое, чтобы ходить рядом с Иисусом физически. Нам достаточно применить эти две руки наши – вера и молитва. И по примеру этой женщины мы обязательно сможем получить это исцеление. И этот пример из Евангелия является хорошим доказательством того, что Христос и сегодня исцеляет людей. Когда мы протягиваем к Нему эти две руки, Иисус посылает Святого Духа, чтобы взять нас за руки. Таким образом, Он уверяет нас: «Ибо Я Господь Бог твой, Я держу тебя за правую руку твою, и говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Этот текст написал пророк Исаия. Он также упоминал о том, что Моисей имел такое же видение, когда вел израильский народ через море, по пустыне. И есть такая цитата в книге пророка Исаии, 63 глава, 12 текст написано: «Он вел Моисея за правую руку величественной мышцей своей». Не было бы никакой пользы от той веры, если бы Моисей физически не представлял, что Бог находится рядом с ним. Он берет его за руку, он ведет его. Кстати, в моей жизни тоже произошел удивительный случай, когда мне было необходимо договориться, отпроситься, чтобы меня отпустили на богослужение. Это было во время службы в армии. И было достаточно тяжело молодому солдату подойти к офицеру, особенно с генеральским чином, чтобы отпустить в субботу в увольнение в церковь. Но я мысленно взял Божью руку в свою руку. Я помолился и сказал, что мне нечего бояться. Я знаю, что ты реально присутствуешь со мной. И Господь ответил на мои молитвы. В этот день я посетил церковь, посетил богослужение. Хотя испытывал до этого большой страх. И я думаю, что у каждого из нас есть подобные опыты, когда мы верой полагаемся на невидимого Бога, словно протягиваем Ему руку, и Он помогает нам, и исцеляет, и слышит наши молитвы. Мы можем каждое утро встречаться с Иисусом. Прежде всего, нам нужно заиметь эту привычку, чтобы эта связь была поддержана нами с Богом каждое утро через веру и молитву. Мы не сразу можем почувствовать и увидеть необходимую помощь, если мы просим о чем-то. Но мы можем быть уверены, Ведь в Библии сказано, если будешь веровать, то увидишь славу Божью. И когда мы будем с верой в молитве обращаться к Нему, мы можем быть уверены, что Христос никогда не разочарует нас. И искренняя вера всегда будет отмечена им. Еще один момент, которым хотел бы поделиться с вами, то, что мы с вами можем услышать голос Иисуса. Но каким образом это возможно? Это возможно через чтение и изучение Священного Писания. В книге пророка Иеремии сказаны такие слова. «Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое в радость и веселье сердца моего. Ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Также и Христос повторял эту истину. Он говорил, «Не хлебом одним будет жить человек, но и всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы не получим пользы от хлеба, пока мы полностью не съедим, не пережуем, и это не войдет, как в питательные вещества, в весь наш организм. То же самое и со Словом Божьим. Его нельзя поверхностно и быстро употреблять на ходу. Его надо хорошо пережевывать, в него надо вникать. И его надо изучать до тех пор, пока оно не станет нашим соком, пока оно не станет в наших мыслях. И тогда к нам в голову, в наше сердце будут приходить и особенные божественные истины, и его откровения. Вот так об этом написано в книге «Желания веков». Мы должны тщательно и очень внимательно изучать Библию, прося у Бога помощи Святого Духа для более глубокого понимания Его Слова. Нам нужно выбрать один стих, сосредоточить свое внимание на нем до тех пор, пока мы поймем ту мысль, которую вложил Бог для нас в этот стих. Мы должны остановиться на этой мысли до тех пор, пока она не станет нашей собственной и пока не станет ясным для нас то, что этим хочет сказать нам Господь. Слово Божье, которое вникает в наш разум, оно дает нам возможность беседовать с Богом наедине. Хочу привести пример, одну историю, которая произошла с учениками после смерти Иисуса. В день Его воскресения двое учеников, которые еще не знали о том, что Христос воскрес, шли из Иерусалима в Эммаус. Они были опечалены, потому что их надежды рухнули со смертью Учителя. Но некто присоединился к ним по дороге и начал рассказывать им из Писания о том, что Мессии должно было прийти и должно было умереть за народ. И их сердца горели, описывается в Библии, когда они слушали о том, что говорили пророки, что написано в других текстах Священного Писания. И вечером, в тот же день, этот путник сел с ними и стал преломлять хлеб. И они узнали в нем Иисуса. Но удивительный вывод из этой истории состоит в том, что Бог сделал акцент на исследовании Библии, на слушании Его слов. Христос мог бы им явиться, закатать рукава и сказать, смотрите, у меня следы от распятия. Он мог показать им какое-то чудо, но он этого не сделал. И в этом есть важный посыл для каждого христианина. Бог рассчитывает на наш поиск через исследование Библии, чтобы мы могли беседовать с Иисусом. Сила, способная изменить дурные наклонности, характер и даже обстоятельства, находится в Библии, в Слове Божьем. Слово Иисуса не только утешает, но оно и дает надежду. На этих страницах Библии мы читаем о том, как Бог сотворил Вселенную, о том, что Он создает Словом Своим по сей день. Слово Его дает энергию миллиардам солнц в нашей галактике. Сам Иисус говорит, что Он является Словом Божьим, мыслью Бога, силой Бога. И живя на нашей земле, Иисус Словом противостоял всякому злу и всякому искушению. Все чудеса творились Его Словом. Мертвые воскресали благодаря Его Слову. И Слово Божье живо. И оно обладает могущественной силой, способной подкрепить человека, дать ему духовную жизнь, дать ему питание для его души. И принимая в свое сердце Божьи слова, которые написаны в Библии, мы словно черпаем ту силу божественную, которой были созданы звезды. И эта божественная сила проникает внутрь нас, подкрепляет нас, делает нас способными противостоять злу и побуждает нас ко всякому благородному действию. Итак, Его Слово – это верная защита от всякого зла, который есть в этом мире. И существует нераздельная связь между живым Богом, незримо присутствующим среди нас, и в то же время Его воплощением в тексте, который мы можем читать, насыщаться и принимать это в свою жизнь. И действительно, не зря написано в Библии такие слова. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет: «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Знаете, многие люди в современном обществе по 30 часов в неделю проводят у телевизора, у планшета, у компьютера, и 14 часов посвящает отдыху. Это и сон, и какое-то другое времяпровождение. Но в то же время всего лишь час в неделю люди могут уделять Библии или размышлениям об Иисусе. И это катастрофически мало. И отсюда мы задаем себе вопрос, откуда может быть опустошенность души в человеке. Знаете, однажды на просторах интернета я повстречал интересную иллюстрацию, которая иронично подмечает, что мы подменили Библию совершенно другими электронными устройствами, либо компьютером, либо телевизором, или какими-то другими гаджетами. И я хотел бы в качестве иллюстрации привести интересный переделанный псалом на современном языке. Он звучит так, как «Компьютер, пастырь мой». Вместо «Господь» человек поставил слово «компьютер». Посмотрите, что из этого вышло. «Компьютер, пастырь мой». Я всегда буду в нем нуждаться. Он покоит меня в удобном кресле целыми вечерами. Я ничего не могу сделать для блага своей души, потому что он занял все мое свободное время. Он направляет мои мысли и душу к плотскому и препятствует мне молиться и исследовать Библию. Он держит меня далеко от дома Господня и от общения святых. Если бы я прожил и 100 лет, все равно хотел бы пребывать перед компьютером, пока я жив. Буду смотреть в него, потому что он всегда близок к моему сердцу. И так как компьютер не дает мне времени искать и воплощать воли Божьей, и я так и пребуду в этом ящике до конца своей жизни, если глаза мои не откроются, и я не совершу истинного покаяния». Это на основе Псалма 22. И те, которые понимают, помнят тексты из Псалма 22, узнают, как слова здесь переплетаются, и что человек сегодня заменил Бога и заменил совершенно другими устройствами. Если бы мы возвращались так за Библией, уходя из дома, как за телефоном, когда мы его забываем дома, представляете, какие перемены могли бы произойти в нашей жизни, если бы мы так же думали о Библии, как о телефоне? Итак, позаботьтесь о том, чтобы ваш разум и сердце жили Его Словом, и только тогда вы сможете ощутить Его реальное присутствие в вашей жизни. Пусть оно постоянно циркулирует в вашем сознании, подобно движению крови в вашем организме. Итак, если вы хотите, чтобы Христос был вашим постоянным Богом, постоянным другом, каждый день ощущать Его присутствие, то нам нужно практиковать эти духовные вещи, веру, молитву, беседу с Иисусом, слышать Его голос. И это важно для нашего духовного здоровья. Мы можем с вами беседовать с Иисусом, если мы будем практиковать еще одну вещь. Попробуйте, когда вы молитесь, не вставать сразу с колен. Попробуйте посидеть 2 минутки тихо, чтобы вам никто не мешал, прислушиваясь к своему внутреннему голосу. Потому что в эти минуты, когда ваша речь закончится, Святой Дух начнет обращаться к вам. И вы услышите голос Иисуса. Вы начнете беседовать с Ним. Знаете, в книге Иова есть достаточно интересная ситуация. где описывается страдание человека, его вопросы, возгласы к Богу. «Почему так со мной случилось? Почему ты молчишь? Почему ты не отвечаешь?» Часто люди говорят об этом Богу и вроде бы не слышат ответа от Него. Ответ Иов получает только тогда, когда он замолкает. И действительно, в книге Иова, в 31 главе, в 40 тексте, можете проверить, написаны такие слова. «Слова Иова кончились». И только тогда, когда они кончились, Бог начинает разговаривать со страдающим человеком. Часто наши молитвы – это целая тирада высказываний, просьб, может быть, и благодарности. Но тогда, когда мы способны слушать, остановились, Бог начинает разговаривать с нами. И в этом заключается секрет того, если вы хотите услышать голос Иисуса, если вы хотите разговаривать вместе с Ним. Самая лучшая молитва – это осознание нашей собственной беспомощности. Мне очень нравится цитата в одной из книг, книга называется «Служение и исцеление». Там написаны такие слова. «Ничто, по-видимому, не является более беспомощным и в то же время непобедимым, чем душа, осознающая свою зависимость от Бога, свою беспомощность, которая целиком полагается на заслуги своего Спасителя. Через молитву, исследование Его Слова и веры в Его присутствие даже самое слабое человеческое сердце может получать общение с вечно живущим Творцом, и Он будет держать его за руки и никогда не оставит. Вот секрет близости со Христом. Вот этот момент, когда вы сможете черпать эту духовную силу, обретать благодать, мир и радость. Практикуйте это в своей жизни. Истинная вера связывает христианина с Богом, для которого нет ничего невозможного. В книге апостола Павла, в послании к евреям, целая глава посвящена героям веры. И всех их объединяет одно – они видели невидимого. Они видели его живое присутствие. Вспомните об Енохе. Посредством особенной способности познания, той самой вере, вот этой руке, он ощущал Бога рядом. И для него он был самым дорогим и самым близким другом. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, написано в Библии, и не стал его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Так будет со всеми, кто готовится к пришествию Христа, кто ищет Бога и Его личное присутствие. Ной тоже обладал особенной способностью видеть невидимого. Бог общался с ним, и поэтому верой Ной, получив откровение от Бога, был спасен, а также спас свою семью. Об Аврааме можно говорить, что он попрощался с родственниками и пошел в неизвестном направлении, но он верил Богу, и Бог благословил его. Он стал отцом большого народа. Можно говорить об Иакове, который боролся с Богом, искал его реального присутствия и получил тоже наследие и исполненное обетование. Иосиф. Господь Духом Святым каждого, рожденного свыше, держит в своих руках. И его обетование для каждого сегодня. «Не бойся, ибо я с тобою. Не бойся, я держу тебя за руку. Я помогаю тебе». И если мы будем верой ощущать, что Иисус находится рядом с нами, что Он держит нас за руку, то мы будем творить невозможные вещи. Как для Бога, как для Моисея Бог был реальным, так Он будет реальным и для нас. Этот непостижимый христианский парадокс. Мы живем в этом мире под руководством того, кто невидим. И это возможно только лишь посредством нашей с вами веры, данной Богом. И действительно, не зря написано в послании к евреям, 10 глава, 38 текст, «Праведный верою жив будет». Вспомните о Давиде, о молодом пастухе, который благодаря вере вызвался на бой с Голиафом, с воином, который сильнее его, мощнее и больше, потому что он верил в присутствие Бога. Апостолы, первые христиане, вдохновленные присутствием Иисуса, Они благовествовали, несли весть Евангелия во все концы тогдашнего мира. И они перевернули мир. И это было действительно чудом. Савл увидел Христа по дороге и стал величайшим апостолом, превратился из гонителя в ученика Иисуса. И потом он писал: «Ибо для меня жизнь – это Христос». Мы всегда носим в теле мертвость Господа нашего, чтобы жизнь Иисусова открылась в нашем теле. Глубокие слова, говорящие о том, что Он впустил в свою жизнь Христа, принял Его смерть, Его страдания, и теперь воплощает Его воскрешение, силу в жизнь, в которой Он живет. Вспомните о многих святых подвижниках веры, которые тоже доказали этому миру о том, что они верят, видят реальное присутствие Бога в своей жизни. И поэтому они многое делали и творили. Те, которые побеждали царство, как пишет апостол Павел, творили правду, получали обетование, укреплялись в немощи, те, которых весь мир был недостоин. Но они творили эту правду, несли в этот мир истинное присутствие Бога в своей жизни. И действительно, сегодня больше всего наш мир нуждается не только в умных словах из Священного Писания, мудрости, которая там написана, но он больше всего нуждается в примере, который могут подать христиане. А христиане являются вдохновителями тогда, когда они носят на себе не только имя Христа, но и показывают его своей жизнью другим людям. И если Христос живет в вас, то Он обязательно из вас будет виднеться. И люди будут видеть тот внутренний свет, который доступен вам через общение с Богом. Обязательно практикуйте это в своей жизни. Вы можете совершать величайшие духовные подвиги, только лишь если будете знать, что Христос находится рядом с вами. Практикуйте руки веры, молитвы, беседу с Иисусом. Поклоняйтесь Ему как живому Богу. Благовествуйте людям и несите свет. Как Христос говорил, не прячьте его под сосудом, но ставьте на возвышение вашу веру. Это придаст вам силы, и вы станете источником вдохновения для других людей. Знакомьте людей с реальным присутствием Христа в вашей жизни. Аминь.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, тренинг. Ведущая – психолог Мария Мараханова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем тренинге. Сегодня мы поговорим с вами о ресурсном состоянии. Что это такое и как в нем быть, узнаем сегодня. Вы не только смотрите нас, но и также принимайте активное участие. Друзья, как вы думаете, что такое ресурсное состояние?
3: Я думаю, это ощущение наполненности внутренней, когда у человека есть энергия для того, чтобы жить и радоваться жизни.
2: Хорошо, спасибо. Еще варианты. Что такое ресурсное состояние? Так, энергия.
4: Милена очень хорошо подметила, что это состояние, в котором мы не просто живем, но еще и радуемся жизни, потому что у нас есть ресурсы на все сферы нашей жизни.
2: Так, радость. Еще какие варианты? Кто ощущал это на себе? Что это? Что это такое? Как это?
5: Вообще обычно, когда говорят «я в ресурсе», это значит, что я готов к совершениям, каким-то делам, каким-то подвигам.
2: Отлично. Спасибо. Вы совершенно правильно все подметили. Энергия, радость, свершение. Это все и есть наполненность, да, о которой еще тоже говорила Милена. Совершенно верно. Все это и есть ресурсное состояние. Я сейчас вам предлагаю пройти тест. Насколько у вас есть это состояние? Насколько сейчас вы в ресурсе? Также и вы, дорогие друзья, можете последовать нашему примеру. Если вы смотрите нас на нашем сайте или на YouTube-канале, пройдите по ссылочке в описании. Если вы смотрите нас в эфире, то заходите в наши социальные сети, на YouTube-канал или на наш сайт. Там находите цикл программы, тему, и также проходите по ссылочке, которая дана в описании. Ну что, заполнили, да, этот тест? Нужно было ответить «да», «нет», поставить «плюс-минус». «Да» — это единичка, «нет» — это нолик. Результаты. Если у вас 11-12 баллов, то вы крутые, вы реально в ресурсе. У кого-нибудь есть такой результат? Всех, да? Я прям вот чую по глазам, что 11-12 баллов. Если даже этого результата пока нет, не отчаиваемся, не расстраиваемся, в ресурс мы всегда можем прийти. 8-11 баллов. Неплохо, неплохо. Но нужно немножечко чуть-чуть подкорректировать, чтобы быть в ресурсе. 9 баллов – это уровень реализации около 75%. То есть очень хороший результат. 6-8. Пора призадумываться, дальше будет хуже. Апатия, депрессия. Придет к нам, если у нас будет около 0,2 баллов. Вот. Но если у нас 6, 8 или 3, 5 баллов, это не так страшно. Мы просто немножечко не в ресурсе. Если 3 балла, это уровень реализации 30%. Если ниже 0 и 2, то это говорит о том, что надо призадуматься, а нет ли у нас с вами, ну, какого-то такого расстройства, да, апатии, депрессии, да, и мы уже находимся в очень нересурсном состоянии. Кто хочет, может поделиться, сколько баллов у кого. Больше хотя бы половины? Больше 3? Ровно половина. Супер. Катя?
6: 9%. Ну, 9 баллов.
2: О, 9 баллов. Отлично. Просто, я бы сказала, что не просто не неплохо, а супер. Круто, да. Действительно, вы были совершенно верны и совершенно правильно сказали о том, что ресурс — это наличие духовных, эмоциональных, физических, душевных сил и энергии.

0: физических, ну, отклонений, болезней,
1: угу.
0: гормональных сбоев. То есть, когда внутри в организме все хорошо, то есть силы для того, чтобы что-то как раз-таки совершать.
1: Угу. Хорошо, спасибо большое. Мы приблизились к такому очень интересному моменту, да, это когда ресурсное состояние бывает физическое и психологическое, да, ни для кого не секрет, физическое состояние — это когда мы действительно выспавшиеся, такие свежие, бодрые, довольные, да, один из вопросов у вас, кстати, этого касался, какими вы стоите по утрам. Да, это так и есть. Это физическое здоровье. Что для этого нужно? Физические потребности, да, как мы заполняли тоже пирамиду Маслоу в одной из программ. Это когда у нас есть еда, мы поели, но не объелись, да, то есть вот это вот «я поел, но не объелся». Когда мы поспали, когда у нас есть силы. Силы, еще бывает такой момент, когда бывает какая-то апатия, да, вот это уже у кого там 0 баллов или, ну, ниже уж нету, когда 0 баллов, апатия, если вы чувствуете какую-то апатию и депрессию, то здесь уже стоит задумываться о том, что, может быть, каких-то витаминов и микроэлементов просто не хватает в вашем организме, да, и здесь уже можно и стоит обратиться к специалисту, вот. А если, в принципе, вы просто устали, то вам нужно просто отдохнуть, да, теорема, в принципе, естественна, да, и понятно, что устали, отдыхаем. Дальше. Внутренняя мотивация. Что это такое? Что значит внутренняя мотивация? Как вот вы считаете? Вот это что такое?
0: Когда мы внутри готовы и сами себя уговорили, так скажем, угу. начать что-то делать.
1: Угу. Да, хорошо, отлично. А еще какое относится к внутренней мотивации? Какие еще могут...
2: Может быть, это визуализированный результат в твоей голове, то есть иллюзия того, что ты можешь это сделать. Ну, то есть вообразить себе, что я, например, буду зарабатывать много денег, но mm-hmm. мне для этого нужно сделать то-то и то-то, в принципе, mm-hmm. я это могу сделать. И если я знаю, что я буду богат, потом счастлив, и это принесет мне удовольствие и счастье, то это, мне кажется, мотивация есть.
1: Да, хорошо, совершенно верно. Мотивация, относящаяся к психологическому аспекту, да, это когда мы сами себе говорим, когда мы верим в себя, когда мы уверены в себе, да, и это следующий тоже такой вот момент, фокус на задаче, когда мы определяем, что так, я вот мечтаю вот об этом, да, я могу вот это сделать. В нас появляется тоже вот эта вот внутренняя энергия, внутренний вот этот вот баланс, внутренняя вот эта вот настроенность на то, что у меня получится. Здесь при этом мы переключаем все свое внимание с каких-то, может быть, негативных установок на более позитивные. Вот, и ты совершенно верно, и Вика, и Катя сказали, что это немножечко и внутренняя работа над собой, что мы вот переключаем внимание и ориентируемся на более позитивные, положительные такие моменты. Степа, ты что хотел сказать?
3: Как по мне, у нас энергия тоже появляется, если у нас есть цели и мечты.
1: Да.
3: То есть есть невыполнимые мечты, и мне кажется, они мотивируют нас. Вот. А также цели, они подталкивают что-то делать.
1: Отлично, ты затронул нашу из тем следующих мечты и цели, но об этом мы поговорим чуть позже. Да, это тоже рождает в нас энергию, рождает в нас радость и рождает в нас... такой, так скажем, вектор, к чему нам стоит двигаться, да, это вот фокус на задаче тоже один из урегулирований для ресурсного состояния, то, чтобы быть вот в моменте, быть в ресурсе. Эмоциональный комфорт, то есть что вот, как думаете, это значит, что такое вообще эмоциональный комфорт? Катя?
0: Если мы не испытываем стресс, то мы в ресурсе и готовы совершать то, что хотим. Соответственно, если мы в стрессе, то у нас ничего не выйдет.
1: Да, хорошо, спасибо. Это совершенно верно. Вот скажи, пожалуйста, Илья, вот когда тебя гложет чувство вины, что ты готов сделать в этом состоянии? Тебе знакомо чувство вины?
4: Очень хорошо.
1: Угу. Расскажи, что ты готов в нем делать? Готов ли ты совершать какие-то... Какие действия, точнее, ты готов совершать?

0: Но, в принципе, я могу побороть свое чувство вины и делать то, что мне сейчас важно. Или не то, что мне важно, а то, что я сейчас хочу делать.
1: Хорошо, спасибо. Милена?
2: Ну, вот ты сказала про чувство вины. Я думаю, что, может быть, несколько вещей таких, которые подсознательно на нас давят и которые не дают нам вот этого чувства ресурсного состояния. То есть нам нужно избавляться от того же чувства вины, от какого-то давления. Допустим, если кто-то оказывает на нас это давление, там, абьюз или какие-то другие вещи. Uh-huh. Вот. И когда мы от этого избавляемся, наше ресурсное состояние становится ресурсным.
1: Хорошо, спасибо большое. Совершенно верно, да? Вот я сказала выше о двух таких аспектах, которые влияют, о видах. Это физическое самочувствие и психологический настрой, да? К нему относится эмоциональное состояние, да, к физическим относится время, которое мы готовы на это уделять, и физическое здоровье. Поговорим немножечко про эмоции, про психологический такой настрой, уверенность и что делать вот как бы с эмоциями. Да? Илья сказал очень интересную мысль о том, что вот чувство вины, да, оно может как бы вас направить куда-то в реализацию какой-то цели своей. Как вот вы считаете, кому вот это помогало, чувство вины, в реализации какой-то цели или мечты?
3: Ну, когда ты себя винишь за то, что ты ничего не делаешь и там много отдыхаешь, то тогда, получается, тебя это чувство заставляет прийти к действию.
1: Угу. Заставляет прийти к действию. Тебе нравится потом это действие?
3: Да.
1: Что ты это делаешь? Тебе больше нравится то, что ты все-таки взялась и это сделала, или тебе нравится само действие?
3: По-разному бывает.
1: Угу. Хорошо. У кого еще был какой опыт?
4: Я думаю, Настя имеет в виду то, что определенное давление, ну, влияет на нас и дает толчок, после которого мы уже действуем. Угу. Но это не значит, что этот пресс должен быть слишком сильным и гнетущим. Угу. Тогда, наоборот, мы будем погружены в вот эту вот тяжесть, которая на нас давит, и не сможем ничего делать.
1: Совершенно верно. Спасибо большое. Хочется вернуться, да, немножко к нашему эмоциональному, психологическому состоянию. Да, мы на одной из программ делали, как избавлялись от, помните, плохих эмоций, выкидывали их. Почему это важно? Побороть себя, мы тоже об этом говорили, что когда мы просто побарываем себя, да, вот, к примеру, боремся со сном, то в конце концов наша потребность, она нас побеждает. Либо говорит о том, да, помните про стресс? Стадия истощения, третья стадия, когда мы просто-напросто не можем уже ничего сделать, да, и наш организм приводит нас к болезни. Окей, поэтому мы просто отпускаем все негативное, да, если вы хотите знать, как это отпустить, да, как с этим распроститься, посмотрите программу про стресс. Давайте вернемся к ресурсному состоянию. Как в него войти, прийти и как в нем быть? Еще раз прошу вас, поделитесь своим опытом, как вы в него входите, как вы бываете вот в этом ресурсе?
2: Ну, у меня был опыт, когда я переехала сюда, в другой город. У меня был достаточно сложный период в жизни, и я вышла абсолютно из ресурсного состояния. В него очень помог вернуться режим. Это просыпаться рано, это правильное питание трехразовое, это сон достаточный. В общем, такие базовые вещи, о которых мы очень часто забываем, они действительно очень влияют.
1: Хорошо, спасибо большое. То есть это режим дня?
5: Мне очень часто помогает пример людей. Даже, ну, вот, например, у меня есть подруга, она очень много знает. Ну, в принципе, о людях, о психологии и всем таком вот. И мне все время хочется на нее равняться и знать столько же, сколько она. Ну, как бы я ее все время пытаюсь догнать, но она меня все время перегоняет. И это для меня как стимул все время ее догонять, все время развиваться.
1: То есть окружение, которое растет, развивается, тоже помогает нам быть в каком-то ресурсе, быть вот в этом стимуле, быть немножечко таким подвижным и двигаться. Окей, хорошо, спасибо большое, Вика. Катя?
4: В большинстве случаев, ну, важно только захотеть, а затем правильно к этому прийти. Бывают. Чаще всего я выхожу из ресурса по физическим недомоганием. Mm-hmm. И очень помогают витамины, когда пропиваешь. Милена очень хорошо заметила про распорядок дня. Также прогулки на свежем воздухе по вечерам. И в целом, когда наше здоровье физическое в норме, то и все остальное само как-то приходит.
1: Угу. Совершенно верно. Первый, один из таких этапов, это есть такое слово якорирование. То есть это якорь, когда мы быстро восстанавливаем свой ресурс. В основном он фиксируется на эмоциях или каких-то событиях. То есть это якорь, это как ключ к управлению какими-то эмоциями. Да, вот, к примеру, вот испытываем мы какое-то негативное чувство, да, негативную эмоцию. Мы можем от него быстро избавиться, там, сказать, что все, там, вот оно дурацкое, мне вот не нравится. Может быть, оно связано с каким-то событием. Вот, к примеру, человек хочет избавиться от какой-то вредной привычки, да, вот она вызывает у него вот чувство вины, но я не хочу больше вот это там делать, да, не хочу там курить, заедать, еще что-то. То в этом случае якорь что? В этом случае якорь — это сигарета или, к примеру, якорь — еда. Чтобы переключить, а что хочет человек сделать? Вот сигареты и еда являются способом расслабления. То есть, получается, он хочет удовлетворить свою потребность в отдыхе. То есть мы меняем свой якорь с курения или с заедания на что-то другое. То есть тем самым мы переключаем свое внимание, там, к примеру, на музыку, на ванну, на то, что тоже нас расслабляет и дает нам положительные эмоции. Здесь очень хорошо помогает подключать все наши органы чувств. Очень классный способ — это ароматерапия. Когда мы не в ресурсе, у тех, у кого нет аллергии, да, или нет каких-то таких заболеваний, вы можете обратить внимание на слайд, где показано о том, какие масла на что воздействуют. Да, это просто наши запахи, которые мы чувствуем. Какие-то влияют на нас более взбодораживающие, какие-то помогают нам немножечко расслабиться, стимулируют, гармонизируют. Это может нам в этом помочь. Витамины, правильно мы заметили, когда мы понимаем, что нам просто вот, ну, не хватает каких-то ресурсов, и мы восполняем их, да, тем самым понимаем, что там, к примеру, когда мы едим еду, якорь что? Мы хотим восполнить какой-то внутри недостающий элемент, мы, соответственно, меняем его на более положительный, позитивный, на витаминку. Также здесь может что воздействоваться? Музыка, да, какая-то приятная, классная, только не грустная, пожалуйста. Грустная музыка, связанная с каким-нибудь опытом печальным, не надо ее включать, плохой якорь, плохой, нехороший, вот, его оставляем. Лучше что-то такое, что помогает вам взбодриться или, к примеру, наводит на какие-то теплые, приятные воспоминания. Следующий интересный ресурс, о котором тоже уже говорили, когда вы используете свой ресурс, это моделирование, авансом. Когда Вика, к примеру, понимает, что, вот, к примеру, ее подруга, она стремится, она что-то делает, ух ты, классно, она больше знает, и Вика тем самым использует вот этот вот ресурс того, что она будет когда-то так же, тоже такой же умный, такой же классный, такой же знающий, ресурс авансом. То есть это ей помогает сейчас быть в ресурсе. Это ее вдохновляет, этот опыт. Вот. То есть мы тем самым не жалуемся. К примеру, я вижу, что у Тани большие успехи там в чем-то, да, там она очень много зарабатывает. И я такая, ух ты, круто! Я не жалуюсь о том, что вот, я так мало зарабатываю, а Танюха так много вообще зарабатывает, получает, я тоже так хочу, да. Я просто говорю себе эту мысль, использую этот ресурс, это вдохновение, и иду к намеченной уже цели. Следующее – отдых. Как сказала Катя, да, отдых, расслабление, релакс, прогулки, сон – это помогает нам с вами восполнять свой ресурс. Постановки целей. Тоже, как у девочек, да, постановка целей. Я хочу знать, я хочу, чтобы у меня там было столько же знаний, денег, я хочу быть там таким же писателем, да, как Катя. Когда я ставлю цель и иду к ней маленькими шагами, прописываем эти маленькие шаги, то я нахожусь в ресурсе. И, конечно же, очень важный момент – это духовная наша составляющая. Это молитва, это проведение с Богом, это Иногда это порой минуты в тишине с самим собой, когда я восполняю свой духовный баланс. Ну, мы все с вами такие вот как бы духовные существа, мы не просто, там, кто бы каким там не был, во что бы вы не верили, мы все равно, у нас есть вот эта вот частичка, у нас есть это на физиологическом уровне, частичка для чего-то духовного. И нам важно этот баланс тоже восполнять. Окей, как это сделать? Первое, что вы можете сделать, а давайте это сделаем, мы напишем, начнем писать 100 ваших достижений к данному моменту времени. Начните, пожалуйста, просто это делать здесь и сейчас. Не обесценивайте себя, не обесценивайте, что вы делали до сего момента, до сегодняшнего дня. Вы прожили достаточно хорошую, полноценную жизнь. Вы можете оценить. Даже самые маленькие шаги, даже самые маленькие достижения — это ваши достижения. Это то, что у вас получилось, это то, чего вы добились и достигли. Это может касаться разных сфер вашей жизни, неважно какой, физической, эмоциональной, психологической, любой составляющей. Любого возраста вы сделали это. Напишите хотя бы 3. Одной из составляющих, пока вы пишете этих 3, я скажу, что помогает нам еще оставаться в ресурсе. Развитие наших психических функций. Какие? А именно, там, креативность, воображение, мышление, память, внимание. Это все помогает нам очень сильно в жизни. В школу мы приходим, мы учимся, порой нам не нравятся предметы, мы говорим, фу, я это не буду, я это не хочу. Но это помогает. Нам математика помогает развивать мышление, логику. Там, литература помогает развивать воображение, память, да, заучивание каких-то стихов, правил. Все это нам помогает в развитии наших психических функций. И к ресурсному состоянию это тоже относится. Развитие креативности. Остановите, пожалуйста, пока то, что вы написали. Спасибо большое. Еще у вас есть один листочек. Карта эмпатии. Это упражнение относится и к креативности, и к тому, что мы с вами существа социальные, и иногда ресурсное состояние мы можем получать извне. А как? От других людей. Мы же обмениваемся, обмен информацией, обмен энергией, обмен опытом. И для того, чтобы лучше узнать людей, нам нужна эмпатия. Эмпатия, она помогает нам понять, разобраться в собственных мотивах и мотивах других людей. Предлагаю вам ее заполнить. Сейчас вы видите такой рисуночек, где написано цель, что делают, кто делает, да, что они видят, что они говорят. Здесь вы должны заполнить сейчас, представить себе вашего соседа или знакомого и начать думать, как он. Представить себе и написать, что он сейчас думает, чего он хочет, что слышит. Представить ситуацию, к примеру. Вот мы сейчас сидим с вами на нашей программе. Представьте хотя бы здесь, если сложно представить какого-то знакомого, да, который о чем-то думает или что-то делает, что он сейчас думает, как он это описывает, с чего он начинает это делать, что ему нужно для этого. С кем ему легче общаться? Опишите своего соседа. Напишите по паре фраз в каждый из отделов данных на листке. Составляя эту карту, это нужно нам для того, чтобы, во-первых, проявить свою креативность, развить свое ресурсное состояние, а также понять других людей и, возможно, получить какой-то ресурс, да, вот какую-то цель, вот эту мотивацию от другого человека. Тем самым мы научимся разбираться в мотивах и эмоциональных состояниях других людей. Ваше домашнее задание. Сразу вам скажу. Да, я уже сказала о том, что креативность — это уникальная черта, которая тоже помогает нам выйти из каких-то жизненных сложных ситуаций. Вспомните 5 ситуаций из вашей жизни, где нужно было придумать что-то новое, из чего нужно было начать. Какие нестандартные пути решения вы можете применить, уже исходя из прошлого опыта, новые пути, и запишите их на листочек. А также напишите, как вы можете восполнять свой ресурс. Вам нужно написать место вашей силы. Место силы — это, к примеру, около моря, или дома в своей комнате, или когда я рисую. Это и будет вашим домашним заданием. Подумайте, что помогает вам восполнить ресурс так, что вы просто сразу находитесь в таком балансе ресурсе, что готовы свернуть горы. Спасибо, что были с нами. Дорогие друзья, помните, что важно находиться в ресурсе, тогда вы сможете свернуть горы. В Библии написано: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Всего вам доброго. До свидания.

0: надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Бог не спешит избавиться от своих грешников. Эта фраза сама собой появилась у меня, когда я прочитал историю о том, как 11 будущих патриархов, родоначальников колен израильского народа, продали своего родного брата в рабство. Пожалуй, это одна из самых удивительных историй Священного Писания. Наверное, если бы я был режиссером, я бы снял многосерийный сериал с чудесным хэппи-эндом в конце. Итак, Писание рассказывает нам историю о том, как те, кто должны были стать родоначальниками колен народа, призванного быть народом Божьим, продали своего брата в рабство. Но я всегда думал, что люди от Бога должны любить друг друга. В данном случае, как-то подумав немного, братья решили продать его в рабство. Они решили его не убивать, чтобы не испачкать в крови своих рук. Впрочем, давайте лучше прочитаем эту историю в Священном Писании. Это книга «Бытие», 37 глава. 12 братьев пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу: «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему: «Вот я». Израиль сказал ему: «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его человек тот, говоря: «Чего ты ищешь?» Он сказал: «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дафан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дафане. И увидели они его издали. И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: «Вон, идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Вот такая интересная история. Дело в том, что братья возненавидели Иосифа за то, что он ябедничал. Ябедничал своему отцу на братьев, которые втихаря делали что-то непотребное. Вдобавок ко всему, Иосиф имел неосторожность рассказать пророческий сон со смыслом, в котором 12 снопов пшеницы, олицетворявших собой братьев и отца, поклонились снопу Иосифа. Так или иначе, то ли не желая расстроить чаяние своего брата, то ли просто из ненависти, они продали его. Да интересно, кому? Измаильтянам. Последние были потомками Измаила, сына Авраама, то есть прадеда Иосифа. Получается, что они продали в рабство своего брата своим, дальним родственникам. В жизни как-то так интересно происходит, сплошь и рядом. Мы очень быстро становимся чужими. Не успеешь оглянуться, а твои родственники тебе уже чужие. Это обстоятельство только усугубило ситуацию. И вот с этих пор Библия рассказывает историю злоключения Иосифа. Хотя, с другой стороны, когда прочитаешь эту историю, невозможно избавиться от мысли, что всеми этими событиями управлял Бог. Иосиф представлен с положительной стороны. Он верен Богу в самых неожиданных обстоятельствах. По всему видно, что Бог наделил его мудростью и дал ему успех во всех делах. Измаильтяне продали Иосифа в Египте царедворцу Потифару, и он становится управителем в его доме. Затем его пытается соблазнить жена хозяина дома, но ей это не удается. Чтобы отыграться, она клевещет на Иосифа, будто он хотел ее изнасиловать. Иосифа бросают в тюрьму, но и там он не оставлен Богом. Все под контролем. Там Иосиф становится управителем тюремной прислуги. И, наконец, Бог так устроил, что Иосиф стал управителем всего Египта. Вы представляете, он ездил на золотой колеснице. А надо сказать, что в Египте в те времена были такие правила, такие законы, что когда вельможа такого ранга появлялся, все рабы бросали работу и кланялись до земли. Бог возвысил праведника до небывалого величия. Ну вот у меня, у жителей России, ну, со сложившимися представлениями о святых людях, праведник ассоциируется с человеком, который скромен видом, склоняет голову. Ну, скорее всего, по жизни Иосиф таким и был. Но как-то с трудом вяжется эта скромность и власть, которой фараон наделил бывшего раба. Знаете, как-то выглядеть скромнягой сложно, стоя на золотой колеснице, которая едет по ухабам египетской земли. Трудно, знаете, приходится держать равновесие и при этом видеть спины рабов, которые кланяются тебе до земли. Спины кланяющихся, и ты на золотой колеснице. Сама скромность. Парадокс. Бог удивителен во всем. Тут как бы особенный, даже я бы сказал, нечеловеческий юмор. Не вмещается в голову. Ведь это просто потрясающе. Да, но через что пришлось пройти, прежде чем Иосиф стал Цафнав-Панеахом? Такое имя дал ему фараон. Это имя означает «спаситель мира». Иосиф, собственно говоря, смог предсказать 7 лет голода и посоветовал, ну, к тому времени запасти пшеницу. И этим он спас от голода довольно много людей, и Египет в том числе, а в том числе и братьев своих. Но можно сказать, что это божественное провидение. Но почему же все так было трудно и сложно? Настоящее хождение по мукам. Бог виден во всем. Ну, например, когда Иосиф еще ищет только своих братьев в Сихеме. Ищет и не может найти. Ну, поискал бы там и там, да и пошел бы обратно к отцу. Сказал, мол, бы, пап, ну так и так, братья куда-то ушли пасти скот в другое место. Я вот их не нашел. И все было бы хорошо. Не было бы этого поступка с продажей в рабство родного брата. Но так ведь нет. Там, в пустыне, оказался кто-то, причем написано, что этот кто-то нашел его. Нет, но надо же, откуда он взялся, этот кто-то в пустыне? Может быть, он погулять пошел? Вы знаете, я не думаю, что пустыня – очень хорошее место для прогулок. Вот складывается впечатление, что Бог, ну, он как бы знал злые наклонности братьев, их умыслы, и направил все это в нужное ему русло. Какие же Бог при этом имел цели? Вот что важно. В результате Иосифа ведут по этапу через пустыню, стягают плетьми, затем продают Потифару. Ну, а потом эта история с его женой, которая выбрала его для ночной утехи. Затем египетская тюрьма и все, что с ней связано. Ну, вот это вот все я перечислил за считанные секунды. Но ведь на самом деле это десятки лет. Причем вот мы прочитали все это и умилились. Но Иосиф-то будущего не знал. Он был никто. Раб. Он не ожидал ничего хорошего. Но можно предположить, что верил в Бога, почему всегда в разных обстоятельствах был ему уверен. А братья его хороши, нечего сказать. Что сделали братья? Они взяли одежду Иосифа, ну, изодрали ее в клочья и измазали кровью забитого ягненка. Потом отдали эту одежду отцу, сказав, мол, что мы нашли вот в пустыне. Видно, лев загрыз Иосифа. Львы как раз водились в тех местах в те времена. Вы представляете, что пережил бедный старик? Ведь Иосиф был сыном любимой Рахили, которая умерла к тому времени. Отцу оставалось только поверить, глядя на окровавленную одежду своего любимого сына. Проверить он в те времена, к сожалению, этого не мог, так как экспертизы, определяющей ДНК, в те времена еще не было. Вот история. Конечно, у нее хороший конец, но пройдут года, наступит голод, братья пойдут в Египет за хлебом, и они не узнают Иосифа. Иосиф откроется им не сразу, он будет смотреть на них и захочет их испытать, чтобы узнать, какими они были и какими стали. Да, братья его не узнали, еще бы! Они продали раба, перед ними стоит чиновник высокого ранга по имени Цафнав-Панеах, и он повелит привести своего родного брата Вениамина от его матери Рахили. Братья, конечно, не захотят этого сделать. И Иуда, один из братьев, предложит себя вместо Вениамина в рабы. Бог провел людей через испытание к счастливому концу, которого не было бы, если бы не годы испытаний. Чего же Бог добивался? Какие цели преследовал? Давайте с вами прочитаем две речи Иуды и увидим. Одна из этих речей записана в книге «Бытие» в 37 главе. Послушайте. «И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки нашей да не будет на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. И вот что Иуда сказал спустя годы, когда пришел за хлебом в Египет. Это записано в книге «Бытие» уже в 44 главе. «И подошел Иуда к нему и сказал», к Иосифу подошел, «и сказал, господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат? И мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. А ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы взглянуть на него. Мы сказали господину нашему, отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты же сказал рабам твоим, что если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш, пойдите, опять купите нам немного пищи. Мы сказали, нельзя нам идти, а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшого брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан, и я не видел его доныне. Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. И теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Как разительно отличаются эти речи? Первую говорит человек с корыстными мыслями. Цинично, с расчетом, он предлагает продать брата в рабство, но пройдет время, и тот же человек будет говорить по-другому. Мы видим другого Иуду. Теперь он предлагает в рабство себя вместо брата. Причем сколько скромности и какого-то раболепия в его второй речи. Сколько ответственности и участия надо было прожить нелегкие времена, чтобы стать другим человеком. Вот какую цель преследовал Бог, проводя своих людей через испытания. Надо сказать, что у Иуды умерло двое сыновей. Да, за это время умерло двое сыновей. Он стал другим. Вот теперь я вижу патриарха будущего колена Израилева. Именно из этого колена в будущем произойдет сам Спаситель мира Иисус Христос. Воистину Бог не спешит избавиться от своих грешников. Однажды я прочитал где-то, как ювелир очищает золото. Оно бывает разные пробы, дороже или дешевле. Но я, пожалуй, не смогу отличить одно от другого. Я не специалист. Но специалист может. Ювелир кладет низкопробное золото в специальную чашечку для плавки и помещает ее на огонь. Когда золото расплавится, то на поверхности появляется пленочка. Ну, как правило, это свинец. Этакая примесь. Примесь, которая обесценивает драгоценный металл. Вот раньше эта примесь никак появиться не может. Вот чтобы ее увидеть, надо расплавить золото. Затем ювелир специальным инструментом снимает этот налет и дает золоту застыть. Но это еще не все. В нем еще много примеси. Его снова надо расплавлять, и не один раз. И так раз за разом золото будет становиться дороже, пока не станет червонным золотом высшей пробы. Вот это очищение золота в Писании используется как метафора, некий образец того, что может происходить с теми, кто желает наследовать Царство Небесное. Первое послание Петра в первой главе записаны такие слова. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если то нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ. Есть в связи с этим одна проблема, о которой вот я не могу умолчать. Это проблема одной из церквей. О ней записано в Апокалипсисе, в книге «Откровение Иоанна Богослова» в 3 главе. Вот послушайте. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божие, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, потому что ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его». Вот здесь символическим языком описывается церковь, которая не соответствует своему предназначению. И при этом в церкви сослепу не видят того, что должно быть. А что должно быть? А кого люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Это древняя мудрость. В другом месте говорится: «Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его». Но ибо Господь кого любит, того наказывает. И благоволит к тому, как отец благоволит к сыну. Ну, это написал премудрый Соломон еще в древности. Вот в чем дело. Ну, наказанием можно пренебречь, как случилось вот в этой Лаодикийской церкви. Там проблема. Она в том, что людям Лаодикийской церкви было легко проходить через испытания. Они богаты и считают себя достигшими совершенства. Но так это они так считают. Бог-то видит, что это не так. И наказание его, Божье наказание, цели не достигают. Очень трудно сказать о том, что у человека есть проблемы, если он упрямо думает, что у него все в порядке. Если есть проблемы, то их надо исправить. И для этого Господь применяет наказание. Слово «наказание» происходит от слова «наказ». Наказывает Бог вовсе не для того, чтобы просто причинить боль, но чтобы наставить, научить чему-то, чтобы исправить. Вот важно вот это увидеть и понять. Проходя через различные испытания, можно что-то исправить в жизни, что-то понять, Бога приобрести. А ведь можно пренебречь и Бога потерять. Апостол Павел впоследствии напишет: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Это написано в послании к римлянам в 8 главе. Бог не спешит избавиться от своих грешников. Он приготовил им царство, в котором не может быть зла. Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: счастливый день. Рассказывает Андрей Карганов.
1: Самый счастливый день в моей жизни был связан с моим детством. Однажды мая, наверное, в году 2014, мы с моим отцом и с моим другом пошли на рыбалку. Мы обычно рыбачили на городском пирсе, к которому прибывали корабли. В эту весну рыбы почти не было абсолютно. То есть мы приходили рыбачить каждый день почти свободный, каждые выходные приходили, но приносили домой всего 2-3 рыбки, и так и не было у нас никогда такого улова в ту весну. Но в этот день, он был после 9 мая, может быть, это было 12-е, 13-е. Мы пошли с самого утра, где-то часов с 5, встали очень рано, взяли с собой все вещи, отправились пешком, потому что автобусы еще тогда не ходили. Пришли туда, там не было ни одной души, абсолютно. Что очень странно, потому что

Ну, может быть, сегодня мы сходим, ну, не на так долго, ну, до обеда, может быть, и потом сразу же домой. Но вот чудо. Мой папа поймал первую рыбу, а за ней вторую. И я поймал, и мой друг. И так начало продолжаться и продолжаться. Мы ловили и ловили, и мы не понимали, откуда она вся, и как она попала вообще. Ее же не было всю весну. Дошло до того, что мы вытаскивали. Я объясню. Резинка состоит, ну, вся эта конструкция состоит из следующих вещей. Груз, резинка и леска, на которой крючки. Несколько штук, может быть, 5 и больше. И мы вытаскивали, и на каждом, почти на каждом из крючков висела рыба. Это было очень тяжело вытаскивать, и мы вынимали ее на пирс, она срывалась, падала. Я видел, как мой друг за ней прыгает. Это был просто удивительный день. Он был также очень жаркий, и когда мы уже возвращались домой поздно вечером, может быть, в 8, мы были все красные от загара, все пахли рыбой и были очень счастливы в тот день.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Александр Шатан.
1: Здравствуйте! Каждый из нас искал сокровища, прятал сокровища и, возможно, и находил сокровища. Я приглашаю вас на протяжении следующих 10 встреч искать сокровища. Сокровища искали люди издавна, потому что эти сокровища кто-то прятал. И я расскажу вам об одной истории. 100 лет назад археологи поехали в Ирак, и там проводили археологические раскопки. И среди многих-многих объектов они обнаружили удивительное. Это удивительное был кодекс Хаммурапи. Кто же этот Хаммурапи? Это древний царь, который жил очень давно, 2700 лет до Рождества Христова. Сейчас эта стела стоит в музее Пергамон в Берлине. Если вы можете видеть два изображения, это сам Хаммурапи и человек, который ему поклоняется. Этот текст произвел революцию среди тех, кто занимается археологией. Потому что в этом тексте был список законов намного древнее, чем все законы, которые были известны до этого. Но вот вопрос, насколько это все актуально сегодня? Мы знаем очень много законодательств, которые пылятся на полке. Может быть, вам интересно, но в Российской Федерации 2 миллиона статей. 2 миллиона статей нашего законодательства. Кто из нас знает хотя бы сотню из них? Конечно, мы живем среди законов, но эти законы, они остаются за нами. Мы живем по законам, которые у нас в сердце. Какие же законы у нас в сердце? Что там написано? Давайте посмотрим, а кто же записывает законы нам в наше сердце? Вспомните свое детство. Первое, что мы узнаем, когда еще совсем маленькие детки нам говорят так: это чужое, не трогай, это игрушка другого. Это нам говорят еще, когда мы не умеем разговаривать, нам внушают, что есть вещи чужие. Давайте посмотрим дальше. Человек растет, ему говорят: не ври. Когда человек подрастает, ему говорят: не кради. Когда нам уже 14 лет, может больше, 17, становится актуальной заповедь: не прелюбодействуй. Когда мы готовы идти в армию, нам говорят: не убей. Да, эти заповеди говорит нам кто? Мама и папа. Но давайте возьмем, откуда взяли мама и папа эти заповеди. Кто им это рассказал? Их родители. А им? Их родители. Откуда взялись эти заповеди? Итак, мы прикоснемся с вами сегодня к тем словам, которые были записаны в сердце первых людей. Давайте посмотрим, существуют ли законы Бога, которые были до того, как Он явился на горе Синай в пламени, в огне и дал 10 заповедей. Посмотрим в Библию. В первых главах Библии Бог говорит Адаму и Еве несколько законов. Первый из них – это «плодитесь, размножайтесь, владычествуйте над всей землей». Второй закон, который Бог дал человеку – это «что кушать ему, как ему жить». И третий закон, который Бог дал человеку, это опасность, которая существует. Дерево познания добра и зла. И к этому дереву человек не должен был подходить. Итак, мы выяснили, что Бог дает законы с самого сотворения человека. А давайте посмотрим, существуют ли законы или насколько они новы, законы, которые были даны на Синае. Не отнимай чужое. Это было известно с древности. Не говори лжи. Наверняка люди знали об этом и до этого. Не кради. Наверняка люди слышали это и раньше. Не прелюбодействуй. И раньше люди знали, что это преступление. Не убей. История Каина и Авеля говорит нам, что это было преступление, за которое Бог наказал Каина. Тогда вопрос, а что же нового Бог сказал на Синае? Зачем повторять вещи, которые достаточно известны? И здесь мы должны акцентировать свое внимание. Текст заповеди, который записан в десятисловии, звучит очень ясно, понятно и определенно. Он имеет свою структуру, он имеет свои иллюстрации, он имеет свою поэзию. И об этом мы будем говорить на протяжении следующих встреч. 10 заповедей называют по-разному. Некоторые говорят так: это закон Божий. Еще говорят мораль, закон морали. Некоторые говорят моральный кодекс. Некоторые говорят, это божественные императивы. Как же эти заповеди названы в самой Библии? Если мы посмотрим на страницы Библии, то мы увидим, что то, что мы перечислили до этого, там мы не найдем. Как же Бог называет, и люди, которые верят в Бога, называют эти драгоценные заповеди? Первое, что мы встречаем на страницах Библии, это то, что записал Моисей. Заповеди называются так – «скрижали откровения». По-русски мы могли бы сказать это по-другому. Доски, которые что-то открывают. Это, знаете, как у сказки про Буратино. Когда был золотой ключ, он знал, что ключ существует, но что же он открывает, было неизвестно. И когда он снял этот искусственный огонь, эту искусственную опасность, и он увидел дверь, за которой было сокровище. И нужен ключ только, чтобы открыть эти двери. Вот именно скрижали откровения и есть двери, которые открывают нам что-то. Что же они нам открывают? Об этом мы будем говорить на протяжении 10 встреч. Эти заповеди Библия называет истиной, законом, заповедью, откровением, утешением и еще очень многими словами. Пророк и поэт Давид сказал такие строки.
2: «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна».
1: Именно об этой перспективе, об этой неограниченности, о свободе мы поведем речь. Что же для нас есть 10 заповедей? Обычно это что-то, связанное с запретами. Это можно, это нельзя, это нельзя, это нельзя, и это нельзя. И мы думаем, а что же тогда, где же тогда эта безграничность, если везде запреты? Но это еще не все. Запреты – это еще не все. Давайте мы с вами обратим внимание на текст заповеди. Действительно, было бы очень просто, если бы все заповеди состояли из одних запретов. Именно так и строится в основном законодательство. Есть запрещающие, а есть разрешающие заповеди или законы, или статьи. Но 10 заповедей построены немного по-другому. В 10 заповедях есть определенные слова. И мы их 172. 172 слова. И у меня к вам вопрос. А как эти заповеди были записаны? И мы знаем, что записаны они были на каменных досках. Эти доски были твердыми, были из камня. И записаны они были рукой Господа. И эта рука Господа, по преданию, это рука огненная. Она прикасалась к этому камню и как лазером выпиливала или гравировала эти буквы. Зачем же гравировала? Чтобы никто не мог их истереть или исправить. Действительно, археологи находят очень много законодательств или документов, которые были на камнях. И именно потому они их находят, что камень не так подвержен разрушению, как любой другой материал. Бог повелел записать это на камне. Для чего? Чтобы мы могли вечно это помнить. Но у меня вопрос, а где же эти камни? Кто их видел? Действительно, их нельзя обнаружить, и их никто не видел. Но эти слова мы знаем очень хорошо. В отличие от кодекса Хаммурапи, о котором мы говорили ранее, который забыли, и никто не знал очень долго, пока 100 лет назад его снова не открыли, и сейчас он никому не нужен, этот кодекс, и никто из вас, дорогие, не знает его текста. А 10 заповедей мы знаем, потому что Бог записал не только их на камнях, но и в наших сердцах. Итак, что же записано и почему? Итак, 10 заповедей состоят из 172 слов. Может быть, меньше, потому что некоторые слова в еврейском тексте, они состоят из двух слов, из двух половинок, а некоторые слова – одно слово, но в русском языке это два слова. Трудности перевода возникают, потому что семантическое поле, да, или поле значений слов в каждой культуре разное. И если мы с вами говорим об овечке, и это для нас, может быть, что-то значит, то для жителей островов, которые едят только рыбу, и овечек никогда не видели, это ничего не значит, как для нас динозавры. И поэтому перевод, он очень сложный. И мы с вами тоже будем рассматривать разные переводы и смотреть разные значения слов, которые в оригинале написаны. Теперь для нас еще один вопрос важен. Зачем Бог записал эти заповеди на камнях именно в такой последовательности? Имеет ли значение, как записаны заповеди? Имеет ли значение, какая из них первая, вторая, третья, четвертая или пятая? Я думаю, да. Потому что Бог ничего не делает без смысла. Имеет ли смысл в том, чтобы некоторые заповеди повторялись? А мы это увидим. Я думаю, да. Имеет ли смысл, что из всех текстов, которые есть в Библии, единственный текст, уникальный текст, который Бог записал сам рукой своей, есть 10 заповедей, и Бог повелел его спрятать, чтобы никто не мог к нему прикоснуться своей рукой? Имеет ли это смысл? Я думаю, да. Дорогие, а может быть, стоит выучить эти 10 заповедей на память? А в каком случае мы помним что-либо? Только в том, когда это обладает для нас смыслом. А если не обладает смыслом, тогда мы слова, которые не понимаем, упускаем. И именно это и происходит, когда я делаю опрос или разговариваю с людьми, или вас прошу, а что же написано в 10 заповедях? И каждый из вас будет перечислять только то, что он хорошо понимает. И мы с вами начнем поиск смысла, поиск сокровищ. Бог положил эти заповеди в очень укромное место. Он положил его в такой ящик, кивот или ковчег. Но я бы перевел как сундук. Это более понятно нам. Что хранится в сундуке? Может быть, у вас нет сундука, но я своим детям сделал такой сундук, пиратский такой, и там его открываешь, и там игрушки, мягкие игрушки, конструктор, там очень много всего, что деткам нужно. И они входят в этот ковчег, входят в этот сундук, берут его, он большой, они могут там аж поместиться, пока маленькие, и ищут эти сокровища, потом играют с ними, развиваются. Именно так Бог и 10 заповедей спрятал в таком сундуке. Причем сделал его с двух сторон, обложил его золотом, а сверху поставил крышку мощную, вылитую из золота. Зачем Бог спрятал эти 10 заповедей в такой сундук? Чтобы мы понимали, что это драгоценность. Но мало того, этот сундук или этот ковчег или кивот на древнеславянском был еще защищен еще одним зданием. На фотографии вы можете посмотреть, где был сундук. Это называется палатка или скиния Бога. Скиния Бога – это храм его, в котором были спрятаны или хранились 10 заповедей. Но 10 заповедей названы скрижалями откровения. Тогда что же это спрятанное и сокровенное открывает нам? И я хочу, чтобы мы с вами прикоснулись к этой большой драгоценности. Вы знаете, что такое алмазы? Алмазы – это по своей структуре то же самое, что карандашный грифель. Это углерод. Но он был спрятан, спрессован многими горами, да, давлением, температурой. И теперь люди, находя эти кристаллы, эти алмазы, производят с ними огранку, огранят их, и получается алмаз, который переливается в свете. Также и 10 заповедей. Для вас, может быть, это просто грифель, которым пишутся запреты или инструкции, или еще что-либо. Но Бог не это имел в виду, когда давал 10 заповедей. Он имел в виду большую драгоценность для нас. Он спрятал эти 10 заповедей, может быть, спрессовал, или, может быть, под давлением, или еще как-либо, для того, чтобы, найдя его, мы увидели свет Божий в этих словах. 10 заповедей, мало того, что были спрятаны, они были еще и написаны на необычном камне. Многие из вас, может быть, бы и спросили, на каком это камне написаны 10 заповедей. Я вам скажу, они написаны на драгоценном камне, который был подобен небу. В Исход 24 главе написаны такие строки.
2: «И видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное».
1: Слово «работа» здесь переведено не совсем точно. Это слово «кирпич». Нечто подобное кирпичу было у подножия ног. Давайте посмотрим, как это происходило. Подножие ног Божиих было из голубого неба. И Бог, возможно, я так могу себе представить, взял и отпилил несколько досок от этого кирпича и на них написал закон свой и подарил нам, людям. И сказал, берегите это как самую большую драгоценность. Сапфир – это прозрачный камень голубого цвета. Это небо, это кусочек неба, который Бог подарил нам. И я думаю, что это очень важно, что слова, которые записаны там, являются откровением. Дорогие, давайте будем учить этот текст. Учить этот текст очень просто. Нужно наполнить смыслом каждое слово, находящееся в этом тексте. Я приглашаю вас посмотреть следующую нашу передачу, в которой мы будем говорить о 10 словах.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
2: Для вас поет Анжелика Кузьмина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Телефон доверия. Чем мы можем вам помочь?
3: Здравствуйте. Простите меня, пожалуйста, что я по пустякам вас беспокою. Вы не подумайте, что я собираюсь покончить с собой. Я тут, заснуть не могу. По телеку ничего интересного нет. Вот я подумала, может, вы могли бы со мной немного поговорить?
2: Конечно. А о чем вы бы хотели поговорить?
3: Вы только не подумайте, что это массовое убийство каком-то подумываю. Нет, я это, просто...
2: Да, все нормально, все хорошо. Просто поговорим, вы не беспокойтесь. О чем вы хотели поговорить?
3: Только если вы получите какой-то серьезный звонок там от подростка какого-нибудь, который собирался с крыши прыгать, вы меня сразу отключаете, хорошо?
2: Договорились. Как вас зовут?
3: Оля.
2: Так о чем вы, Оля, хотели поговорить?
3: О Рождестве, например, можно поговорить.
2: О Рождестве, так о Рождестве. Подарочки всем друзьям купили, Оля?
3: Да нет, я не в том смысле хотела о Рождестве поговорить.
2: А в каком?
3: Вы только не подумайте, что я дурочка какая-то. Звоню в 2 часа ночи, чтобы поговорить.
2: Оля, вы не переживайте. Нам постоянно звонят люди, которым просто необходимо поговорить. Вы говорите.
3: В общем-то, со мной это каждое Рождество происходит.
2: Что происходит?
3: Понимаете, беспокойство какое-то внутри, бессонница.
2: Так.
3: Нет, вы, наверное, думаете, что я шизанутая какая-то, да?
2: Оля, вы расслабьтесь.
3: Только не подумайте, что у меня там суицидные мысли какие-то, ладно?
2: Оля, давайте поговорим. Так почему у вас беспокойство и бессонница? Сами-то вы что думаете?
3: Не знаю, сама я не могу в себе разобраться, понимаете? Все носятся вокруг, подарки друг другу ищут на улице, гирлянды, елки, гуляни. В честь чего это все? А все потому, что 2000 лет назад родился тот, о ком большинство и не вспоминает в эти дни.
2: Ага. Так вы считаете, Оля, что нам вообще не следует Рождество отмечать?
3: Как бы это сказать? И да, и нет. Вы, наверное, теперь точно думаете, что я того, да?
2: Да не говорите вы глупости. Я вас очень хорошего мнения. Давайте так. Сначала скажите, почему вы считаете, что мы не должны отмечать Рождество?
3: Потому что в том, как мы его отмечаем, нет никакого смысла, понимаете? Какое отношение вся эта суета, все эти подарки и гуляния имеют к Рождеству?
2: Хорошо, а теперь скажите, почему вы считаете, что мы все-таки должны отмечать Рождество?
3: Мы ведь помним о днях рождения всяких там известных людей, президентов там.
2: Так.
3: Но многие люди считают, что Иисус, он даже больше, чем человек.
2: Ага. А вы-то сами как считаете?
3: Честно говоря, я не знаю. Кое-что из того, что я слышала о нем, для меня это... из области фантастики, что ли.
2: Например?
3: Чудеса там всякие, все такое.
2: Если он на самом деле тот, кем себя называл, чудеса совсем не выглядят, как из области фантастики.
3: Вы имеете в виду, что он Божий сын?
2: Mm-hmm.
3: Понимаете, вот как раз это до меня не доходит. Я не понимаю, как один Бог может быть и Отцом, и Сыном, и Святым Духом. Я не понимаю, как Иисус одновременно мог быть и Богом, и человеком.
2: Вы же на физико-математическом учились. Скажите, как свет одновременно может обладать как волновыми, так и корпускулярными свойствами?
3: А откуда вы знаете, что я на физико-математическом училась?
2: А разве нет?
3: Да.
2: Так вы согласны, что свет может проявлять себя и как волна, и как фотоновые частицы?
3: Вообще-то да, при определенных обстоятельствах мы применяем к свету волновую теорию, хотя при других обстоятельствах теория фотоновых частиц больше подходит для описания света.
2: Но как ни крути, свет, он все равно свет.
3: Ладно, допустим, но с Иисусом мне все равно не все ясно. Как он может быть вечным Богом, если он только родился 2000 лет назад?
2: У вас Библия под рукой. Откройте-ка послание к Колоссянам, 1 главу и 16 стих.
3: Угу. Погодите. Откуда вы знаете, что у меня Библия под рукой?
2: А разве нет?
3: Да.
2: Так что там в Колоссянах написано?
3: Странно, это все как-то. Мы знакомы?
2: Так что там в Колоссянах написано о Христе?
3: Ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все им и для него создано.
2: Почему вы перестали ходить по комнате?
3: Откуда вы знаете, что я перестала ходить по комнате?
2: А разве нет?
3: У меня шторы закрыты. Откуда вы узнали?
2: Оля.
3: У вас что, там скрытая камера или что?
2: Оленька.
3: Откуда вы узнали?
2: Давайте так. Сначала вы отвечаете на мой вопрос, затем я отвечаю на ваш. Хорошо? Так почему вы перестали ходить кругами по комнате?
3: Потому что я наконец увидела ответ на на вопрос, который мучил меня каждое Рождество.
2: Что за вопрос?
3: Ну, если Иисус просто человек, ну или там ангел. В общем, если он сотворенное существо, тогда чего мы так возимся с этим Рождеством? Зачем вообще тогда жить?
2: Оля, вы ведь по телефону доверия не просто поговорить позвонили, правда?
3: Ну ладно, теперь, когда я нашла ответ на свой вопрос, я скажу, что да. Каждое Рождество я мучила себя вопросом. Если это не Господь был рожден тогда в Вифлееме, то значит, это не Господь умер за мои преступления. А значит, я никогда не получу прощения за мои грехи. И значит, после смерти я не буду на небесах. А если так, то к чему все эти подарки и гуляния? Тогда зачем вообще жить?
2: Ага.
3: Но ведь он на самом деле Господь, который пришел спасти нас. Правда?
2: Да, Наташа, это правда.
3: Наташа? Как, Наташа? Я же вам, кажется, сказала, что меня Оля зовут.
2: Наташа, загляни-ка еще раз в Библию. Евангелие от Матфея, 7 глава и 7 стих.
3: Я только вот этим утром этот отрывок читала. Даже помолилась первый раз, представляете?
2: Да, я знаю.
3: Так вот. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам.
2: Ну? Ни о чем не догадываешься?
3: Не поняла. Вы что, услышали мою молитву? Господи, неужели это происходит со мной?
2: Так что, Наташ, отмечаем Рождество или нет?
3: С днем рождения тебя, Иисус!
2: Спасибо, Наташа. Звони мне почаще.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. В самом начале сегодняшнего рассуждения я хотел бы задать вам вопрос. Думали ли вы когда-нибудь над вопросом, для кого я живу? Конечно, мы должны понимать, мы должны бы жить для Христа. Но ведь суть вопроса состоит в том, понимаем ли мы глубину этого вопроса? Понимаем ли мы, что значит жить для Христа? И в этой связи позвольте мне задать вам пару вопросов. Скажите, как вы думаете, можно ли одновременно жить для себя и для Христа? Или, если мы живем для Христа, это означает, что мы не можем жить для себя? Или, если мы живем для себя, это означает, что мы не можем жить для Христа? Мы с вами должны четко иметь представление, что значит жить для Христа и как мы могли бы жить для Христа. В этом мире существуют три вещи, которые нам мешают быть последователями Христа. Я читаю первое послание Иоанна, 2 глава с 15 по 16 стихи. Здесь сказано так: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Если мы действительно хотим жить для Иисуса, мы должны точно знать, что из себя представляют эти три похоти. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Эти три похоти могут атаковать нас сразу, одновременно или в разное время, больше или меньше. Первое – это похоть плоти. Возможно, кто-то имеет эту борьбу с похотью плоти сейчас. Похоть плоти – это все, что связано с прикосновением, обонянием, слухом, что может породить в нас неудержимое желание делать что-то, то, что мы знаем, мы не должны делать. Римлянам 16 глава 8 стих апостол Павел говорит: «Есть люди, которые служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву». Скажите, является ли ваше чрево вашим Богом? Является ли ваш язык вашим Богом? Второе – похоть очей. Что Библия говорит об этой похоти? Я читаю из Евангелия от Матфея, 6 главы, 22 стих. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Глаза – это дверь в нашу душу. Поэтому похоть очей – это еще и то, когда зрительно мы концентрируем свое внимание на то, что располагает нас ко греху. И третье – гордость житейская. В Евангелии от Луки, в 12 главе, в 16 по 20 стих, Христос рассказал притчу об одном успешном человеке, который вырастил огромный урожай. И он решил, что все, что ему нужно – построить новые житницы или новые сараи, туда все сложить, и потом наслаждаться жизнью, радоваться и ни о чем другом не думать. Иисус сказал: «Ты глупый человек, не в этом смысл жизни». Как вы думаете, может ли человек одновременно жить гордостью житейской и жить для Иисуса? Со стороны мы не всегда можем выглядеть плохо, если мы имеем гордость житейскую. Откуда же берет проблема, начало вот эта проблема? Я читаю из книги «Бытие» 3 главы 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Обратите внимание, посмотрите. Плод хорош для еды, похоть плоти. Приятен на вид, похоть очей. И дает особое знание, гордость житейская. Вы видите, модель греха всегда была, есть одна и та же. Я хотел бы еще дальше продолжать исследовать вопрос о том, что значит жить для Иисуса, о том, что значит следовать за Христом. А пока я оставляю вас в руках нашего Господа и желаю вам всем обильных Божьих благословений. И говорю вам, пусть Господь благословит вас. Следуйте за Иисусом, если даже вам будет трудно, если вам будет что-то непонятно. Исследуйте Слово Божие, ищите Церковь Божью, присоединитесь к ней, чтобы когда Христос пришел, Он мог вас представить перед всей вселенной как искреннего, истинного последователя Его. Я желаю, чтобы вы имели радость на этой земле,
и также имели радость в небе, где много спасенных соберется с разных стран мира, которые верно следовали за Христом. Пусть Господь благословит вас в этом. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
0: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Здравствуйте, ребята! Как у вас настроение сегодня? Хорошее?
4: Ну, это безобразие просто,
3: а? Вот у нашей Марьи Ивановны...
4: додумался?
3: Кажется, не очень.
4: Я с этим разберусь.
3: Надо пойти посмотреть и спросить, что происходит.
5: Здравствуйте, Афанасий Филиппович.
3: А, Танечка, здравствуй.
5: Нужен ваш совет. Как вы считаете, это хороший рисунок?
3: Это? Да, хороший. Ну, это же обычный смайлик. Сейчас таких везде полно. Значки всякие делают, на футболках рисуют, а в интернете на каждом шагу.
5: Спасибо, Афанасий Филиппович.
4: А? Безобразие, а?
3: Добрый день, Марья Ивановна, добрый день. Что случилось?
4: Ой, Афанасий Филиппович, добрый день. Смотрите, на скамейку не сядьте, испачкаетесь. Вы так. Видите, что натворили?
3: А? В самом деле, на скамейку.
4: Безобразники.
3: И не сядешь. А!
4: Ну?
3: Я ж только что видел.
4: Что?
3: Такое.
4: Где?
3: Танечка ко мне приходила. Танечка, подожди! Танюш! Пойди-ка сюда на минутку. Сейчас, сейчас, подождите. Вот, Танюш, вот этот рисуночек, который ты мне показывала, что ты скажешь вот по этому поводу?
4: А?
3: Да.
5: Я знаю, кто это сделал.
3: Извини, пожалуйста, Танюш.
5: Это один товарищ из нашего класса.
6: Товарищ? Ну-ка давай мне этого товарища, я ему сейчас быстро тряпку в руки, чтобы он все тут отмывал. А, товарищ?
5: Ну, наверное, нехорошо будет, если я его предам.
6: Нехорошо? А вот это вот делать хорошо? А?
5: Я совсем запуталась, что хорошо, а что нехорошо. Давайте я, что ли, за него вымою.
3: Давайте-ка лучше вот как решим. Пойдемте ко мне в мастерскую, обсудим этот вопрос. И уж если на то пошло, тряпочки я найду, у меня в мастерской есть, и сами вымоем.
6: Ну, что, заходите, заходите. Ну, давайте обсудим.
3: Да.
6: Пойдем, пойдем,
3: да.
6: Тань.
3: Ох, ох, ох, ох, да, тут надо посмотреть.
6: Заходи.
5: Вот вы мне говорите его назвать. А разве командира класса хорошо предавать? Мы же его все вместе выбирали. Он ведь такой хороший. Ну, или был хороший.
3: А теперь, значит, он уже перестал быть хорошим. Так, что ли?
5: Знаете, когда мы его выбирали, он вроде старался, ничего плохого не делал. А потом началось. То двойку получит, то учительница нагрубит. В общем, испортился наш командир.
3: Ну, а вот картиночка, вот этот смайлик. А он тут при чем?
5: Так он ведь его выбрал своим символом. Вот и рисует, где попало. То на партах, то на скамейках, то на заборах. А недавно, представляете, он этот смайлик, знаете, где нарисовал?
6: Где?
5: В нашем классном журнале с оценками. На весь лист.
3: Так просто нельзя. Это журнал, это же солидный документ.
6: А что уж это у вашего командира никто не остановит, Тань?
5: Да с ним уже и учительница разговаривала, и девочки из нашего класса. Только он никого не слушает. Говорит, что это круто. А когда директор школы узнала о журнале, она сказала, что он больше командиром не будет, и написала специальное распоряжение, чтобы его отстранили.
3: Да, ну и дела.
5: А мы ведь его на целый учебный год выбирали, только год еще не кончился. Вот он и говорит, что несправедливо это будет, что его, чтобы его...
3: Раньше времени.
5: Чтобы его из командиров исключали. А исправляться не хочет. А мне-то что делать?
6: Танечка, ну а ты-то тут при чем?
5: Дело в том, что командиром класса учительница предложила меня выбрать. А я думаю, что если я соглашусь, как-то нехорошо это будет.
3: Вот оно что. Ты знаешь, Танюш, мне вот то, что ты рассказала, напоминает мне одну очень древнюю историю. Я расскажу тебе, а ты послушай и реши, как поступить. Было это очень давно. В одной сильной богатой стране, в Вавилоне, правил царь по имени Валтасар. Он был самолюбивым и гордым, делал неугодное перед всеми людьми, но никто не мог его остановить. Однажды Валтасар устроил большой пир, куда были приглашены много людей. Выпив вина, царь стал пьян. Он решил похвастаться чем-нибудь перед теми, кто был на пиру. Тогда он приказал принести золотые сосуды из Божьего храма и раздал их, чтобы люди пили из них. По его приказу это было сделано. Бог, который долго терпел злые дела Валтасара, решил, наконец, остановить этого негодного царя. Бог объявил Валтасару свое решение. И сделал он это весьма необычно. Прямо во время пира вдруг на стене стали появляться огненные буквы и знаки. Тут Валтасар испугался и понял, что выше, чем его царский трон, есть небесный Бог. Когда буквы перестали появляться, царь трясся от страха. Он не мог понять, что же значит написанное. Его гадатели тоже не смогли ему в этом помочь. Тогда позвали Даниила. Этот человек уважал и поклонялся Богу, которого оскорбил Валтасар. Взглянув на надпись, он передал Валтасару такие слова от Бога. «Царствованию твоему пришел конец, и я отдаю его медянам и персам». В ту же самую ночь слова Бога сбылись. Царство Валтасара было захвачено, а он сам получил соответствующее наказание.
5: Выходит, не все руководители ведут себя правильно?
3: Такое случается, увы. Поэтому-то директор школы и распорядилась исключить вашего командира. Ну, я думаю, что это будет для него уроком. И он задумается о своем поведении. Может быть, ты ему поможешь в этом. Или, если не ты, то ваши ребята.
7: А мне бабушка.
8: Ты куда сел?
9: Кто это сделал? Ну вот, теперь мне чистить, придется стирать. Это все Вовка виноват. И зачем мы только его командиром выбрали?
8: Да, точно, долой командира.
5: Ой, это же ребята из нашего класса, пойдемте.
4: Пойдемте.
5: Привет, ребята!
10: Здравствуйте!
4: Здравствуйте! Что, сел на изрисованную лавочку?
9: Мы не сразу заметили, что там был мел.
5: Давайте приведем лавочку в порядок, чтобы больше никто не пострадал.
3: Правильно. А я вас обеспечу необходимым инвентарем. Разбирайте тряпочки. Так, вот молодцы.
4: Молодцы. А что, Афанасий Филиппович? Мне кажется, станет замечательный командир. Получится. Смотрите, как она ловко ребята организовала, да?
3: Да еще бы.
4: Молодец.
3: Ребята, а вы случайно не командиры? Если так, то желаю вам побольше добрых дел.
4: Вместе со своими друзьями. До свидания.
3: Пока, командиры.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет подростковая группа «Силах».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный.
2: Человеколюбивый – определение Бога, указывающее на Его безусловную любовь и благоволение к людям, даже когда они их не заслуживают.

0: Благодаря Божьему человеколюбию грешный человек имеет возможность обращаться к святому Богу в молитве и строить с Ним личные спасительные отношения. Ярким примером Божьего человеколюбия в Ветхом Завете служит помилование жителей Ниневии, покаявшихся после проповеди пророка Ионы. Образец Божьего человеколюбия в Новом Завете – омовение Христом ног ученикам. Безмерное человеколюбие Божье должно побуждать верующих проявлять снисхождение и доброту друг к другу, а также к неверующим. Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
1: Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банью возрождения и обновления Святым Духом.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: С недавних пор очень полюбил Моцарта. А тут еще оказалось, что с его помощью можно и подлечиться. Слушание музыки, не повышающей гормоны стресса и в то же время является любимой музыкой, обладает благотворным воздействием на функции кровеносных сосудов. Вывод исследования Университета Мэриленд таков. Под влиянием приятных эмоций происходит расширение сосудов, тем самым увеличивается кровообращение. Но когда добровольцам, на которых проходили исследования, предлагали прослушать музыку, вызывающую стресс, такую как тяжелый рок, к примеру, то происходил абсолютно обратный эффект. Сосуды сужались, а значит снижалось кровообращение, что само по себе не способствует нашему здоровью. Если быть предельно точным, то было доказано, что приятная музыка увеличивает диаметр кровеносных сосудов на 26%. А музыка, способствующая беспокойству, уменьшает их диаметр на 6%. Существует море музыки. Мы можем выбрать ту, которая будет полезна для нашего здоровья. Но если нам приходится слушать ту, которая будоражит наше сознание, значит, у вас нерегулярное кровообращение и процессы коагуляции. Кровь сгущается, нарушается секреция биохимических веществ и даже хуже заживают раны. Датский институт эпидемиологии рака пришел к такому же выводу в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, когда он исследовал 60 тысяч человек среднего и пожилого возраста. Сердечные приступы встречались чаще у тех, кто подвергался более высокому уровню шума на протяжении 10 лет. Например, хроническое воздействие шума дорожного движения может увеличить риск развития сердечного приступа. Было обнаружено, что на каждые 10 дБ увеличение шума дорожного движения рядом с домом увеличивает риск случаев инфаркта на 12%. Приятная, спокойная, светлая музыка оздоровит не только нашу душу, но и тело. Будьте здоровы, слушайте правильную музыку.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Бог милует и спасает.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Как возникла жизнь на Земле? Человека всегда волновал этот вопрос. Если это произошло в процессе эволюции, то сколько времени на это понадобилось? Сегодня мы рассматриваем эту проблему, и на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сколько вообще времени нужно для процесса эволюции? Этот вопрос всегда волновал ученых, рассматривающих эволюцию как движущую силу происхождения жизни на Земле.
2: Действительно, временные рамки, в которых протекала эволюция, это довольно-таки важный вопрос. Поскольку если времени нет, то развивать какие-то идеи, строить теории, в общем-то, это совершенно бессмысленно. Мы, как креационисты, верим, что Земля – это молодая планета. Мы не называем точную дату, но считаем, что Земле где-то около 6000 лет. А эволюционисты называют другую срок. Это около 4 миллиардов лет. Да? Разница огромная.
1: Очень большая разница.
2: Ну, кто из них прав, это, в общем-то, тема отдельного разговора. Но вы, наверное, понимаете, что поскольку я являюсь креационистом, то буду утверждать, что, конечно, правы креационисты. И это действительно так, и для этого есть основания. Но, опять-таки, я повторюсь, что это тема другого разговора. А сегодня давайте мы с вами вот примем вот эту вот дату – 4 миллиарда лет. И посмотрим, вот что будет, если мы ее примем. Действительно, хватит ли вот времени для эволюции вот этих 4 миллиардов лет?
1: А вообще, собственно, почему появилась именно такая цифра?
2: Это было получено на основании тоже, так сказать, спорных моментов, радиационных анализов. Ну, в общем-то, это отдельная тема.
1: Ученые изучали период полураспада, определенных элементов, химических?
2: Да, исследование пород, в общем-то, это вот связано с этим. И была определена вот такая вот дата, но, в общем-то, верность ее опять-таки вызывает сомнения. Но мы все-таки давайте примем ее, да. Сколько, вот вы спросили, да, сколько времени нужно для того, чтобы вот один вид превратился в другой? Этот вопрос очень часто задают эволюционистам. И вот в одном из номеров журнала «Наука и жизнь» было помещено интервью с научным сотрудником Дарвиновского музея в Москве. Ему был задан вот такой вот вопрос. Сколько времени необходимо для того, чтобы превратился один вид в другой? И вот что он отвечает. Процесс видообразования довольно длительный. Как показали молекулярно-генетические исследования, чтобы две изолированные популяции у мелких воробьиных птиц достигли видового уровня различий, обычно требуется от 1 до 6 миллионов лет.
1: Очень серьезная цифра.
2: То есть один и...
1: Как минимум один миллион лет. Что
2: один...
1: значит, две популяции достигают видового различия?
2: То есть вот мы имеем один вид, да? И сколько времени необходимо, чтобы этот вид разделился, и было два вида. То есть вот по дивергентной схеме.
1: Например, как мы говорили о галапагосских вьюрках, которых изучал Дарвин, у них клювики, например, могли всего лишь отличаться. Вот чтобы такого даже хотя бы мельчайшего различия достичь,
2: как необходим
1: минимум
2: такой
1: миллиард.
2: Один миллион
1: лет.
2: Вы знаете, вот есть даже среди креационистов такое мнение, что все-таки вот виды могут изменяться, превращаться в другие, вот как бы рода, там, семейства, классы, это слишком большие различия, как бы такого нет. А вот виды все-таки, вот, различия не такие большие, и они, в принципе, могут происходить. Но вы понимаете, если сами эволюционисты называют такой срок, а мы верим, что всего лишь 6 тысяч лет и 1 миллион лет, да, или 6 миллионов лет, понимаете, какая разница, то, в общем-то, говорить о происхождении видов, в общем-то, нецелесообразно.
1: Ну, креационисты верят в это, им не нужно доказывать, что виды изменялись один в другой, переходили, поскольку Бог сотворил сразу вот все в том виде, в каком он существует сейчас, в общем-то, по большому счету. Поэтому эту цифру огромную не надо доказывать.
2: Да, совершенно верно. Ну, смотрите, если для того, чтобы разошлись только два вида, необходимо один или 6 миллионов лет, а сколько времени нужно, чтобы появились рода, семейства, классы, отряды, типы. То есть понятно, что это в десятки и в сотни раз больше. Но если мы обратимся к палеонтологии, то мы, в общем-то, увидим и примем вот эту эволюционную шкалу, около 4 миллиардов лет эволюционную, да, то мы увидим поистине удивительное явление. Согласно эволюционной теории, Земля существует, как я уже сказал, порядка 4 миллиардов лет. Но появление видов на ней не растянулось на этот период. Считается, что на протяжении более 3 миллиардов, почти 3,5 миллиарда лет Земля была необитаема. Она была пуста. И только после этого, где-то примерно 600 миллионов лет назад, произошел так называемый Кембрийский взрыв. То есть в раскопе этого слоя мы находим массовое появление живых организмов.
1: То есть Кембрийский взрыв – это
2: массовое возникновение.
1: Вдруг резко возникло большое количество.
2: Совершенно верно. Резко, я подчеркиваю, вот в этом слое новых организмов, да, вообще которых, в общем-то, в нижних слоях не было. Потому что в нижних слоях как бы находят отдельные виды, но это бактерии, водоросли, то есть и вообще как бы возникает вопрос, как они туда попали, может быть, это, в общем-то, и из верхних слоев. И, в общем-то, в связи с вот этим вот Кембрийским взрывом возникает вопрос вообще, вот как такое могло быть? В нижнем слое ничего нет, и вдруг резко вот такая вот граница.
1: Да. Кембрийский взрыв, извините, уточню, это понятие скорее палеонтологическое, да, чем вот на самом деле буквально. Это не значит, что буквально какой-то взрыв произошел.
2: Просто массовое возникло. Появление.
1: Да, это просто вот в колонке геологической мы видим вдруг появление живых организмов.
2: Резко. Да, совершенно верно. Период, в общем-то, Кембрийского периода, это где-то 100 миллионов лет, и, в общем-то, за вот этот вот период должны были появиться, как говорят сами палеонтологи, эволюционисты, практически все типы животного царства. То есть вот в этот период они возникли, в эти 100 миллионов лет. Но самое интересное, когда стали исследовать и уточнять, то увидели, что появление этих организмов, этих типов, оно не растянулось на весь этот Кембрийский период, а заняло только какую-то его незначительную часть. То есть примерно все эти организмы должны были возникнуть за 3-5 миллионов лет. То есть вы понимаете, вот когда мы говорим, что вид возник за 1-6 миллионов лет, а тут все типы животного царства возникли за 3-5 миллионов лет.
1: Не сходится.
2: Да, и, конечно. И это, в общем-то, цифра, она удивила бы самого Дарвина. Потому что в то время, когда жил Дарвин, конечно же, еще эволюционисты не называли такой огромной цифры 6 миллиардов лет. Тогда была общепринята цифра 200 миллионов лет. И Кембрийский период был 60 миллионов лет. То есть от начала возникновения Земли до Кембрийского периода получается 140 миллионов лет. Да? И вот Дарвин знал об этом, об этой информации, и он был крайне удивлен. В «Происхождении видов» он даже писал, что 140 миллионов лет совершенно мало для эволюции кембрийской фауны. И высказал надежду, что это время будет пересмотрено, возраст Земли будет пересмотрен и увеличен. Но возраст Земли действительно был увеличен, но это ничего не дало, потому что, как мы видим, что согласно, в общем-то, опять-таки эволюционной интерпретации, все эти организмы должны были возникнуть не за 140 миллионов лет, которые Дарвин считал недостаточно, а вообще за 3-5 миллионов лет. Вот такая вот ситуация.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Нашли ли современные ученые какие-то доказательства?
2: Вы знаете, вот Дарвин, когда он анализировал вот этот вот Кембрийский взрыв, он высказывал надежду, он, конечно, понял, да, что, в общем-то, это проблема для его теории, и вот, в частности, он писал, что в настоящее время это явление остается необъяснимым, и оно поистине может быть рассматриваемо как убедительный аргумент против взглядов, развиваемых в данной книге. Но он надеялся, что организмы, предшествующие этому периоду, просто пока не найдены. То есть вот ученые еще не смогли найти предков этих организмов, а они там были. И, в общем-то, с тех пор прошло сколько уже? 150 лет, да? И, в общем-то, ученые, конечно, искали. Это стратегическая задача – найти предков кембрийских организмов. Но, вы знаете, до сих пор эти предки так и не были найдены. И как же объяснили это эволюционисты? Они сказали, что предки были простыми организмами, бесскелетными, то есть мягкотелыми, желеобразными. И они просто вот, ну, не сохранились, потому что все-таки скелетная фауна, она, в общем-то, сохраняется благодаря вот прочному скелету. А эти, они были, в общем-то, такие вот жиденькие, и вот просто они не сохранились. То есть вот такое вот объяснение было дано.
1: Но если бы их нашли, это бы означало, что Земля не 3,5 миллиона, да,
2: или миллиарда
1: лет была без жизни, а что все-таки жизнь была и до кембрийского взрыва, так скажем, да. Ну вот не удалось просто найти.
2: Не удалось найти, да.
1: Доказательства этому.
2: Но вы знаете, как бы этот аргумент, да, считался, ну, достаточно, ну, конечно, можно спорить, но сложно спорить. Чего нет, того, как говорится, нет. Но вы знаете, не так давно, в начале 20 века, было совершено очень такое важное открытие палеонтологии. Близ местечка Диакар, это возле Австралии, было найдено огромное количество фауны, которая как раз-таки залегала в слоях ниже кембрийских. И, в общем-то, эта фауна состояла как раз-таки из организмов мягкотел. Это в основном были кишечно-полосные организмы, около 70% этой фауны, бесскелетные, мягкие, и они прекрасно, их отпечатки прекрасно сохранились вот в этих докембрийских породах.
1: Угу. Почему это было возможно?
2: Почему это было возможно, мы не знаем, но, во всяком случае, это доказало нам, что бесскелетные организмы тоже прекрасно могут сохраняться. Угу. Да. И, конечно же, первая была попытка это сказать, это вот они, да, вот это предки этих кембрийских организмов.
1: Да, это есть доказательство.
2: Да. Но вы знаете, тщательный анализ этих останков показал совсем другой. Вот, например, что пишет один из известных российских палеонтологов. Он говорит, родство идиакарских организмов с современными группами, большинство из которых достоверно известно, начиная с Кембрия, остается проблематичным. Различия очень велики. Исследователи считают, что известные ныне идиакарские организмы не связаны прямым родством с более поздними кембрийскими, а представляют слепые эволюционные ветви.
1: Как это понять?
2: То есть вот они появились внезапно, точно так же, как кембрийские, вот, и потом внезапно исчезли. То есть мы находим этот слой ниже кембрийского, он исчезает, то есть какое-то время как бы эти организмы существуют, а дальше начинается вот этот
1: исчезают,
2: вот,
1: потом исчезают, как бы такой, появляются так называемый период пустоты, да? То есть они никак родством не связаны.
2: Нет, то есть они настолько отличаются от тех, которые найдены в кембрийском слое, что, в общем-то,

период цивилизация достигла такого уровня развития, что появились воины, скажем, солдаты. Или мы делаем предположение, что была война, солдаты погибли, и вот их захоронили в братской могиле.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Удивительны судьбы людские, не похожи, но одинаково нелегкие. Но в каждой из судеб есть своя поэзия, а духотворение земного странствования. Это как звезда, озаряющая темный небосвод. Это как луч солнца, пробивающийся сквозь плачущее небо. Надо только почувствовать эту поэзию в своей судьбе, открыть, вчитаться в поэзию судеб окружающих тебя людей. Возможно, и мир тогда в наших глазах станет ярче и многообразнее.
3: Поэт — это наиболее чуткое создание, которое способно воспринимать мысли, идеи, которые ему сообщает Господь или сообщает темная сила. И он может передать людям это. Поэтому я, допустим, иногда пишу о вдохновении, как о миссии поэта передать то, что ангелы ему подсказывают, передать то, что проповедует Господь. Но я не считаю поэта генератором, если так можно сказать, или тем, кто вот родил все эти мысли и идеи. Возможно, он сам не знает, что принадлежит ему оригинально в его творчестве, а что навеяно вот общением и соприкосновением с этими высшими силами, с Господом и с ангелами, которые общаются с нами. Но мы не слышим их так, как слышим людей. Мы слышим их на уровне подсознания.
2: На вечность душу, как струну настроив, сдержавши боль о всем, что здесь теряю, уставшим сердцем, как дрожащей рукою, я правду выбираю. Пусть ломится земля вином и хлебом,

0: цветут соблазнов пестрые цветы, я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Я мудрость назову любимым храмом, и прежде чем ненадолго усну, душой, как пересохшими губами, к истокам вечной жизни прикоснусь. Живет на земле в Тульской области, в поселке Заокский, светлый человек и поэт Божьей милостью Наталья Щеглова. Родилась на Камчатке, в суровом, мужественном, открытом крае, в большой христианской семье. Библия – любимая и главная ее книга с детства. Для многих из нас, кто пришел или идет к Богу через железный занавес атеизма, ее путь может показаться более простым и прямым. Она была с Господом с рождения. Но, с другой стороны, это сейчас можно сказать: «Я верю в Бога, и ничего тебе за это не будет». А тогда? В те времена вера, истинная вера, проходила серьезные испытания. Мне сладко все, и горе, и печаль, и каждая минута трудных буден, поскольку Бог – начало всех начал, со мною был, со мною есть и будет. Моя душа захвачена волной Его любви безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вдох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание — это цель и смысл не только этой, но и вечной жизни. Наталья Щеглова свой выбор в жизни сделала раз и навсегда. И в судьбе Наташи поэтический дар — это еще и способность слышать и открывать людям в тишине поэзии глубину высшего бытия.
1: Народ живет в тяжелейших условиях, но он помнит, что есть такая отдушина в жизни, как поэзия. Поэт — это некий сверхчувствительный организм, или, может быть, это такая система уникальная среди всех нас. Я не хочу никоим образом хвалить себя, и вообще поэтом себя я не считаю, честно говоря. Но вот говоря о Пушкине, о Лермонтьеве, скажем, о Бродском, о Цветаевой, о Седоковой, о Волошине, я хочу сказать, что это сверхчувствительные существа, которые настроены на особую волну, на волну вечности. И, может быть, их можно сравнить с инструментом музыкальным, на котором Господь исполняет удивительные мелодии. Когда мы слышим поэзию, мы воспринимаем эту музыку небес. Что-то происходит в нашей душе. Мы отрываемся от чего-то, что нас, может быть, убивает, что нас разрушает. Мы прикасаемся к истинной жизни. Ведь Иоанн Евангелист, он был поэтом. Иисус Христос, он был поэтом. В посланиях апостола Павла мы находим отрывки поэзии. Соломон – поэт, Давид – поэт, Моисей, поэт, даже в Псалтыре содержатся псалмы, которые принадлежат перу Моисея. То есть все вечное, оно сказано было поэтическим языком. И, возможно, это тот язык, на котором небесные существа между собой общаются. Чтобы мы приобщились немножечко к этой атмосфере, нам просто необходима поэзия.
0: Наталья Щеглова сейчас преподает в Заокской духовной академии своим любимым студентам любимые предметы. Поэтические книги Библии, древнегреческий язык и ряд богословских дисциплин. В свое время, закончив в Алма-Ате Институт иностранных языков, она поняла, что хочет нести своим ученикам весть о Боге, делиться знаниями высшими, и потому закончила духовную семинарию. У нее семья, муж и две дочки. Она всегда окружена людьми, которые в ней нуждаются. А она старается помочь. Живет так, как будто боится не успеть что-то сделать, объяснить, написать. В чем же поэзия ее судьбы, спросите вы? Нет, нет, не только в том, что она слышит и пишет стихи, наполненные музыкой неба, а в том, что вся ее обычно сложная,

0: Незримое духа святилище владеет сознанием моим, но в тайн вековое хранилище никто никогда не входил. Лишь мысль острейшее лезвие догадкой завесу пронзит. В хрустальном ковчеге поэзии высокая мудрость лежит.
1: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
2: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! Продолжаем наше исследование 15 главы 1 послания к Коринфянам. Множество христиан искренне убеждены в бессмертии души. Но как это можно совместить с воскресением тела? Если раньше христиане верили, что душа может существовать без тела, то теперь начинают понимать, что это не так. Они верят, что после смерти Бог дает им временное тело, некоего рода банный халат, пока их тело не будет полностью очищено, своего рода химчистка, а затем они уже получат его навеки. Но это не соответствует учению Писания о состоянии умерших. Мертвых разбудит день пришествия Христа. Следовательно, ни о каком естественном бессмертии души не может быть и речи. Они, мертвые, услышат звук серебряной трубы, голос своего Спасителя, когда Он возвратится на землю. После смерти всех святых следующим событием будет пришествие Христа, которого они увидят после своего воскресения. Но нет никакой надежды у прочих, кто не ожидает пришествия Иисуса. Книга Откровения, 20 глава. 5 стих. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение. Они не воскреснут со святыми, чтобы царствовать с Христом, но будут воскрешены во второе воскресение, чтобы дать отчет за все, что они делали в своем неверии. Итак, святые воскреснут в день пришествия Христа, чтобы царствовать с Ним, и мы читаем, с 24 по 26 стихи. «А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть». Второе пришествие Христа знаменует собой окончательное уничтожение всех сил, противостоящих Богу. Только тогда у смерти будет окончательно вырвано ее жало. Победив всех врагов своих, Христос предаст царство Богу и Отцу. Через 1000 лет воскреснут прочие, не имеющие надежды. Откровение, 20 глава. 13 стиха.

не признает Иисуса царем. Когда Иисус воскрес из мертвых, ему была дана всеобъемлющая власть. Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Последний враг истребится – смерть. Слово «смерть» навсегда исчезнет из словаря небесного языка. Сейчас смерть царствует на земле, и так будет продолжаться вплоть до конца тысячелетнего царства, когда она найдет свой конец в озере Огненном. Победа над смертью была одержана на Голгофе, подтверждена в славное утро воскресения и окончательно осуществится при истреблении дьявола и его сторонников. Все святые больше никогда не будут умирать. Когда же все покорит ему, мы читаем 27 и 28 стихи. «Потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем». Здесь мы видим конец служения Христа как посредника между Богом и человеком. В течение истории Земли наш Господь выделен из трех личностей Божества как чрезвычайный объект поклонения, и мы поклоняемся Ему и почитаем Его. Павел говорит, что этой чести Иисус удостоился своим послушанием. Послание филиппийцам, 2 глава, с 9 стиха. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Поклонение Христу прославляет Бога Отца. На великом собрании Вселенной, когда все небожители будут собраны на поклонение Агнцу, который был заклан, прозвучат слова, мы читаем Откровение, 5 главу, 12 стих. «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Вся Вселенная преклонится пред Сыном, но работа Христа в посредничестве за падшее человечество подойдет к концу. Когда будут очевидны результаты дела искупления на кресте, и урожай на земле будет собран в небесные житницы, тогда, согласно этому утверждению, Господь возвратит Царство Отцу, и будет Бог все во всем. Наверное, тогда мы поймем тайну Троицы. Мы знаем, нас этому учит Библия, что есть три личности Божества, равные в славе, чести и объединенные в едином Божестве. Интеллектуально мы можем понять это, эмоционально труднее. Но настанет день, и мы поймем величайшую истину, которой Бог желает научить нас, что Бог все и во всем. И еще один аргумент в пользу воскресения. Читаем с 29 стиха. «Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашем». По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Павел начинает этот аргумент словами, которые многих приводят в смущение. Первое. Истории церкви известны последователи Маркиона, основатель многочисленных общин, которые соперничали с ортодоксальными христианами, которые крестились для мертвых.
Когда у них умирал кто-нибудь из оглашенных, не успевших принять крещение, они, спрятав живого члена своей секты под

0: одром умершего, приступали к мертвому и спрашивали, желает ли он принять крещение. Так как мертвые не говорят, то спрятанный под одром отвечал за него, что желает принять крещение. Таким образом, его крестили вместо умершего. Второе. Церковь мормонов по-своему понимает этот текст, причем это является очень важной частью их религиозной активности. До тех пор, пока вы не стали добрым мормоном, вам не разрешается входить ни в один из их храмов. Что же для этого нужно? Одним из важных пунктов является крещение за умерших. Мормоны верят, что если вы вспомните всех своих умерших родственников до энного колена, то должны креститься вместо них. Вот почему они так тщательно исследуют свое генеалогическое дерево и копируют все документы о своих умерших предках. Они верят, что могут спасти их, приняв вместо них крещение. Известны случаи, когда мормоны принимали крещение более 1000 раз. Некоторые мормоны, проследив свою родословную, принимали крещение за Юлия Цезаря, Александра Македонского и так далее, и так далее. И все на основании этого стиха. В Писании нет ни одного текста, который бы подтверждал такое ложное убеждение – креститься за своих или вместо своих родственников. Человек может получить спасение только через личную веру в Иисуса Христа и исповедание своих грехов. Что этот текст означает на самом деле, являясь одним из наиболее трудных мест первого послания к Коринфянам, в отношении которого до сих пор нет удовлетворительного разъяснения? На мой взгляд, это просто ирония. Зачем креститься, если мертвые, а крещение символизирует смерть и воскресение, не воскресают? Креститься для мертвых? Иностранный перевод – ради мертвых. Тогда крещение превращается в бессмысленный ритуал. Если нет воскресения, все умершие праведники остаются в своих могилах, и мы принимаем крещение ради мертвых. Если мы придерживаемся подобного взгляда, тогда крещение для нас теряет свой истинный смысл. «Умершие праведники умерли в надежде на воскресение». Евреям 11 глава, 16 стих. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Бог же есть Бог живых, а не мертвых». Читаем первое послание к Коринфянам, 15 главу, с 30 стиха. «Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь о том похвалою вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашем. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Зачем, спрашивается апостолам, нужно было проповедовать Евангелие с риском для жизни, если нет воскресения? Зачем креститься во Христа, если нет перспективы облечься в Него и ходить в обновленной жизни? Служители Евангелия возвещают истину о славном будущем Царстве Божьем, подвергаясь постоянным опасностям на суше и на море. Если нет воскресения мертвых, зачем подвергать себя смертельной опасности? Успех проповеди Евангелия апостол приписывает не себе, но Иисусу Христу, своему Господу. Жизнь великого апостола язычников была полна искушений, лишений, гонений и опасностей, так что ее с полным правом можно назвать жизнью на грани смерти. Но без воскресения такая жизнь не более, чем безумие. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 8 и 9 стих. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Вера в воскресение является величайшим ободрением – которая помогает переносить все лишения. Именно вера в воскресение помогла апостолу, образно говоря, сразиться со зверями в Эфесе. Он как бы был выведен на арену амфитеатра, на сражение с дикими зверями. Выражение «каждый день умираю» содержит в себе не только наставление верующим, но открывает тайну его победоносной жизни, которая прошла в верном служении Господу Иисусу Христу. Он понимал, что свою греховную природу необходимо было постоянно умерщвлять, подавляя все ее желания. Жизнь следования за Христом требует самоотречения. Те христиане, которые постоянно ощущают в себе силу желаний и греховной природы, пусть ободрятся мыслью, что и Павлу приходилось вести постоянную борьбу, в которой Христос даровал ему победу. Воскресение Христа оказывает большее воздействие на людей. Оно изменяет нашу жизнь. Вот почему Павел ободряет нас, чтобы мы не разочаровывались при кратковременных легких страданиях. 2 Коринфянам 4:17. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Если бы не было воскресения Господня, были бы правы эпикурейские философы, учение которых широко распространено и в наши дни. Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Но апостол Павел тут же предостерегает верующих в Коринфе. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Если коринфяне отказываются от веры в воскресение, их неверие откроет двери аморальности в их среде. То, что происходило в Коринфе, происходит сегодня во многих христианских церквах. Многие христиане в Коринфе придерживались эпикурейской философии. Вместо того, чтобы распространять слово истины и полностью отдать себя в распоряжение Святого Духа для воспроизведения ним плодов праведности и любви, они сделали сторонниками порочной идеи наслаждения жизнью. Жизнь для того и дана, чтобы целиком положиться на критерии и нормы окружающего общества, утверждали они. Павел напоминает им, цитируя известную в те дни пословицу, «Худые сообщества развращают добрые нравы». Время проходит быстро и незаметно, поэтому отрезвитесь, как должно, и не грешите. Но если христианин не верит в воскресение мертвых и сознательно грешит, к нему относятся слова Павла. Некоторые из вас не знают Бога. Таким образом, христиане, претендующие на особое знание Бога, теряют контроль над собой и возвращаются обратно к язычеству. Вот почему нам так важна твердая позиция призыва Павла «перестаньте грешить», потому что стезя отступничества не возникает так же внезапно, как и искушение. Отступничество приходит, когда искушения развращают добрые нравы. Ложное представление о воскресении и других фундаментальных доктринах веры неизбежно приводит к неправильному поведению, открытому несоблюдению заповедей Божьих. Павел не боялся слишком сильно воздействовать на коринфян, вызывая в них чувство стыда по поводу их поведения, ибо они позволили сатане увести себя в сторону от истины и впали в заблуждение. Как воскреснут мертвые? Бог не создал нас для временной жизни. Он обещает нам бессмертие. И это бессмертие мы уже сегодня получили через веру в Иисуса Христа. Но коварный вопрос этот, который искушает многих, люди продолжают задавать и сегодня. Павел после всех своих объяснений смотрит на верующих с нескрываемым удивлением, понимая, что коринфяне все еще сомневаются в воскресении мертвых. Он обращается к ним, но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут. Другими словами, вы спрашиваете о том, как воскреснут мертвые. Разве этот вопрос не свидетельствует о вашем неверии? На протяжении 20 веков скептики задавали подобный вопрос. Они даже говорили, мы можем понять, например, что, возможно, те тела, которые тщательно забальзамированы или помещены в специальные морозильные камеры, может быть, и смогут воскреснуть. Но как быть с теми телами, которые превратились в прах, или съедены дикими зверями, или утонули в море, или были кремированы? Тела многих верующих были сожжены в средние века на кострах Инквизиции, а в наше время кремированы. Скептики торжествуют. Как могут тела этих людей воскреснуть? Эти вопросы всегда возникают, когда неверие отрицает воскресение мертвых. Такими были и некоторые коринфяне. Греки были научены, что это очень хорошо навсегда расстаться со своим телом. Тело – это темница души, учили они. Восточные религии, с другой стороны, учат, что человеку необходимо иметь многие тела, чтобы получить спасение. Поэтому человек после смерти переходит в другое тело. И так множество раз, пока он не достигнет совершенства. Их вопрос мог бы прозвучать и так. В каком из этих тел человек воскреснет? А вдруг он в день воскресения будет в теле собаки, коровы, обезьяны или еще в каком-либо теле? Они верят в реинкарнацию, перевоплощение. И их совершенно не волнует тема о воскресении мертвых. Павел отвечает на все вопросы скептиков. Безрассудны. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Задающих подобные вопросы апостол называет безрассудными. Почему он так говорит? Разве это не естественный вопрос, который задают многие образованнейшие люди на протяжении столетий? Можно ли за это назвать их безрассудными? Все дело в том, что в окружающем нас материальном мире, исследованием которого так гордятся мудрые мира сего, все говорит в пользу воскресения. Апостол ссылается на естественные процессы растительного мира, когда брошенное в землю зерно, тело, должно прежде умереть, чтобы выросло растение и чтобы можно было получить урожай, новое тело, которое абсолютно идентично истлевшему в земле зерну. Я думаю, что Христос воскрес весной не случайно, когда вся природа оживает после зимнего сна. Мы не знаем точной даты рождения Христа, но ни у кого не возникает сомнения в дате Его воскресения, 16-е Нисана, праздник потрясения первого снопа. К сожалению, христианский мир приспосабливает это событие к передвижению Луны, но все же никто не сомневается в том, что Христос воскрес ранней весной, именно в день, когда священник потрясал в храме первый сноп будущего урожая пред Господом. Природа учит нас следующим уроком. Смерть является необходимым условием этого процесса. Без смерти нет воскресения. Если что-то должно воскреснуть в жизни, прежде оно должно было умереть. Поэтому смерть не является помехой для воскресения, а необходимым условием. Тело, которое произрастает из зерна, отличается от посаженного в землю. Положите зерно в землю. Разве из него вырастет это же зерно? Нет. Вначале появится стебель, затем колос со многими зернами. Тем не менее, эти новые зерна произошли от умершего зерна и идентичны ему. Существует явная связь между этими зернами, и все же это не то зерно, которое было брошено в землю. Это одно из чудес, которое настолько стало обычным для нас, что мы упускаем из виду его чудодейство. В книге «Деяния апостолов» мы читаем о защите Павла перед царем Агриппой. 26 глава, 8 стих. «Неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Разве природа не учит этому? Если это не было неправдоподобным в первом столетии, насколько более вероятным это должно быть в наши дни, время научного прогресса, когда наука достигла определенных успехов в области генетики и клонирования? Почему же тогда кому-то кажется невероятным для Бога воскресить умершего человека? Если люди могут оживить клетку, тем более Бог атома может воскресить из одного атома человека. Бог, вне сомнения, ставит в тупик современных скептиков». Второе. Апостол дает ответы всем скептикам, которые задают вопрос, в каком теле воскресшие придут. Он опять берет уроки из природы. 39 стих. «Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц». Апостол желает научить нас духовным урокам, взятым из мира природы. Все тела не похожи друг на друга. Человеческие тела отличаются от тел морских и земных животных. Между ними видимое различие. Существует также различие, что ученые могут определить по одной клетке, или она принадлежит человеку, животному, птице или рыбе. Во второй части 38 стиха говорится, что подобное различие является результатом внутреннего различия в природе. Там сказано: «И каждому семени свое тело». В порядке этих слов есть соответствие между внешним и внутренним строением тел. Вот почему животные имеют различия в телах и в натуре. Хищники всегда свирепы и кровожадны, а домашние животные нуждаются в защите. Свиньи всегда грязные. В этих различиях Бог желает продемонстрировать нам истину о нас самих, которая отражена в естественном мире. Павел далее указывает на два главных различия в телах. «Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе». Есть тела небесные – солнце, луна, планеты, звезды, и есть тела земные – люди, животные, птицы, рыбы. Есть и существенное различие между этими телами. Небесные тела сияют, и в этом их слава. Земные тела не сияют, но они четко выражают свои мысли и координируют свои действия с помощью слов. Это люди. В этом также видна слава земных тел. Небесные тела движутся в огромном пространстве, а наши земные тела ограничены в пространстве. Небесные тела воздействуют одно на другое. Солнце влияет на планеты Солнечной системы и так далее. Жизнь на Земле зависит от Солнца. Луна – единственный естественный спутник Земли, и ближайшее к ней небесное тело также воздействует на нас. Она контролирует приливы и отливы в океане, воздействие каким-то образом и на жизнь самого человека. Звезды также оказывают влияние на нашу Землю. Природным свойством земных тел является реагирование, следование и приспосабливание ко всему этому. Небесные тела разнятся в славе. Солнце имеет свою славу, и иная слава у Луны, а также у звезд. И звезда от звезды разнится в славе. Эта истина очевидна для каждого жителя Земли. Солнце обладает огромной энергией, от которой зависит жизнь на Земле. Другая слава у Луны, и она оказывает другое влияние на Землю, говорят даже на влюбленных. Звезды различаются в славе. Что Павел этим желает сказать? Все это является аналогией истине о воскресении. Если вы будете только брать уроки от природы, то сможете получить всю панораму теологической истины о воскресении. Нужно только открыть глаза, чтобы убедиться в очевидной истине необратимого воскресения, так и при воскресении мертвых. 42 стих читаем. «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении». Наше тело тленно, но уроки, взятые от природы, учат нас истине, что семя, истлевшее в земле, превращается в прекрасное растение, приносящее плоды. Так и каждое человеческое тело, истлевшее в земле, получит нетленное тело и облечется в бессмертие. В 43 стихе мы читаем: «Сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе». Да поможет нам Господь понять эту истину и научиться у природы о том, что для Бога, воскрешающего мертвых, нет ничего невозможного. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о роли воды и физической активности для человека, тем более при такой зависимости, как алкогольная. А вода и физическая активность, они просто необходимы. Нам нужно настроиться с вами на победу и взять все факторы, вспомогательные средства, которые нам помогут. К примеру, в данный момент вы видите перед собой лимон. Он такой желтый, сочный, насыщенный, и в нем очень много такого сока лимонного. Видите, как он изливается? А теперь проанализируйте, что произошло в вашем организме, в вашей ротовой полости. У вас, как у большинства людей, в этот процесс выработалась слюна. Хотя вы его не понюхали, вы его не попробовали, но слюна пошла. Мозг подсказал вам команду, память помогла воспроизвести содержимое, чтобы у вас выработалась слюна. Как это работает, мы не знаем. Но когда вы произносите фразу «мне нравится быть свободным», ваш мозг настраивается сразу в правильное русло и дает определенные команды. Это называется психология. Поэтому делайте от себя все возможное, все зависящее, и верим, что Господь сделает невозможное. Мы верим, что у вас получится избавиться от алкогольной зависимости. Господь в свое время создал виноград для человека. Человек сделал его, из него брожёное вино. Но если вино не помогает, может быть, есть какой-то напиток, снижающий риск развития болезней? Да, он существует и доступен каждому. Употребление достаточного количества воды также важно, как и физическая активность и питание. А недостаточное количество воды в рационе человека может быть таким же вредным фактором, влияющим на состояние сердца, как и курение. Например, риск инфаркта у тех, кто ежедневно употребляет 5 и более стаканов воды, значительно ниже, чем у тех, кто употребляет всего лишь 1 или 2 стакана. Недостаточное поступление воды увеличивает вязкость крови, а кровь на 92% состоит из жидкости. Поэтому старайтесь употреблять больше водички. И наоборот, усиливает действие независимых факторов риска развития коронарной болезни. Это происходит у людей, которые употребляют воду. При ежедневном употреблении 5 и больше стаканов воды у здоровых людей снижается риск смерти от инфаркта миокарда на 50% и даже более. При этом риск развития инфаркта не снижается, если вместо воды употребляются какие-то другие напитки, к примеру, кофе, сладкие газированные напитки, соки или пепси-кола. Еще более возрастает роль воды, когда мы хотим выйти из состояния алкогольной зависимости, потому что организм человека чувствует определенную жажду, вот это обезвоживание. Почему чувство жажды столь сильно после выпивки? Ведь и так было выпито много. Почему человек не хочет ничего, кроме стакана воды? По одной простой причине. Алкоголь, как мы сказали, вызывает обезвоживание. И, как сказал один из мудрых людей, еще и обезбоживание. Поэтому правомочна следующая закономерность. Чем больше употребляешь алкоголь, тем сильнее будет жажда. Кроме того, потеря жидкости повреждает клетки мозга и таким образом принимает участие в проявлении мигрени. Если содержащейся воды в организме слишком низко содержание, человек становится раздражительным и легко уязвимым. Если снижается содержание воды в головном мозге ниже 70%, как это бывает при сильном обезвоживании, может появляться развитие острого психоза. В медицинской литературе описаны случаи про пациентов, поступающих в психиатрические больницы в состоянии сильного возбуждения. Обследование обнаружило у них обезвоживание организма. Часто внутривенные вливания жидкости нормализовывали состояние за какие-то часы. Если вы хотите снять тревожность и сохранить ясность мысли, выпейте еще один стакан воды. Вода помогает нашему организму и всем клеткам восстановиться. Кроме того, вода снижает желание употреблять наркотические вещества, такие как кофеин, алкоголь и некоторые другие наркотики. Кстати, нехватка воды может стать причиной головных болей у обычных людей. Некоторые люди при головной боли спешат в аптеку купить какое-то лекарство. Но задайте вопрос, достаточно ли вы сегодня попили жидкости, воды? Потому что мозг на 70, 80, 85% состоит из жидкости. Поэтому, если у вас заболела голова, задайте вопрос, достаточно ли я воды попил, достаточно ли я сегодня побыл на кислороде и достаточно ли я выспался. Тема отдых, о чем мы говорили в одной из передач. Для более эффективного лечения алкоголизма рекомендуется увеличить потребление воды до 6-8 стаканов ежедневно. Предлагаю 5 советов, как пить достаточное количество воды. Первое. Каждое утро начинайте с 1 стакана воды. Второе. Привнесите больше разнообразия. Можете добавлять в воду вот этот свежий лимонный сок. Или добавьте ломтик. На вкус с лимончиком она будет приятней. Дома и на работе держите бутылку с водой. Всегда под рукой. Пусть она всегда будет рядом с вами. Раньше ведь вы носили с собой какие-то суррогатные продукты, которые отравляли вашу жизнь. Или люди стараются заботиться о том, чтобы у них в кармане была пачка, простите за выражение, с этими раковыми сосками, которые они периодически достают, прикуривают и всасывают в себя яд. Почему бы не носить с собой что-то полезное, что будет обогащать организм полезной и нужной жидкостью? Заменяйте сладкие прохладительные напитки обычной чистой водой. Вода имеет немало полезных свойств. От того, как человек использует воду, во многом зависит его здоровье, как физически, так и душевно. Ведь организм человека на 70% состоит из жидкости. Поэтому помните об этом, что вода необходима каждой клеточке вашего организма. Также мы перейдем к следующей теме и поговорим о физической активности при лечении алкоголизма. Физическая активность понадобится не только при лечении алкоголизма, но и при нормальной жизнедеятельности, так как говорят, что движение – это жизнь, а всему нашему организму нужна жизнь. Каждая клеточка нуждается не только в воде, но и в действии, в движении. Поставьте автомобиль в гараж на долгое-долгое время. Водители прекрасно знают, что для машины нет ничего худшего, как бездействие техники. То же самое происходит и с нашим организмом. Результаты лечения любого заболевания зависят еще и от того, какой жизнью живет больной после прохождения курса лечения. Особенно это касается тех, кто лечится от хронического алкоголизма. В самом деле, употребление алкоголя приводит к значительным изменениям в жизни человека. И после удачного курса лечения появляется избыток свободного времени и отсутствие привычного времяпровождения. Раньше ведь он проводил это время в обнимку с бутылкой, была цепь привязана, возможно, он ее не видел. Но при этом большинство из вылеченных пациентов после лечения не чувствует себя хорошо физически. Организм ослаблен, настроение на нуле, нужно делать над собой усилия, чтобы найти какие-то занятия. Конечно, и мы двигаемся вперед. И в этот момент на помощь может прийти умеренная физическая нагрузка. Какие-то упражнения, которые вы можете делать по силам. Не значит, что вы должны прозаниматься 3 часа в спортивном зале и потом упасть и не встать. Нет, умеренность, постепенность и постоянство – вот наши друзья. Поэтому умеренное, потому что сердечно-сосудистая система людей, которые употребляли алкоголь, сильно изношена из-за снижения количества кислорода в тканях, от отравления продуктами вот этой переработки алкоголя. Если же организму дать небольшую физическую нагрузку, то оно не только ускорит обмен веществ, прогонит кровь по сосудам и выведет токсины через почки, но и будет способствовать выработке эндорфинов, гормонов радости, счастья и позитивного настроения. Реабилитация пройдет быстрее, а самое главное, будет сопровождаться положительными эмоциями и полезным заполнением свободного времени. Ура! Для увеличения продолжительности жизни вам необходимо отказаться от алкоголя и поддерживать умеренную физическую активность, занимаясь не менее 150 минут в неделю. Это несложно, если вы смотивируетесь, и тогда вам легче будет найти время. Также объем легких увеличивается, когда человек делает физические упражнения, а это крайне важно. Вы больше будете потреблять кислорода, и больше кислорода получит каждая клеточка вашего организма. Также физические упражнения, они будут идеальны для того, чтобы у девушек, женщин была красивая, стройная фигура, а у мужчин появилось крепкое мышечное телосложение. Конечно, если физические упражнения, они идут в сочетании с правильным питанием. Не заменяйте алкоголь и курение семечками, конфетами или другими какими-то продуктами. И тогда вы не наберете лишнего веса, не бойтесь. И помните, что физические упражнения, они сжигают граммы, нормализуют мышцы, но правильное питание, оно помогает нормализовать килограммы. Поэтому правильно питайтесь, хорошо завтракайте, хорошо обедайте и сделайте максимально легким ваш ужин. Не перекусывайте между приемом пищи, а в свободное от приема пища, время, старайтесь находить время для физической нагрузки. Также хотелось бы сказать, что тренированное сердце по сравнению с нетренированным сердцем бьется спокойнее и меньше. Тем самым оно меньше изнашивается. Тем самым человек будет жить не только дольше, но еще и радостнее. Почему радостнее? Да потому что гормоны радости в момент физических упражнений, они вырабатываются. Поэтому при абстинентном синдроме, особенно когда чувство уныния, депрессии, стресса, или просто если на улице нету солнышка или повода для радости, возьмите, найдите этот повод. Оденьте свои коньки, достаньте лыжи, сходите в бассейн, достаньте гантельки, эспандер и поделайте какие-либо физические упражнения. Может быть, это будет велосипед, может быть, это будет бег трусцой, может быть, это будут скандинавские палки, которые расправят ваши плечи, ваша осаночка улучшится, и вы будете чувствовать себя бодро, ваша кровь будет разгоняться, вырабатываться гормоны радости, вы возьмете палочки в руки, будете кататься на лыжах. Ну, вы можете себе хотя бы сейчас представить человека, катающегося на лыжах с депрессивным состоянием лица? Сложно, щечки розовенькие, кровоснабжение улучшается, гормоны радости выработаны. Человек едет и светится, излучает эту радость. А в чем разница? Кто-то говорит, да, у меня этих физических упражнений много. Я на работе тружусь, коробки таскаю, суп варю. У меня столько деятельности, что у меня этой физической нагрузки много. Стоп. Многие путают, чем отличается физическая деятельность от трудовой деятельности. К примеру, что такое физические упражнения. Если человек знает, какие конкретно группы мышц у него прокачиваются, он сфокусирован на здоровье, и при этом у него учащается пульс, то вот это называется физические упражнения. Если вы без повышения пульса спокойненько себе делаете зарядочку или копаетесь в огороде, это прекрасно для мышц и для чувства радости, что вы заняты чем-то полезным. Но это нельзя назвать физическими упражнениями. Это трудовая деятельность, потому что пульс у вас не учащается, а именно для работы сердца и сосудов вам необходимо делать нагрузку, которая учащала бы ваш пульс. Когда учащается ваш пульс, то сердце прокачивает кровь, и сосуды расширяются. Как многие говорят, ой, я употребляю алкоголь для того, чтобы иметь широкие сосуды. Если вы хотите, чтобы у вас были широкие сосуды, то тогда употребляйте воду и делайте физические упражнения. Вода создаст крови жидкое состояние, а физические упражнения создадут хорошие каналы, то есть сосуды, по которым и будет протекать эта кровь. Поступающий в легкие при физической нагрузке кислород будет способствовать оздоровлению организма. А позитивный настрой после бега может более быстро возвратить вас в нормальную жизнь. Самый простой вариант физической нагрузки, конечно, это утренняя гимнастика. Вы можете проснуться, размять свои мышцы, немножко сделать физические упражнения, организм проснется, зайдете на кухню, выпейте стакан с водичкой, потом можете еще позаниматься, потом перейдете, конечно же, к водным процедурам. У вас улучшится самочувствие. Вам не нужно будет пробуждаться с помощью кофе, душ, физические упражнения, хорошее настроение создаст заряд бодрости. Не забывайте про пешие прогулки на свежем воздухе. Лечебный эффект вы ощутите при постоянном прохождении 2-3 километра в сутки. Вы обрели силы, начинайте бегать. При беге трусцой вы понимаете, как много прошло мимо вас, пока травились алкоголем. Просто присутствие в парке или в сквере, пение птиц или свежий ветерок – все это возвращает вас к правильной жизни, физически и морально. Получая новые впечатления, вы отвлекаетесь от своих проблем и сохраняете позитивный настрой надолго. И потом есть еще одно позитивное обстоятельство. Не у всех есть возможность оплатить посещение дорогих фитнес-центров. А вот ноги, обутые в кроссовки, удобная одежда по карману любому. И втянувшись в процесс пробежки, вы понимаете, что жизнь еще не окончена. У вас есть будущее, несмотря на проблемы. Вы двигаетесь, а значит, вы живой. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем наш уникальный цикл лекций «Тора, пророки и Писание». И наша следующая недельная глава называется «Вайра» и «Явился». Эта глава охватывает несколько драматических эпизодов в жизни Авраама. С одной стороны, мы видим, что у Авраама начинается хорошая полоса. Рождается его наследник Исаак. Определенным образом это все происходит чудесным. Бог советует Аврааму обрезаться, что, в общем-то, является довольно болезненной операцией в столетнем возрасте. Но этот знак, как его позднее в Новом Завете называют знаком праведности через веру, он очень важный знак. Ибо всякий младенец мужеского пола 8 дней от роду должен быть обрезанным своими родителями. Некоторые проводят параллель между обрезанием и крещением, что является, конечно же, неверным, потому что Новый Завет очень четко говорит о том, что прежде чем принимать крещение, человек должен быть научен. 8 дней от роду человек не может быть научен. Обрезание – это акт, который делают родители, совершая посвящение ребенка таким образом, чтобы, гарантируя, выполняя родительский долг, вырастить, воспитать и помочь создать семью. А мужчина является инициатором создания семьи на Ближнем Востоке. Мужчина подписывает брачный контракт с отцом невесты. И от того, какую невесту возьмет мужчина, зависит будущее его семьи. Брак и тема создания правильной семьи является очень важной темой книги «Бытие», потому что даже начиная с первой главы недельной, вопросы браков поднимаются очень серьезно. От браков потомков Сифа с дочерями Каином рождаются нефилимы, падшие люди, что является причиной потопа, который навел Господь на землю. От браков, которые совершают сыновья детей Божьих, зависит будущее Божьей семьи. Останутся ли дети Божьи с Богом или уйдут иной дорогой. Вот что символизировал обряд обрезания. И в результате этого обрезания, после этого обрезания, рождается Исаак. И после этого Бог является Аврааму снова. Ваера. И явился Господь Аврааму.

распространение света Божьей истины среди народов. Авраам был в свет и в благословение другим народам, и Бог выполнял обещание о том, что благословляющие Авраама будут благословлены. Бог явился Аврааму у Дубравы Мамре. И в результате этого явления рождается сын Авраама. Но проблемы не исчезают. С рождением Исаака начинается трение в семье Авраама. Недаром Бог предупреждает и не желает, чтобы человек имел более чем одну жену. Борьба между Сарой и Агарью приобретает весьма уродливый оттенок. И Измаил, конечно же, не хочет становиться вторым. Именно поэтому дважды происходит изгнание Агари. Агарь сначала Сара изгоняет, когда та еще беременна, но Бог возвращает Агарь. Но когда напряжение между Агарью и Сарой уже, когда родился Исаак, достигают своего пика, Бог вынужден позволить Аврааму отпустить Агарь. Перед Авраамом много проблем. У Авраама не только проблема с его двумя женами де-факто, у Авраама проблема с его племянником, который проживает в Содоме и Гоморре, вопль от которых доносится до небес, и Бог решает что-то делать. Поэтому Бог спускается, чтобы посмотреть, и пытается помочь семье Лота, который верным был и вышел из земли сирийской, из Харана, вышел вместе с Авраамом, но, оказавшись в Содоме и Гоморре, конечно же, поддался влиянию этого мира и той обстановки. Мы видим, что из этого выхода Лота не получается ничего хорошего, нежели два сына от инцеста, Моав и Бен-Ами, которые впоследствии становятся врагами и обузой для Божьего народа. И все это накапливается снежным комом. Накапливается, накапливается, накапливается. Вот почему апогеем этой недельной главы является последняя история, история, которая на иврите называется «акида» или «связывание». Эта история начинается словами «после сих происшествий», записанными в 22 главе и 1 стихе. Вот эти происшествия, которые я только что вам описал, и были теми событиями, которые привели к напряжению в взаимоотношениях между Богом и Авраамом.

Авраамом. Напряжение, вызванное тем, что Авраам, с одной стороны, пожинает последствия своих поступков, с другой стороны, делает новые ошибки. Да, Измаил является наследником, и даже по законам Ближнего Востока он должен получить 1/3 от наследства. Даже если бы он получил 1/10, он бы, наверное, не жил бы бедно, ибо, согласно утверждению известного археолога Вильяма Фоксвелла Олбрайта, наследие, состояние Авраама составляло немногим около 10 миллиардов долларов. Я думаю, что если бы Измаил получил бы 1 000 000 000, хватило бы ему и его потомкам. Но Измаил уходит, вернее, Агарь уходит с Измаилом, имея всего лишь графин с водой и кусочек хлеба. Вот почему Бог вступается здесь и ставит перед Авраамом конкретные условия. Доселе дойдешь, а далее не перейдешь. Сделай свой выбор. Возьми сына твоего, единственного твоего, Исаака, которого ты любишь, и принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Нелегкое поручение. Что такое всесожжение, Авраам прекрасно понимал. И ни один из живущих не проходил через такое. Аврааму нужно было принести Исаака во всесожжение так, как приносят агнца, заколов сначала его, разрезав ему сонную артерию, таким образом дать спустить крови, потом снять с него кожу, расчленить его тело, вымыть его внутренности, а потом дождаться, пока все это уйдет в дым. Непростая задачка. Причем Бог в оригинале говорит: «Возьми, пожалуйста». Ничего себе, пожалуйста. Но «пожалуйста» как раз и является ключевым текстом здесь, ибо подразумевает выбор. Авраам мог и не делать этого. А Бог может тоже не повелевать Аврааму об этом, ибо если бы хотел наказать Авраама просто так, наверное, бы поступил так, как поступил с младенцем, родившимся от Версавии, который умер. Вы помните историю Давида? Нет, Бог не делает так. Бог повелевает Аврааму идти на свое собственное наказание, и, кстати, идет вместе с ним. Бог поступает как любящий отец, который, наказывая своего сына, сострадает с ним, а не издевается. Вот почему Авраам встает рано утром, оседлывает осла, берет с собой 2 из отроков, накалывает дров для всесожжения и идет на место, о котором говорит ему Бог. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И берет Авраам дрова для всесожжения, возлагает их на Исаака, сына своего, берет в руки огонь и нож, и они идут вместе. И тогда Исаак задает вопрос.
Вот огонь, вот дрова, а где же агнец для всесожжения? И вот в этом месте Авраам произносит ключевую фразу, которая лежит в основе его веры. Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. Мы знаем, чем заканчивается история. Когда Авраам связывает Исаака, возлагая его на жертвенник, заносит нож, и ангел Господень взывает к нему с неба и говорит: «Авраам, Авраам!» И он говорит: «Вот я!» И 12 текст говорит: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Кажется, конец этой истории. Однако без 13 стиха она не имеет смысла. Ибо в 13 стихе Бог показывает самое важное, чему хотел учить Авраама. «И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Удивительная история, в результате которой Исаак остается жив. Эта история имеет параллель в той гафторе, которую предлагают мудрецы, которая записана нам в книге 4 Царств, 4 глава, где история о женщине-санамитянке, которая долгие годы не имела сына. Вот почему раввины видят в этом параллель. Сара не имела сына, и женщина-санамитянка была долгое время бездетна. И рождается у нее младенец, и дитё заболевает. Заболевает уже, кстати говоря, в довольно отроческом возрасте. Самое тяжелое – это потерять сына-подростка, которого уже воспитал, которого знаешь. Ребенок был послушным, пошел к отцу на поле принести кушать, говорит: «Проблема», и умирает. Елисей приходит и воскрешает его из мертвых. Здесь параллели расходятся. С одной стороны, Елисей – это уникальный пророк. Пророк-чудотворец, который совершает много чудес. Настолько чудотворец, что даже после его смерти, когда в его могилу помещают убитого на войне, он воскрешает, он воскресает. Но вот здесь-то эти параллели и расходятся, потому что в истории Авраама Бог учит чему-то другому. Исаак вообще не умирает. Несмотря на то, что послание к евреям, 11 глава, 17 и 18 текст, говорит об уверенности Авраама в том, что Авраам, в общем-то, знал и понимал, что Бог воскресит его. Тем не менее, как написано здесь, «Ибо думал в 19 стихе,
11 главы послания к евреям, что Бог силен и из мертвых воскресить, потому и получил его в предзнаменование. Здесь события разворачиваются немножечко по-другому. Исаак не умирает. Авраам не проходит через этот опыт, например, который проходит эта женщина-санамитянка, когда она теряет своего младенца с одной стороны, сына с одной стороны, и Елисей воскрешает его. Авраам опыт уникален тем, что Бог впервые во всей Библии раскрывает суть заместительной жертвы. Вместо Исаака умирает Агнец. Исаак должен был умереть как наказание Аврааму определенным образом, как знак разрыва завета. Все то, ради чего Авраам жил целых 25 лет, ожидая, что Бог исполнит обетование и размножит его, как звезды небесные, как песок на море. Авраам понимал, что в Исааке это все исполнится. А теперь все. Исаак должен умереть. Будущего нет. Аврааму уже за 120. Снова ли забеременеет Сара чудесным образом? Да и Измаила рядом нет. Бог решает проблему однозначно. Вместо Исаака умирает Агнец. Завет, который должен был быть разорван, восстанавливается вновь через смерть Агнца, который принесен в жертву вместо Исаака. История удивительна тем, что именно эта глава регулярно читалась в храме каждому приносящему жертву, прежде чем грешник, принесший жертву, возносил нож и закалывал эту жертву. Всякий, приносящий жертву в храме, понимал, что эта жертва умирает вместо него. 1800 лет до истинной жертвы, принесенной на Голгофе, Авраам получает первый урок. С самых первых страниц Священного Писания Бог начинает учить свой народ самому главному элементу плана спасения, самой главной составляющей спасения заместительной жертвы. И это является центром данной недельной главы.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня каждого из вас. Спасибо вам, что вы пришли сегодня сюда, к нам, в нашу студию. Мы рады приветствовать всех тех, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, на YouTube или через социальные сети. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Один человек много лет работает за копейки, хотя на самом деле он первоклассный специалист. Другой ничего не хочет менять в своей жизни, он мирится с этими, со своими проблемами, а третий не идет на компромисс с соседями, которые его затопили его квартиру, веруя, что ничего не сможет от них добиться. Когда мы не предпринимаем никаких попыток выпутаться из сложных ситуаций, из неприятных ситуаций, это называется выученной беспомощностью. Есть люди, которые не верят в свои силы, есть люди, которые просто стоят в стороне. Давайте разберемся, что это такое. Синдром или же это просто особенность темперамента? В чем минусы такого поведения и как его контролировать и нужно ли с этим как-то бороться? Я приглашаю на сцену специалиста, священнослужителя, психолога и консультанта по проблемам, связанным с личностью, Александра Сахарова. Александр.
2: Приветствую. Добрый вечер, друзья. Всех очень рад видеть, а также передаю большое приветствие тем, кто смотрит нас в прямом эфире.
1: Александр, скажите, пожалуйста, о чем еще мы сегодня будем говорить? Вот с какой спектр вопросов мы затронем?
2: Но мы поговорим о том, что такое синдром выученной беспомощности. Мы поговорим о том, по каким причинам этот синдром появляется у человека. И самое главное, что с этим делать.
1: Спасибо большое. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, поднимайте руки. Те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы можете писать свои вопросы в комментариях. Вы можете задавать вопросы в записях под этим видео. Мы всех вас приветствуем на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Давайте сегодня зададимся вопросом. Что заставляет молодую, привлекательную, замужнюю женщину, имеющую высшее образование и серьезные карьерные успехи, оставаться с мужем, который систематически ее унижает, заявляя о том, что она ничего не стоит без него самого? При этом сам муж, по большому счету, это человек с очень серьезным комплексом проблем. Это человек-тиран. Что заставляет такую женщину перестать реагировать на вот такую ситуацию? Конечно, сложные проблемы человека невозможно объяснить просто. И в данном случае мы имеем дело здесь, в данной ситуации, с очень сложным комплексом проблем. Но один из них – это синдром выученной беспомощности. Что это такое? Откуда берется этот синдром выученной беспомощности? Как он может проявлять себя в жизни человека? И самое главное, что с этим делать? Вот об этом сегодня мы с вами и поговорим. Итак, что же такое синдром выученной беспомощности? Это особое психическое состояние, которое характеризуется тем, что у человека отсутствует взаимосвязь между предпринимаемыми усилиями по решению проблемы и результатом. Другими словами, человек приходит к такому умозаключению. Все, что я не делаю, не приносит никакого положительного результата. Здесь налицо мы имеем проблему с мотивацией человека. Мотивация человека страдает, и он просто перестает в один прекрасный момент, а вернее трагический момент, он перестает стараться. И он смиряется с текущим положением вещей. Он смиряется именно с такой реальностью. Вот это и есть синдром выученной беспомощности. Об этом синдроме заговорили к началу 70-х годов прошлого столетия. И ученый, который занимался этим вопросом, человек, который провел достаточно интересный опыт, который, собственно, и выявил синдром выученной беспомощности. Эксперименты проводились и на животных, и на людях. Конечно, они были разные, но весьма показателен эксперимент на животных. Группа ученых, исследовавшая этот вопрос, она взяла три группы животных. Первая группа – это была группа контрольная, то есть животные, с которыми, в принципе, ничего не происходило. Они себе благополучно сидели в привычных вольерах. Вторая группа – это группа животных, которая была помещена в специальный вольер, вольер с металлическим полом, к которому были подведены провода, и туда подавался электрический ток. Электрический ток был достаточно силы, чтобы причинять животному дискомфорт, но недостаточный для того, чтобы убить животное. Третья группа животных была помещена в вольер, где пол был поделен на опасную и безопасную зоны. То есть у животных был выбор при подаче электричества либо остаться там, где им дискомфортно, либо перепрыгнуть через небольшое препятствие и оказаться в безопасной зоне. Любопытно, что этот эксперимент показал. Вторая группа животных, у которых не было возможности повлиять на результат, то есть избавиться от неприятных ощущений, потому что их пол представлял из себя цельную пластину, только проводящую, и у них не было возможности что-то сделать со своей проблемой. У этих животных со временем наметилось угнетение состояния. То есть животное привыкло к тому, что после подачи определенного звукового сигнала включается электрический ток, и животное просто переживает на себе вот эти электрические импульсы. Со временем животное просто ложилось на пол и скулило. Третья группа животных, у которых была возможность что-то изменить, в принципе, пользовалась этой возможностью. Она перепрыгивала через небольшой барьер и оказывалась в безопасности. Но что любопытно, когда животных из второй вольера с цельным листом переместили в другой вольер, где была возможность, в принципе, уйти от болезненных ощущений, было замечено, что животные ничего не делают. Было замечено, что животное демонстрирует ту же реакцию, что и в своем вольере, в котором они выучили свою собственную беспомощность. В жизни человека происходит нечто подобное. И по большому счету выученная беспомощность – это череда событий, которые приводят человека к определенному убеждению. Давайте себе представим, что человек сталкивается с какой-то проблемой. Проблемой достаточно серьезной, которую решить не так просто или на нее вообще невозможно повлиять. И терпит неудачу. Наступает разочарование, наступают неприятные ощущения. И если этот цикл будет систематически повторяться, то есть проблема, усилие, неудача, проблема, усилие, неудача, проблема, усилие, неудача, то со временем может сформироваться вот это самое психическое состояние, устойчивое психическое состояние, когда человек принимает внутри себя решение. Я ничего не могу с этим сделать, а значит, зачем стараться? Откуда появляется такое состояние? Почему такое состояние, оно достаточно сильное и устойчивое? Давайте подумаем над этим. Есть несколько причин, несколько основных причин, по которым это состояние появляется. Одна из причин кроется в детстве, в неверном подходе к воспитанию ребенка. Как это выглядит? Это выглядит в виде усилий родителей, направленных на подавление всякой инициативы ребенка. Вспомните себя в детстве. Скажите, вам хотелось вот как-то повторять за взрослыми? Ну, если вы вот можете вспомнить то время, когда вы только-только делали первые шаги и пытались как-то имитировать действия взрослых, что очень даже нормально и правильно для здорового ребенка, потому что ребеночек растет. Он начинает смотреть на взрослых, это либо родители, либо братья и сестры старше, и он начинает подражать. Именно так ребенок учится. Если это девочка, то девочка может, допустим, смотреть на маму, которая готовит еду или моет посуду. И мы можем наблюдать такую картину, когда маленькая девочка, она как-то вот ставит стул, становится на него и пытается мыть посуду. Я очень отчетливо помню это по нашей дочери. Ей было приблизительно 3 годика, и она имитировала то, что делала моя супруга. Она самостоятельно подставляла стул к раковине, надевала фартук. Это, конечно, выглядело очень, очень умилительно, очень забавно. Она надевала фартук, включала воду, и она имитировала мытье посуды. Конечно, ну, естественно, ребенок не мог это сделать качественно, так как взрослая женщина. Но для ребенка было важно повторять вот эти действия. И вот в этот момент, если родители на такую инициативу ребенка начинают проявлять такие жесткие ограничительные меры, не трогай, разобьешь. Не трогай, мне против, после тебя все равно все придется перемывать. Или, допустим, ребенка усаживают за стол для того, чтобы его покормить. Чаще всего это делают мамы, ну или папы. Как это происходит? Ребенка сажают в такое специальное кресло, ему надевают такое специальное приспособление, даже такой, знаете, ковшик, куда все падает, всякие остатки. И мама аккуратненько, вот иногда придерживая руки ребенка, потому что ребенок рвется к тому, чтобы взять ложку и самостоятельно как-то пытаться повторять вот эти действия, которые удовлетворяют его голод. Но вместо этого родители пытаются просто накормить ребенка, чтобы, ну, меньше было уборки. Родителей, конечно, понять можно, но вот только это играет очень злую шутку с психикой ребенка. Потому что любая инициатива ребенка, проявленная в этот момент, чрезвычайно важна. Очень важно, чтобы ребенок научился видеть благоприятные последствия своих действий. Его действия должны приводить к результату, который бы его удовлетворял. Некоторые родители отключают эту функцию. Сознательно, ну, по большей части, пожалуй, нет. Неосознанно. Вместо детей очень часто могут убирать игрушки. Вместо детей могут заправлять их постель. Вместо ребенка, то есть ребенка могут одевать вместо того, чтобы учить его самостоятельно одеваться, когда он достигает достаточной зрелости, чтобы это делать. Все вот эти действия, действия гиперопеки над личностью, в конечном итоге приводят ребенка к убеждению. А зачем стараться, если я все и так получу? И вот эта взаимосвязь между реакцией на события, между взаимосвязь между его усилиями и между его действиями, она обрывается. И со временем человек приходит к такому убеждению, что, ну, в общем-то, мои действия, они бессмысленны и бесполезно их практиковать. Однако причина выученной беспомощности кроется далеко не только в детстве. Еще одна из причин выученной беспомощности заключается в том, что взрослый человек может научиться этой беспомощности, когда сталкивается с ситуациями, с которыми ему трудно справиться. Ситуациями, которые выше его сил. Это может быть потеря работы. Это может быть, ну, допустим, если мы говорим о студентах, это может быть группа, это может быть человек, студент, который попал в достаточно сильную группу студентов, которые демонстрируют очень высокие способности в обучении. А если способности человека, ну, довольно скромные, и он при попытке как бы догнать, соответствовать уровню своей группы, сталкивается постоянно с тем, что у него не получается, это может вызвать синдром выученной беспомощности. Это может привести человека к убеждению, что «а зачем стараться? У меня все равно не получится». Ситуация непреодолимой силы – это может быть чья-то смерть, смерть значимого и важного человека. И вот как раз-таки неумение справиться с такой ситуацией, неумение пережить горе, если мы говорим о смерти близких людей, и приводит человека к такому состоянию, к такому психическому состоянию, как выученная беспомощность. Поэтому негативный опыт, который мы переживаем, способен привести нас к такому убеждению, что мы перестаем стараться. Еще одна причина, которая может привести нас к подобному состоянию. Некоторые люди, живя в своих семьях, могут наблюдать такую картину, когда, допустим, отец в течение всей жизни не может найти себя. Он постоянно ищет себя. Это взрослый мужчина, которому уже по возрасту положено добиться каких-то серьезных жизненных успехов. Неважно в какой сфере, важно, чтобы эти достижения были реальными, и они удовлетворяли самого мужчину, отца, то есть. Если, допустим, ребенок, живущий в этой семье, чаще всего, скорее всего, это будет мальчик, он наблюдает картину, при которой отец постоянно в течение долгого времени ищет себя и не может себя найти, то вот созерцание негативного опыта значимого человека может привести такого молодого человека к умозаключению, а точнее, к состоянию выученной беспомощности. Но если мой отец старался сколько лет, и у него не получилось, то зачем мне это делать? У каждого из нас есть друзья. По крайней мере, у большинства из нас. И наблюдение за негативным опытом друзей тоже может вызвать состояние выученной беспомощности. Предположим, вы знаете молодую семейную пару, которая поженилась, и вы знали их достаточно давно, они встречались, вы были знакомы, вы видели, как у них все хорошо, но со временем, давайте предположим, что у этой семейной пары возникает масса проблем, и их семейная жизнь превращается просто в настоящий кошмар. И волей-неволей вы оказываетесь вовлеченными в этот кошмар, потому что ваша подруга или ваш друг вам звонит и рассказывает подробности, негативные подробности семейной жизни. А поскольку это ваши близкие, это ваши знакомые, которым мы склонны доверять, ведь мы доверяем друзьям, правда? То, впечатлившись таким негативным опытом, мы можем прийти тоже к состоянию выученной беспомощности, при этом не переживая свой собственный опыт построения взаимоотношений. Созерцание негативного опыта, концентрация его в своем сознании, в своем сердце, способна привести человеку к такому подавленному состоянию. Состоянию, когда мотивация человека страдает. Поэтому люди, которые склонны коллекционировать негативные ситуации, негативные опыты других людей, свои собственные, могут прийти к такому состоянию выученной беспомощности, которое будет характеризоваться такими депрессивными состояниями, подавленными состояниями или же, наоборот, агрессивными состояниями. Поэтому коллекционировать негативный опыт – это очень плохая идея. Коллекционирование негативного опыта может привести к не очень хорошим жизненным результатом в нашей собственной жизни. Есть еще одна причина, по которой люди приходят к такому убеждению, к такому состоянию выученной беспомощности. Это отсутствие доверия Богу. Причем я сейчас не веду речь о понимании каких-то концепций христианских, да, это речь не о том, что мы что-то недопонимаем в Боге. Причина не в том, что мы чего-то не знаем в доктринальном смысле этого слова. Причина не в том, что мы практикуем, скажем так, какие-то религиозные действия. Ходим в церковь, поем псалмы, участвуем в служении и так далее. Это речь о том, что у человека отсутствует личный опыт взаимодействия с Богом. То есть, когда приходит трудная, непреодолимая ситуация, такие ситуации в нашей жизни, они имеют место быть, мы не можем их избежать. Человек, который построил личное взаимоотношение с Богом, скорее всего, эту личную, переживание этой личной трагедии, он будет способен возложить на Бога. Вот это и есть доверие. Но это не про убеждение, это об опыте доверия. И если человек привык, сталкиваясь с любыми трудностями, пытаться разрешить все своими собственными силами, при этом он игнорирует силу Божью, любовь Божью. Ведь написано в Писании, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Ибо не даст Господь испытания сверх сил. Это все о нашем Боге. Это все о том, что Он готов нас поддерживать даже в самых сложных, невыносимых жизненных обстоятельствах. Но взаимоотношения с Богом – это всегда двухстороннее движение. Мне нужно научиться доверять Богу. Те моменты своей жизни, которые не поддаются моему собственному контролю. И в таком случае мы имеем колоссальную защиту. Потому что верующий человек, человек, который имеет этот опыт взаимодействия с Богом и опыт доверия Богу, это человек, который защищен гораздо в большей степени, чем человек, который привык всегда и во всем полагаться исключительно на свои собственные усилия. Поэтому недостаток доверия, особенно у христиан, способен привести даже христианина к состоянию выученной беспомощности. А потом вот это состояние может закрепиться неправильно интерпретированными христианскими ценностями. Ну, например, Христос терпел и мне велел. Вся проблема в тебе. Вот все, что с тобой происходит, вся проблема в тебе. Но простите, если умер мой близкий человек или мой друг, разве я оказал на это влияние? Конечно, мы можем, скажем так, кого-то довести до такого состояния. Ну тогда да, действительно, это наша ответственность. Но когда люди умирают, когда происходит что-то, на что мы не можем повлиять, то в чем же наша вина? Поэтому неправильно воспринятое Писание способно и закрепить вот это состояние выученной беспомощности. Ведь на этот счет у Бога очень много интересных и важных истин. По поводу того, как реагировать на сложные ситуации, мы видим массу примеров взаимодействия человека и Бога в Священном Писании. Но здесь очень важен именно наш личный опыт взаимодействия с Богом. Выученная беспомощность, если говорить о характере течения этого состояния, то оно бывает двух типов. Иногда выученная беспомощность – это явление ситуативное. То есть я столкнулся с проблемой, которую решить не могу, и я перестал действовать по поводу этого вопроса, этой ситуации, этой проблемы. Но во всех остальных сферах я способен действовать. И есть систематическая выученная беспомощность. Когда человек вот этот вот негативный опыт, убеждение в том, что бы я ни сделал, ничего не изменит, переносится на все остальные сферы и становится хроническим состоянием. Если в первом случае мы имеем дело с эпизодическим состоянием, то во втором случае мы имеем дело с постоянным состоянием человека. Поэтому выученная беспомощность – это явление, которое вносит свои коррективы, которое искажает нашу реальность, нашу жизнь в четырех очень важных сферах нашей жизни. Первая сфера нашей жизни, которая способна измениться, это так называемый дефицит мотивации. Когда у человека пропадает любое желание что-то менять. И это мотивационный дефицит. На уровне мотивации человек лишается внутренних сил для того, чтобы что-то делать. Второй дефицит эмоциональный. Человек, который переживает вот подобное состояние, состояние выученной беспомощности, довольно часто впадает в депрессивное состояние. Такой человек, такого человека довольно легко распознать по упадническим настроениям. Такой человек может постоянно высказывать свою проблему, причем проблему, которая длится годами и никак не меняется. Но общий эмоциональный фон в таком случае, он негативный. Человек находится в состоянии подавленности, в состоянии депрессии. Иногда это состояние депрессии может меняться, и нередки случаи проявления агрессии. Когда человек вот живет в таком состоянии выученной беспомощности, оно, конечно же, его травмирует. Особенно это отчетливо видно у мужчин. Потому что мужчина сам по себе создан Богом так, чтобы достигать. Так, чтобы наслаждаться своим результатом. Для мужчины внешние победы, успехи вот там, ну, где-то в карьере, в профессии, они играют особую роль. И если мужчина не достигает чего-то значимого, он испытывает очень серьезный внутренний дискомфорт. А представьте, если мы ведем речь о человеке, у которого вот это как раз психическое состояние, выученной беспомощности. То есть, с одной стороны, мужчина хочет достигать, но он смирился с тем, что у него ничего не получается. И иногда это провоцирует и вспышки агрессии в том числе. Существует дефицит на уровне мысли, когнитивный дефицит. Это дефицит правильных убеждений. И наоборот, обилие убеждений неправильных. А какое неправильное убеждение в данном случае? Оно очень простое, но сильное. У меня ничего не получится. Я уже пробовал. Любые действия приводят к отрицательному результату. Что это? Это убеждение. Поэтому человек, который подвержен такому синдрому, это человек, у которого существует искажение вот, в области понимания ситуации. Такой человек не находит аргументов для того, чтобы выбраться из этой ситуации. То есть, когда ты начинаешь беседовать с таким человеком, ты видишь, что у человека даже мыслей, даже идей по поводу того, как можно было бы решить тот или иной вопрос, нет. И когда ты предлагаешь человеку разные варианты, реальные варианты, человек очень удивляется. Он просто даже не думал об этом. Почему? Потому что его умственные, познавательные, когнитивные способности, они испытывают страшный дефицит. Также имеет место дефицит и в духовной сфере человека. И этот дефицит выражается в очень слабой степени доверия Богу. Такие люди, они не склонны верить в то, что Бог реально вмешивается в жизнь человека. Они просто не верят в то, что достойны того, чтобы Бог на них обратил внимание. Но правда заключается в том, что Бог чрезвычайно любит нас. Он любит нас гораздо больше, чем мы сами себя любим. Он любит нас гораздо больше, чем наши родители, которые делают очень многое для нас, жертвуют очень многим ради нас. Он действительно любит нас. Но вот это состояние, состояние выученной беспомощности искажает образ Божий в человеке. И мы имеем дефицит и в духовной сфере человека. Что же с этим делать? Реально ли преодолеть вот это состояние выученной беспомощности? Реально. Преодолеть состояние выученной беспомощности реально. И для того, чтобы это сделать, необходимо заняться поиском ресурсов. Потому что состояние выученной беспомощности лишает человека ресурсов, внутренних сил для того, чтобы что-то сделать, как-то изменить ситуацию. Давайте подумаем о том, какие ресурсы у нас имеются. И первый и самый главный ресурс, на который мне бы хотелось обратить внимание, это Господь, это Бог, который помогает преодолевать очень серьезное жизненное испытание. Есть то, что мы никак контролировать не можем. Есть случаи, которые не поддаются нашему контролю. Что бы мы ни делали в данной ситуации, мы не сможем повлиять на исход дела. И чтобы не впасть в это состояние выученной беспомощности или же выйти из этого состояния выученной беспомощности, необходимо по достоинству оценить Бога как ресурс. Потому что Бог способен помочь каждому человеку справиться с любой жизненной ситуацией. Конечно, в этот момент, когда мы попадаем в такую беду, то наши эмоции всегда реагируют. И мы начинаем кричать в небо, говорить: «Господи, за что? Почему ты это допустил? Как это случилось в моей жизни? Почему со мной?» И, конечно, мы начинаем добровольно сами себя, осознавая или не осознавая, но мы лишаем себя вот этого самого главного ресурса – надежды на Бога. Апостол Павел сказал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И это не просто расхожее выражение среди христиан. Это реальный жизненный принцип. Человек, который постепенно приобретает опыт надежды на Бога, это человек, который способен справиться с тяжелой жизненной ситуацией. Вспомните, пожалуйста, эпизод, который произошел в жизни Моисея. Мы знаем о том, что Моисей воспитывался в семье фараона, и он был одним из претендентов на трон, но мы знаем его историю, что случилось. Он увидел, что египтяне притесняют его родной народ, попытался что-то сделать, он попытался совершить реформу, даже идет на убийство, убивает египтянина, за что попадает под, так сказать, уголовное преследование, и он был вынужден убежать. А давайте теперь проследим, внимательно проследим за этой ситуацией. Моисей увидел проблему – угнетение своего народа. Он предпринял попытку что-то сделать? Предпринял. Он попытался как-то вот ситуацию разрешить. Убил египтянина, защитил человека из своего народа. Но скажите, вот эта сверхзадача была решена Моисеем в тот момент времени? Нет. И он уходит на очень долгое время, порядка 40 лет он уходит в совершенно другое место. Он начинает заниматься совершенно другими вещами. Человек, который получил, наверное, самое серьезное образование на тот момент, образование военное в том числе, привело его к состоянию неудачи, когда он попытался решить этот вопрос. И он уходит. Состояние выученной беспомощности. Но приходит время, когда Бог зажигает на горе куст. И этот куст, огонь на горе, явление нечастое, вернее, не необычное. Но необычность этого случая заключалась в том, что куст горел, и он горел долго, он не тух. Ему захотелось посмотреть, а что же это такое? И когда он приближается к этому кусту, Бог заговорил из этого куста. Говорит: «Моисей, сними обувь». потому что это место моего присутствия. Сейчас мы с тобой будем говорить. И Бог начинает диалог. Бог говорит: послушай, я иду в Египет, потому что вопль сынов Израилевых, он велик. Люди страдают, им нужно помочь. Иди в Египет со мной и освободи народ. Пойди к фараону и выведи народ из Египта. Что делает Бог? Он возвращает Моисею вот эту сверхзадачу. Он говорит: послушай, ты должен справиться. Вот там, где ты потерпел поражение, ты должен справиться. Как реагирует Моисей? Господи, кто я? Да я даже говорить толком-то не могу. Я косноязычен, я заикаюсь, и вообще как бы у меня сложности. Ты серьезно? Бог говорит: да. Я хочу, чтобы именно ты пошел и вывел мой народ из Египта. Ну как, я не могу. И он начинает приводить там массу аргументов. Бог говорит: а ну-ка скажи, что у тебя в руке? А у него, как у нормального пастуха, был посох такой. Говорит: ну-ка брось на пол. Моисей бросает, и этот посох превращается в реального живого змея. Скажите, для чего Бог это все делает? По каким причинам Бог устраивает вот это вот обучение таким странным действиям? Цель только одна. Чтобы Моисей уверовал в одну простую идею. Я пойду с тобой. Мое присутствие, говорит,

0: нам дает. Мы же, когда мы живем в этом мире, мы живем не одни, правда? Мы люди, существа социальные. В нашем окружении есть люди. Вот эти люди, которые нас окружают, тоже могут стать очень хорошим ресурсом. И я очень рекомендую, чтобы в вашей жизни окружение было качественным. Понимаете, ведь на то, каким будет окружение, влияем исключительно мы. Потому что мы принимаем решение быть в этой компании или в этой компании, дружить с этими людьми или с этими людьми. И вы знаете, мы можем присоединиться, у нас есть выбор, присоединиться к клубу вечно жалующихся и плачущих людей. Это же наш выбор. И постоянно находиться в негативном информационном поле. Все плохо, у того плохо, у меня не получилось. И знаете, это такое, вот такая встреча таких людей превращается в соревнование. У кого же хуже дела? Но у нас есть выбор, мы можем выйти из этих отношений. Мы можем найти другое окружение, позитивное окружение, где люди духовные, где люди позитивные, но это не значит, что в их жизни не случается чего-то плохого. Это значит, что они умеют справляться с этой ситуацией. Поэтому мы можем повлиять на свое окружение, которое станет для нас очень серьезным ресурсом. Я хочу вам сказать, друзья, что церковь является еще одним очень мощным ресурсом, если мы говорим о людях, которые нас окружают. Потому что церковь — это собрание тех, кто верит так же, как и я. Наши цели совпадают. Я хочу вам сказать, что у человека в церкви намного больше шансов выбираться из сложных ситуаций, чем если он находится в одиночестве. Чем если он находится в компании вечно негативно настроенных людей. Церковь — это очень мощный человеческий ресурс, который способен помочь нам выбраться из этого состояния. Кроме того, еще одним ресурсом является и сам человек. Я сам могу быть одним из ресурсов, чтобы выбраться из этой ситуации. Потому что я же могу проанализировать свои убеждения, правильно? А почему я решил, что у меня не получится в этот раз? А если я предприму другое действие? А если я изберу другую стратегию? А если я посоветуюсь с людьми, которые уже этот вопрос как-то решили? Ведь я же могу прийти к такому умозаключению, правда? Я же могу избрать для себя позитивный информационный фон. Например, читать хорошие книги, вдохновляющие. Я могу посещать тренинги вдохновляющие, которые помогут мне с моей сломленной мотивацией. Друзья, у нас есть достаточно ресурсов для того, чтобы выбраться из этого состояния. Состояние выученной беспомощности – это не приговор. Но единственный и самый важный вопрос – которое нужно задать себе в такой ситуации. А что со всем этим собираюсь делать я? И это самый серьезный вопрос, от ответа на который будет зависеть и конечный результат. Состояние выученной беспомощности – не приговор. Спасибо за внимание, за то, что вы были внимательными слушателями.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Александр, спасибо большое за эту тему. У нас есть вопросы, которые к нам пришли. И первый вопрос звучит так. Как избавиться и не возвращаться в этот синдром?
0: Как избавиться? Я уже чуть выше ответил на этот вопрос. Пользоваться ресурсами. Опять же, повторюсь, у нас есть ресурсы для того, чтобы избавиться от этой ситуации. И первый ресурс – это Бог, а точнее построение взаимоотношений с Богом. Это познание Бога, потому что когда мы познаем, каков Бог, когда мы видим Бога в действии, в жизни людей, о которых мы читаем в Библии, в жизни других людей, реальных, да, с которыми мы сталкиваемся или о которых читаем, это ресурс. Сам человек, сам я могу быть ресурсом. Потому что я могу принять правильное решение, я могу задавать себе правильные вопросы.

0: Окружение может быть выбрано мною, и это окружение станет для меня ресурсом. Еще один очень важный момент, который я забыл упомянуть, заключается в том, что мы всегда можем обратиться к специалисту. Если мы чувствуем, что мы сами не справляемся, мы можем обратиться к специалисту, который поможет нам выйти из этого состояния.
1: Спасибо большое. Зачитаем еще один вопрос. У меня возникает пустота в трудные моменты. Вместо действий пустота, нерешительность. Можно ли избавиться от этого?
0: Пустота, возможно, это реакция человека на эту ситуацию. Возможно, это страх, который порождает пустоту. Потому что человек находится в некоторое время после того, как что-то случилось серьезное, в состоянии шока. Наверное, это естественное состояние человека, потому что наша нервная система, она так реагирует на стресс. Но, однако, у нас всегда есть возможность эту ситуацию осмыслить, потому что человек не состоит только из неосознанных реакций. Мы можем осмыслить эту ситуацию, мы можем наметить план выхода из этой ситуации. Но пустота, наверное, свидетельствует еще и о том, что навыка общения с Богом и навык доверия Богу еще не до конца сформирован. Поэтому нужно попробовать формировать этот навык в своей жизни. Со временем пустота может практически исчезнуть. Но еще один момент хочу сказать, друзья. Иногда пустота не покидает нас, даже когда мы очень сильно доверяем Богу. И мы знаем примеры в Библии даже очень сильно духовно сильных людей, которые испытывали эту пустоту. Это внутренняя борьба человека, которую он проходит. Но добрая весть заключается в том, что мы можем выйти победителями из этой ситуации.
1: Спасибо большое. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Спасибо, что вы их задаете. Какие-то вопросы из зала, может быть, есть? Да, пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, как подтолкнуть человека бороться с данным состоянием, когда его выученная беспомощность, она уже превратилась в некую зону комфорта, когда человеку нравится быть жертвой обстоятельств, нравится страдать? Как подтолкнуть этого человека, если это уже происходит в течение 2 лет?
0: Прежде всего, вы можете молиться о человеке. И сейчас я не шучу, и это не просто стандартный пасторский ответ, а это реальный опыт, когда молитва начинает влиять на обстоятельства вокруг человека. Потому что ходатайственная молитва, она обладает очень большой силой. Она дает Богу право жизнь человека, который попал в это состояние, менять. Меняются обстоятельства. Это первое, что можно сделать. Второе, что можно сделать, можно вдохновлять человека. Обращать внимание на то, что у него получается. Не может быть такого, что у человека прям абсолютно все не получается. Он хотя бы что-то может делать хорошо. Таким образом, мы будем обращать внимание на вот эту взаимосвязь между его действиями и результатом. Мы также можем рекомендовать ему обратиться за помощью, если он сам не справляется. Но, к сожалению, мы не можем сделать действий, которые должен сделать только человек вместо него.
1: Еще один есть вопрос. А если у человека его окружение, это его семья, не духовное, не позитивное, удручающее, человек не может сменить семью, как не поддаваться влиянию?
0: Человек не может изменить семью, но он может расширить свое окружение. Он может начать дружить с людьми, которые будут позитивными. Он может начать дружить с людьми, которые духовные. Для этого есть такое учреждение, как церковь, которую создал Господь специально для того, чтобы мы вместе шли за Богом и помогали другим людям идти вместе за Господом. Кроме того, такой человек, он может и жить отдельно от семьи. Конечно, это всегда сопряжено с какими-то финансовыми затратами, но если задаться целью и пожить отдельно, это вовсе не значит, что человеку нужно порвать отношения с семьей, этого делать не нужно. Но вот жить отдельно, сменить окружение таким образом, вернее, и таким образом тоже, вполне возможно.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала есть какие-нибудь?
3: Да, конечно. Вот скажите, пожалуйста, вы очень много говорили о ресурсах, да, которые у нас есть. Это Бог, самый главный ресурс. Но какие конкретные именно шаги нужно делать, чтобы выстраивать вот эти доверительные взаимоотношения с Богом? И второй вопрос. Какие могут быть еще внутренние ресурсы, вот, которые мы можем черпать, так скажем, изнутри?
0: Прежде всего, надо читать Писание. читать его вдумчиво. Почему? Потому что у Библии есть очень интересная особенность. Вот эта особенность мне в Библии нравится больше всего. Библия — это не перечень таких, знаете, доктринальных выкладок. Вот Бог такой, и в Него нужно верить так, делать то-то. А Библия — это книга о взаимоотношениях людей с Богом. Там масса историй того, как Бог влиял на жизнь человека, как человек отвечал на эти влияния. И поэтому, когда мы читаем Писание и видим действия Бога, мы постепенно начинаем понимать, каков Бог. И чем больше мы очищаем образ Божий в своем сознании от каких-то неверных представлений, ну, например, Бог жестокий, или, например, «Бог меня не любит», или, например, «Бог помогает всем, кроме меня». Все это ложные установки в жизни человека. Поэтому чем больше мы исследуем, глубоко, внимательно, вдумчиво исследуем Писание, мы лучше понимаем Бога. Кроме того, есть в Библии многократно высказано в разных текстах принцип такой. Открывайте свои желания перед Богом. Изливайте свое сердце перед Богом. Если мы посмотрим на книгу «Псалтирь», по большей части она состоит из молитв. Из молитв человека, который изливает Богу свое собственное состояние. И можно заметить в этих молитвах, что порой человек начинает молиться с очень такого, ну, с большой долей боли, обиды, молитва экспрессивная такая, да, вот чувствуется, что человек изливает свои эмоции. Но в процессе излития своих эмоций Богу, к концу молитвы мы начинаем уже слышать другие интонации. Интонации благодарности Богу, интонации доверия Богу. Почему? Почему так? Потому что, когда мы изливаем Богу в молитве свои чувства, не просто Ему выдаем перечень подарков, да, на Новый год, так сказать, а когда мы делимся с Богом своими эмоциями, мы снимаем очень большое внутреннее напряжение. И это, безусловно, помогает нам что-то делать. Еще один ресурс, который весьма полезен, это ресурс служения. Когда я направляю свои усилия не только на свою собственную жизнь, не только на то, чтобы зациклиться на своем состоянии, но когда я иду и помогаю тем, кому хуже, чем мне, это колоссально мощный ресурс для того, чтобы выбраться из этого состояния.
1: Спасибо большое. Давайте зачитаем еще один вопрос, пришедший. Неудобна ли позиция выученной беспомощности для того, чтобы все вокруг человека старались ему помочь?
0: Очень удобно. Вы знаете, очень удобно, и тем самым она опасна. Синдром жертвы – это более, наверное, тяжелая форма проявления синдрома выученной беспомощности. Да? Человек смиряется с таким положением, и он привыкает, ему же надо как-то жить в этом состоянии. И он привыкает к тому, что он начинает притягивать внимание на себя. Да? То есть такие люди часто бывают очень обидчивыми. И они как бы, они такие магниты, это черные дыры, которые просто втягивают в себя все человеческое внимание. Конечно, для человека такое состояние удобно, но оно чрезвычайно разрушительно.
1: А еще один вопрос, даже два вопроса в одном. Обычно человек в таком состоянии ничего не хочет предпринимать. Как направить его к нужным ресурсам? Как жить с таким человеком?
0: Такого человека надо любить. Но под словом «любить» не подразумевается поощрение такого состояния человека. Под словом «любить» не подразумевается фиксация состояния человека. Но человек, который живет с таким человеком, он может, опять же, обращать внимание на ресурсы, которые есть у человека. Человек, живущий рядом с человеком с синдромом выученной беспомощности, может мотивировать его, обращать внимание на то, что у него получается, и таким образом способствовать тому, чтобы, ну, человек выходил из этого состояния. Но в конечном итоге исцеление и выход из этого состояния зависит от решения действовать самого человека. И здесь вот вторая сторона, да, вот люди, которые живут с этим человеком в таком состоянии, они могут создать лишь благоприятное условие, но, к сожалению, они ничего не смогут сделать вместо этого человека.
1: Спасибо именно. Большое. Это все вопросы, которые к нам пришли. Может быть, еще вопросы из зала есть какие-нибудь? Да, пожалуйста.
2: Считается ли... Многие люди в церкви, они говорят, я отдал свою жизнь Богу, я доверился Богу, там какие-то ситуации, но при этом они ничего не делают, чтобы их разрешить. Мы можем сказать, что они... Ну, существует в синдроме выученной беспомощности. Если они ничего не делают, а просто говорят, я доверился Богу, пусть Бог сделает, как желает.
0: Это непростой вопрос, объясню почему. Дело в том, что сложно, так сказать, всех под одну гребенку, да, сейчас вот расчесать. Я думаю, что далеко не все люди, которые так говорят, находятся в этом состоянии. Почему? Потому что есть вещи, на которые ты реально не можешь повлиять, и твои любые действия, они ни к чему не приведут. Ну, например, смерть близкого человека или тяжелая болезнь близкого человека. Это то, на что ты, в общем-то, кардинально повлиять не можешь. Поэтому вот эта фраза «я доверил эту ситуацию Богу», она справедлива, она не говорит о состоянии выученной беспомощности. Но справедливости ради надо сказать, что некоторые христиане прячут свое состояние выученной беспомощности за этой фразой. И вроде бы как она звучит, ну, так вот, очень по-христиански, всем объясняет мое бездействие. Но это не более чем самообман.
1: Пока мы завершали последний вопрос, нам пришел еще один вопрос касательно девушек. Что касается девушек, разве это не здорово, когда девушка, женщина нуждается в помощи мужчины, в сильном плече, не умеет, просит о помощи, именно это привлекает мужчин или нет?
0: Но я хочу сразу сказать, что девушка, которая нуждается в крепком мужском плече, это девушка, которая к ней, вот синдром выученной беспомощности, не относится. Я вообще считаю, что... Нет, это не манипуляция, просто надо понимать особенность женской природы. Суть женской природы заключается в том, что женщина сама по себе существо очень сильное и выносливое. Но, наверное, можно говорить о том, что вот эта выносливость, она сильна на краткосрочных каких-то отрезках времени. Да? То есть женщина может быть сильная, какой-то вот спринтерский, так сказать, забег. Но потом ей нужно пополнить силы. То есть ей нужна такая гавань, куда она сможет убежать, вот, да, на плечо упасть и сказать, да, если вдруг что, у меня есть муж, который мне поможет. Это не говорит о том, что женщина не способна справляться с проблемами. Это говорит лишь о том, что для того, чтобы ей комфортнее жилось, ей нужно осознание того, что с ней находится рядом человек, который, ну, способен будет поддержать ее в сложных и трудных обстоятельствах, который способен будет взять на себя какую-то часть ответственности и помочь реально. Если женщина существует слишком длительно в таком вот тонусе, да, то есть она пытается преодолевать какое-то свое сложное состояние, то наступает период нервного истощения, когда женщине очень сложно как-то потом справляться с этой ситуацией, поэтому наступают нервные срывы и так далее. А мужчинам нравится заботиться о тех, кого они любят. Поэтому, девушки, ну, доверяйте мужчинам. Мы, в принципе-то, способны помогать вам преодолевать какие-то ситуации. Это здорово, когда мы взаимно друг друга обогащаем. Женщин и мужчин.
1: Александр, спасибо. Это были все вопросы на сегодня.
0: Спасибо и вам.
1: Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, те сложности, те трудности, те проблемы, это не та реальность, которую хочет для нас Бог. Он хочет для нас гораздо лучшего. Доверяйтесь Богу в самых сложных вопросах. Он обязательно вам поможет. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Как правильно молиться? Продолжаем размышлять над молитвой «Отче наш». Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас на очередной программе, посвященной 30-летию телекомпании «Три ангела». Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, вновь собрались для того, чтобы исследовать удивительную молитву Господню, то, как она записана в Евангелии от Луки, молитву «Отче наш». И меня вот очень привлекло то, что вроде бы сам текст молитвы мы уже обсудили, а вот Николай Генрихович у нас связывает то, что далее написано в Евангелии от Луки, с этой же самой молитвой «Отче наш». Коля, расскажи нам, пожалуйста, как же это так?
2: Ну вот мы закончили текстом «Прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». А дальше 5 стих, это был 4 в 11 главе. А дальше «сказал им, положим, кто-нибудь из вас имеет друг». И пошла притча Иисуса Христа, иллюстрация.
1: Притча – это что такое?
2: Ну, это своего рода иллюстрация или случай жизни, или, может быть, какой-то эпос народный, который Христос применял очень часто для того, чтобы духовный смысл сказанного, может быть, ранее, доходил лучше до сознания человека.
1: То есть, чтобы не просто вот теоретическое утверждение, что вот молитва «Отче наш», молитесь же так, а дальше пошла какая-то история, может быть, реально произошедшая или, скорее всего, нереально произошедшая?
2: Да, может быть, и да, потому что у него нет ничего такого нереального в этой вот истории, которую он рассказывает. Но мы давайте вспомним все-таки, что Иисус вот эту молитву, он произносит в ответ на просьбу какого-то из учеников «научи нас молиться». Очевидно, этот ученик был потрясен тем видом Христа, когда он уходил изможденный вечером на молитву, а утром возвращался весь там полный сил, энергии, оптимизма, и опять начинал служение людям.
1: То есть Иисус уходил молиться, и он так своим ученикам об этом и говорил. Да, что
2: да, скорее
1: он
2: всего,
1: ушел
2: да.
1: молиться.
2: Может быть, ученики даже и видели его, и, может быть, и слышали, о чем он молится. Но вот молитва Христа и вот так подкрепляла и давал таких сил, что он потом был готов опять служить до позднего вечера опять людям и совершать те вещи, которые он совершал. И вот ученику этому также захотелось, вот, наверное, быть исполненным так же сил, как исполнялся Христос, источник этих сил найти, и он вот просит их Иисуса научить. Вот он им молитву эту произносит. Мне кажется, это не просто краткий образец, как мы говорили, но это, в общем, молитва самого Христа. Он же и об этом сам просил Отца. Это не было просто на показ, ведь слова сказанные. Он ведь все это говорил от сердца, говорил к Отцу Небесному своему.
1: Лен, давай напомним слова этой молитвы, как вот мы ее уже из Евангелия от Луки прочитали?
3: Да, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого».
2: Вот, мне кажется, Христос хочет нас подвести к тому, что человек хочет получить после этой молитвы, и что Бог дает всякий раз, каждый раз после молитвы к Отцу Небесному. И Он это дает каждому молящемуся.
1: Именно этой молитвы или любой молитвы?
2: Ну, может быть, построение молитвы важно здесь, не столько слова, и не столько слова, сколько дух, как в каком состоянии я сейчас обращаюсь к Богу, что мне от Него нужно, что я хочу получить в результате этих слов моих. вот Иисус хотел подвести как раз к результату, к чему молитва подведет.
1: То есть вот мы сегодня раздумываем над вопросом, как правильно молиться. То есть вот сейчас у Николая это прозвучало, что главное – это дух, с которым эта молитва произносится.
2: Да. И поскольку все-таки Христос об этом говорит в 13 тексте, мы к нему подойдем, то 5 стих, я считаю, что это является продолжением обучения учеников и нас с вами молиться, как нужно молиться, действительно.
1: Как правильно молиться. Хотя это уже не молитва, учи наш. Вот Елена Валентиновна нам сейчас дочитала, сначала до конца прочитала молитву «Отче наш» по Евангелию от Луки.
2: А вот дальше Христос говорит, а какой дух у нас должен быть в это время, во время молитвы? О чем мы должны думать и чем мы должны быть движимы, какими побуждениями? И вот он говорит дальше. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас имеет друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. И если говорю, это дальше слова Христа уже, если говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему столько, сколько просит». Вот это одна иллюстрация. Дальше идет еще одна. Ну вот, вот на этой иллюстрации...
1: Какое отношение эта иллюстрация имеет к вопросу, как правильно молиться?
2: Да. Это имеет отношение прямое. Потому что мы, когда молимся Господу, мы, может быть, думаем, что Господь, он вот сколько раз его просил, а он мне все равно не отвечает, он не дает мне, не посылает мне то, чего я хочу и чего жажду. Вроде бы это ничего этого в этом плохого нет, в том, что я прошу у Бога. Это, я считаю, что это мне на пользу пойдет. И не только мне, я же не только о себе молюсь. И о моих родных и близких, и вообще о людях, может быть, едва знакомых. Но Бог почему-то не отвечает мне, почему-то ничего не происходит. И у меня начинается сомнение. Может быть, я молюсь неправильно, не теми словами. Может быть,
1: А что значит «Бог не отвечает»? А как может Бог отвечать? Вот если мы, например, говорим, «Господи, там, дай мне вот такую-то машину или дай мне вот такую-то квартиру», вот именно про это говорится, что вот Бог не отвечает?
2: Или... Не обязательно. Нет. Вот, ну, допустим, он может не отвечать на просьбу о состоянии моего здоровья. Я могу просить, «Господи, исцели», а исцеление не происходит. Может быть, сразу не происходит. Может быть, через какое-то время тоже не происходит. А я продолжаю молиться, и вроде бы я не прошу о плохом. Мне машин там, мне не надо. Мне просто вот хорошо себя чувствовать. Вот у меня лопатка что-то вот, «Господи, ну, коснись хоть, смажь чем-нибудь, скажи слово хоть», как вот в одной молитве. А она все равно какое-то время еще болит. Я могу считать, что Бог мне не отвечает. То есть не происходит какого-то результата в
1: действии. А есть в Священном Писании, что вот просите обо всем, вот все, что вам хочется, об этом просите в молитве у Бога?
3: Ну, вообще, да, есть в Евангелии от Иоанна такой текст, и он, на первый взгляд, может показаться, что именно, чтобы не попросили, то будет вам, да. Но если глубже смотреть, то там все-таки немного о другом говорится, нежели это. Вот сейчас я найду этот текст как раз. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, и здесь написано: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». И кажется, что вот, ну, чего не просите, все вам будет. А там далее есть, то есть: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». То есть здесь Господь именно говорит о Духе, да, Святом, да, которого Господь пошлет каждому для того, чтобы он пребывал с нами со всеми.
1: То есть не
3: именно
1: надо
3: просьба.
1: Не надо нем... буквально понимать слова, что о чем не попросите,
3: да,
1: все
3: да.
1: дам. А оказывается, он говорит, о чем вы не попросили, вам на самом деле Дух Святой нужен.
3: Да,
1: и
3: да,
1: он
3: да.
1: самое главное. Да,
3: да? Да, в нашей жизни.
2: Да.
1: Ну, да. А я вот еще вот на слово обращаю внимание «во имя Мое». Угу. Потому что ведь вот во имя Бога, Бог-то на самом деле лучше всех знает, что нам надо. И даже какое-то болезненное состояние нам может быть нужно. Оно может быть нам во благо. Именно во благо нашей души. Во благо, может быть, даже это может быть какая-то жертва с нашей стороны ради кого-то из наших близких, которые что-то должны понять благодаря этой болезни. Да? То есть мне кажется, что вот что не попросите во имя мое, если мы просим, ну почему? Машину не стыдно просить. Она является средством передвижения, она, делает Господь более такой рациональной нашу жизнь. Но просто если мы говорим, Господи, мне очень нужна машина, ну или даже такая-то вот марка машины, я об этом, Господи, прошу, но я прошу во имя Твое. То есть если есть на это воля Твоя, то дай мне эту машину. И я совершенно спокойно и с радостью приму, если твоей воли на это нет, и ты мне не даешь либо средства на эту машину, либо там еще какие-то возможности. Да? Вот я вот так вот воспринимаю.
2: Да.
3: Но вот насчет машины, Юля, ты рассказываешь, мне вспоминается просто, сейчас почему-то ярко Господь напомнил, случай, один из ведущих наших программ, Андрей Юнак, рассказывал, как Господь подарил им машину. То есть у него многодетная семья. Им машина просто необходима для служения. Они служат в церкви, он пастором является, и дети всегда с ними на служение ездят. И вот типа микроавтобуса, они не могли себе позволить его купить, ну, потому что средства ограничены. И Господь чудным образом просто подарил. То есть это был подарок. И вот таких случаев, сейчас вот этот яркий мне вспомнился, а вообще таких случаев так вот на памяти тоже очень много, когда Господь делает щедрые подарки, потому что это необходимо человеку.
1: Это ему
3: для его служения, для служения его семье, для служения людям другим. То есть это вообще благословение.
1: Да. Коль, мы отвлеклись от темы, вот от той притчи, что просил он, пришел, вот стучит в дверь и говорит, ко мне пришел гость, мне нечем его покормить. И среди ночи это все.
2: Еще я хочу напомнить, опять же, то, что ученик просил Иисуса научить его молиться, чтобы ему хотелось такого же подкрепления, как получал Христос.
1: Угу.
2: Подкрепление может дать такое только Дух Святой.
1: Угу.
2: Поэтому Иисус учит учеников своих, как Духа Святого получить.
1: Угу.
2: Каким образом?
1: То есть как правильно?
2: И всем ли он дается?
1: Угу.
2: Вот насчет всем ли, как раз вот эта притча и говорит, что вот если вот такой друг пришел, представьте, то опять же в ситуацию, интересно вникать в ситуацию, которые вот детали, всякие разные детали в этой истории. Друг-путешественник, первый друг, он отправляется ночью. Ну, на Ближнем Востоке понятно. Потом, опять же, вот нам нужно наш мир как бы отодвинуть в сторону. Это не наш мир, это мир Восток, древний причем. Там совсем другой уклад. И там путешествие ночью нормально, потому что днем жарко, невыносимо. Люди часто это делали. И нам не нужно удивляться, что среди ночи к тебе пришел кто-то и начинает колотить в дверь, давай ко мне еды, там еще какой-то, чего-то еще, кров, ночлега. Это там нормально. И этот друг-путешественник выбрал не просто человека первопопавшегося, он пошел к другу. Он знал, что он этим, может быть, даже не то, что не обидит, может быть, даже и почтит его, не знаю. Но он знал, что этот друг...
1: Да, тоже на Востоке это очень такое важное.
2: И, может быть, он не так поздно пришел, как вот глубокой ночью. Может быть, он все-таки допустимый в сумерки пришел, когда еще люди не спали. То есть он приходит, просит хлеба. Наверное, он где-то задержался, может быть, не рассчитал запасы пищи, может быть, еще что-то произошло. Но вот у него не оказалось, он проголодался. И этот второй друг идет к своему уже другу, потому что у него чудесным образом хлеба нет. Тоже не оказалось.
1: То есть уже третий друг появляется.
2: Это появляется цепочка такая друзей. Значит, первый друг – путешественник, второй друг – такой посредник, а третий друг – вот который спит.
1: Пришли за хлебом.
2: Которому пришли за хлебом.
3: У которого хлеб есть.
2: Уже глубокая ночь, там все спят. И вот раздается стук в дверь, просят хлеба. Человек спит. Вот мы представляем, да, ну кого несет среди ночи? Опять же, на свою культуру, но и там уже тоже... Очевидно, люди спали. И кого это, Я, конечно, просыпаюсь в таком состоянии духа, не очень радостном. Тем более, что на Ближнем Востоке тогда в небогатых семьях огромный тюфяк просторный, на нем располагалась вся семья на ночь, укладывалась. Запирались двери крепко от воров там и так далее. И все светильники, какие там были, конечно, никакого света. И вот мы представляем, вот что должен был сделать этот вот
1: третий друг,
2: чтобы, ну, по сути дела, героический поступок. Он должен был переполошить всю эту свою семью, которая рядом с ним тут на тюфяке. Потом в темноте там не наткнуться ни на что, пройти к двери, там с каким-то справиться с запором тоже, с просонья, там как-то вот все это откинуть, там отодвинуть. И на прохладу ночи из теплой постели. То есть, ну, вот все вот это нужно сделать, чтобы открыть дверь. И, конечно, вот не всякий человек так вот на это пойдет, на такие подвиги.
1: Ну, то есть он мог бы просто тихо лежать, даже если его этот стук в дверь разбудил, и не реагировать ни на что.
2: Ну, да, первый раз, может быть, он так и сделал, но написано, что он там дальше все-таки продолжал
3: стучать. К неотступности, да.
2: Он ведь ему ответил там из-за двери, да, что уже не все со мной дети, вы что, время-то какое-то, ты на часы посмотри, там, все спят у нас. То есть, может, он так
1: сразу... Часов, конечно, не было тоже.
2: Да, это шутка, да. Двери уже заперты, дети со мной на постели. Не могу встать, дать тебе. Но Иисус продолжает. Если, говорю, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, тот рассчитывает на дружбу. И думает, ну, друг все-таки, у меня хлеба нет. Причем он не для себя просит-то, а просит для путешественника, проголодавшегося. И... По дружбе даст. Иисус говорит, уж если не по дружбе, так по неотступности его. Встав, даст ему, сколько просит. То есть он все-таки встает, он все-таки это открывает, все-таки ищет там где-то хлеб, зажигает светильник, там роется, там где-то что-то находит и говорит, вот, все, вот на, иди с миром. Вот такая ситуация вырисовывается.
1: Какое отношение это имеет к вопросу, как правильно молиться?
2: Да,
1: как это связано с молитвой «Отче наш»?
2: Вот притча, она построена на таком контрасте, что ли. Вот так поступает человек. Вот если мы звоним, что ли, к Богу в нашей молитве, просим, Господи, дай мне этого, дай мне это, услышь меня, там, смилуйся надо мной, или еще что-то, и не видим никаких результатов наших просьб, то мы иногда искушаемся, думаем, ну, наверное, я в неурочное время попал к Господу.
1: Не о том прошу.
2: Не о том прошу. Может быть, Бог устал от меня, от моих просьб. Может быть, он слишком занят, у него много дел и без меня.
1: Может, я недостоин, чтобы обращаться к Богу.
2: То есть разные вот такие начинают мысли ко мне приходить, что почему я вот столько времени прошу об этом и не получаю от Бога ответа. И притча вот эта построена на контрасте. Вот если так поступают люди, то есть вот с неохотой, с большой, там человек все-таки встает, там, да, все-таки не сразу его там надо тормошить, стучать, все-таки молиться неотступно. И вот только тогда Бог
1: предпринял какие-то меры. Молить, просить неотступно.
2: То есть, ну, надоел ты мне, ну, на уж, получи уж. Вот достал уже своей просьбой, как вот этот человек сделал. Так поступают люди, но не Бог.
1: Бог... То есть поэтому на контрасте?
2: Да, поэтому на контрасте. И Иисус это подчеркивает даже. Если говорим, что он встанет и даст ему по дружбе, вот человек, да, вот и человек даже, вот, если вот достанете хорошенько, он все-таки вам сделает то, о чем вы просите. Но так Бог, не так Бог поступает, он не таков, как человек.
1: То есть, когда мы рассуждаем о том, как правильно молиться, не надо думать, что нужно неотступно, правильно я тебя понимаю, неотступно повторять свою просьбу. То есть, если это на контрасте, то Бог не дает по настойчивости, что ли.
2: У нас, может быть, не совсем такой правильный склад из представления о неотступной молитве. Вот я понимаю, неотступную молитву – это как постоянную связь с Богом. То есть ты ее не теряешь. Ты всегда об этом помнишь, что у тебя есть Бог, что у тебя есть Спаситель, что Он за тебя такую сделал вещь, что ты по гроб жизни, в общем-то, обязан.
1: Ну, Он жизнь тебе дал,
2: да.
1: И Он тебе ее сохранил, и Он тебе ее обещает всю вечность.
2: Неотступная связь с Богом, вот о чем, наверное.
3: Николай Генрихович.
2: Постоянная связь с Богом, неотступная молитва.
3: Николай Генрихович, ну вот далее ведь как будто вывод Иисус Христос делает, да? Он 10-11 текст скажет, 9-10. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Да. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает. И ищущий находит, и стучащему отворит.
2: Да, если вы стесняетесь, человек побеспокоит, то вам не нужно стесняться и беспокоить Бога. Тут контраст, опять же, это притча на контрасте. Так вот среднестатистический израильтянин, он никого не осуждает здесь, Христос. Он просто рисует ситуацию, вот какая вот она обычная, вот не в нашем, а в человеческом обществе происходит. Это нормально для человека, не вставайте спящий во время сна, да, ну, там, говорить, что я сплю уже, извини, завтра все решим. Но это же нормально для нас. И мы считаем, да, в порядке вещей все.
3: Ну, Иисус, то есть это не относится к Богу?
2: Иисус, это не относится к Богу, это относится к человеку. И он как бы ставит, вот человек, а вот Бог. Вот человек может так, но Бог не так. Он всегда вас выслушает.
1: Но все-таки то, что Елена Валентиновна это сейчас прочитала, но создается впечатление, что вот больше просите у Бога. Может быть, тут имеется в виду, что вот на самом деле пребывайте в постоянной связи.
2: Вы не отступайте от Бога. Просто не надо от Бога. В нем разочаровываться не надо. И отступать не надо. Что, не надо думать, что Бог тебе не ответит, ничего не даст. Потому что такой недостойный, такой жалкий, такой там еще какой, и еще что-то. Или Бог слишком занят. Вот не надо об этом думать. Вот эти мысли надо прогонять. Вот я считаю, вот об этом вот идет речь тут. Продолжайте все равно общение с Богом. Потому что, ну что, неужели вас связывает с Богом только машина, которую он вам подарил, допустим? И ты теперь рад, не знаю как. И что еще попросить такого? Неужели только это вас связывает? Да нет, конечно. Он говорит о том, что Господь дает Святого Духа. Вот этим вы должны быть наполнены. И если уж, да, вот тут вторая притча, кстати, напрашивается.
1: Если... Вторая идет притча тоже вслед за первой, первой, после «Отче наш».
2: И тоже на контрасте она. Вот посмотрите, она короче гораздо. Первый. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, даст ему змею вместо рыбы? Если попросит яйца, даст ему скорпиона?» Да этот отец просто садист и извращенец, если он такие вещи делает. Даже там самые, там, не знаю, падшие люди и то способны на какое-то добро делать своим детям и никогда не подадут вот таких вот, как он тут. Это контраст, да? Прям видно его, этот контраст. Вот человек даже так не поступает. А вы думаете, что Бог вас не слышит там, и Бог не хочет вам, чтобы помочь в ваших интересах.
1: То есть вы считаете, что Бог вам дает змею вместо рыбы или камень вместо хлеба?
2: Да.
1: То есть вы так к Богу относитесь? Вот интересно, я никогда как-то не думала в таком.
2: Нет, если я думаю, что Бог таков, то он совершенно, Христос развеет, это не таков. Он вот как бы, ну, над нами шутит, что ли, вот такой притчей, что неужели вот... Неужели вот такой Бог в вашем представлении, что он так жадный, что ли, не дает, или выбирает, что ага, этому дам, этому не дам, это красивый там, это некрасивый, и так далее. Но я не знаю, как вы судите. Это люди так судят, да. Вот поэтому мы говорим о контрасте. На контрасте построены вот эти сравнения. Человек вот так поступает, Бог нет.
1: Как же правильно молиться? Какой вывод вот мы делаем из этих двух притч? Как же правильно молиться тогда?
2: А вот 13 стих, ставит все на свои места здесь. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст». И что вы думаете, он даст, да?
3: Духа Святого.
2: Да. Вот этим заканчивается. Вот этим заканчивается молитва «Отче наш» и иллюстрации к ней. Бог всегда
3: Он дает нам самого себя. То есть Дух Святой – это третья личность. То есть Он отдает нам самого себя. Мы просим, нам казалось бы, мы просим о чем-то материальном или об исцелении или еще что-то. А Господь говорит, да я вам отдаю себя. И действительно, жертва Христа – это отдача Бога себя. Дух Святой, который постоянно с нами. Это пребывание Бога с нами постоянно. И не просто восполняет нужды наши, а Он дает гораздо больше. Он отдает себя. То есть это такая жертва.
1: Ну да. И получается, что связь с Ним, она дает то, что не дает ничто другое. Да. То есть она дает внутренний мир, внутреннее ощущение защищенности, покой, восприятие, ну вот адекватное, что любой жизненной ситуации. Это вот потому, что Бог дал нам себя. Да. То есть Он ответил на нашу молитву, и Он лучшее нам дает, то, что мы только можем иметь, да?
2: А вот из этих притч о трех друзей, как вы думаете, кто больше всего подходит под образ Бога из трех? Вот друг-путешественник, друг, там, который как бы посредник, и друг, который встает и дает.
3: Который посредник.
2: Мне тоже так показалось. Он больше, да, потому что вот этот, он знакомит двух, эти-то двое знакомы ему, да, оба. А вот между собой эти два, там, кто спит и кто пришел, они чужие. И вот он как бы этому другу, значит, ради него он идет, значит, на то, чтобы побеспокоить того своего друга и чтобы там попросить что-то. То есть, ну, здесь как бы обозначен такой посредник между одним другом и другим другом.
1: Это что, посредник между Богом и человеком? Мессия есть, Иисус Христос?
2: Вот этот друг больше раскрывает, по-моему, характер Бога, чем вот те двое. Хотя и ничего плохого мы не можем сказать о тех, ну, да. этих, кто, том, кто спит, тот запоздал. А вот этот, он показывает нас, он заинтересованность свою показывает, но он не себе же просит-то, да? Он показывает заинтересованность свою, он продолжает, но другой бы взял, ушел, но нет у него, и все, и ладно, не буду беспокоить. Раз постучал, два, как мы звонок делаем, там, на пять раз не ответил, ну все, хватит, не буду беспокоить больше. А этот нет, этот продолжает. Продолжает по дружбе, он же мне друг, ну, мне вот так позарез, ему надо хлеба. Не ему надо-то, а вот тому, кто пришел.
3: Ну, вот посредническая молитва, да, тут вот, ну, получается, как бы оно да. получается так, да, что посредническая молитва, ведь она очень, ну, жертвенная, то есть человек жертвует своим временем ради другого человека, да, и ради блага другого человека, и это очень важно. То есть это всегда, ну, Господь ведь хочет, чтобы мы отдали жизнь за другого, да? Кто большую жертву, да? Кто положит душу свою за друзей своих?
1: Ну да,
3: да,
1: жизнь в смысле не, ну,
3: не для себя.
1: Да,
3: жизнь
1: да.
3: Не для
1: ну, то есть
3: себя,
1: подарить себя да, этому
3: другому,
1: человеку.
3: Да.
2: Потом Иисус здесь рисует, что Бог-то считает вас всех друзьями. Вы для него друзья, да, не враги. Да. Он не будет вам никогда там даже думать о том, чтобы вместо яйца там скорпион. Он вас любит, как друзей своих считает. И Иисус такого отца пришел показать.
3: Явить.
2: Всем людям, да. Что Бог, сам Отец любит вас. Он, да, по-моему, в Евангелии от Иоанна, да, такой сказал. И уже не будете да. там, считать, что там, и только я. И сам Отец любит. Будете сами обращаться уже к Отцу спокойно и с любовью. И зная, что Он ваш друг, что Он вас всегда поддержит. И всегда на вашей стороне будет действовать. То есть мы должны считать Бога своим близким другом, когда молимся Ему. Это тоже один из уроков вот этой молитвы. Не только отцом, но и другом. Потому что отцы бывают... Не совсем дружелюбно настроены к детям. А этот, да, а Бог, да, Он всегда готов нас услышать, всегда готов с нами общаться, всегда готов нам поддержать и поддерживает нас. Сам Отец любит вас, так Иисус говорит. То есть, что мы можем сказать о Духе Святом? Важно то, чем наполнена наша молитва и чем она наполняется в результате. Вот ведь побуждает нас молиться никто иной, как Дух Святой. Я вот верю.
3: Ну да. Ну и Павел писал. Еще нет ни одного слова на языке вашем. А Дух... Вы не знаете, как молиться и как должно молиться, а Дух Святой ходатайствует за вас.
2: Ну да.
3: В 8 главе послания к римлянам именно написано так.
2: И вот когда мы начинаем молиться, Дух начинает подкреплять нас уже, уже наполнять ее. Он нам начинает посылать мысли, о чем же мы сейчас, и что мы скажем Господу в молитве, о чем мы ему хотим сказать, и какие наши сокровенные желания.
1: Он то есть вот наполняет. Поэтому надо Духа Святого просить, да, чтобы Он показал нам, о чем, как молиться, как правильно молиться. Для этого нужен Дух Святой. Дух Святой нужен для того, чтобы помочь нам установить связь с Богом?
2: Он, да, он для этого, да, что помочь установить связь с Богом, чтобы высказать все в истинном, чем же я наполнен в этот момент, что мной движет, вот, он мне показывает во время молитвы. А стоит ли вообще об этом просить тебе? Тебе, может, вот об этом лучше попросить? Может быть, вот это сказать Господу, чем то, что ты там хотел раньше? И в результате вот этого общения мои, может быть, взгляды начинают меняться там несколько. И вообще-то мне вот это важно, вот это вот главное это для меня. И Дух Святой дает мне понимать, что это, что для меня главное является.
1: А как обрести Духа Святого? Это же ведь, вот, наверное, главный вопрос. То есть вот молитва «Отче наш» подводит к тому, что мы должны молиться, ну, Духом Святым, да?
2: О духовном, то есть больше о духовных нуждах. Ведь Иисус говорит, да, Он говорит о хлебе нашем насущном, но львиная часть этой молитвы посвящена духовным вещам. Во-первых, прославлению Бога, во-вторых, выражение полной от Него зависимости, да будет воля Твоя, не моя, Господи, Твоя. А если я волю свою слагаю, да, то, значит, и мои желания начинают очищаться во время молитвы. И я начинаю уже просить не просто о хлебе, а о хлебе насущном, то есть необходимом для меня, то, что мне действительно нужно, а не то, что чрезмерно, там, избыточно. И я не для того, чтобы объесться, что ли, извините, хлебом, а для того, чтобы все-таки нас подавить голод там как-то или еще. Ну, действительно необходимые вещи. И дальше вот он говорит о прощении грехов в молитве «Отче наш». То есть это очень важный аспект молитвы. Господи, я понимаю, что я несовершенен, что грехи все-таки нет-нет, на мной руководят и командуют даже. Угу. И я прошу Тебя, Господи, меня простить, во-первых, а во-вторых, освободить меня от остатков вот этой греховности и остатков греха, которые в моем сердце все-таки еще живут.
1: И мне для того, чтобы это произнести, тоже нужен Дух Святой, да? Ведь вот я своим ветхим человеком, плотским человеком, я никогда этого не скажу о себе. Я не могу просто о себе сказать, что там я греховен, что я нуждаюсь там в Боге. Это мой ветхий человек никогда не скажет, потому что он всегда самодостаточный, он всегда гордый, он всегда доволен собою. Да? То есть я должен просить Духа Святого, чтобы вот этого ветхого моего человека приглушить, и для того, чтобы мой дух, что ли, воспрял к Богу, да?
2: Я вот в последнее время так часто говорю Богу, что, Господи, наполни меня Духом Святым, наполни меня Твоими побуждениями, Твоими желаниями, или как написано. А ведь, да, вот такая интересная вещь происходит. Когда человек начинает молиться, то Бог начинает молиться вместе с ним.
1: Да? А расскажи-ка, вот что это такое?
2: Потому что он начинает наполнять нас, как написано в послании к филиппийцам, призывает нас и хотение, и действия по своему благоволению.
1: Бог.
2: Бог делает это с каждым человеком.
3: Да.
2: С искренним молящимся. То есть он молится вместе с нами, он нас подкрепляет. Я говорю о Духе Святом.
1: И то есть Дух Святой производит в нас хотение
2: и действие по своей воле, то есть по его Божьей воле.
1: Он производит в нас, чтобы мы чего-то захотели и чтобы мы что-то сделали.
2: У нас становится единомыслие с Богом. У нас вот этот вот как бы резонанс, мы входим, вот эти две волны идут, и они входят в такой резонанс, и мы теперь на одной волне с Богом. И он нас наполняет его желанием, его волей. И, может быть, мы и говорим «не моя воля, но твоя да будет». Может быть, и нет, этих слов не говорим конкретно, но вот эти желания у нас уже не наши становятся, что ли, а едиными, что ли, с Богом. И молитва наполняется Духом Святым. А затем же и Духом Святым наполняемся мы и сами в результате.
1: Вот это как проявляется?
2: Это конец действия. То есть я встаю с молитвы в полной уверенности, что он мне ответил. Что он мне ответил и наполнил меня.
1: Независимо от того, что я не получил в этом мгновении.
2: Он наполнил меня уверенностью, что сегодняшний день я проживу не зря, что сегодня он меня будет хранить, что сегодня он со мной будет рядом, что он не даст мне, не попустит мне искушение в сверхсил. И вот этим всем наполняется...
1: Что он будет руководить моими мыслями, моими словами.
2: Что бы сейчас вот дальше ни происходило в жизни, да, как, куда бы я дальше ни пошел, что бы ни делал, Бог будет это контролировать, и он будет, ну, минимизировать, что ли, вот эти вот, не знаю, нехорошие вещи, которые со мной, может быть, будут происходить.
1: А вот я, Коль, правильно тебя понимаю, что ты говоришь об утренней молитве, потому что ты говоришь, что дальше в этом дне со мной, да, будет вот так. То есть, а что, одной утренней молитвы достаточно, чтобы себя обезопасить, чтобы себе все гарантировать? То есть мы что, мы можем уже больше не стремиться к связи с Богом, не вспоминать больше о нем? Мы уже эту связь установили с утра?
2: Ну, связь установлена с утра, это очень важно. Но нам нужно все-таки в течение всего дня не переставать думать о том, что Бог все-таки рядом, что Он продолжает работать и со мной, и, может быть, с окружающими меня людьми.
1: Mm-hmm. И то все, есть что... не терять ощущение Богоприсутствия, да?
2: Конечно. То есть, ну, у меня есть стена, в конце концов, стена, на которую я могу вот так опереться, угу, спокойно, угу, и чувствовать себя в его руках, что все, что не произойдет со мной, будет по воле Божьей. Даже самые негативные вещи. Господи, все происходит по твоей воле. Если ты меня сюда сейчас опустил, то ты меня оттуда и поднимешь обратно.
1: И это нужно все... либо для меня, либо для кого-то. Да. И я должен быть готов пожертвовать собой для того, чтобы кто-то, я не знаю, там мои близкие, мои родные, мои неверующие друзья или еще кто-то, чтобы они вот во мне что-то такое увидели, что приведет их к Богу.
2: Ну, в подобии той жертвы, которую сделал этот друг-посредник, или той жертвы, которую сделал потом друг спящий. Угу. То есть, ну, это человеческое, да, но тем не менее Бог это ценит. Все, что мы делаем не для себя, во благо им, это бесценные вещи, угу, для Бога.
1: Дорогие друзья, мы сегодня рассуждаем о том, как правильно молиться на основе Евангелия от Луки, молитвы «Отче наш». Мы с вами в целом познаем, что такое Евангелие, и мы говорим о том, что вот важнейшая часть Евангелия, чтобы всякий верующий в Него, во Христа, не погиб, но имел жизнь вечную. Вот именно вера. А вера, она имеет различные проявления. Вот в том числе одно из

0: месте, на котором он находится. И он может даже не преклонять колени, он может, я не знаю, там, ну, не надевать платочек и еще чего-то не делать. То есть он может просто помолиться. Коля, если не против, то помолись, пожалуйста, пусть Господь сейчас тебе поможет помолиться, чтобы и наших зрителей тоже как-то вдохновить.
1: Благословен ты наш Господь и Бог, дающий все нам, все блага, по милости Твоей, по любви Твоей к нам. Ты руководишь сердцем каждого человека и знаешь, когда и что сделать с нами, каким образом нам себя повести, ты тоже знаешь. И мы просим Тебя, Господи, благослови, пожалуйста, всех нас слушающих, чтобы Твой Святой Дух укреплял нашу веру, помог возрастать нам в праведности Твоей, благодати Твоей и избавляться нам от всех наших пороков. Господи, мы также молим Тебя, прости нас за все то зло, которое мы совершили вольно или невольно, чтобы это зло, наконец, оставило наши сердца и воцарилась праведность Твоя, Господи, и как в наших сердцах, так и по всему лицу земли, чтобы Дух Твой Святой непрестанно руководил нами и давал нам мудрости и великодушие к людям. Во всем этом, Господи, да проявится Твоя воля святая. И во имя Иисуса Христа мы к Тебе обращаемся, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
0: Аминь. Спасибо огромное, Николай Генрихович. Спасибо огромное, Елена Валентиновна. Спасибо огромное Господу за то, что Он руководил сегодня этой нашей с вами встречей. И вам тоже спасибо, дорогие друзья, что вы открываете свое сердце навстречу действию Духа Святого. Значит, то, что мы здесь делаем, 30 лет телекомпании «Три ангела», эти встречи, значит, они не напрасны. Благослови вас Господь, желаем вам всего самого хорошего и ждем следующей встречи. До свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Жизнь верующего человека наполнена разнообразными ситуациями, неожиданными поворотами. В книге пророка Исаии Бог обещает всем, кто полюбил его, дать радость жизни и возвести на недосягаемые высоты. В правдивости этих слов убедился наш гость. Давайте познакомимся. Алексей Павлов. Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте.
2: Расскажи нам, пожалуйста, о своем детстве, о том, где ты родился, какая у тебя была семья.
3: Ну, я родился в большом городе, город Нижний Новгород. Родился в обычной семье. Можно так сказать, что семья моя была неблагополучная в плане того, что отец мой выпивал. Поэтому жизнь так протекала, что постоянно, каждый день я видел вот эти все вещи, когда отец приходил, пил. Вот эти ссоры возникали, мать, отец. Когда подрастал, стал даже, как так сказать, участвовать в этих стычках. Поэтому постепенно взрослел. Именно вот возрастание происходило именно вот в такой семье, в таких ситуациях, когда думаешь, ну а в чем смысл жизни, когда с одной стороны отец пьет, с другой стороны, вот, например, во дворе, там, на улице тоже определенно есть трудности, проблемы. Думаешь, ну а что дальше? Потому что видел, как мои, например, друзья по улице, по дому, по школе. Некоторые из них, например, спивались, некоторые из них, например, стали употреблять наркотики. А в начале 90-х это было. 90-е года такие интересные.
2: Лихие, еще
3: да,
2: говорят, лихие
3: как
2: 90-е.
3: Как раз начиналась эта мода на наркотики. Свобода, на все свобода. Поэтому вот большинство моих друзей именно пошли по этому пути. Алкоголь, наркотики, свободный образ жизни. Поэтому я видел это и задавал себе на тот момент очень много вопросов. Что такое жизнь? Для чего мы живем?
2: К сожалению, Алёш, вот эта ситуация, которую ты сейчас рассказал, она очень типичная, потому что достаточно много пьющих отцов. И вот не так давно, возвращаясь домой с работы, к сожалению, я увидела, что у нас на площадке умер парень, принимающий наркотики. Он был не из нашего подъезда, из соседнего дома. И по большому счету, ну, в общем-то, у тебя вполне могла быть судьба вот этого человека. Горько, больно, обидно. Молодой, причем видно, что это красивый, высокий юноша. И вот такая трагедия.
3: Да, таких случаев очень много, к сожалению. Ну вот, это беда. Беда.
2: Это трагедия, да, общества.
3: Трагедия и беда трагедия общества и конкретных людей. И самое страшное – трагедия семей. Потому что там страдает не только он сам, страдает из-за него или из-за них. И отец, и мать, и сестра, и брат, и все-все, кто рядом с ним находится. Поэтому я для себя где-то внутренне сказал, что я так жить не хочу, что я по такому пути не хочу идти. Поэтому стал искать, стал думать, размышлять. Вот, и мои пути так получилось, что я для себя решил, что мне нужен Бог. Хотя в то время мне было не так много лет, было, ну, может быть, примерно где-то 14-15 лет, подростковый возраст.
2: Но это все-таки необыкновенное решение для молодого человека. Это...
3: Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, по-моему, в молодом возрасте все равно легче принять вот такое решение, что тебе нужен Бог и что ты должен поверить в Бога.
2: Я это сказала потому, что все-таки огромное большинство людей принимает совершенно другое решение. Они начинают употреблять что-то, наркотики, алкоголь или вести свободный образ жизни. Если бы большинство молодых людей принимало решения, подобные твоему, ну, это было бы просто замечательно, общество бы совершенно другое было.
3: Да, ну, видно, как это сказать-то, видно, очень много думал над этим. И примеры, которые вокруг меня были, они как раз и говорили о том, что если ты пойдешь вот по этому пути, то ты станешь вот таким же, как и они. Я для себя решил, что я не хочу быть, я не хочу пить, я не хочу употреблять наркотики, я хочу стать нормальным человеком и нормальным гражданином нашего общества.
2: Совершенно вот здраво ты рассуждаешь, Алексей, но вот вместе с тем статистика вот говорит обратное, что практически все молодые люди, которые воспитываются в семьях алкоголиков или, естественно, вот, например, отец уже, сейчас такие есть дети, которых отцы наркоманы, они говорят, что сами этого делать не будут никогда. Но статистика говорит, 50% становятся наркоманами и алкоголиками, а девочки, которые воспитываются в этих семьях, около 30% выходят замуж или женятся. Поэтому как бы изначально вроде бы все хотят, потому что страдают, но вырастая, они повторяют путь.
3: Я могу сказать, ответить на этот вопрос, почему так происходит. Это происходит по одной причине. Когда у людей нету стержня, а стержень – это Бог и вера в Бога, тогда человек может обещать все, что угодно.
2: А нет силы.
3: Да, а силы нету, потому что, ну, а как человек может исправить себя? Как человек может изменить свою натуру и сущность? Естественно, он обещает, а потом, ну, не получается по разным объективным причинам. Поэтому происходит вот так. А вот если человек или молодой человек, парень, подросток, решил для себя, что я не хочу быть таким, как вот мои родители, или как мои друзья, или мои сверстники, и я не хочу по одной причине, и еще при этом поверит в Бога, не просто в Бога, как вот, знаете, иногда
2: в
3: думают.
2: Абстракция,
3: да, такой какой-то высший разум, там где-то он что-то есть, кто он там, непонятно. Я имею в виду Бога как в личность. Бога, который умер за меня и за всех нас на Голгофском кресте, который не просто умер, он дает новые силы, дает нам вдохновение жить. Потому что иногда ведь мы, когда говорим себе обещание, да, я буду жить по-другому, но когда мы проходим какой-то жизненный путь, у нас же появляется разного рода разочарование, мы разочаровываемся в себе, в людях,
2: совершенно
3: у нас окружающих. Поэтому, а когда человек верит в Бога, ему легче преодолевать все вот эти трудности. У него другая цель. Он не просто хочет достичь чего-то там для себя, стать там каким-то великим человеком. Нет, он идет, достигает своей цели в своем как бы возрастании, прославить имя Бога, который умер за него.
2: И вот, наверное, еще знаешь, Алексей, что надо отметить, что потому что человек обещает и обещает своей силой, а верующий-то, он же не своей силой делает. И вот в этом особенность-то, да? Потому что Бог даст человеку силу. Действительно, просто у человека сил для этого нет вообще. Человек обещает, говорит, завтра встану, пить не буду, завтра встану, наркотики принимать не буду.
3: Бывает.
2: Силы-то нет, а вот Бог ее дает, потому что мы сами не можем. И это удивительно.
3: Совершенно верно. Я по себе, например, могу судить и видеть, что Бог мне давал силы. Например, я не закончил там школу.
2: По определенным причинам.
3: Рано пошел на работу, очень много работал. Потом желание появилось просто получить образование. Сначала просто закончить школу. Бог дал силы, пошел учиться, вечером учился, днем работал.
2: Я еще вспоминаю, как ты упорно добивался, чтобы начать продолжать это образование, потому что у тебя оно закончилось очень рано, да?
3: Да.
2: И, в общем-то, не было таких классов практически в городе, чтобы тебе там с восьмого там или с какого-то пойти. И как это был поиск такой очень серьезный, но настойчивый. Вот я хочу отметить, что Алексей был очень настойчивый, все-таки желание вот выучиться, да, как сказать, стать совершенно другим человеком, действительно оторваться от той действительности, которая вот вокруг была. Вот... Настойчивость была.
3: Бог меняет,
2: поддержал.
3: Да, Бог меняет людей. Он, знаете, не просто меняет человека, он его меняет мышление. Просто начинает человек по-другому думать. Вот сегодня не хватает молодым людям именно правильно думать, правильно размышлять. Вот. И слава Богу, меня Бог наставил так, что я понял, что мне нужно. Вот мне нужно вот это. Я пошел и стал делать. Стал стремиться к этому. И Бог меня благословил. Вот. Потом у меня появилась мечта.
2: Давай вот, знаешь, перед тем, как у тебя мечта появилась, все-таки обозначим. Мы как бы с тобой пропустили тот момент, когда ты вдруг вообще стал верующим. Почему? Что способствовало? Где ты с людьми с какими-то встретился? Или просто вот сам до этого так хорошо дошел, что стал там какую-то церковь посещать? Вот этот момент, давай с тобой как бы вернемся в прошлое и посмотрим, когда же это началось.
3: Как я пришел к Богу, знаете,
2: да,
3: этот момент такой. Здесь нельзя вот так сказать.
2: Что это в один момент
3: да,
2: было,
3: что это в один момент произошло.
2: Но это... начало. Где было начало этого начала?
3: Знаете, я не могу вам сказать, где это было начало, потому что, по-моему, каждая ситуация это была в какой-то степени начало.
2: Да, путь
3: да,
2: просто, какой-то, подвижка.
3: Да, точка, от которой я шел дальше. Потом следующая точка, от которой я отталкивался и шел дальше. Поэтому я не могу вам конкретно сказать, я просто могу вспомнить одну вещь, что вот жажда была, жажда, что вот если сейчас я не поверю в Бога, если вот я не буду видеть в Бога в своей жизни... Я просто физически сойду на нет. Я не знаю, конечно, как вот это объяснить, может быть, рационально. Оно, наверное, не объясняется рационально. Да. Человек, который ищет Бога, он меня поймет. Человек, который не ищет Бога и которому Бог сейчас не нужен, он, наверное, меня не поймет.
2: Как бы я это ни говорил красноречиво, наверное, действительно трудно это было.
3: Да, поэтому я могу только одно сказать. Была жажда Бога. Вот в том юном возрасте я хотел поверить в Бога. Я просто поверил в него, стал верить, вот, ну, как вот меня учили, а учили меня немногие. Вот бабушка у меня была верующая, правда, она была неграмотная, но вот то, как она молилась, например, как она говорила, как мне рассказывала, вот. Люди, которые были рядом со мной, слава Богу, что было не так уж и мало хороших людей, которые могли меня наставить на путь истины. Поэтому слава Богу им, слава Богу, что Бог не оставил меня. И вот в то время Он дал мне вот эту жажду по Богу.
2: Хорошо. Но в какой-то момент все равно у тебя уже произошла непосредственная встреча с верующими людьми, правильно?
3: Непосредственно она произошла, когда я перешагнул порог, так сказать, порог храма, порог церкви, когда я вступил вот в это церковное общество, и когда люди, которые там были, люди, которые верили в Бога, они стали мне просто открывать истину, библейскую истину, Евангелие. Я взял руки в Библию, Евангелие, и стал его читать дома. Самое интересное, что я вот помню, и сейчас, когда я стал взрослый, подкрепляет меня это чтение Евангелия. Вот читаешь Евангелие, с одной стороны, простая книга, просто написано. А с другой стороны, вот если углубляешься в нее, понимаешь, что в ней очень много тех истин, которые ты до конца не можешь осмыслить. Поэтому понимание Бога строилось у меня на чтении еще. Не только на то, что мне говорили люди, не то, что я там видел, не то, что я слышал, но то, что я еще и читал. Вот, может быть, это было и основным таким фундаментом, на который я потом строил свою веру в Бога.
1: Лицом к лицу.
2: Интересно все-таки вот отметить, Алексей, что у тебя был такой пытливый ум, какой-то особенный ум, потому что у тебя было постоянное побуждение читать. Все-таки вот чтение, размышление – это прерогатива творческой личности. То есть ты внутри был очень творческим человеком, и Бог стал открывать тебя как цветок такой красивый.
3: Да, я заметил это. Знаете, когда открыл для себя Бога и характер Бога, особенно когда стал читать Евангелие, вот проснулась во мне именно тяга вот к творчеству, к тяге, к знаниям, к чтению. Вот раньше такого не было. Был как все, гулял, там, занимался разными вещами, но не было такой любви, может быть, к чтению, к знаниям и так далее. А вот именно, что интересно, вот Бог, когда приходишь к Богу, Бог тебе не просто дает веру в Бога, но вот такое желание познавать мир, познавать
2: жажда
3: людей.
2: Жажда познания. Да,
3: жажда познания. Вот. Поэтому вот это интересно. И, к сожалению, вот когда смотришь на сегодняшнюю современную молодежь, то действительно вот то, что вы сказали, то, что мало читают сегодня, вот трагедия сегодня многих людей, что мы мало читаем.
2: К сожалению, еще, может быть, хочется обратить внимание, к сожалению, на то, что чтение-то вытеснилось чем? Стрелялками, игрушками, вот этими, которые есть на компьютерах. То есть ничего, кроме разрушений, ладно бы там было что-то благое. Хорошие те же самые игры, развивающие, да, ум, пытливость человеческая. Но там одни стрелялки, там одни убийства. И сейчас отношение к смерти у людей совершенно другое. Ну, то есть разрушение личности идет, и это очень горько.
3: Да, потому что, совершенно верно, я согласен с вами. Даже если и читают, то читает не то, что нужно читать.
2: Да, боевики всякие,
3: да, поэтому, ну вот что можно сделать? Жалко, что люди не видят, что вот именно вера в Бога, она не просто дает, как это сказать, какое-то психологическое, может быть, удовлетворение. Оно дает именно раскрытие человека полностью. Он раскрывается эмоционально, он раскрывается творчески, он раскрывается физически. Он, вот как правильно говорят, что человек верующий, он... Все стороны его раскрываются. Он совершенство во всех областях человеческой жизни.
2: Может быть, вот тут следует сказать то, что когда мы читаем обыкновенную книгу, мы ее читаем, и это просто книга.
3: Да.
2: Но когда ты читаешь Евангелие, вот как ты говорил, когда ты читаешь Библию, то все слова, которые ты читаешь, Бог начинает работать в тебе. Вот ведь в чем вот этот вот очень важнейший нюанс. Потому что непростая книга Библии, непростые слова в Евангелии написаны. Они, если уж ты говоришь, там читаешь, вернее, что там не убивай, там, да, или не суди, и не судим будешь, то в следующий раз, когда у тебя есть желание кого-то осудить, вдруг у тебя на ум приходят эти слова «не суди». Ты думаешь, ой, да нет, я же прочитал, что «не суди», наверное. Не...". То есть там происходит уникальная работа Бога внутри человека. Поэтому это резкое отличие обыкновенной книги там, и чтения Священного Писания или игры какой-то, за которой ты провел время впустую, в общем-то, даже здоровью своим повредил. Или вот все-таки ты откроешь книгу, где слова Божьи, которые в тебе работают, тебя преображают, делают и лучше, и чище, и добрее, и умнее, естественно.
3: Бог и его слово, оно изменяет человека. Я могу сказать это точно.
2: Но твоя жизнь абсолютно в этом подтверждение.
3: Потому что если не Бог, и если бы не его слово, то я не знаю, кем бы был бы я сейчас. Поэтому если сегодня есть люди, которые еще нуждаются в Боге, а я верю, что они есть и ищут его, и хотят, чтобы их Бог изменил, им просто нужно обратиться к нему и принять его.
2: Надо сделать шаг, да? Постараться
3: да, обязательно. Бог, знаете, Бог за нас не сделает нашу с вами работу. Есть такое понятие соработничество, где человек и Бог вместе. Есть работа Божья, а есть работа человека. Вот человек, Бог спасает, человек себя не может спасти, да? А человек, от него требуется только вот сделать шаг, принять. Не отказываться от Бога, не отказываться от Его слова, не отказываться от Его любви, а сделать шаг навстречу к Нему. И этот шаг не будет первый и последний. После этого шага нужен еще один шаг, а после этого еще. И вот эти шаги и являются путь к Богу, и путь к вечности, и путь к тому, что Бог делает из человека совсем другую личность. Человек уже развивается, он не какой-то фанатик, потому что некоторые считают, говорят часто, ты поверил в Бога, ты, значит, что-то с головой с тобой,
2: да. У тебя случилось,
3: что-то случилось, да, что ты с ума сошел и так и далее. Но это неправильно. Человек верующий, человек, который становится христианином, он начинает развиваться.
2: Во всяком случае, он не способен ни к чему, кроме добра,
3: точно,
2: любви, кротости,
3: точно,
2: смирения.
3: Точно.
2: Вот я, когда ты сейчас это говорил, я вспомнила школу, когда словом «баптист» всех стращали. Это было какое-то страшное слово, и казалось нам, что баптистом быть страшнее, чем каким-нибудь там воришкой.
3: Да.
2: Сейчас-то я прекрасно понимаю, что как бы ни назывался верующий человек, он никогда не может принести, если, естественно, это искренне верующий человек, ни негатива, ни злобы, ни жестокости, а то еще сочиняли, что они там на Пасху чуть ли не детей в жертву приносят, там их кровь пьют,
3: да,
2: и так далее. И мы-то тогда верили, потому что не знали, кто такие верующие люди. Сейчас я понимаю, это такой бред, это просто самый натуральный бред.
3: Истинный верующий человек – это человек, который любит, который делает добро, который стремится принимать людей такие, какие они есть. Конечно, не всегда все получается. Не нужно думать, что да, что так он становится святым и таким, знаете, чистым, хорошеньким. Нет, христианство – это путь жизни.
2: Но, во всяком случае, можно сказать, что он стремится сделать этот мир лучше именно своим поведением.
3: Совершенно
2: за счет
3: верно.
2: Того, что вот он плохо делает, вот он должен делать не так. Он говорит, я плохо делаю, и я могу сделать лучше. И поэтому, если я буду, может быть, кто-то еще сделает. То есть начинается с себя, и это очень важный момент.
3: Улучшение жизни начинается с себя. И это улучшение происходит, когда человек поверил в Бога. Я это еще раз могу подтвердить. Еще раз могу много-много раз многим людям говорю и говорил, что Бог может изменить жизнь каждого из нас. Бог может так изменить каждого из нас, что мы даже сами иногда не думаем об этом. Бог может сделать нас совсем другими людьми. Не только физически, Он может дать нам другую профессию.
2: Совершенно правильно. Я уже сменила свою профессию точно, причем абсолютно диаметрально
3: поэтому
2: противоположную.
3: Нужно попробовать этот путь, и не нужно бояться пойти по этому пути. Конечно, на этом пути может быть все. Не надо думать, что если я стал христианином и поверил в Бога, что сейчас у меня будет так все гладко, все хорошо. Нет. Бывают и спады, падения, и подъемы. Но с нами Бог. А если с нами Бог, чего нам бояться или кого нам бояться?
2: Самое главное, ты абсолютно уверен в том, что после падения будет обязательно подъем. Вот это важный момент. Что не будет падения вниз. Обязательно, даже если ты в чем-то упадешь, обязательно встанешь и пойдешь. Потому что праведник, написано, 7 раз упадет, но встанет.
3: Совершенно верно.
2: В этом
3: надежда. Бог поддерживает каждого человека, особенно того, кто отдал ему свою жизнь, кто поверил в него. Наш Бог великий, и в него стоит поверить.
2: Хорошо, дорогой Алексей. Вот мы остановились на том, что у тебя однажды появилась мечта.
3: Так, да, мечта.
2: Давай вернемся к этой ситуации.
3: Значит, мечта у меня появилась – стать священнослужителем, поступить в духовную академию, получить образование духовное, ну и, соответственно, работать, служить людям, своим ближним.
2: Конечно, когда она появилась, она была как бы для тебя абсолютно нереальной, потому что ты заканчивал, в общем-то, школу вечернюю, впереди неизвестность.
3: Я мечтал об этом, но где-то внутри понимал, что это такая мечта, которая, она, никогда не сбудется. Поэтому, потом подумал я, сделал первые шаги, и так получилось, что постепенно, днем за днем, закончил школу вечернюю, а потом поступил в духовную академию, проучился 4 года, получил
2: Алексей,
3: диплом.
2: Алексей, а ты еще не сказал, каким образом поступил? Ты ведь не просто через экзамены туда поступил. У тебя тоже интересный момент был поступления.
3: Ну, это...
2: Викторины вот те,
3: да, вот это такая была...
2: Расскажи так... тоже. Просто интересно, мне кажется, многие люди ведь не знают, вот кажется, в церкви жизнь такая унылая, скучная, и верующий человек, это вот ограниченный человек, и никакого там интереса нет. Вот чуть-чуть перед тем, как про викторину расскажешь, вот, а вообще о жизни молодежи, чем она занимается, и вот дальше уже про викторину. То есть, на самом деле, это такая интересная жизнь в церкви для молодежи.
3: Ну, там было два способа поступления, насколько я помню. Один способ обыкновенный, как обычно делают студенты во всех вузах. Сдаешь документы, сдаешь экзамены, да, вступительные. Это первый момент. А второй момент, был такой конкурс, ну вот наподобие такого конкурса, как «Умники и умницы», да, вот мы, может быть, кто-то из нас...
2: Параллель, да, такую провести, да, совершенно
3: смотрит.
2: Правильно.
3: Вот задаются вопросы, ты на них отвечаешь из разных областей знаний, вот, и набираешь определенные очки. Если ты набрал определенные очки, если ты выходишь в финал и становишься призером, то есть тебя автоматически зачисляют в это учебное заведение. Вот, я пошел по второму пути, хотя не ожидал такого результата, но вот так получилось, что набрал определенные очки и был зачислен без экзаменов в это учебное заведение. Вот так. Я не могу, конечно, сказать, было ли это чудо Божие или нет. Но, с одной стороны, возможно, наверное, да, это было чудо Божие.
2: Я думаю, что это было просто... как бы,
3: или
2: есть такая
3: Божие.
2: Фраза «благословение
3: или
2: Божие».
3: Благословение
2: то
3: Божие.
2: Есть это помощь и поддержка Бога и награда тебе, в общем-то, за то, что ты с ним так упорно сотрудничал. Потому что для того, чтобы победить в этом конкурсе, все-таки нужно было столько перечитать. Там же нужно было отвечать на определенные,
3: определенные
2: вопросы.
3: Знания да, иметь, да,
2: и
3: точно.
2: Я знаю, что ты читал очень много книг, и Библию, и истории, стал интересоваться.
3: Ну да, там в основном исторические
2: труд, да, знания. Был твой труд приложенный, Бог оказал тебе помощь именно в этом.
3: Ну, я хотя, награда может быть, была. Цели такой не ставил, потому что, ну, если так, то если не получится так, то так попробую. Вот, поэтому разные пути я искал, разные возможности. Вот, но в душе, конечно, хотел, но где-то с одной стороны хотел, с другой стороны, ну, как будет, так и будет.
2: Да.
3: Поэтому так получилось.
2: Все равно,
3: получилось.
2: Как слово «экзамены» у нас так вызывает какую-то неловкость, а тут... Ну, все равно экзамены сдавать как-то
3: ну, да,
2: когда, переживание.
3: Да.
2: А когда вот такой вот
3: ну, там
2: чудесный
3: все так интересно
2: подарок,
3: было,
2: интересно.
3: Там в молодежной среде все это было. Ну, это совсем по-другому, как сидишь в аудитории да. И пишешь экзамен. Это естественно, что когда ты сдаешь экзамен, то там другие совсем эмоции. И эти эмоции, они могут
2: конечно.
3: Отрицательно влиять на твои результаты. А там совсем другая была ситуация. Поэтому вот произошло так, как произошло.
1: Лицом к лицу.
2: Началась твоя учеба в Заокской духовной академии. Вот расскажи, пожалуйста, немножко об этом. Легко ли тебе было, или все-таки тоже продолжался твой такой вот упорный труд?
3: Ну, это такое специфическое учебное заведение. Оно отличается от всех других учебных заведений, особенно светских учебных заведений, потому что там в основном я учился на богословском факультете, поэтому предметы были сугубо, ну, не только, конечно, но в основном были вот богословской направленности. Поэтому мне лично для себя было учиться интересно, потому что я всегда этого со дня моего обращения, со дня моего
2: ну, скажем так, с того момента,
3: познания
2: как ты полюбил
3: Бога, да, когда
2: полюбил
3: я полюбил Бога,
2: Бога
3: да, мне было интересно,
2: слово.
3: Библия, Евангелие, что означает вот эта история, что означает эта история. Поэтому я окунулся в мир вот этих богословских знаний. Практически, как мне шутили вот люди, которые со мной учились, мои товарищи, ты, может быть, тебе поселиться в библиотеку, может быть, тебе там
2: кровать
3: надо...
2: Кровать поставить.
3: Да, раскладушку поставить, да. Но, к сожалению, это невозможно было. И вот когда заканчивалось 10 часов вечера, просто-напросто сказали, что все время твое закончено, иди спи. Поэтому приходилось вот довольствоваться тем, что есть. Поэтому мне учиться очень нравилось.
2: Было очень интересно.
3: Да,
2: тебе,
3: я
2: да?
3: с удовольствием все воспринимал, поэтому... Было, конечно, трудно, потому что там нужно было изучать несколько языков, не только современные, такие как английский, например, да, но еще два мертвых языка, такие как древнегреческий и древнееврейский. Изучать, понимать Священное Писание. Ну, с Божьей помощью преодолела все эти препятствия, трудности. Поэтому, ну, языки, конечно, такие серьезные вещи, поэтому я завидую тем людям, которые, например, знают языки лучше, например, чем я. У которых так свободно идет изучение этих наук. Но без этого невозможно понять глубже Священное Писание, поэтому нужно было это читать, изучать.
2: Чтобы тонкости какие-то
3: да.
2: Священного
3: поэтому...
2: Писания.
3: Ну, слава Богу, я закончил хорошо, ну и пошел. После того, как я закончил академию, я наконец-то сбылась моя мечта. Я стал священнослужителем и стал служить теми дарами, теми способностями, теми возможностями, тем людям, которые живут рядом со мной, кто находится рядом со мной, кто нуждается в моей помощи. И словом, и делом. Так, как я могу, и так, как я считаю нужным.
2: Алексей, а можно я тебе вот такой вопрос задам? Мы еще как-то его не задавали никогда в нашей программе, но вот все-таки. Ты стал священнослужителем церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Многие люди ведь не знают, что это за церковь, а в чем вообще вот задача этой церкви, что она собой являет миру, чем интересуются люди, живущие в церкви, ограничены ли они от общества, или вот в чем предназначение этой церкви?
3: Ну да, когда люди слышат такое название «Церковь христиан-адвентистов седьмого дня», то иногда люди, так сказать...
2: Но это ну, что-то непонятное,
3: да,
2: и чуждое.
3: Они не понимают, они
2: чаще
3: даже
2: всего
3: иногда
2: говорят
3: пугаются.
2: Болезненное слово «секта»,
3: да,
2: что, конечно, очень ранит верующих. Но снисходительно мы к этому,
3: да,
2: относимся, но все равно больно, когда
3: я могу
2: вот
3: обрадовать
2: непонимание.
3: Наших слушателей, что это не секта. Это не секта, это христианская церковь, которая исповедует фундаментальные христианские постулаты, такие как веру в Троицу, в божественность,
2: в
3: Отца, Сына и Святого Духа, который совершает служение практически во всех странах мира, вот, и несет людям добро, свет, тепло и радость.
2: В ней очень много подразделений, да, есть подразделение, например, АДРА. Вот я просто сама хочу чуть-чуть об этом рассказать, а ты о другом расскажешь. Почему я хочу об этом рассказать? Потому что я вот столкнулась с этой ситуацией. АДРА – это служба такая, которая помогает людям, попавшим в различные стихийные бедствия, землетрясения, военные действия. То есть одним из первых откликается эта церковь, привозит туда палатки, там людям пищу продает. Почему я хочу об этом рассказать? Однажды, вот так Бог мне помог, что я однажды была, отдыхала в Хорватии. И вот мы поехали на дальние озера, там необыкновенной красоты озера. И вот поднимались в горы и видели эти уже разрушенные здания. Там не было стекол, другое здание было повреждено в горах, где явно шли боевые действия. И достаточно высокая скорость была нашего автобуса. Но я еду по маленькому городку, название которого я не знаю, и огромными буквами написано слово «АДРА». Ты знаешь, вот сердце мое буквально возликовало. Я поняла, что я вот тоже участница вот этой помощи, которая в таком дальнем селение оказывается людям, потому что я также жертвую деньги для этой службы, чтобы действительно люди могли иметь реальную помощь, не просто вот какие-то слова сочувствия только.
3: Вера во Христа, она как раз и предполагает, что человек не просто верит в Бога, а, знаете, на уровне интеллекта. Иногда люди сейчас, вот я заметил, что люди верят на уровне просто знаний или интеллекта. А вот вера во Христа, она как раз предполагает, если я верю в Бога, я верю во Христа, это значит, что я не могу остаться равнодушным к
2: тому,
3: другой боли,
2: к
3: боли
2: вокруг, да,
3: своего соседа или своего ближнего. Поэтому вот это исповедует Церковь христиан-адвентистов седьмого дня. Она неравнодушна к боли, к своим ближним. Она неравнодушна к боли своих соотечественников. Если у нас кто-то нуждается, если... тот город или та страна или тот человек, конкретный человек нуждается в помощи, церковь ему помогает не только словом, но и по возможности делом. Поэтому нужно определять церковь не только по названию, но нужно подчеркивать вот это первое слово – христиане. И вот это, в этом и суть. Мы христиане. Христиане – это те люди, которые идут по шагам, по пути Христа. Это последователи Христа. А если мы последователи Христа, мы не можем не делать добро.
2: То есть это уже должно являться нашей сущностью, как бы. Слово, это, может быть, должно опять тут не подходит,
3: да,
2: но вот это сущность.
3: Это следствие веры в Бога.
2: Следствие
3: совершенно. Да, это следствие веры в Бога. Я не могу не делать добра, если я верю в Бога, если я верю во Христа. Я верю во Христа, я знаю, что Он любил ближних. Я делаю так или стремлюсь, по крайней мере, делать так, как делал Он, живя на этой земле. Поэтому церковь христиан-адвентистов седьмого дня – это церковь, которая служит людям, которая пытается донести людям веру о Спасителе Христе, который умер на Голгофском кресте, и пытается помочь людям в их тяготах, в их трудностях, в их, может быть, каких-то проблемах.
2: Ну вот, например, есть такой отдел Тавифа, я знаю, в церкви. Вот можешь буквально несколько слов. То есть это говорит о том, что не просто вот там люди приходят в церковь,
3: да,
2: читают,
3: да,
2: изучают Библию.
3: Да.
2: Ну вот там разные даже отделы есть. Социальный, да, отдел теперь есть. Вот,
3: да,
2: чуть-чуть расскажи.
3: Ну прям. Вот если брать вот этот отдел, который вы сейчас упомянули, этот отдел, который помогает людям, неимущим людям, которые нуждаются в просто материальных каких-то, материальной помощи. В одежде.
2: В одежде, в продуктах.
3: В продуктах, в пище. Ну вот... то, что вот нужно человеку, если он попросит, если он нуждается, если церковь видит, что он нуждается вот в том, что он действительно, в чем он просит, то церковь, конечно, ему помогает. Поэтому церковь Христова, она служит так, как служит Христос, или как он служил.
2: Я вот знаю, что недавно в нашей церкви тоже приглашали из общества инвалидов людей, да. Устроили для них бесплатную стрижку. То есть несколько парикмахеров, девочек согласились с большой радостью постричь пожилых людей-инвалидов. Да. Были те счастливы, показали им фильм, раздали причем небольшие такие продовольственные подарочки. Как приятно пожилому человеку, потому что многие из них просто не имеют там близких рядом, родственников, какие-то добрые слова, утешения. Люди были счастливы, им очень понравилось.
3: Я просто хочу посоветовать, что если человек, например, первый раз слышит это слово или эту церковь, чтобы он не реагировал отрицательно. Нужно просто вдумчиво, нужно просто подумать, нужно просто спросить, но не отвергать и не вешать, например, клеймак и называть вот таким-то каким-то там плохими словами, как обычно сегодня делают. Мы христиане, это главное, это первооснова. Мы последователи Христа, и мы хотим, в частности, если я говорю о себе, как священнослужитель, хочу донести людям весть о Христе, что Бог, Он не там где-то на небесах, где-то там в космосе. Нет, Бог, Он здесь, Он рядом с нами.
2: Просто его нужно полюбить как родного отца. Вот мы любим, да, или мать.
3: Да.
2: То есть это абсолютно реальная личность, которая рядом с нами, и я его люблю так же. Вот он для меня так же реален, как мои
3: и
2: родители.
3: Бог участвует в нашей жизни. Вот это самое главное. Он участвует в моей жизни, Он участвует в жизни каждого верующего человека. Он помогает нам, Он дает нам силы жить, Он дает нам мудрость жить, Он дает нам новые возможности, Он раскрывает нам также новые пути, Он делает все, что нужно для нашей с вами жизни. Без Бога вообще жизнь, может быть, скажу я такую простую фразу, избитую фразу, нету жизни. Но это на самом деле так и есть.
2: Ну, даже, может быть, вот если более человечно сказать, как бы полноты жизни
3: да,
2: нет.
3: Да, полноты жизни.
2: Потому что человек живет. Вот точно так же, как и я. Я думаю, ну, жили мы все. В один момент я пришла к Богу, просто вдруг мир стал цветным для меня, да. Потому что я увидела мир во всей его красоте. А до этого же тоже жила и ничего не понимаю.
3: Люди думают, что если они поверят в Бога, им нужно будет от чего-то отказаться, что они станут там какие-то вот оденут черные одежды, там в какие-то рамки загонят себя и так далее. А на самом деле не так. Вера во Христа, она предполагает радость, она предполагает вдохновение, она предполагает творчество. И человек просто-напросто, он, вот как вы вначале сказали, как цветочек. Он действительно раскрывается как цветочек. И он не как искусственный цветочек, он как живой цветочек. Он благоухает еще.
2: Да.
3: И с ним приятно находиться, с этим человеком. Это не розочка, который нельзя взять, потому что уколет. Нет, это красивый цветочек, который можно и, так сказать, обонять, и дотронуться, и наслаждаться и красотой, и запахом, и так далее. Вот что такое христианство, и вот что такое вера в Бога.
2: Вот ты сейчас священнослужитель. Вот расскажи немножко о том, какие ощущения ты получаешь от того, что служишь людям. Ну просто кто прихожане твоей церкви, в чем они нуждаются? Просто вот нужду. Ведь как бы церковь – это отражение действительности. Какие боли, проблемы?
3: Ну, прихожане, они простые люди. Это наши сограждане. И они нуждаются, в принципе, во всем том, что, в чем нуждаемся каждый из нас. В одобрении, в ласковом слове, в добром слове, в сочувствии, в рукопожатии, просто в помощи. Поэтому я от себя делаю все то, что от меня зависит, и что я могу сделать на этот момент, то есть, или словом помочь человеку, то есть выслушать его. Ведь сегодня, к сожалению, проблема-то у людей, что их мало слушают.
2: Им некому, нужда вообще
3: им некому рассказать свои беды. Поэтому сегодня я, например, иногда практикую вот такой метод, просто слушание. Ты не говоришь ему ничего. Человек просто пришел и просто раскрывает тебе душу, потому что ему хочется рассказать, ему хочется, чтобы кто-то
2: быть
3: его
2: услышал.
3: И я сижу и слушаю его. Вот один из методов служения человеку. Другому нужно сказать слово ободрение. И вот ему скажешь слово ободрение, и он уходит от тебя уже совсем другим человеком. Ему хочется жить. А ведь так и надо. Мы должны жить на этой земле. Плохо нам, хорошо,
2: да.
3: Трудности или нет, или кризис. Мы должны жить. Бог сотворил нас для жизни. Поэтому вот так важно сегодня церковь и вера во Христа, чтобы вдохновлять людей на жизнь. не на какую-то там, может быть, великую жизнь, на простую, нормальную человеческую жизнь, где будет добро, любовь, радость и надежда.
2: И вот в этом контексте, наверное, Алексей, стоит сказать, что никакое соперничество между церквами не может быть приемлемым просто потому, что в мире столько нуждающихся, обездоленных людей, и хватит всем, чтобы заботиться об этих людях. Не нужно вот этих столкновений каких-то, оговариваний какой-то одной конфессии, другой, потому что нуждающихся много. Господь призвал нас к любви, нам нужно просто идти, и насколько возможно хватает у нас сил любить тех людей, поддерживать их, подкреплять, потому что именно в этом, как сказать, прерогатив церкви, именно в этом ее предназначении, в этом счастье верующего человека. Спасибо тебе, Алексей. Время пролетело очень быстро, совершенно незаметно. Я очень рада, что ты сегодня был в нашей студии. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что вы были вместе с нами. Всего вам самого доброго. До наших новых встреч.
4: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: живая традиция любой церкви, она связана с Библией.
1: Это слово Божие, данное человеку, чтобы человек мог ориентироваться в этой жизни.
2: Когда мы читаем Библию, то там нет незначимых вещей.
3: В этой программе авторство книги «Деяния апостолов». Структура, тема, главные герои.
2: Как читать Библию? Когда мы говорим о Библии, то представляем себе этот большой-большой том, и нам трудно бывает взяться за эту книгу и начать ее читать. Напоминаем, что Библия – это библиотека. В этой библиотеке много книг. И начинать ее лучше читать не сначала, а с Нового Завета. И хотел бы сейчас поделиться советами о чтении книги «Деяния апостолов».
3: Книга «Деяния апостолов» – это в некотором смысле продолжение Евангелия по Луке. Как считают исследователи Нового Завета, она была написана врачом Лукой в Риме между 63 и 68 годами по Рождеству Христову.
2: Авторство книги мы, как читатели, устанавливаем потому, что написано в заголовке. Здесь авторство не указано, но уже с первых строк мы читаем, кому адресовано это сочинение, и указывается имя героя, которому адресуется эта книга.
3: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся».
2: Евангелие от Луки – тот же самый адресат. Человек по имени Феофил, о котором нам ничего не известно, кроме имени. Само имя говорящее означает «человек, который любит Бога». То есть, может быть, это был состоятельный человек, который был в состоянии оплатить этот труд, потому что пергамент стоит дорого, влиятельный член общества, он позаботится о распространении этой книги, сможет обеспечить дальнейшее, что называется, издание. Собственно, размеры книги предполагают возможность размещения книги на листе строго определенной длины. Это такой 9-метровый лист, на котором может быть размещен весь этот текст. О Луке мы знаем, что он врач. Если это тот Лука, о котором говорится в посланиях Павла, послании Колоссянам, Филимонам, 2 Тимофея. Но это, скорее всего, так, потому что одно из главных действующих лиц этой книги – именно Павел. «Деяния апостолов», конечно, не просто историческая книга, в которой дан отчет о деятельности церкви сразу после Вознесения Иисуса, а именно с события Вознесения начинается эта книга, а произведение верующего человека. У него есть определенный замысел, и при чтении вы понимаете, что у книги довольно прозрачная композиция. То есть структуру книги можно определить по месту проповеди, а также по главным действующим лицам. То есть где идет проповедь и кто в ней действует. Структура по месту проповеди обозначается в самом начале книги. Здесь мы читаем, как Иисус говорит.
3: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли».
2: Итак, здесь обозначено как миссионерское поле или направление миссии. Иерусалим, об этом говорится в первых главах, первых семи главах. Потом Иудея, собственно, Иерусалим и есть столица Иудеи. Потом Самария с 8 главы. До края земли, последнее выражение, используется в Деяниях дважды. Здесь это призвание апостолов, а в 13 главе Павел и Варнава во время проповеди в Антиохии, когда говорят о своей миссии, они используют это выражение повторно. То есть книга и построена. Действие происходит в Иерусалиме, потом в Иудее, затем в Самарии. А Самария – это область между северной частью Палестины, Галилеи и Иудеи и других провинциях Римской империи. А завершается повествование в Риме. Из посланий Павла мы знаем, что этот апостол язычников собирался идти дальше в Испанию. Это был край света в то время. И главное действующее лицо в Деяниях является Святой Дух. Поэтому иногда его называют «Деяния Святого Духа». Вторая глава описывает сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы. Сегодня это праздник Троицы, 50-й день после Пасхи. Ученики его, благодаря этому Святому Духу, смогли продолжить свое дело.
3: «Когда наступил день Пятидесятницы, они все собрались вместе. И вдруг с неба раздался шум, как от порыва ураганного ветра. Шум заполнил весь дом, в котором они находились. Они увидели нечто, напоминающее языки пламени. Эти языки, разделившись, сошли на каждого из них. Все исполнились Святого Духа и заговорили на разных языках, так, как им было дано Духом. В то время в Иерусалиме находились благочестивые иудеи со всех концов света, из самых разных народов. И на шум этот собралась большая толпа. Все они изумлялись, слыша, что те говорят на языках их стран. Ведь все эти люди, которые говорят сейчас, галилеяне. Разве не так? – удивлялись они. А почему же мы слышим, что каждый говорит на языке той страны, откуда мы родом? А среди нас есть и парфяне, и медийцы, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Азии, Фригии и Памфилии, Египта и окрестности Кирены в Ливии, и Рима, как иудеи, так и обращенные язычники, и критяне, и арабы. И все мы слышим, как они говорят о великих деяниях Бога на наших языках. Все поражались и в недоумении спрашивали друг друга, что бы это значило.
2: «Деяния апостолов» — это книга, история о том, как Бог действует в этом мире. Пятидесятница, день, когда на апостолов сошел Святой Дух, становится первым днем проповеди об Иисусе после Его Вознесения. Начинается проповедь в Иерусалиме. Теперь, когда говорят об этом празднике, то вспоминают, что сошел Святой Дух, и все трое действуют — Святой Дух, Отец и Сын, поэтому это сегодня праздник Троицы. И в России большое значение придается именно праздникам пасхальным, послепасхальным. Этих праздников три – Пасха, Вознесение и Троица. В дни Пасхи до Вознесения православные верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес», а ответное приветствие «Воистину воскрес». В Самарии проповедовал Филипп, в главе 8, с 5 по 8 стих.
3: «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе».
2: Кстати, проповедь Самарии была вызвана отчасти потому, что христиан в Иерусалиме стали притеснять. Уже был первый мученик, побитый камнями. Его имя известно из Деяний апостолов, его зовут Стефан. Само имя, кстати, Стефана означает «венок». То есть человек, получивший венок, но венок мученика. О его аресте, проповеди и смерти рассказывается в главах 6 по 8. Одна из трудностей, с которой столкнулась христианская церковь, которая состояла в основном из бывших иудеев, это то, что Евангелие надо проповедовать язычникам. Это значит, что с язычниками надо было общаться. А общение в древнем мире предполагало, конечно, совместную трапезу. Для еврея это было решительно невозможно. В Деяниях решение этой проблемы описывается двояким способом. Сначала апостола Петра, то есть самого сильного апостола, он должен был проповедовать язычникам. То есть это были люди, римляне, которые интересовались иудаизмом. И тогда в иудаизме того времени существовала такая категория, которую называли «боящиеся Бога», начинающие прозелиты. А жили они в Кесарии Приморской. Это первый способ проповеди. То есть сначала Петр идет проповедует. Затем Бог избирает особого человека, которого называет избранным сосудом для проповеди язычникам. Как ни странно, это был изначально враг христиан, который их преследовал. Его сначала звали Савл. И вот этот Савл, кстати, это греческая форма от имени Шауль или Саул, как звали первого иудейского царя. Мы его знаем как Павла. Сначала посмотрим на то, как Петр начал свою проповедь язычникам. В главе 10 рассказывается о том, как в городе Кесарии Приморской ангел является центуриону Корнилию в ответ на его молитву. Он велит ему отправить надежных людей в Иопию. Иопия – современное название этого города Яффа. Он расположен неподалеку от Тель-Авива. А в Яффе голодному апостолу Петру было видение всяких животных, которых тот должен был есть. Он отказывается от этого, говорит: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного, нечистого». Он не понял, что значило это видение, размышлял над ним, и тут к нему приходит посланец от Корнилия. Петр принимает их у себя, угощает и идет с ними в Кесарию. Я посмотрел по карте, это около 60 километров. Сколько они шли по 60 километров? Ну, дня 4, да? 3. Мы чуть позже об этом узнаем. Сегодня этот путь на машине занимает чуть больше часа. Тогда нужно было идти 2 дня. В этом городе ждали его проповеди. Петр понял, что значит его видение. Вот как он об этом говорит в главе 10, в стихе 28. «И сказал им, вы знаете, что иудеи возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Бог нелицеприятен, и во всяком народе боящийся его, поступающий по правде, приятен ему». То есть видение о животных – это откровение о том, что Бог любит всех. В проповеди нуждаются все. Это очень важный момент, когда мы говорим о том, что это видение Петра не предполагает, что вы будете есть теперь всех, все виды животных. Это не видение, а пища. Меня, кстати, спрашивают, почему вы так много говорите о том, что касается чистой и нечистой пищи. Что это так важно? Вот сегодня христиане все, что хотят, то и едят. Я напомню просто одну очень важный момент. Когда мы читаем Библию, то там нет незначимых вещей. И что касается чистой и нечистой пищи, то этому вопросу посвящена целых две главы в Ветхом Завете. Большие главы, подробные. И более того, первое упоминание об этом содержится в книге Левит. Основной темой которой является святость. «Будьте святы, ибо я свят», сказано в книге Левит. И святость достигается в том числе и вопрос, связанный с питанием. То есть для Бога это важно. Потому что вопрос, важно или не важно Богу, что мы едим, на самом деле вопрос звучит иначе. За ним стоит другая подспудная идея. Мы Богу нужны или важны? Вот лично мы. Если мы Богу важны, то что мы едим, для Него тоже важно. А если мы не важны, тогда, конечно, ничего, никаких вопросов. Особая миссия в распространении христианской вести была возложена на апостола Павла. Большая часть книги «Деяния апостолов» посвящена описанию его служения в мире язычников. Лука рассказывает о трех путешествиях Павла. Он проходит по тем землям, где сегодня находятся Турция и Греция, и даже дошел до Рима. Повсюду апостол рассказывает о том, что сделал Бог для спасения всех людей. У этого главного действующего лица второй части книги «Деяний» два имени. Сначала его зовут Савл, а потом Павел. Что касается первого имени, то это его еврейское имя, означает «но испрошенный у Бога». Так звали первого еврейского царя Саул, Шауль. В греческом тексте есть два варианта этого первого имени. Краткая форма выглядит «Савлос». Более полная, которая звучит, когда Иисус зовет этого человека по имени. «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» В синодальном переводе эта разница незаметна, а в переводе под редакцией Кулаковых это видно. Саул был против Иисуса и его последователей. Он одобрял убиение Стефана, а затем ревностно гнал. А потом происходит удивительная вещь, происходит его обращение –

имени Анании приходит к нему, возлагает на него руки, и Саул прозревает. Не просто прозревает, становится последователем Иисуса. И вот теперь мы посмотрим структуру этой книги «Деяния апостолов» по главным действующим лицам. Если в первой части книги «Деяния» основное действующее лицо – это Петр, до главы 12. Петр исцеляет хромого человека, воскрешает умершую молодую женщину по имени Тавифа, стоит перед судом Синедриона. Потом Петра арестовывают, и после его чудесного избавления Петру нужно покинуть Иерусалим. И вот здесь вступает главный герой второй части. Это апостол Павел. Апостолом его называет Бог, называет его апостолом язычников. Иногда, кстати, ведутся споры, чье 12 имя будет написано о Новом Иерусалиме. И говорят, что 12 имя будет имя апостола Павла. На самом деле это 12 имен проповедующих евреям. И это будут 12 апостолов, которые избирали для проповеди евреям. А его имя особым образом написано. Это апостол язычников. Кто-то из ученых считает, что именно Павлу христианство обязано своим распространением. В Новом Завете его перу принадлежит половина книг. В послании от Павла мы сможем поговорить немножко позже. Авторитет Петра не вызывает сомнений, а вот авторитет Павла для читателей книги нуждается в подтверждении. И это делается путем сравнения. Петр в «Деяниях» действует в первых 15 главах, упоминается около 60 раз. Павел появляется уже с главы 13 и затем не сходит со сцены до конца книги. Его имя упоминается в два раза чаще. К апостолству и проповеди Иисус призывает как Петра, об этом мы говорим, Петр сам говорит на Иерусалимском соборе. «Мужи, братья, знаете, что с самого начала Бог избрал меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия». Он, естественно, рассказывает о случае с Корнилием. Павел говорит, «Господь посылает ученика Ананию в Дамаске к Саулу, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями, и сынами Израиля». Второе сравнение. Сравнение связано с тем, что Петр, проходя по городу, и отбрасывает тень, и люди верят в исцеление от осеняющей тени Петра. Верующих более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, чтобы хотя тень проходящего Петра осеняла их. Мы читаем об этом в Деяниях. Но в то же время люди верят в исцеление от прикосновения к вещам Павла. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Это, конечно, очень интересное описание. Мы, конечно, понимаем, что здесь идет описание такого некого суеверия даже, да? Вот. Но в то же время это суеверие, к которому нисходит Бог, и он по вере людей воздает им. Еще одно чудо, которое описывается в Деяниях, это воскрешение мертвых. Петр исцеляет Тавифу. Он преклоняет колени и исцеляет женщину по имени Тавифа, то есть Серна. Она открывает глаза свои, видя Петра села, он поднял руку, поднял ее, призвав святых и вдовиц, показал им ее живой. Павел исцеляет юношу Евтиха, который выпал из окна третьего этажа и расшибся. Павел, сойдя, пал на него, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Между тем отрока привели живого, немало утешились. Чудесным образом освобожден из темницы Петр. Ангел Господень предстал, свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, сказал, вставай, цепи упали с рук его. Павел с силой, находясь в Филиппах, воспевали Бога. Узники слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, и поколебалось основание темницы. Отворились те двери, и узы у всех ослабели. Павлу дано повеление нести добрую весть язычникам. Он совершает свои миссионерские путешествия. При этом Лука подспудно доказывает читателям, что Павел такой же апостол, как и Петр. Вместе со своими спутниками Павел обходит все эти Средиземноморье, чтобы возвестить добрую весть об Иисусе. Затем, по ложному обвинению, он арестован, доставлен для суда в Рим. И там, по домашним арестам, продолжает проповедь. Так в лице Павла христианство достигло столицы тогдашнего мира. Какие трудности у нас возникают, когда мы читаем Деяния? Ну, первое, иногда очень трудно бывает соотнести названия, которые упоминаются в синодальном переводе, если вы читаете синодальный перевод. Например, гора Елеонская. Почему Елеонская? Это же Масличная гора, там рос оливковый сад. Кстати, некоторые деревья из оливкового сада того времени показывают и поныне. Ворота в храме называют красными. Ну, это как наша Красная площадь. Она, конечно, не красная, хотя и стены там красные, она красивая. Ворота красивые. Город Иопия, голова 10, это город Яффа.
В городе Листра Варнава

0: Его называют Зевсом, а Павла Гермием. Это Гермес, не что иное, как имя бога Гермеса. То есть Павла называют Гермесом. Вы себе представляете себе, как выглядит Павел, да? Павел маленький, Гермес такой вертлявый. То есть вот так представляют себе Павла в Деяниях апостолов. Остров, на котором спаслись после кораблекрушения Павел со спутниками, называется в Деяниях Мелит. В этом названии трудно бывает опознать современное слово «Мальта». То есть остров, на котором спаслись, там Мальта. Отдельного внимания заслуживает вопрос, связанный с обозначением времени в книге Деяния. Это к вопросу о том, как стоит переводить Библию. Да? Переводить надо так, чтобы нам было понятно. Сравним просто два перевода. Во второй главе стихе 15 мы читаем: «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». На самом деле здесь сказано еще только 9 часов утра. То есть к 6 надо прибавить 3. То есть с 6 утра начинается расчет времени. Или в 23 главе, 23 стихе: «Призвав двусотников, сказал: приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию». Что это за 3 часа ночи? В нашем переводе мы говорим: трибун вызвал двух центурионов и сказал: к 9 часам вечера подготовьте отряд из 200 воинов для перехода в Кесарию. Кроме того, еще 70 всадников, 200 воинов. То есть книга «Деяния апостолов» – она не просто богословское сочинение. Когда мы читаем эту книгу, мы понимаем, что это захватывающая история. Чудесами, путешествиями, заговорами, кораблекрушениями. Вот с этой книги начинается история удивительным, невыдуманным сочинением о миссионерах и тех людях, которые проповедуют и путешествуют в разных странах.
1: Есть некий час, как сброшенная клажа, когда в себе гордыню укротим. Час ученичества. Он в жизни каждой торжественно неотвратим. Высокий час, когда, сложив оружие к ногам указанного нам перстом, мы пурпур воина на мех верблюжий сменяем на песке морском. О, этот час на подвиг нас, как голос, вдымающий свои воли дней! О, этот час, когда, как спелый колос, мы клонимся от тяжести своей, и колос рос, и час веселый пробил, и жерновов возжаждало зерно. Закон, закон! Еще в земной утробе мной вожделенное ярмо. Час ученичества. Но зримый ведом другой нам свет. Еще заря зажглась, благословен ему грядущий следом ты. Одиночество, верховный час.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Мы продолжаем разговор об играх взрослых людей. И на наши вопросы отвечает Людмила Федоровна Верлан, консультант по семейным взаимоотношениям. Людмила Федоровна, рада вас вновь приветствовать в студии. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я тоже очень рада вас видеть, Юлечка.
2: Итак, мы продолжаем беседу, начатую в прошлых наших программах «Игры взрослых людей». Что они собой представляют?
3: Игра – это желание манипулировать другим человеком даже под самым благовидным предлогом. То есть это какие-то отношения, которые выстроены по особенным правилам, и которые прекращаются, когда эти правила перестают выполняться.
2: Но в любом случае это не здравые, не нормальные отношения.
3: Нет, это не нормальные отношения. Нормальные отношения – это здравые вот такие вот отношения, которые предполагают открытый разговор, открытое выяснение отношений. А любая манипуляция – это пагубная, влияющая такая игра на отношения людей.
2: Сегодня мы пытаемся разобраться, как, собственно, нам справляться вот с этими ситуациями, как нам видеть, играет нами кто-то или нет, и как вести себя с этим человеком. И если мы вдруг обнаружили, что сами являемся игроками по этой жизни, то что нам с этим делать? Итак, мы рассматриваем основные игры взрослых людей. Сегодня у нас на повестке дня такая игра, как провокатор. Что это такое? Что это за игра?
3: Ну, уже само название говорит само за себя. Когда один человек провоцирует другого, когда он хочет его спровоцировать на те запланированные заранее действия. И даже если это действие несет небольшой ущерб вначале для себя, но все равно он добивается. Допустим, он хотел, чтобы наказали какого-то другого человека. И он в ущерб, может, даже себе пытается как-то спровоцировать другого человека на какие-то определенные действия, даже, может быть, противоправовые какие-то действия. Для того, чтобы получить удовольствие от того, что действительно его наказали или сделали что-то, то, что я задумала.
2: Ну, мне вот это напоминает историю с детства, когда бывают вот такие детишки, которые там корчат рожи, обзываются, всячески выводят своего, может быть, там старшего брата или товарища. А потом тот, как уже не выдержал, и нападал хорошенько. Тот провокатор начинает кричать: «Мама, он меня ударил!» Да, прибегают родители, наказывают, не разобравшись того, кто ударил, а на самом деле тот малыш просто спровоцировал такое поведение. Это часто очень наблюдается.
3: Вы совершенно правы. Дело в том, что как раз вот эта взрослая игра берет начало вот в этой детской игре. Это совершенно так. И даже одна из разновидностей игры-провокатора называется «Ударь меня». Так она и называется. То есть человек подставляет себя под какой-то удар для того, чтобы добиться своей цели. И вот именно потому, что родители не разбираются, зачастую они так не разбираются, да, у них им некогда разбираться, они тут же наказывают вроде бы как обидевшего, обидчика, не разобрав в том, что виноват был этот малыш, и его нужно было наказать.
2: Не спрашивай, а почему он тебя ударил?
3: А что случилось?
2: Да.
3: И либо спросить ударившего: а почему ты его ударил, за что ты его ударил? Если был бы проведен такой анализ, то ребенок бы понял, что да, в общем-то, его провокация ничему хорошему не приведет. А если это повторяется несколько раз, он закрепляется, и ребенок очень хорошо усваивает.
2: А вот взрослые жизни какие бывают провокации?
3: Ну, например, когда человек специально, опять-таки, провоцирует близкого или, допустим, знакомого, или на работе, провоцирует на какие-то действия, которые должны вызвать отрицательную реакцию либо начальства, либо, может быть, даже правовых каких-то структур. Он тоже вроде как немножечко страдает, ну, там что-то, когда он ущемлен, но зато он добивается своей цели, и человека, которого он хотел наказать, он наказан.
2: Ну, бывает, что, наверное, этот человек обставляет все так, что я же хотел добра,
3: Совершенно верно.
2: Же думаю о нашем предприятии, о том учреждении, где мы работаем, надо, чтобы работа выполнялась хорошо, и мы подставляем. Вот, может быть, даже человек действительно не прав. Вот, ну, так мы с радостью докладываем об этом начальнику.
3: Дело в том, что все это делается под очень благовидными предлогами, под очень такими хорошими. Любая игра, любая манипуляция, она выдается за что-то очень хорошее, очень благовидное и очень правильное. Или еще одна разновидность этой же игры, пожалей меня. Или же, можно сказать, это гордость наоборот. Когда человек гордится, ну почему у меня все не так или там хуже, чем у других людей? И начинает постоянно говорить о том, что вот у него хуже, чем там у того, вызывая определенные отношения к себе и упиваясь жалостью людей к своей персоне. Зачастую даже бывает так, женщины, которые имеют возможность хорошо одеваться, прилично одеваться, они одеваются очень плохо для того, чтобы вызвать соответствующую реакцию окружающих людей, хотя у них есть возможность. Или, например, муж имеет возможность, у них достаток в доме, и семейный бюджет позволяет ему питаться, допустим, в столовой у себя на работе, но он целенаправленно, он берет остатки холодного ужина, оставшегося с вечера. Или он там заворачивает какой-то там пакетик невзрачный, там свою еду, или какие-то там остаточки, или там какой-то сухарик берет. Это он делает изо дня в день. И потом, если жена вдруг заикается о том, что ей хочется там поменять или обновить свой гардероб, или там что-то приобрести в дом, говорит, ну как, ну посмотри, ну как так можно? Я вот своим здоровьем, я экономлю на еде для того, чтобы у нас была благополучие семьи. А как ты можешь? Я вот ради детей там готов на такую жертву. То есть человек вот это...
2: И сразу себя чувствуешь последним человеком, ну, что ты заикнулась.
3: Да, как я могла вообще посметь подумать о таком, когда мой муж такой самоотверженный и так
2: но
3: себя ведет.
2: Это тоже своего рода провокация, или это уже тоже другая
3: конечно,
2: игра?
3: Конечно.
1: Принято считать.
2: А вот как справляться с этим, как из этого выйти, если мы осознаем, ну, мы понимаем, что мы играем?
3: Да, и как вести? Да, и, простите, пожалуйста, мне хотелось бы еще обратить на одну такую разновидность этой же самой игры, когда близкие говорят, смотри, что я за тебя сделал. Это то же самое, это тоже, тоже провокация.
2: Да, что это за провокация?
3: Да, это тоже провокация. Когда человек просто хочет, чтобы либо там его оставили в покое, или, опять-таки, у него какие-то свои планы, и он не хочет с ними делиться с окружающими. Он, допустим, что-то делает, и к нему, ну, например, обратились к вопросу, с вопросом каким-то. Он роняет там инструментом или что-то, говорит, вот, посмотри, что я из-за тебя сделала, посмотри, если вот как это так, ты вот так не мешаешь. Ну, естественно, человек огорошенный таким, он же не хотел действительно, он не хотел мешать. Он даже не мог себе допустить, что его вопрос вдруг вот так вот вызвал такую реакцию. Он, естественно, старается быстро ориентироваться и ставит человека, в общем-то, заниматься своими делами. Это тоже очень такая изощренная, очень такая провокация. Или же, когда мужчина сваливает ответственность за воспитание детей на жену, то же самое, это тоже провокация. Ты посмотри, кого ты воспитала, как ты могла? Вот разве это можно так воспитывать своих детей? Этим самым просто ограживаясь, не желая принимать участие в воспитании детей. Совершенно абсолютно.
2: Да, интересно, какие повороты все это обретает.
3: Совершенно верно, да, это очень все
2: достаточно. И что делать со всем этим?
3: Что делать, это опять-таки, как правило, либо выйти, перестать играть по этим правилам, то есть не вестись на эту провокацию. Но это достаточно сложно самому из этого выйти. Но опять-таки, индикатор должен быть, человек не чувствует себя комфортно. То есть это естественно, что это ненормальное взаимоотношение, когда идет такая провокация. Человек себя чувствует плохо. И это должно быть уже таким звоночком, что значит, что-то здесь не так. Это либо нужно выйти на открытый разговор и разобраться, а что ты на самом деле хотел. Или вот объясни мне, пожалуйста, свое поведение. Но бывает так, что человек сам не дает себе отчет, почему он это делает. Тогда нужно вмешательство и помощи третьего лица.
2: Ну, мы ранее говорили о том, что любая игра это следствие недополученной любви.
3: Да,
2: то есть человек таким образом, он привлекает к себе внимание, пусть даже отрицательное внимание, осуждение, там, например, ругань, но он привлек к себе внимание. Так, может быть, попробовать дать ему любовь?
3: Да.
2: Как-то вот просто действительно там, ну, обнять его, сказать ему ласковое слово, искренне там, предложить, ну, там, прогуляться вместе, провести время вместе, если это происходит, ну, там, между друзьями или между супругами.
3: Даже родители, дети.
2: Да, да, если мы вот это, мы понимаем уже причину этого поведения, видим, что это поведение ненормально, и мы стоим немного выше этого, может, ну, помощь свою предложить реально.
3: Но мы с этого начинали наш цикл этих передач, что все это следствие того, что человек этого недополучил. Но очень часто бывает, что жертва или там обиженный человек, он не может до этого додуматься. Он никак не может,
2: потому что и его чувства,
3: да,
2: тоже
3: его задеты. Чувства задеты, да. Поэтому я и сказала, что, конечно, в идеале это хорошо, когда третий человек, близкий человек, глядя со стороны, потому что стороны виднее, может действительно вот этими принципами Божьими руководствоваться, потому что нельзя написано «будьте братолюбивы с нежностью». Это же не просто так написано. Не написано просто «любите друг друга», а «любите с нежностью», которой нам очень не хватает. И когда третий человек со стороны, близкий человек, знает эти принципы и может помочь, и хочет помочь, должен просто объяснить, что, милые мои, ну, обратите внимание на то, что вам необходимо. Станьте нежнее, добрее друг другу, более внимательнее, и все, встанем на свои места.
2: Угу. Но получается так, что мы играем в игры и с близкими своими людьми, да? Например, в браке происходят вот эти супружеские игры, определенное поведение, когда мы хотим вызвать определенную реакцию. Что это
3: есть,
2: за игры?
3: Да, есть даже чисто супружеские игры, которые даже как игры играют супруги, когда они хотят уйти от интимной близости, когда хотят манипулировать друг другом, когда хотят добиться каких-то результатов, но это чисто именно вот уловки супружеские. И одна из таких игр – это тупик, который играют либо муж с женой, либо играют дети. Это достаточно сложная такая игра, очень захватывающая, и бывает так, что в нее тоже, к большому сожалению, играют всю жизнь.
1: Принято считать.
2: Итак, игра «Тупик». В чем она заключается?
3: Игра «Тупик» – это тогда, когда один из супругов хочет уйти от исполнения своих супружеских обязанностей. Например, жена предлагает мужу пойти погулять. Муж соглашается. В ходе беседы, приготовляясь идти на прогулку, жена, как бы, между прочим, говорит о том, что нужно покрасить дом. Но так как это дорогостоящая процедура, а накануне муж сказал, что денег нет, и попросил, чтобы жена его не беспокоила в ближайшее время, а жена нарушила это табу, а муж взрывается, жена обижается, говорит, что она теперь никуда не пойдет, и муж хлопнул дверь и уходит из дома.
2: Итак, погуляли.
3: Да, погуляли называется, да. Итак, вариант А. Вот этой грубостью муж просто хотел обратить внимание своей жены, чтобы она поблагодарила его за то, что он добытчик в семье, и просто хотел обратить на себя внимание, и, не получив это, ушел, обиделся, а жена, в общем-то, довольная, что она его все-таки вывела себе и отправила гулять, потому что на самом деле не хотела этого. Она довольна. Либо вариант Б, когда наоборот, жена хотела обратить внимание мужа на то, что она печется о доме, что она такая хорошая хозяйка, хотела, чтобы он ее поблагодарил, приласкал, а он нагрубил, и она обижена остается, он довольно уходит из дома. А на самом деле, это только внешняя сторона медали, а на самом деле оба прекрасно понимают, что после прогулки, тем более вечерней прогулки, должна быть близость. И по какой-то причине, если один из них не хочет близости, разыгрывается либо вариант А, либо вариант Б. То есть, если не хочет близости мужчина, он провоцирует и загоняет жену в тупик. А либо, если не хочет близости жена, она его провоцирует и загоняет в тупик. Но самое страшное, когда в эту игру родители втягивают детей. Когда дети, что бы ни сделали, всегда плохо. Есть такое положение, когда вот никак родителям не угодишь. Как бы ребенок ни сделал, что бы он ни сделал. То есть такой серии, что вот сделал, допустим, сегодня, ну, дочка сварила борщ, мама возмущается, почему ты сварила борщ, надо было сварить суп. Дочка варит суп, мама начинает кричать. Я же тебе говорила, что борщ надо варить. То есть вот из таких вот моментов.
2: То есть получается уже маме нужно что-то от дочки, чего-то от дочки,
3: да,
2: добиться, или за счет дочки, ну, как-то
3: утвердиться, что ли? Да, да, да, да. Поэтому это очень-очень опасно, потому что, естественно, что если родители загоняют детей в тупик, дети растут надломленными, они не могут понять, они потерянные по жизни, вообще не могут понять, что им нужно делать, как им нужно жить и вообще, как им нужно поступать. Поэтому эта игра очень опасна. И опять-таки, как и в предыдущих играх, здесь нужен открытый диалог. То есть супруги, если они хотели близости, они должны четко сказать, что они этого не хотят. Знаешь, сказать, ну, я с удовольствием с тобой погуляю, но давай так. Вот, давай на этот
2: мы
3: раз.
2: Только погуляем.
3: Давай мы только погуляем. А если ты хочешь предложение, давай это. Ну, я сегодня либо устала, либо не расположена, либо он говорит, ты знаешь, я очень сильно устала на работе. То есть игра требует окончания тогда, когда человек открыто говорит об этом. То есть она заканчивается.
2: Но иногда, иногда открыто говорить тяжело, боишься обидеть.
3: Если ты говоришь с любовью, о которой мы с вами говорили немножечко ранее, если мы относимся с нежностью друг к другу, то тогда этого не будет. И вот это особенно видно в следующей игре. Это загнанная домохозяйка. Очень четко проявляется. Особенно если женщина, если у нее несколько детей, мало-мало-меньше, особенно если это погодки, или даже через 2-3 года появляются детки. Понятно, что женщина не выходит из декретного отпуска, она лишена какого-то круга общения, она вот вся в этих детях, она этим только занимается. Если муж ее любит и поддерживает ее, получается нормально. А вот если она лишена этой поддержки мужа, а дети еще маленькие, они не могут выразить вот полноту восхищения там, и благодарности. Вот как раз и получается вот игра «Загнанная домохозяйка». То есть женщина, она пытается обратить на себя внимание, то есть лишенная вот этой любви мужской или поддержки мужской, и хочется обратить на себя внимание. Она и так, в общем-то, во множестве ипостасей, то есть у нее там и роли и няньки, и прачки, и повара, и там кухонного работника, и так далее, и так далее. И к тому же она должна еще привлекательно выглядеть. И она тогда пытается на себя взвалить еще больше дел всяких, но, думая о том, что если я вот это сделаю, то муж на меня обратит внимание. Все, тогда будет все хорошо. А в результате получается, она переутомляется, и особенно это видно, когда вот приходят гости, если, допустим, гостей муж приглашает. Она хочет обратить внимание, она хочет супер что-то сделать, и на этот день она и вдруг почему-то и вспоминает, что нужно детей повезти к стоматологу, и тут же надо там что-то и подкрасить, там что-то подбелить, и что-то еще сделать, и нужно спечь пирог, и нужно достойно гостей встретить. И в результате она к обеду уже вообще ничего не может делать, и пришедшие вечером гости попадают в очень неловкое положение, муж рассержен, потому что и дети непонятно в каком состоянии, и в доме все разбросано, и праздничный ужин не готов. Естественно, что эта игра прекращается, если муж поддерживает свою жену, он проявляет ней заботу, внимание и помогает жене распределить все свои обязанности по полочкам. То есть расставить приоритеты, и тогда эта игра заканчивается. То есть любая игра, мне хотелось бы еще раз повторить, любая игра заканчивается тогда, когда люди открыто обсуждают какие-то свои проблемы, приведшие к этой игре, когда они проявляют любовь, уважение, понимание друг к другу.
2: Готовы друг друга поддержать и именно откликнуться на просьбу о помощи другого человека. Да.
3: Совершенно верно.
2: Да. Я благодарю вас за участие в нашей программе, Людмила Федоровна. Спасибо за ваши советы, за интересную передачу.
3: С удовольствием, Миленька.
2: Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго, до свидания.
0: Жив Господь и благословен защитник мой.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Юрий Байков.
6: Бог легко искать,

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Возникает вопрос о том, должны ли христиане соблюдать все то, что предписано было соблюдать иудеям.
4: И когда он действительно читает Священное Писание, и он открыт, то тогда Бог может ему тоже сказать слово.
1: В этой программе адресаты посланий апостола Павла. Порядок посланий в Библии. Послание Павла к Галатам.
3: В Новом Завете 21 книга начинается со слова «послание». При этом 7 называются соборными, то есть они направлены к группе церквей. И написано Яковом, Петром, Иоанном, Иудой. А 14 посланий принадлежит, как написано в Библии, апостолу Павлу. Напомним, что это имя принадлежит человеку, который изначально был противником христиан, звали его Савл. Затем, после его чудесного обращения, он стал самым ревностным проповедником вести об Иисусе Христе. Само слово «Павел» означает «маленький», то есть такой «малыш». Но оно стало именем величайшего апостола. Послания Павла иногда были адресованы общине в той или ином городе, иногда какой-то личности. Павел писал в Рим, дважды в Коринф и в Фессалонику, в Галатию, в Колоссы, Филиппы. Он писал Тимофею, ему дважды, а еще Титу и Филимону. А послание к евреям отличается и по стилю, и по языку изложения от предыдущих, так что не все уверены, что оно принадлежит Павлу. К этому посланию вообще можно применить термин «богословское сочинение». Собственно, не все послания писались самим Павлом. Как правило, он диктовал свои послания к секретарю. Приведу только один пример. Если мы откроем с вами послание к римлянам, то мы увидим, что написано, что это послание Павла, так это написано в заглавии, и это подтверждается в первом стихе. Пишет Павел, а в главе 16 мы читаем, представляем вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Мы понимаем, что это рекомендация, и, скорее всего, Фива доставит письмо адресату. А в стихе 22, 16 главы, последней главы, мы читаем такие слова. «Приветствую вас, Господи, и я». Терций, писавший это послание. Терций или Терций, это был, скорее всего, тот секретарь, который записывал послание Павла. Сам сразу скажу, что послание Павла в наших Библиях расположено не хронологически, а скорее логика их всего такая. Сначала идут большие по объему послания. Например, в первом послании, послание к Римлянам, 16 глав. В девятом по счету, втором Фессалоникийцам, 3 главы. После вот этих посланий в разные местности идут 4 личных послания. То есть послание к Тимофею, к Титу и к Филимону. И завершает список посланий к евреям. Но читать бы, конечно, надо не в таком порядке, в каком они там расположены. Римлянам, пожалуй, самое трудное сочинение Павла. Поэтому легче всего читается послание радости, послание к филиппийцам. С него бы стоило бы начать. Оно небольшое, в нем 4 главы. Его можно прочитать за один присест. Павел призывает радоваться. А потом можно прочитать его личные послания к Тимофею, к Титу, Филимону. Чуть-чуть посложнее будут послания в Ефес или Колоссы. Но уже следом за ним можно прочесть и 2 послания в Фессалонике. Затем 2 послания в Коринф. А вот в заключение оставьте сочинение послания Галатам. Оно будет как будто бы подготавливать логику посланий к римлянам. Вот его оставьте на закуску. В некотором смысле послание к римлянам развивает мысли, которые только обозначены были в послании к галатийским братьям.
1: Рекомендуемая последовательность чтения послания апостола Павла. Послание к филиппийцам, первое и второе послание к Тимофею, послание к Титу, послание к Филимону, послание к Ефесянам, послание к Колоссянам, первое и второе послание к Фессалоникийцам, первое и второе послание к Коринфянам, послание к Галатам, послание к Римлянам.
4: Мы должны понимать, в каком контексте написано то или иное письмо, Это раз. Более того, очень важен адресат, кому оно написано. То есть, если в Коринф, то, естественно, нужно понимать, какая была ситуация в городе Коринфе, какие там были проблемы, и как эти проблемы влияли на именно христианскую общину. И как Павел предлагает решать эту проблему во свете, допустим, Евангелия.
3: Для примера я предлагаю обратиться к чтению послания к Галатам. В основном я буду цитировать привычный синодальный перевод, в отдельных случаях я буду предлагать другие варианты. Итак, в этом послании мы видим, что начало там похоже, как везде во всех письмах, формульное. «Благодать вам и мир от Бога и Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Сегодня мы письма отправляем не так часто, сегодня пишем больше электронные письма. Но когда мы отправляем, то заполняем форму. От кого, кому, куда. Собственно, в электронных письмах тоже есть, кому вы отправляете письмо. В древности сведения об отправителе и адресате обозначались в начале письма. Кто пишет кому стандартное приветствие? В Деяниях апостолов мы встречаем такие слова. Тысяченачальник написал письмо следующего содержания. Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу. Радоваться. Слово «радоваться» — это греческое слово «хайра», которое как раз корень такой же, как в слове «благодать». Но это как русское приветствие «здравствуйте». В нашем послании первые два стиха построены по тому же образцу.
1: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа.
3: Типичное приветствие Павла – двойная формула. Она содержит в себе греческий и еврейский способ приветствия. Если в греческом мире говорили «радуйтесь», «хайра», то в еврейском говорили «шалом алейхам», «мир вам». Благодать и мир. В слове «благодать» – тот же самый корень, что и в слове «радуйтесь». Письмо обращено к церквам галатийским, 1.3. В самом послании использовано слово «галаты». Галаты жили в Малой Азии, территории нынешней Турции. До сегодняшнего дня, в общем-то, не ясно, какая именно местность в Малой Азии обозначалась этим названием, северная или юго-восточная часть, но важно, что стало поводом для этого послания. Благая весть распространяется об Иисусе Христе по всему Средиземноморью. И в ряде других мест возникает вопрос о том, должны ли христиане соблюдать все то, что предписано было соблюдать иудеям. Это послужило особым поводом к написанию послания христианским общинам в Галатии. Как видно из самого послания, туда пришли христиане, которые были обращены из иудеев. Они стали проповедовать необходимость соблюдения всех обрядов и церемоний, которые иудаизм практикует. Без этого, как они утверждали, никто спасен быть не может. И вот теперь нам важно понять, какие же столпы, на которых стоит иудаизм в те времена, которые являются значимыми для этого послания. Столпов таких я назову только три. Первая – суббота. Второе – это обрезание. А третье – это законы, связанные с пищей. Кашрут и правила, связанные с ритуальной чистотой. Собственно, все эти три правила вызывали вопросы у тех, кто жил рядом с евреями. У граждан Римской империи, которые жили и действовали по велению кесаря, не может быть субботы. Обрезание воспринималось как мини-кастрация, вызывало отвращение. Что же касается пищи, то это был предметом насмешек римлян и других народов над евреями. Суббота. Нам важно уточнить, что суббота здесь имеется в виду не только еженедельная, но и праздничная. То есть день, в который в связи с праздником не работали, вне зависимости от того, какой это был день недели. Иудаизм очень трепетно относился к этим своим субботам. Они были связаны с годовым праздничным циклом. С приходом Христа все те установления, которые были связаны с храмом и служением, потеряли всякий смысл. Теперь их соблюдать было не нужно. При этом еженедельная суббота не имеет никакого отношения к временным храмовым установлениям. Имеется в виду Иерусалимский храм. Она была установлена в честь сотворения мира. Бог творил этот мир 6 дней и в память о творении установил празднование субботнего дня. Павел вряд ли имеет в виду еженедельную субботу, она часть 10 заповедей закона Божьего. С обрезанием дело стоит сложнее. Собственно, обрезание было признаком правоверного иудея. Это был знак принадлежности к Божьему народу. Речь идет об отрезании крайней плоти у мальчиков. Их обрезали на 8-й день после рождения. А для взрослых эта процедура, конечно, очень болезненна. И она нередко становилась препятствием для тех, кто пришел к вере в единого Бога. Вот боящиеся Бога, почему они оставались в таком статусе? Именно потому, что у них не производили эту операцию. В послании к Галатам Павел рассказывает историю своего обращения во второй главе, говорит о встрече с особо знаменитейшими, то есть теми, кто имеет авторитет или вес среди христиан. И дальше он говорит, Тита, бывшего с Павлом, хотя Эллина, то есть и грека, они обрезаться не принуждали. И третье, о пище или кашруте. Иерусалимский собор, когда говорил о том, что нужно проповедовать язычникам, он постановил, что нельзя есть мясо животных, которых убили некошерным способом, то есть задушили. Когда животных забивали, нужно, чтобы у них с горла сходила кровь, потому что евреям запрещено было употреблять в пищу кровь. Как вы понимаете, Иерусалимский собор не мог разрешить есть нечистых животных. То есть об этом просто не могло быть и речи. Остался вопрос о мясе животных, которые были забиты в языческих святилищах. Это мясо всегда посвящалось тому или иному богу греческого и римского пантеона, например, Зевсу. Да? Есть или не есть такое мясо, зависело исключительно от человека. Вернемся к тому, что говорит Павел в послании к Галатам. Кстати, что касается вот идоложертвенного мяса, об этом подробно будет говориться в послании к римлянам. Мы указали, что письмо начинается с приветствия. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Но и само приветствие в каждом послании, оно очень показательно. В послании к Галатам оно очень короткое, всего 5 стихов. Павлу будто не терпится сразу перейти к сути дела. Он уже здесь обозначает две основополагающие вещи. Во-первых, Павел. Он стал апостолом, потому что так хотел Бог. По воле Иисуса Христа и Бога Отца. И второе. Господь наш Иисус Христос отдал себя за грехи наши. По воле Бога и Отца, который воскресил его из мертвых. То есть что делает Иисус? Он отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Ключевое слово тут «избавить», то есть освободить власти злого века, если правильно перевести, злой век. Освобождение – суть благой вести Христовой. Люди становятся угодными Богу не потому, что пытаются достичь праведности своими усилиями, точным соблюдением обрядов, которые предписал закон, а благодаря их вере во Христа Иисуса. Как утверждает Лютер, только благодаря вере, да? Только вере. Сразу скажу, какой в этом послании будет стих центральный. Это 5 глава, стих 1.
5: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу».
3: А от приветствия Павел сразу переходит к сути Евангелия. Вот что он пишет.
5: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христову так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова».
3: Кто-то проповедует другую благую или добрую весть. Здесь надо пояснить, о чем идет речь. Для нас слово «Евангелие» чаще всего соотносится с книгой, с какой-то частью Библии Нового Завета. Но само слово пришло из греческого «евангелион», где означает «добрая весть» или «хорошая новость». В чем суть этой доброй вести? В послании выше сказано о том, что Христос освободил нас, и Он умер за нас. Но пока самой вести тут полностью она не звучит. Мы немного забежим вперед, пытаемся обозначить ее. Что такое Евангелие? Да? Евангелие – это добрая весть о пришествии на землю Бога во плоти. На земле его звали имени Иисус. Ишуа Йехошуа. В честь одного из вождей древности, помощника и затем преемника Моисея Иисуса Навина. Как гласит одно из церковных определений, в нем было две природы. Полностью божественная и полностью человеческая. Халкидонский догмат добавляет еще неслиянно и нераздельно. Вот это очень важный момент, когда мы говорим о Христе, то в нем существуют как бы две природы, да? Божественная и человеческая. То есть он полностью Бог и полностью человек. Он жил на земле среди нас, он показал пример послушания воле Бога Отца своей жизни. Он умер на кресте, был погребен и третий день воскрес. Вот благодаря этой смерти сегодня люди имеют возможность начать жить иначе. Надо только поверить, что Иисус умер за наши грехи, чтобы мы могли жить подобно тому, как жил Иисус. Он вознесся на небо, сидит там рядом с Отцом, защищает нас от клеветы сатаны. Однажды он придет во второй раз. В этом суть благой вести. И тем он завершит дело спасения.
5: Наступил день пресных хлебов, в которые надлежало приносить в жертву пасхального ягненка. Иисус послал Петра и Иоанна, сказав им: «Ступайте и приготовьте для нас пасхального ягненка». Они отправились, нашли все так, как Он сказал им, и приготовили все для Пасхи. Когда настало время, апостолы с Иисусом сели за стол. «Как мне хотелось есть эту Пасху вместе с вами до моих страданий», — сказал им Иисус. «Говорю вам, я не буду есть ее, пока не свершится она в Царстве Бога». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, Он сказал: «Возьмите ее и разделите между собой. Говорю вам, отныне не пить мне вино, плод виноградной лозы, пока не придет Царство Бога». Взяв хлеб и произнеся молитву благодарения, Он разломил его и дал им со словами: «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». И точно так же после ужина дал им чашу со словами: «Эта чаша — новый договор, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается».
3: Что должен сделать человек, чтобы быть угодным Богу? Что человек должен сделать, чтобы Бог его принял и даровал ему вечную жизнь? Вот в иудаизме есть 613 заповедей. Они расписывают подробно отношения человека и Бога. В исламе есть 5 столпов веры. Исповедание веры, шахада, молитва, пост, ураза, да, воздержание от пищи в дневное время, в течение месяца Рамадан, налог в пользу неимущих, закат и паломничество, хадж. Вот что делает настоящий мусульманин. А что должен делать христианин, чтобы быть человеком, христианином, угодным Богу, заслужить спасение? Павел в своем послании говорит, 2 способа есть. Один через закон. То есть надо исполнять все требования закона, все устные Торы, предание иудаизма. Можно стать угодным Богу, то есть получить от него оправдание. Одна проблема. Этот способ не дает желаемого результата. Все утверждающиеся на делах закон находятся под клятвой. Написано: проклят всякий, кто и не исполняет всего, постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Итак, второй способ – это вера в Иисуса Христа. Во второй главе стихе 16 написано: человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Иисус умер за наши грехи, в это надо верить. Что мы можем к этому добавить? Некоторые говорят: вере это хорошо, но нужно еще обрезаться. Или: вере это хорошо, но в иудаизме есть много нужных и полезных правил, которые обязательны к исполнению. А Павел говорит: нет, это не спасительное Евангелие. Потому что во второй главе, в 21 стихе, он говорит: если законом оправдания, Христос напрасно умер. Нужно только верить и жить во Христе. Всего 2 пункта. Верить и жить. Вера – начало пути. И Павел приводит пример Авраама. В 3 главе он пишет: Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. То есть такая свобода. И свобода предполагает свободный выбор. У нас есть прощающий Бог и чуткое сердце, в котором человек живет, тогда выбор становится легким. Бог поселяется в нашем сердце, и тогда мы легко делаем правильный выбор. А благодаря чему это происходит? В 3 главе Павел противопоставляет веру и закон, разделяет их хронологически. До Христа был закон, он был детоводителем. Вот этот детоводитель в синодальном переводе – это тот, кто вводит детей, воспитатель, слуга, наставник. Он вводит детей в школу. А после прихода Христа мы можем быть свободными, то есть обрести новое качество жизни. Что делает закон? Он показывает нам, что такое грех, дает знание о грехе. То есть закон как бы указывает или диагностирует грех, но не лечит его. И это роль справедливого, но не милосердного судьи. Статус христианина мы приобретаем благодаря крещению. В 3 главе описывается: «Все мы сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса».
5: «Ибо все вы сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника. Нет раба, ни свободного. нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе».
3: Мы видим в этой молитве, в этом отрывке отзвук такой правоверного, молитвы правоверного еврея. Каждое утро он молился так: «Благословен Бог, Отец, который не сотворил меня язычником. Благословен, что не сотворил меня рабом. Благословен, что не сотворил меня женщиной». То есть речь идет о разделении по религиозному признаку, по социальному статусу, по половому признаку. Во Христе все эти важные для жизни в обществе вещи теряют свое значение. Христос спасает всех. После того, как люди поверили во Христа, крестились в Него и стали сынами и дочерьми Бога, смешно и нелепо вспоминать об этих разделениях. И последняя сфера, которая затрагивается Павлом в этом послании, это жизнь в духе. Уже в 4 главе он говорит: «Вы сыны». А каким образом мы становимся сынами? «Бог послал в сердца ваши духа, сына своего, вопиющего Ава Отче». И он говорит: «Если вы будете поступать по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти». То есть в каждом человеке живут порочные желания, мы не можем с этим не считаться. И чтобы следовать руководству Святого Духа, мы должны с этим желанием бороться. Это могут быть явные грехи, такие как вражда или колдовство, но могут быть и более скрытые, такие как зависть или себелюбие. Игнорируя свои грехи или отказываясь бороться с ними, мы не можем войти в Царствие Божие. А вот те качества, которые возникают как плод Духа, мы не можем обрести собственным хотением. Все изменяется, если мы видим, что эти качества воплощены во Христе. То есть, чтобы этот плод вырос, нужно, чтобы наша жизнь соединилась с жизнью Христа. Мы должны знать, любить, помнить Его и подражать Ему. Человек, богатый плодом Духа, исполняет закон во много крат совершеннее, чем тот, кто соблюдает правила, но лишен любви. А что такое поступать по Духу? Это значит намеренно идти по этому пути на место своих своевольных желаний и в соответствии с правилом выдвигаем Святым Духом. То есть Дух ведет нас, а нам нужно идти рядом с Ним, согласно этому правилу. Поэтому точно так же, как мы распинаем плоть, мы отвергаем все дурное. Мы должны поступать по Духу, следуя всему доброму. Вот так коротко в общем виде выглядит послание к Галатам. И теперь мы с вами прочитаем о плоде Святого Духа. Потому что это очень красивое место из послания Галатам.
5: «Дух же растит свой плод. Это любовь, радость, мир, долготерпение, щедрость, доброта, верность, кротость, самообладание. И нет, конечно же, такого закона, по которому можно было бы осудить человека за это».
6: Между нами 10 заповедей, жар 10 костров. Родная кровь отшатывает, ты мне чужая кровь. Во времена евангельские была под одной из тех, чужая кровь желаннейшая и чуждейшая из всех –

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть.

0: таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Привет, ребята! Мы сегодня снова собрались в веселой школе здоровья. Меня зовут Надя, это Мирослав, а это Анечка. И, кажется, мы сегодня пришли даже раньше профессора Бодрячка. Тогда я успею надеть свои любимые украшения.
2: Ой, только они запутались. Поможете мне их распутать?
3: Окей.
1: Мне?
2: И вот эти, опа, вот распутайте их вместе.
3: Все, распутали.
4: Отлично.
2: Благодарю.
4: Ты чего? Я бус.
1: Спасибо, Мирослав.
2: Вот видите, вот эти вот мамины самые любимые, вот эти мамы тоже любят.
1: Здравствуйте, профессор Бодрячок.
5: А, ребята, здравствуйте. У меня произошла одна неприятность.
1: Какая?
5: Я недавно споткнулся здесь и где-то выронил свои очки. Боюсь, что без вашей помощи мне не справиться.
1: Вам поможем, профессор Бодрячок. Да, ребята?
4: Можно?
1: Пошлите, поищем.
5: Все вроде тут было.
1: Как... Где они? Вот если бы наша собака Здоровулька была бы настоящей разыскной собакой, мы тоже все нашли. Мирослав, поищешь вот где-нибудь вон там?
3: Окей.
4: Я не достаю.
3: Я могу достать.
1: Пошли мы с тобой вот здесь где-нибудь посмотрим.
4: Нашел.
1: Профессор Бодрячок, мы нашли ваши очки. Молодец, Мирослав.
5: Спасибо, мои дорогие, спасибо.
4: Сядем.
5: Ну вот. Вот, садитесь. Я теперь прекрасно вижу и могу начать наш замечательный урок в нашей прекрасной школе здоровья. Я хочу познакомить вас, дорогие ребята. У нас в гостях наши неизменные ученики Анечка и Мирослав. И моя прекрасная помощница Наденька. Ой, Наденька, как это на тебе так много бус надето?
1: А, ну да, вы же сами, профессор Бодрячок, говорили, что у нас сегодня будет урок про главное украшение человека. Вот я и надела самый любимый мой бус.
5: Да, я говорил. Именно урок про украшение, которое помогает быть здоровым. Но это не бусы, Наденька.
1: А что же тогда?
5: А вот угадайте загадку. Ни корона, ни браслет. Лучше украшения нет. Если есть оно с тобой, все к тебе бегут толпой. Это просто красота. Украшение?
3: Чудеса?
5: Нет.
4: Здоровье?
5: Нет.
1: Доброта?
5: Да. Да, дорогая моя помощница. Доброта – это истинное украшение.
1: Доброта – это хорошо. Вот только жалко, что ее сразу не видно, как бусы.
5: Да, не видно. Но для того, чтобы увидели такое украшение, нужно делать добрые дела. Да, и тогда увидят. Вот Мирослав и Анечка, вы мои хорошие. У меня к вам есть такой вопрос. Приходилось ли вам видеть, как кто-то делает добрые дела? Ну, может быть, мама, папа, а может быть, вы сами делали добрые дела?
4: Я делала.
5: Да, расскажи. Какие?
4: Я маме помогала мыть раковину.
5: Ух ты! Как взрослая. И ты
1: хорошо
5: смогла достать. Молодец. До раковины. Наверное, на стульчик встать пришлось. Нет. Ну, ты умничка какая.
1: А ты, Мирослав?
6: А я пылесосил дома.
5: Ух ты!
1: Тоже убирался.
6: Да.
5: Здорово! Да.
4: Я помогала мыть полы.
5: Да, отлично. Отлично, ну
4: только
5: вот.
4: Только теперь у нас пол слишком скользкий.
1: Но зато чистый.
5: Да, но зато чистый.
4: Мы там все падаем, как на катке.
5: Ну, маме с папой было приятно, что ты помогла пол помыть.
6: Мы однажды с Аней были в магазине, и мы один раз мы помогали там людям, говорили им, я говорил им приятного полета в лифте.
5: В лифте?
6: Да.
5: А, ты, наверное, стоял рядом с лифтом, и когда туда заходили люди, ты желал им приятного полета.
4: Я говорила простые слова добрые.
5: О, здорово. Ну, слушайте, вы молодцы. Да-да-да, правильно.
1: Мне кажется, что вот, чтобы увидеть это украшение доброту, наверное, может быть, человек должен кому-то помогать.
5: Да, да-да-да-да-да.
1: Кому-то что-то давать или, может быть, ухаживать за кем-то.
5: Ну да, правильно, совершенно верно. Вы все прекрасно поняли. И я хочу вам спеть про это одну чудесную песенку.
0: Добрый кто? Добрый тот, кто играть позовет, вкуснотой рад поделиться. Предложить будет рад новый свой самокат, на качелях прокатиться. Видим я и ты, много доброты, выглянешь в окно, добряков полно. Вот котенок комок, абсолютно промок, домик свой найти не может. Добряки тут как тут, молока принесут, каждый чем-нибудь поможет. Видим я и ты, много доброты, выглянешь в окно, добряков полно. Дома чашки помыть и цветочки полить, им приятно снова-снова. Добрый день говорить и с улыбкой дарить, рады ласковое слово. Видим я и ты, много доброты, выглянешь в окно, добряков полно.
5: Да, дорогие мои друзья, совершенно верно. Говорить ласковые слова всегда приятно, и это повышает настроение. Сейчас мы с вами проведем один интересный эксперимент. Я буду вам говорить простые слова, самые обыкновенные. А вы подумайте и скажите те же самые слова, то же самое слово, только ласково, по-доброму. Ну, вот, например, я скажу слово «папа», а вы мне ласково ответите «папочка».
1: Давайте.
5: Да? Давайте. Итак, мама.
4: Мамочка.
5: Молодцы, правильно. Кошка.
3: Кошечка.
5: Кошечка. Да-да-да. Собака.
3: Собачка.
5: Собачка. Аня.
4: Анюта.
5: Анюта. О, это особо доброе слово.
1: Да.
5: Так, а Мирослав? Мирослав, Мирослав, Мирославчик. Нет?
3: Да.
5: Возможны варианты. Я вот думал, Анечка, она, смотри как, Анюта. Тебе приятно, когда тебя называют Анюта?
4: Да.
5: Вот. Честно тебе скажу, мне тоже приятно, когда мне говорят профессор Бодрячок.
1: Да, это намного лучше, чем, например, профессор Бодряк.
5: Да, да, да.
1: Мне вот тоже нравится, когда меня называют Наденька.
5: Да, Наденька.
1: Да.
5: Что же, это очень приятно. А какие добрые слова вы знаете?
1: Молодец.
5: Молодец, хорошее
4: слово.
5: Спасибо. Спасибо. О, это очень хорошее слово. Оно означает «спаси Бог». Да-да. Ну, а еще какие? Если вы кого-то встретили...
4: Я тебя люблю.
3: Здравствуйте, до свидания.
5: Здравствуйте.
3: До свидания.
5: Я тебя люблю. Какие замечательные слова. А что, если вы вдруг, ну, бывает так получилось, что вы кого-то обидели? Что нужно сказать?
4: Извините.
5: Извините, простите. Да.
1: А, я еще придумала, если вы с кем-то поссорились, то можно сделать такую мерилку. Давайте, мизинчики.
5: Давай, давай, давай, ну-ка.
1: Давай.
5: Что за мерилка? Покажи нам.
1: Мы друг другу все простили, чтобы больше не грустили.
5: Да, вот да. Так. Очень хорошая мерилка. И даже настроение чувствуется, как прибавилось. Ребята, а вот когда вы говорили добрые слова, вам приятно было?
4: Да.
5: Да? Да. А вам приятно было, когда вы помогали мне найти мои очки? Вот недавно.
4: Да.
5: Да? Вот. Я хочу открыть вам один секрет. Да. Добрые слова и поступки делают нас веселыми. А Бог сказал, что если человек веселый, то он обязательно будет здоровым.
1: Профессор Бодрячок, а я тогда предлагаю уже начать делать добрые дела, чтобы всем быть здоровыми и веселыми.
5: А зачем долго ждать? Давай, давай, ты у меня помощница.
1: Я вам предлагаю сделать кормушку для птичек, потому что зимой им холодно, и они не знают, где найти корм. Оно все под снегом.
5: Да, отличное доброе дело. У меня под окном висит кормушка. Я подсыпаю туда немножечко каких-нибудь зернышек.
1: Вот такую вот мы и сделаем.
4: А у нас, когда у нас была такая база на дереве, и мы там кормушку на дереве нашли и повесили.
1: Вот, вот такие же сделаем, а теперь мы их сами сделаем.
4: А я видела гнезда птичек.
5: Ой, это очень редко.
4: А я вот такое гнездо видела. Я много... А я вот такое вот видел гнездо.
5: Очень редко.
1: Домики для птичек.
5: Да, домики для птичек.
4: Спротив от нашего дома висят на дереве очень много кормушек.
5: О, наверное,
1: вот
5: там живут добрые дети.
1: Да.
5: Вот, вот я смотрю, Надя нам тоже приготовила.
1: Мы возьмем вот такой бумажное. Вот. Толстую картонку, например, из-под кефира, смотрите.
5: Так, ну-ка.
1: Здесь нужно будет прорезать несколько дырочек. Вот здесь вот с одной стороны вот такие дырочки мы проделаем, прорежем. Вот так.
5: Угу.
4: Я бы сам и сделала.
5: Так, так, так. Понятно, туда будут залетать птицы.
1: Да, и вот с этой стороны тоже сделаем.
5: Угу.
1: Хоп, быстро. Хоп. Две дырочки – это чтобы птичкам было не страшно залетать туда.
4: Ну, а если страшно будет? Им по-любому не будет страшно, потому что свет же.
1: Да. Когда там светлее, птичкам не так страшно. Так, уберем этот...
5: Так, давай, я тоже поучаствую в производстве твоего доброго дела.
1: Да, профессор Бодрячок, я вас как раз хотела попросить вот здесь вот проделать дырочки.
5: А, с удовольствием.
1: Для них.
5: Так, так, так, так, я понял. Сейчас. Для этого мне сил вполне достаточно. Так, так, так, так.
1: Подержи.
5: Проделаем там дырочки. Так, так, так, сейчас. Ну вот. Так, так.
1: Спасибо, профессор Бодрячок. Сейчас мы их вот здесь вот ставим. Одну вот с этой стороны. А вытащим с другой стороны.
5: Ань,
1: поможешь, пожалуйста, вот здесь вот наверху завязать?
5: Ну-ка.
1: Умеешь завязывать?
5: Последний штрих. Пожалуйста, Анечка.
4: Я умею морской морским узлом.
1: Ух ты, это очень крепкий узел.
5: Да, это очень крепкий узел. Ну, тут достаточно, наверное.
1: А еще один сделай, чтобы он лучше держался.
5: Как там морской узел вяжется?
4: Еще одну петлю такую же, только наоборот.
1: Да, вот так, так вот.
5: Ну, все.
1: А
5: вот
1: с вами
5: мы
1: еще...
5: справились.
1: Вот еще что мы сделаем.
5: Чудесно, чудесно.
4: Это что? Зачем?
1: Мы сейчас еще сделаем красивую картинку. Я тебя хочу попросить, чтобы ты вот с этой стороны приклеила вот эту вот птичку. Вот сюда вот приклеил вот эту птичку. А с другой стороны мы приклеим... У тебя, Анечка, я хочу попросить другую птичку приклеить.
4: Так.
1: Вот эту птичку вот здесь
4: приклеим. Только надо
5: вот
4: еще...
5: Вот какая птичка. Да-ка.
1: Приклеивай.
5: Так, давай, приклеил птичку.
1: А вас, профессор Бодрячок, попрошу вот эту летящую птичку приклеить.
5: Так, так, сейчас мы ее приклеим. Так,
2: Еще смотрите, мы сделаем зернышки, которые вот из такого пенопластика отклеим. Вот здесь вот зернышки. Это будет в виде зернышек, которые птички клюют.
4: Они его клевать будут.
5: Да. Да.
2: Вот так. Осталось вот только в кормушку.
5: Такая вот у нас получилась картинка.
2: Осталось только в кормушку насыпать хлебушка
5: и семечек. Да, и наблюдать, как птички будут радоваться тому доброму делу, которое мы с вами сделали. Ребята, пожалуйста, нарисуйте, какие добрые дела вы умеете делать. И мы порадуемся вместе с вами. Ну, а сейчас всего доброго. До свидания. До скорых встреч.
2: Пока.
4: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет подростковая группа «Силах».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Можно читать Священное Писание и не увидеть главного. Как такое возможно, спросите вы? Я приглашаю поразмышлять над словами Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна, 5 главы. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». С одной стороны, здесь Христос вроде бы призывает исследовать Писание. Но у меня всегда возникал вопрос, когда я размышлял над словами Христа, что вроде бы идет призыв исследовать Священное Писание, и тут же стоит выражение, которое означает «вы думаете иметь жизнь вечную». И как-то две вот эти фразы между собой не клеились. Я решил обратиться к греческий текст, к оригиналу, и увидел одну особенность, кстати, которую исправили современные переводы. Христос на самом деле обращается к иудеям, к людям, которые не могут принять Иисуса Христа как Мессию, как Спасителя. И Он обращается именно к ним и говорит следующее. Будьте внимательны. Вы исследуете Писание. Христос не призывает людей исследовать Писание, потому что Он обращается именно к тем людям в то время, в той культуре, где было принято Священное Писание исследовать. То есть люди это уже делали. Они уже занимались чтением, переводом и изучением. Поэтому Христос говорит именно о другом, что как раз люди, занимаясь чтением Священного Писания, не могут видеть главное. И тогда все встало на свои места. Люди читают Библию, ну, в данном случае, в том контексте, это Ветхий Завет. Они читают его, изучают, переводят, но не могут понять главного, не могут увидеть то, о чем это Писание говорит. И поэтому Христос как раз дальше об этом и продолжает. Вы исследуете Писание, потому что или ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Да, это была именно их цель – читать Священное Писание, понять Тору, притворить ее в жизнь, чтобы таким образом оказаться в Божьем Царстве, в Божьем правлении, в Божьем владычестве, жить на новой земле и быть спасенными. Вот нормальная цель, благородная цель, которую, в принципе, движут многими людьми, верующими сегодня в том числе, когда они открывают Библию и хотят ее читать, чтобы обрести вечную жизнь. Но они упускают главное, о чем как раз и говорит Христос. А они, то есть Писание или Священное Писание, свидетельствует о мне. Видите, как получается, что можно открыть священную книгу, читать ее, но упустить из вида самое главное – это Христа. Получается, чтение Библии должно меня подвести к чему-то большему. Не просто как выполнение некого ритуала или правила, который я должен делать каждый день, но именно читая в смирении и с открытым сердцем, мне важно ожидать, чтобы Бог открылся мне, чтобы мне прийти к познанию Бога, Христа, Спасителя. И если это чтение меня ведет к Богу, то тогда Священное Писание, само это чтение, достигло этой цели. Пусть это случится и в вашей жизни. Встретили Христа и нашли главное в Священном Писании.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: С рождением малыша каждая мама должна правильно ухаживать за своим ребенком. И это естественно, потому что здоровье детей с момента зачатия и до сознательного возраста целиком зависит от родителей. Конечно, правильный уход за ребенком с самого рождения потребует определенных знаний и навыков. Именно для этого мы сегодня пригласили нашего специалиста, врача Наталью Анатольевну Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
5: Здравствуйте.
4: Мы с вами сегодня поговорим о гигиене младенцев. И вообще скажите, насколько важна гигиена для ребенка?
5: Для ребенка гигиена важна, особенно первых недель, месяцев жизни, потому что малыш сам не может не потереть то, где у него что-то чешется, он не может сказать, он просто будет плакать. И если ухаживать за малышом, то профилактически эти проблемы можно устранить. Конечно, чем старше ребенок, тем мы не так сильно уделяем этому внимание, но вот для маленьких малышей это очень важно.
4: Какие конкретные советы по ежедневному уходу за малышом вы нам можете сейчас порекомендовать?
5: Ну, покажем на нашем малыше, да, наверное. В первую очередь мы каждое утро начинаем утренний туалет, то, что мы раздели нашего малыша, положили, он принимает воздушные ванны. Мы берем стакан кипяченой воды, она должна быть комнатной температуры, не горячей, не холодной. Мы берем ватку, она у вас из стерильной упаковочки, и начинаем уход за нашим малышом. Это может быть, если мы обрабатываем складки, это может быть и ватка, и ватные диски. Если глазки, то носик, то это ватка. Мы смачиваем ваточку нашу. Так. И обрабатываем ему складочки. Под шейкой складочки. Вот идем сверху вниз, за ушками. За ушками с двух сторон. Вот. Ручки. Особенно у пухленьких малышей и в летние жаркие периоды мы обрабатываем, потому что там скапливаются там, кожица отделяемая, да, роковые участки. Там. И иногда патологическая микрофлора, и это все может немножко воспаляться. Если... Смотрим, есть у ребенка воспаление. Вот. И принцип такой: если сухо, увлажняй, если мокро, суши. Да? Если у нас там мокро в этих складочках, мы берем присыпочку или мази, крема детские на основе цинка. Вот, мы посыпаем, да. Если мы видим, что там сухо, там потрескалось, мы берем детские увлажняющие кремы или обычный детский крем, ну, мама там выберет, сама уже посмотрит, что для малыша. Если ребенок аллергичный, тоже такую линеечку. Открываем и смазываем, обрабатываем. Единственное, если вы обрабатываете ягодичные складочки, да, и вот область подгузника, то кремом, не присыпкой, то какое-то время малыш ваш должен полежать, отдохнуть, чтобы это проветрилось, потому что если вы на наденьте подгузник, это еще спреет, и будет, малышу будет не так комфортно.
4: А как правильно чистить носик, ушки? Как часто это нужно делать? С чем?
5: Ну да. Смотрите, вот многие мамы используют для этого ватные палочки. Детские ватные палочки. Это может быть опасно. Вообще ушки мы детям обрабатываем только после купания, общего купания в ванной, когда он намочил головку. И то не всегда это нужно делать. Если вы можете просто одеть шапочку, и малыш просохнет. Иногда деткам это приносит дискомфорт, тогда мы берем вату, ватку, делаем такую-то рундочку, вот. И вращательными движениями одно ушко проворачиваем и второе ушко. Вот, мы просушили все. Куда-то лезть, там, доставать 3 килограмма серы или что-то у таких новорожденных детей не нужно.
4: Ковырять нужно.
5: Да, да. Очень все нежное, кожа, мы легко повредим слизистый слой, и там начнется воспаление. Также и носик. У малышей очень узкие носовые ходы и короткие. И ватными палочками не рекомендуется в носик. Также, если вы видите, что там что-то у малыша, вы делаете такую же ту рундочку и вращательными движениями.
4: Такую вытянутую, да?
5: Да, да, да. Она должна быть вытянутая, вот. И чтобы вот вы ее проворачивали, и как бы... И вот все на ней остается и выходит. Все на ней остается, выходит.
4: Получается, круговыми движениями, да, да, да. Там, да? И она должна собрать,
5: и она должна собрать все, что там было у малыша. Если вдруг у малыша насморк, и вы им обрабатываете носик физраствором, если вот этой трундочки недостаточно, то... Существует аспиратор назальный, и вот кто-то пользуется такими грушами.
4: Да, они должны быть, сопли, да,
5: да,
4: все, да,
5: чтобы вывести. Они должны быть с ограничителем, и не нужно глубоко ребенку в нос это сувать. И вы должны держать как можно дальше от вот середины перегородочки, потому что если вы зажали, там довольно большое давление, и вместе
4: с кожей, со слоем
5: кожи,
4: да?
5: С кожей, да, малышу это будет и болезненно, и будет кровотечение, ну и только хуже мы будем, не уход. И такое правило, как бы вы можете обрабатывать складочки ватой, но если у вас есть время, то вы можете споласкивать ребеночка, не обязательно там устраивать ванну, вы можете подносить его под душ, и при каждой смене подгузника лучше, ну, не лениться, не пользоваться салфетками. Раздеваете, держите ребеночка, если у вас грудной малыш, что вы придерживаете головку, да, вот фиксируйте, и фиксируйте ножку, так, чтобы ребенок у вас не выскользнул из рук. Он будет мокрый, ну, мыли, да. Вы держите, фиксируйте ручку, и когда перехватываете, вы обязательно должны перехватывать, поддерживая головку, вот, и подмываете. Подмыли, промочили, промокнули полотенцем, немножечко у вас малыш полежал, присыпку или крем, что необходимо для малыша, и одеваем.
4: А если говорить дальше об уходе, вот очень многие страдают тем, что глазки воспаляются у детей. От чего это бывает?
5: Может быть, несколько причин. Или какая-то патологическая флора. Но сейчас всем деткам в роддоме после родов обрабатывают глазки. Или капельки, или где-то мазь. Но иногда попадает какой-то агент. Но обычно за неделю это все проходит, если врач выписывает капли. Если вдруг у малыша скапливается слеза в одном глазике или в двух, и он как бы мокнет, вот появляются такие немножко гной, дальше все побольше, то это симптомы указывают на дакриоцистит. У нас вот между глазом и носом есть такой проток.
4: Канальчик.
5: Да, канальчик. И иногда у детишек он зарастает. Он тоненький, он зарастает. И... В принципе, это все можно тем же самым уходом устранять. Мы берем на два глазика разные ватки, на каждый глазик свою ватку. Ногти
4: тоже
5: должны тоже быть коротко пострижены, да, тоже той же кипяченой водичкой. И от наружного угла глаза ко внутреннему, к носу мы проводим и убираем. Вот, можно потом сухой ваточкой.
4: Вот. Это предотвращает воспалительные процессы?
5: Это мы все убираем. После этого мы делаем массаж. Массаж этого носослезный канал, носослезной железы. Вот. Ну, это массаж вам покажет и офтальмолог. Обязательно нужно показаться офтальмологу и педиатр. Он и с наружным, и с внутренним углом глаза. Часто деткам это не очень приятно. Весь смысл состоит в том, что мы пытаемся протолкнуть и немножечко разработать и разорвать. Он идет к глазику, от глазика к глазику, от глазика. Вот мы несколько раз делаем вращательными движениями. И саму железу мы тоже стимулируем. Вот именно того глаза. После этого мы закапываем специальные капельки, которые вам выпишет доктор. Вот. И часто вот на этом этапе массажа вот проток освобождается, и эта проблема уходит. Если проблема не ушла, обращаемся к специалисту, нам делают бужирование. Ну, я думаю, любая мама, если будет профилактически это делать, сможет справиться.
4: Сталкивались ли вы с какими-то серьезными последствиями от недосмотра родителями за своими малышами, да, от недостатка гигиены?
5: Да, был у меня такой случай, было очень жалко этого ребенка. Маме было или некогда, или мама не хотела этим заниматься. Поступил в отделение малыш, он был в жутких опрелостях. Мы буквально всем персоналом и на свои деньги покупали, выхаживали малыша. Вот именно тем, что складки в складках у ребенка были очень глубокие такие мокнущие раны. Малыш был беспокоен и постоянно плакал. Вот, и как бы мы лечили даже совместно уже с дерматологом, потому что туда присоединилась и грибковая флора.
4: То есть, вот, когда не прочищаются эти места, то это не просто проходит, а там, в общем-то, может уже пойти именно какие-то раны, болячки,
5: да, это
4: нарушение кожного покрова.
5: Да, если ребенок постоянно в памперсе, за ним не ухаживают, да, его не купают. Вот. Если это жарко, к тому же еще ребенок немного приболел, да, были такие случаи, когда.
4: Угу. А каким образом отличается уход за новорожденным ребенком и за ребенком 6 месяцев?
5: Ну вот все вот эти ваточки, носик, ушки, да, он постепенно сводит на нет, когда малыш у нас растет. Вот вы сами, наверное, каждая мама заметит, когда, ну, не нужно больше чистить носик по утрам малышу, да, ушки мы чистим раз в неделю, когда можно уже пользоваться вот ватными палочками с протекторами, с ограничителями. Конечно, отличается, это уже не ежедневный уход становится, да, но отличается.
4: Часто бывает, что когда мы проводим вот эти гигиенические процедуры с ребенком, он сильно кричит. Ему это все то ли не нравится, то ли ему действительно больно. Вот как понять, что ему может быть больно и нужно прекратить все это, потому что дико жалко ребенка истязать этими процедурами.
5: Ну да, конечно, мы готовим ребеночка, он должен быть выспанный, он должен быть в хорошем расположении духа, с ним нужно поговорить. И если вы видите, что действительно что-то причиняет боль ребенку, если то же самое палочкой ему что-то повредили, то нужно задуматься, почему ребенок плачет. Может быть, вода у вас очень холодная или наоборот горячая, которую вы обрабатываете. Может быть, бывают дети, которые не любят, когда их подмывают, когда снимают памперс, ему тепло, уютно, и тут мама решила его растить. Угу. В этом случае маме уже деваться некуда. Ну, в общем, мама поймет, если это действительно есть какая-то причина.
4: Угу. Давайте теперь поговорим про купание малыша. Вот как правильно купать малыша, какими средствами? Ну, начнем, например, с мыла. Вот мыло какое лучше выбрать, жидкое или твердое такое, кусковое?
5: Не каждый раз, когда вы полностью купаете малыша, вы должны мыть его мылом.
4: Угу.
5: Потому что все-таки на коже у малыша формируется его микрофлора, защитный барьер. И не нужно вот при каждом мытье смывать это.
4: А тогда как часто?
5: Ну, вы можете, если ребенок у вас игрался там в земле, в песке, это понятно, мы, да, смываем.
4: Угу.
5: Ну, так раз в неделю вы покупали ребенка.
4: С мылом.
5: Это если полностью. Если мы меняем памперс, то мы можем подмыть его с мылом, да, вот, особенно у девочек. Но злоупотреблять не нужно. Выбираем жидкое или кусковое мыло. Жидкое мыло, оно помягче, оно кожу не сушит. Вот. И мамочкам удобнее. Если она его держит одной рукой, и удобнее все-таки, чтобы это была капля мыла. Вот. Ну и все-таки лучше выбирать это гипоаллергенные детские мыла.
4: Угу. Температура воды. Вот за ней как-то нужно следить?
5: Да, нужно следить. Нужно помнить, если вы набираете ванну, исходно у вас будет одна температура. Если вы покупались там 20 минут, она будет ниже на 2 градуса, да, на 3 градуса. Вот. Или вы добавляете теплой воды, или вы осознанно закаливаете его, к чему вы ведете ребенка. Если ваш ребенок приболел, то водичку лучше сделать на градус повыше. И если вы спустились там до 24 градусов при закаливании, вы немножко повышаете и потом начинаете опять снижать. Это если ребенок болеет, в температуру мы не купаем, а вот он выходит из болезни, у него режутся зубки, вот в таких вот случаях.
4: То есть, насчет болезни. То есть, если ребенок, например, засопливился, скажем, то есть нет температуры, ну вот только-только стали заметны сопельки, потекли. В таком случае стоит купать малыша?
5: Вы следите за малышом. Вот, и у нас иногда продромальный период, там сутки, двое. Вы следите за его состоянием. Он, вот у него потекли сопли, но вы видите, что он вялый, что ему плохо. Uh-huh. Если большие дети, они сами скажут, я не хочу купаться, потому что их знобит. В uh-huh. этом случае нет. Мы ждем день, ничего страшного, мы вот локально обработаем, локально подмоем. Uh-huh. Если все хорошо, там легкий кашель, да, мы можем это продолжать. Вот. Если это острый период болезни, лучше воздержаться. Если угу. это лихорадка.
6: А вот меня еще интересует вопрос самого купания. Вот как к нему подойти? Ну, просто положить ребенка на специальную горку, быстренько там ополоснуть, пройти все места, да, там вот эти складочки. Или все-таки можно каким-то образом разнообразить? Ну, например, плавание устроить ребенку. Можно ли использовать круги для плавания, да, сейчас они есть, с какого возраста? То есть вот именно само купание, каким оно должно быть?
5: Ну да, купание – это то, где ребенок должен получить максимум удовольствия, что он должен полюбить. Мама должна также получить удовольствие. И, конечно, не стоит ограничиваться там 20 минут, если вы можете себе позволить лучше. А до того, как у нас заживет почечная ранка, мы купаем в ванночке, в детской, в отдельной. Да, мы добавляем, может быть, туда череду, там, календулу. А потом мы переходим в общую ванну. Хорошо, если мама будет плавать с ним. Это очень развивает группу мышц, это успокаивает, это снимает тонус ребенку. Это благотворно действует на нервную систему. Да, мама такая молодец. Также вот круги нужно смотреть. Если у ребенка есть проблемы с шеей, кривошея, коробка, короткая шея. Угу. Вот. Если малыш, в принципе, пугливый, то вот этот круг, он ему не подойдет. Если ваш ребенок активный, да, вы можете использовать, но никогда даже в этом кругу не оставляйте ребенка без присмотра. Вот я его в круг одела, он мне никуда не денется. Нет, он может повернуться головкой вниз, обратно он никуда не идет. Главное правило – это мама, папа всегда должны быть рядом. Ни минутка, ни два. Малышу много угу. не нужно. Вот. А так, конечно, лучше купаться. Полчаса вы будете купаться, отлично.
6: Ну, просто, например, со старшим ребенком мы как-то боялись вообще его вот что-то с ним делать. И вот горка, мы его положили, поливаем сверху водичкой, ему все это вообще не особо нравилось. А со вторым ребенком я готовилась больше, и мне хотелось вот его купать. И, но я тоже боялась, можно ли это делать, правильно ли это вот сразу, вот эта вода, что с этим всем делать, полезно ли это.
5: Да, это полезно, вот сколько у нас, 9 месяцев малыш плавает в животе. И для него это очень привычная, очень комфортная среда. Пожалуйста, мамочки, сейчас вы можете пригласить специалиста по плаванию с грудничками. Детки ныряют до месяца, вот если не потерять этот навык. Но это обязательно должен быть обученный человек. Это очень хорошо.
6: Скажите, аллергический ребенок нуждается в каком-то отдельном уходе?
5: Да, безусловно, его кожа нуждается в уходе. Разные стадии. Если это острая стадия, мы немножко уменьшаем купание. Uh-huh. И вы купанием вы кожу увлажняете. И тем, что вот вы покупались, и после этого очень хорошо наносить все увлажняющие средства. Мама подбирает сама. И это средство не нужно покупать какое-то дорогое, чтобы там 3 грамма выдавил, чуть-чуть смазал. Вы купите его и хорошо увлажните кожу этого аллергика. Она очень нуждается в увлажнении, угу. особенно в отопительный зимний сезон. Если это острые, мокнущие какие-то реакции, то мы уменьшаем количество купаний, чтобы не провоцировать островоспалительные реакции.
6: Понятно. А в каком возрасте лучше всего начать приучать ребенка к самостоятельной гигиене, самостоятельно умываться и чистить зубы?
5: Ну, это возраст можно начинать уже с года, когда он видит, как мама, папа старшие это делают, чистят зубки, умываются. В этом возрасте мы ребенка рядышком с собой приучаем и показываем ему.
6: То есть надо его брать с собой в ванну,
5: да.
6: чтобы он это все видел. У нас, конечно, осталось еще масса вопросов, но спасибо вам за такие интересные подробные ответы. Всего вам хорошего, до встречи.
5: До свидания.
6: Подведем итоги. Ребенка необходимо приучать к гигиене с младенчества. Проводите ежедневные процедуры так, чтобы они приносили ребенку только положительные эмоции. Прежде чем вы запланируете провести массаж ребенку или выполнить физические упражнения, проконсультируйтесь с врачом и пройдите курсы обучения данных процедур. Желаю здоровья вам и вашим малышам!

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Елена Палашкова.
1: Вы знаете, давайте сейчас поговорим еще об одном вот таком ужасном явлении. Для меня лично очень сложном. Простите, это измена. Я не знаю, вот готова ли я лично простить и понять измену. Я вам скажу такой вот для начала случай, мне сейчас вспомнился. У меня подруга очень хорошая, 17 лет мы вместе уже дружим. И у них все нормально было с мужем, и в одно время начались какие-то проблемы, да. И он ей говорит, и она мне это потом рассказывает, она пригласила меня на чашку чая, мы сели вместе в кафе, с ним рассказывали, он говорит, что вот он, она ему уже разонравилась, и что он ходит начал ходить просто знакомиться с другой женщиной. Знаете, какая у меня реакция была? Это не мой муж, это ее муж вот это сделал. У меня слезы вот так вот, слезы, кафе, не кафе. Я говорю, я сейчас пойду, я убью. То есть мне это, я не могу, измена – это ужасная вещь.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
3: Мы же предательство воспринимаем, наверное, как самое, нечто страшное.
1: Да.
3: Наиболее тяжело простить предательство.
1: Да.
3: Дело в том, что измена – это, кроме смерти, конечно, единственная причина, почему Бог допускает разрушение, разрушение семьи, расторжение брака. Потому что это действительно слишком серьезная причина предательства.
4: Хотя не стоит, наверное, на этом вот так категорически настаивать, что если случилась неверность, да, если случился этот обман, ты был обманут, тебе изменили, значит, все, теперь нужно категорически.
3: Поэтому сказал, допускает.
4: Есть люди разные, есть люди, которые очень трудно приходят к прощению.
1: Да, вот
4: есть люди, которым это проще. Но все же, наверное, лучший путь – это путь воссоединение, прощение и примирение. Однажды на одной передаче услышал опыт женщины, которая говорила о том, что муж ей изменил, и люди из студии давали ей советы. И вот ей дают советы, да брось ты его, да ты найдешь, ты красивая, ты себе 100 таких найдешь. Один человек встал, мне понравилось, это женщина была, она сказала: а вы дайте ей совет, где найти этого лучшего? Может, она там полчаса постоит, да найдет его? Вопрос, где еще найти этого лучшего?
1: Да.
4: Поэтому так быстро разбрасываться жизнью, если это уже семья, если это еще и дети, наверное, не стоит. Хотя на самом деле нет, мне кажется, ничего болезненнее, чем предательство, как Александр это назвал.
1: Хорошо, давайте ответим на вопрос, где находятся корни измены, откуда все это? Вот по каким причинам может быть измена?
3: Неудовлетворенность.
1: Чем неудовлетворенность?
3: Неудовлетворенность отношениями.
1: То есть не нравится,
3: причем,
1: да?
3: Причем как со стороны мужчины, так и со стороны женщины.
1: Угу. Хорошо, а если вот там жили-жили и уже все не удовлетворяет?
4: Наверное, оно так не случается, что жили-жили и исчезло.
1: Вот как раз и так, так и происходит. Сначала все хорошо-хорошо, живут-живут-живут, а потом...
4: Душа в душу, и
1: да, а потом все уже надоело. Нет, он не удовлетворяет.
4: Однажды я беседовал с одной женщиной, она уже в возрасте, довольно-таки уважаемый человек в обществе, занимала серьезное положение. И она призналась мне и сказала, что она живет со своим мужем до совершеннолетия их дочери.
1: Да,
4: осталось буквально там
1: часто, да,
4: год или два.
1: Да.
4: потому что ее не удовлетворяет их семейная жизнь, и она говорит, мы не живем, мы существуем вместе. Поэтому неудовлетворенность, это однозначно, что это является основной причиной, почему может случиться измена. Но она же не рождается на вот так неожиданно, вдруг появилась.
1: Хорошо.
4: Теперь я не удовлетворен.
3: База. Вот случай измены, когда вот, ну, было все хорошо, и тут раз вот вдруг кто-то изменил.
1: Нет, оно не
3: Знаете, это крайне редко такое случается. Ну, что называется, может, бес попутал, да, какое-то жуткое стечение обстоятельств вот к этому приводит. Как правило, к измене ведет целый комплекс разных проблем. И когда семейная пара не реагирует на вот эти вот, знаете, такие опасные предупреждения,
1: симптомы такие.
3: Вот тогда готовится платформа для измены.
4: Из своей жизни вот несколько моментов, которые мне кажутся важными, как профилактика измены. В своей пасторской работе, в служении, особенно последнее время, я замечаю, что часто случается так, я ухожу утром, и прихожу уже, когда темно, поздно. Множество всяких дел, мероприятий, встреч, посещений и так далее. Но я для себя понимаю, что нужно держать как закон жизни и счастья. Это обязательно выходной день, который ты отдаешь только своей семье, своей жене, своим детям.
1: Да, а то вышла замуж, а мужа и не вижу. Да?
3: Смотрите, вот еще здесь такой есть интересный момент. Когда мужчина или женщина позволяет другому мужчине или женщине, скажем так, ну вот, себя хвалить, себя вот как-то, ну знаете, вот превозносить, ну ты же прям такой весь, вот такой, а ты прям такая, раз такая, это опасный симптом. И поэтому надо, ну, наверное, вот я просто для себя так решил, вот, Александр, заруби себе на носу, не принимай, не относись серьезно к комплиментам других женщин.
1: Да.
3: И поэтому, вот, ну, скажем так, внутри нашей семьи у нас закон, да, мы компенсируем вот это вот друг для друга, да?
1: Да, и женщина, кстати, вот она вот это вот больше чувствительно воспринимает, когда ей говорят комплименты. Вот даже больше, чем мужчина. Знаете почему? А если у нее проблемы еще в семье, да, или она прям одна живет, да, и начинает ей кто-то там комплименты. То есть у женщины сразу что в голове начинается? Ой, значит, я ему нравлюсь.
4: Забота и внимание.
1: Да.
3: А этот лучше, чем мой. Вот. А мой такого не говори.
4: Я хотел привести свой пример из своей жизни. Однажды я провожу в одном городе программу, библейскую программу. Зал большой, много людей. И ко мне поступают вопросы на листочках, в таких записках. И вот я достаю эту стопку вопросов, их читаю, и на одном из них практически любовное письмо в мой адрес. Какая-то женщина пишет, восхищается мной, там что-то высказывает. И, знаете, я так это встревожился, что курс неправильный у женщины. Она приходит на эти встречи, смотрит на меня, слушает меня.
1: И Библию.
4: И я понял, что она сейчас, вот я держу эти вопросы, здесь люди, и я понял, что она где-то здесь. И я поймал взгляд одной молодой женщины, которая сказала, у меня к вам есть вопрос. Я говорю, это вы написали? Ну, уже вот мы встали здесь же, отдельно от основной группы людей. Я говорю, вы написали? Она говорит, да, я написала, призналась. Я говорю, теперь имейте в виду. Такие вещи, чтобы больше ко мне не поступали, потому что у меня есть моя супруга, которую я люблю, вот она со мной здесь. И, пожалуйста, прекратите. Если у вас только такие взгляды на это мероприятие, я вас прошу больше сюда не приходить. Поэтому, мне кажется, позиция объекта, который может быть подвергнут измене, позиция должна быть категоричная.
1: Четкая, да. Ясно.
4: Не подавать никаких, ни малейших поводов,
1: вообще,
4: которые могут поспособствовать этому.
3: Смотрите, что такое брак? Брак – это комплекс разных взаимоотношений, да, разных функций. И внутри брака, если все функционирует нормально, Да, то есть мужчина заботится о своей женщине экономически, да, он является ее
1: защитником. И не защитник.
3: Ну, я же говорю о комплексе, да. Если он о ней заботится, да, если он ей восхищается, если он дарит ей там цветы, водит ее там куда-нибудь погулять, если они отдыхают вместе, и, соответственно, то же самое делает женщина, то фактически это то, что будет хранить брак от измены. Почему? Потому что, ну, вот представьте, ты приходишь, да, куда-то в ресторан, хороший такой, дорогой, качественный ресторан. Ты заказываешь блюда, которые хорошо выглядят, они просто вот потрясающе вкусные. Ты наелся, ты получил наслаждение этим. Ты выходишь, и тут у тебя по пути, знаете, такая пирожочная какая-то вот забегаловка, где вообще не пойми, с чего готовят.
4: Контраст у тебя.
3: Пирожок этот суют тебе, да, на дескать, это покушать. Дешево. Ты будешь это кушать?
1: Нет.
3: Будет я не буду.
4: Будет противно,
3: что,
4: да?
3: Потому что я знаю вообще вот уровень, да, я знаю, как может быть.
1: Как хорошо выглядит.
3: Я даже вообще не посмотрю на этот пирожок, понимаете? Поэтому лучшая защита от измены.
5: Будет неинтересно.
3: Это работать внутрь своей семьи.
4: И я это называю, извините, что перебиваю, я это называю романтикой. Я помню однажды на лекции в академии, где преподаватель нам читал о семейных взаимоотношениях, он задал вопрос нам, студентам, кто сказал, что романтика только для молодых? Романтика должна быть во все годы жизни семьи. И то, что Александр сейчас говоришь, это однозначно так. Это же здорово, если муж и жена, прожив вместе 19 лет, могут флиртовать, я извиняюсь в хорошем смысле этого слова, да, нашептывать что-то на ушко, вместе проводить время, восхищаться друг другом, нравиться друг другу.
3: Кстати, вот вспомнил про флирт, про флиртовать. Вспомнился мне случай из Библии, когда Исаак и Ревека, когда они попали вот в Герар, да, это место, где...
5: Как они игрались, да?
3: Да, вот царь увидел, как, значит, Исаак играет с Ревекой. Ну, извините, они же там не игрались, там в кубики какие-нибудь.
1: В игрушки.
3: Да? Вот это слово «играть», оно как раз-таки говорит о флирте.
1: Да?
3: О том, что да, он обхаживал ее, понимаете, он к ней вот и так, и так. И это
5: и
3: показано как нечто красивое, всего. Понимаете? Поэтому надо приставать к своим женам.
1: Хорошо, а вот если...
3: Обхаживать их.
1: Да, хорошо. А вот причиной может быть сексуальная неудовлетворенность?
3: Причина измены?
1: Да.
3: Может.
5: Одна из первых, может быть.
3: Может.
1: И нормально это, да? Что делать?
4: Нет, это не нормально.
3: Нормально.
4: Не скажешь, что это нормально.
1: А что делать? Что делать? Вот, ну... Что, книжки читать не помогло?
4: Может быть, в этой сфере даже не помогут уже психологи. Может быть, в этой сфере нужно обращаться напрямую к специалистам, если это уже что-то серьезное, не просто я не хочу или мне нет времени на это.
3: Понимаете, смотря о чем мы говорим, в чем причина сексуальной неудовлетворенности? Причины сексуальной неудовлетворенности может быть...
1: Да, там их
3: не одна.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Допустим, да. Одно дело, когда, ну, к примеру, у кого-то из партнеров был опыт негативный, ну, в данном случае, в частности, возьмем, да, изнасилование. Угу. Очень мощный фактор, препятствующий удовлетворению.
4: Какое-то психологическое, да. Может быть, барьер. Угу.
3: Может быть, допустим, ребенок, вот этот, который потом
5: условия нет,
3: замуж вышел, да, или женился, он рос в условиях, где к интимной близости формировалось стойко негативное отношение. Угу. А мы можем говорить о каких-то физических, физиологических отклонениях.
1: Да, вот
3: о чем мы говорим?
1: Да, вот об этом.
3: И если мы говорим о болезнях в этой сфере,
1: нет,
3: 100% согласен, нужен специалист. Угу. Если мы говорим в области...
1: Нет, ну просто один хочет, чтобы этого было много сексуального, да, аспекта в жизни, а второй супруг скажет, там мне достаточно раз в неделю.
4: На мой взгляд, все. В отношениях супругов должен быть всегда диалог. Я уже повторяюсь, может быть, но очень важно, чтобы супруги говорили друг с другом о своих сексуальных потребностях.
1: Нет, это понятно. А супруг хочет, чтобы это было, и, я не знаю, каждый день?
4: Я хочу договорить. И в беседе друг с другом они должны искать решение. Никто за них это решение не найдет. Если проблема именно в этом.
3: Ну, а кроме того, кто сказал, что до брака не нужно затрагивать эту сферу?
6: Дело в том, что когда, когда встречаются молодые люди, им необходимо аккуратно, но обсуждать эти вопросы.
1: То есть договориться.
6: То сейчас... По крайней мере, выяснить вообще, выяснить уровень соответствия. Угу. Понимаете, если...
1: Это можно, да, выяснить?
6: Ну, конечно, можно.
1: Угу. То есть это не только желание, да, или желание свое высказывает каждый?
6: Конечно, понимаете, надо хотя бы концептуально об этом договориться вообще в общении с противоположным полом, как, когда уже, конечно, отношения уже носят такой, ну, предсвадебный характер.
1: Вот,
6: об этом
1: смотрите.
6: Надо говорить.
1: Ну хорошо, да, нет, смотрите, вот влюбленные, да, и договорились, и сейчас вот мы приходим к решению, что вот, ну, никак нам это не подходит. И что теперь?
4: Лучше, мне кажется, лучше расставить все точки до. Я согласен с Александром, и когда я провожу добрачное консультирование с молодыми людьми, обычно на тему сексуальности мы говорим с ними в период уже помолвки.
6: Да.
4: То есть, когда обозначены даты свадьбы, когда они точно определились, что хотят жить вместе, но еще этого не случилось. Вот. Почему? Говорить до помолвки, оно тоже неуместно. Почему? Они еще не приняли решение окончательное,
6: конечно,
4: мы хотим быть вместе.
6: Да,
4: и поэтому поднимать вопросы сексуальности, оно
1: еще
4: неэтично.
1: Рано, да?
3: Знаете, какая моя тактика в вопросах консультирования молодых, вот, добрачного консультирования? Я намеренно начинаю провоцировать эту тему, вот, когда, да, действительно, вот, речь уже о свадьбе идет, да?
4: Да.
3: Я начинаю эту тему провоцировать, потому что моя задача – вскрыть подводные камни. И чем раньше я это сделаю, чем качественнее я это сделаю, тем лучше. Потому что у молодых, знаете, у них есть такая иллюзия, что все будет как в Голливуде.
1: Ну да.
3: А голливудский сценарий, да, вот, интимной жизни, он очень такой, знаете, простой. Встретились, увидели, бурная страсть, хороший оргазм.
4: Пришел и разбежались.
3: И вот оно, то самое счастье. Да не бывает так, слушайте, не бывает. Некоторые супруги, даже те, которые любят друг друга, они годами не могут, ну, скажем так, достичь сексуальной гармонии. И в этом отношении необходима работа. Необходима работа.
1: Двоих
3: это
1: нужно работать.
3: Работа двоих, возможно, даже троих. Потому что иногда нужно привлекать специалиста.
1: А если один не хочет работать над этим? Вот мужчина не хочет, что делать?
3: И вот поэтому нужно, когда речь идет о встречах, нужно вообще выяснять степень готовности человека говорить об этом или не говорить.
4: Ну, и...
3: я вот рекомендую, если, допустим, молодые люди видят, что для вот, ну, будущей девушки, которая нравится, да, или парня, который нравится, если парень не готов обсуждать какие-то темы, особенно эти, да, то есть он просто их намеренно игнорирует,
1: да,
3: или,
1: да,
3: избегает,
1: да,
3: это опасный сигнал. Я бы подумал, стоит ли дальше продолжать отношения.
4: Я хотел бы сказать, что вот на ваш вопрос, который вы сейчас задаете, что же делать, не нужно исключать самое главное. Это того, кто благословил брак, того, кто способен помочь сохранить его, того, кто может решить проблемы и физиологии, как творец, и психологии, Бог. Поэтому молиться, просить его руководства, просить, чтобы он решал это. И еще один момент, который я хотел бы сейчас задеть, как профилактика измены. Супруги должны держаться вместе и в обществе, на глазах у людей, не только в семье, но и в обществе, чтобы другие люди могли бы видеть, что они вместе. Таким образом, отсекается возможность людей противоположного пола оказывать какие-то знаки там внимания.
3: Знаете, еще вот к этому же хочу сказать. Надо, ну, вот просто вот зарубить себе на носу. Никогда не отдыхать на море где-нибудь, да, вот никогда не отдыхать по отдельности.
1: Да, это точно.
3: Никогда. Вот пары, которые вместе отдыхают, они вместе живут. Пары, которые отдыхают порознь, они, как правило, попадают в группу риска.
1: Знаете, что мне сказал? Вот сейчас пришло мне в голову один мой коллега. Он говорит, слушай, говорит, едем с женой на море на 14 дней. Я уже сейчас боюсь, что я там с ней делать буду. Представляете? Он говорит, что я с ней буду делать 14 дней вместе?
4: То есть люди до такой степени привыкли
7: жить
4: быть отдельно,
7: что он с ужасом на меня смотрит.
4: Слушайте, трагедия.
6: Человек может упустить 14 самых лучших дней в своей жизни.
5: Счастливых дней.
4: Нет, трагедия, весь трагизм вот этой ситуации в том, что у них отсутствует взаимоотношение. Они, да. Я извиняюсь за это, они живут как в общаге.
7: Ну, своей жизнью.
4: Бытовые вопросы, жизнью, общие, да, у нас с квартирой, с, да, оплатой, с деньгами. У них нету жизни семейной, получается.
7: Нет симфонии любви.
4: Абсолютно верно.
6: Знаете, часто говорят, ну вот нам надо отдохнуть друг от друга.
7: Да.
6: Вот, мне как-то спросили меня, слушай, а ты вот...
7: Отдыхаешь от нее?
6: Не устаешь? Ну, вот, тебе надо вообще отдыхать от жены? А я говорю, а я не устаю. Я не устаю, наоборот, заряжаюсь энергией.
4: Некогда
6: вот,
4: уставать.
6: Я заряжаюсь энергией, когда мы вместе, когда мы общаемся. Поэтому...
7: Вот давайте еще, знаете, что... ответим. Вот измена на деле может быть измена, а может быть в мыслях. Вот очень много людей, которые на деле это не сделали. Я сейчас имею в виду женатых. И замужних. Они живут в браке, но в мыслях они постоянно с кем-то...
5: С другим.
7: С другим или другой.
5: Такое вот тоже
7: что,
5: бывает.
7: Что, и очень часто.
4: Кстати, об этом...
7: Что с этим делать?
4: Об этом мы читаем Евангелие.
5: Опасность, да, есть в этом.
4: И Иисус говорит об этом. Вот то, что вы сейчас сказали напрямую. Это Евангелие от Матфея, Нагорная проповедь, 5 глава. Ну, вот здесь можно читать с 27-го. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Вот посмотрите, прямым текстом Господь говорит о том, что человек, который в мыслях или взглядом изменяет своему супругу или супруге, он уже прелюбодействует и совершает грех.
7: Это уже грех. То есть подумаем, значит, все мы, вот кто, ну, я имею в виду, не мы здесь, а вообще, да, христиане, если мы вот хоть раз подумали об этом, или какие-то там вот, ну, женщины обычно, да, плохо там что-то с мужем, и она начинает себе представлять,
5: фантазировать.
7: Вот с ним, да, наверное, было бы хорошо. Еще там пастор вид, который очень хорошо с женой своей общается, и она начинает себе мечтать. Уже грех.
5: Мысли переходят в дело.
4: Вы знаете,
5: потом.
4: Вот здесь вот Иисус
7: это
4: дает...
7: Это уже грех.
4: Иисус дает совет, как решать проблему. Я хотел бы вот по своему опыту. Когда возникает мысль, глядя на там другую женщину, только первая мысль.
7: Да.
4: Я честно скажу, что я в этот момент начинаю себе. Я, конечно, молюсь и говорю: Господи, избавь меня от этих мыслей. Но первое, что меня всегда останавливает, это как я могу потерять все то, что я имею сегодня, вот только из-за этого шага. И мне страшно. Мне страшно потерять.
5: Друзья, вот есть хороший текст, если можно.
7: Давайте прочитаем.
5: Это... Книга Иова. Вот этот верный Богу человек в 31 главе выразил такие мысли. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять ни о девице».
7: Да, первый. 31 глава, первый стих.
5: Вот
7: «Завет
5: он нашел для себя выход из этих сложных ситуаций, да? Когда заключил завет с глазами своими.
7: Вот мне очень понравился вот этот способ, что человек молится и просит, чтобы вот, Боже, убери от меня это, я этого не хочу. То есть осознанно человек понимает, что он находится уже на тонком лёде, да, на тонком льду, извиняюсь, и он уже понимает, что ой-ой, что-то со мной не то. А вот много людей так не думают. Что такого плохого в этом? Ну, подумала я.
6: Обратите внимание на вот это, на текст из книги Иова и текст из Евангелия от Матфея. Они идентичны.
7: Да.
6: Обратите внимание на язык. Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. Обратите внимание, в каких радикальных терминах
7: Ужас.
6: Вообще мыслится выход из этой ситуации. Вырви, брось от себя, да, положи завет с глазами своими, все. Здесь самый лучший способ не смотреть.
4: Оторвать свой взгляд.
6: Да, хотя, хотя, ну, правды ради надо сказать, да, мужчины любят глазами.
7: Да.
6: Мужчины любят смотреть на женское тело. Это факт. И не надо испытывать иллюзии, что, ну, как бы, мужчина не испытывает этого искушения. Ну, собственно, как и женщина.
5: Нужно добавить на красивое женское тело.
7: Ну, субъективное.
6: Это понятие субъективное, да, конечно. Поэтому, смотрите, не смотри, вырви глаз, положи завет и так далее. В таких случаях, когда я сталкиваюсь с таким искушением, знаете, я молюсь вот, ну, похожей молитвой, да, про себя. Я говорю так: Господи, направь всю мою сексуальную энергию в мои отношения с женой. И вы знаете, я молюсь этой молитвой уже 14 с половиной лет.
7: Аминь.
6: Я хочу сказать, я очень доволен своей сексуальной жизнью.
5: Есть результат.
6: Жизнью.
4: Слава Богу, Бог отвечает на твои молитвы.
5: Есть результат.
6: Почему? Потому что аналогичная мысль мне приходит, вот как и Евгению. Ты можешь вот просто сейчас одним действием перечеркнуть все.
4: Всю свою жизнь.
6: Это первый момент, да, вот, который я вот сам себе, да, говорю в такие вот моменты. Второй момент, я говорю: слушай, реально, а чем принципиально физиологически твои ощущения будут отличаться? Мы же понимаем, да, что они физиологически отличаться не будут.
7: То есть, одинаковые.
6: Вся глубина здесь именно в отношениях между одним любящим сердцем и другим любящим сердцем. И все.
4: Можно еще один момент по этому тексту? Я хотел бы обратить внимание, что здесь Бог предлагает человеку конкретные действия. Он не просто говорит: я помогу тебе, я удалю от тебя, я тебе решу все эти твои сложности и соблазны, искушения. Здесь человеку предлагается конкретное принятие
5: чтобы сам человек сделал
4: решений
5: это, да?
4: и действий.
5: Чтобы сам человек сделал это.
7: Ну, давайте прочитаем.
4: Если правый глаз твой соблазняет тебя, вот вырви его, брось от себя.
7: Да,
4: ожидает
5: себя. Это человек должен сделать, а не Бог.
7: Да.
6: То есть, смотрите, вот это вот само даже понимание того, что, ну, я посмотрю, а что здесь такого?
7: Да.
6: Просто надо забыть за это сразу, потому
7: ничего,
6: что...
7: Ничего плохого-то в этом.
6: Это
5: дальше мысль пойдет у тебя.
7: Да.
6: Это скользкий путь, который обязательно приведет к катастрофе.
7: Погибели.
6: Обязательно.
7: Да.
6: Рано или поздно, но приведет.
7: Хорошо. Вот такой сейчас важный вопрос. А вот если я не могу простить измену, что с этим делать? Ну, не могу. Я таких знаю. У меня есть одна подруга, она говорит: ну, не могу я простить. Все сделала.
4: В принципе, мы видим в Священном Писании, что Бог дает человеку, оставляет человеку возможность в этом случае расторгнуть эти отношения. То есть мы понимаем, что при супружеской неверности и измене брака больше нет, любви больше нет. Все сломано, все испорчено. И человек в этом случае оказывается свободным от тех договоренностей, которые были ранее заключены.
7: А может потом...
6: Знаете,
7: вот, да.
6: вот что помогает мне прощать? Хотя речь я не веду сейчас об измене, я веду речь вообще о том, что помогает прощать. Когда ты понимаешь, как к тебе относится Бог, когда ты понимаешь, сколько Он прощает тебе, ты становишься более терпимым по отношению к чужим грехам и к чужим ошибкам. Я не переживал предательства, к счастью. Мне сложно это представить, но я думаю, убежден в том, что механизм, как простить, вот он идентичный. Вы помните притчу, когда к хозяину приходят два должника. Один должен много денег, другой мало денег. Да? И вот понимание того, сколько тебе прощено, оно помогает прощать другим. Ирония вот этой притчи, о которой я сказал, заключается в том, что человек, которому простили много, он не смог простить мало. Простить можно только тогда, когда ты понимаешь, как Бог любит тебя.
7: Вот слава Богу за то, что вообще есть такая книга «Библия», в которой написано вот как выход из таких тяжелых ситуаций, как измена. Слава Богу за это.

0: совершенно не секретно.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие мамы! В этой передаче мы поговорим о явлении, которое хорошо знакомо нам, взрослым. Это стресс. Стресс – реакция организма на неожиданные изменения, новую информацию, чаще всего негативного характера. И реакция человека может быть самой разной – от слез до тихого ухода в себя. Мы, взрослые, уже имеем некоторый опыт по преодолению стресса. А что можно сказать о детском стрессе? Может быть, кому-то детские переживания и кажутся незначительными, но дети, так же, как и мы, подвержены стрессу. Конечно, лучше бы стрессов совсем не было, ни детских, ни взрослых. Но будем реалистами, это явление существует, поэтому нам необходимо быть готовыми к тому, чтобы оказать ребенку поддержку. Восстановление после стресса жизненно необходимо, и материнское внимание играет в этом первостепенную роль. Иногда причина детского стресса ясна и, как говорится, лежит на поверхности. Например, ребенок стал свидетелем громкой ссоры между членами семьи. Бывает, что взрослые уже успевают помириться, а их ребенок все еще переживает стресс по поводу их разлада. Имейте это в виду, если захотите выяснить отношения. Еще один немаловажный факт. Чем более взрослый ребенок по возрасту, тем сильнее он переживает стресс. Грудные младенцы переживают стрессы, вызванные чаще всего физическими причинами, когда он голоден, находится в мокром белье или ему холодно. Когда физическая причина устранена, младенец тут же забывает об этом. Но не так обстоит дело со взрослеющими детьми. Их сознание уже обладает более развитой фантазией, ребенок способен развивать ситуацию, придумывая страшные детали. Кроме того, у более взрослого ребенка хорошо работает память, и он способен снова и снова прокручивать в своем сознании то, что его взволновало. Чаще всего детский стресс можно узнать по несвойственной ребенку вялости или, наоборот, неестественному возбуждению. Часто при детском стрессе нарушение сна и аппетита. Как бы то ни было, внимательные родители чаще всего замечают, что с ребенком происходит что-то не то. Существуют особенности детского стресса. Во-первых, для ребенка это состояние, которое он не может объяснить не только взрослым, но даже самому себе. Поэтому, не имея четкого представления о том, что с ним происходит, ребенок и не пытается выйти из этого состояния. Медики предупреждают, что долгое пребывание в состоянии стресса опасно для здоровья ребенка. Другая особенность детского стресса состоит в том, что он полностью поглощен своим переживанием. Это происходит благодаря детской способности всецело отдаваться чему-либо одному на определенное время. Это для нас, взрослых, неприятная ситуация является только определенной частью жизненных сфер, например, касается работы. Но у нас в сознании есть еще сферы, которых данный стресс не коснулся. Например, если стресс произошел на работе, то мы держим в сознании свою семью, где на данный момент стресса нет. И есть еще многие сферы, которые стресс не затронул. Это общение с друзьями, любимые хобби, личная жизнь. У ребенка же стресс занимает сразу все эти сферы. И поэтому переживания могут быть даже более глубокими, чем у нас, взрослых. Итак, стресс для ребенка менее объясним и более эмоционален. Как же помочь своему чаду справиться с этой ситуацией? Нам следует знать, что от нашего поведения в момент переживания ребенка зависит не только его состояние сегодня, но и его духовность в будущей жизни. Да-да, именно духовность. Ведь ребенок учится доверию Богу через доверие родителям. Как вы станете действовать сейчас, так в сознании ребенка действует Бог. Глядя на вас, он либо будет в будущем искать поддержки у Бога, либо нет. Не забывайте, что настанут времена, когда вы уже не сможете быть рядом с вашим ребенком, и ему придется уже самостоятельно справляться со стрессами и жизненными бурями. Первая скорая помощь при стрессе ребенка – это прикосновение, физический контакт с ним. Ласковое объятие, поглаживание по голове, прикосновение к плечу – все это, знакомое с детства, напомнит ребенку: «Ты не один, я с тобой». Верующие родители знают, что именно так Бог успокаивает их самих во время переживаний напоминает о себе, о том, что вы не один на один со своей проблемой. Так что нежно и осторожно прикоснитесь к ребенку. Большинство детей после этого сразу откликаются и приступают к следующему этапу выхода из стресса, рассказывают его причину. Но в некоторых случаях ребенок может остаться замкнутым или даже оттолкнуть ласкающую его руку. Будьте готовы и к такому повороту событий. Не заостряйте внимание на том, что он оттолкнул вас. Постарайтесь выяснить причину состояния ребенка. Возможно, это вовсе не стресс, а только перепад настроения или способ привлечь к себе ваше внимание. Не отказывайте ему во внимании в такой момент, и настроение быстро улучшится. Однако со стрессом дело обстоит сложнее. Даже после того, как причина стресса высказана, а ребенок обласкан вами, изменения могут и не произойти немедленно. Необходимо время. Используйте его для того, чтобы выразить поддержку и понимание в сложившейся ситуации. Избегайте также и крайних оценок. Например, если стресс ребенка вызван ссорой с ровесниками, не стоит тут же начинать ругать их и оскорблять. Не стоит также давать понять ребенку: «Да ты у меня всегда прав, так им и надо». Многие дети обладают обостренным чувством справедливости, и они поймут, что в сложившейся ситуации есть и их доля вины. Психологи утверждают, что дети даже больше мучаются не из-за того, что кто-то обидел их, а из-за того, что кого-то обидели они. Поэтому тут будут уместны не оценочные фразы, а слова поддержки вообще. Например, «Я тебя понимаю» или «Бедный, как тебе сейчас плохо». Старайтесь говорить не о причине стресса, а о чувствах ребенка. Чаще всего именно в такие моменты ребенок эмоционально высвобождается. Он может даже заплакать. Вообще слезы – это знак эмоционального освобождения. Пусть лучше ребенок, что называется, выплачет стресс, чем перемолчит его. А знаете ли вы, что при стрессе можно оказать ребенку не только психологическую, но и физическую поддержку? Дело в том, что состав нашего физического питания оказывает влияние на сознание. То, чем мы кормим ребенка, может помочь справиться со стрессом, либо усугубить его. Ослабление нервной системы ребенка может быть вызвано недостатком определенных веществ. Прежде всего, это витамины группы В. При недостатке витамина В1 человек становится раздражительным, подавленным, мнительным. Чтобы этого избежать, включите в рацион ребенка, а заодно и в свой, такие продукты, как овсянка, семечки и орехи. Больше всего антистрессового витамина В1 содержится в бобовых. Небольшое количество зеленого горошка

0: так как делает кровь более густой. А густая кровь приносит в мозг меньше кислорода. Так что в состоянии стресса или расстройства лучше порадовать ребенка сухофруктами или соком, вкусным йогуртом или попкорном. Согласно исследованиям, также прекрасно поддерживает организм во время переживаний морковь, цитрусовые и яблоки. Итак, запомним: нет шоколаду, да фруктам. Итак, мы рассмотрели два вида помощи детям при стрессе – духовный и физический. Я желаю всем вам, дорогие родители, использовать оба этих способа в гармонии. Пусть ваши дети будут спокойными, здоровыми и с вашей помощью научатся противостоять стрессам. Всего вам доброго! До свидания!
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий, священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Вы знаете, какой сегодня острый дефицит? Оказывается, правда, это сегодня большой дефицит. Потому что многие люди переживают, особенно люди, которые образованные, интеллектуальные, что с приходом искусственного интеллекта через время можно будет совершенно невозможно отличить, где правда, а где неправда. Потому что он будет делать настолько правдоподобно, что отличия будут практически минимальны, если не сказать нулевые. Ну вот теперь вопрос, а где же правда находится? И тот, кто никогда никому не обманул, а именно наш Господь Бог, Он заинтересован в том, чтобы всегда была и торжествовала правда. Я могу сказать немножко больше. Дело в том, что когда мы вот живем, и с нами что-то происходит неправильное, нечестное, некрасивое, то в этот момент Бог всегда будет стоять на стороне правды. Если человек сам держится правды, то Бог на его стороне. Если только человек отходит от правды, Бог такового оставляет, потому что он не участвует в делах, которые нельзя охарактеризовать как правда. И вот интересно, однажды один мужчина заметил следующее. Я, говорит, вчера выслушал из уст своей жены всю правду о себе. И так что-то жалко ее стало. С кем она живет? И вот бывает, что правда, она заставляет нас немножко, знаете, сгрустнуть. Почему? Потому что мы немного огорчаемся, и поэтому вот эти фейки, как сегодня их принято называть, ложь,

0: Она немножко греет, знаете, ухо греет хотя бы, потому что, ну, сладко звучит. Вот как-то хочется услышать, что не все так плохо, понимаете? Как говорят специалисты, сказали, что мы стали жить лучше. Да как же лучше? Цены растут, бензин дорожает. Ну, а вам откуда знать? Вы же-то не специалисты. И вот поэтому правда, она попятилась, потому что стала ее вытеснять вот эта фейковая ложь. Мне хочется, чтобы мы запомнили два текста. Это притча 19.5 и притча 19.9. Там написано так: кто говорит ложь, не спасется. А в 9 стихе написано: кто говорит ложь, погибнет. Дело в том, что правда, она очень дорого стоит, очень дорого, но и оно того стоит. Ложь, она легче, она дешевле, она более доступна. Но ее цена в итоге очень велика. Поэтому хочется сделать вывод, чтобы мы могли помнить, что все мы предстанем на суд Божий. Суд Божий – это будет самое, что ни на есть, правда. Это вот тот уровень, вот тот отвес, который, знаете, определяет, ну, точнейшее состояние. И вот по нему мы будем судимы. Не по лжи, как бы человек не погряз в этом или даже не убедил себя, что это правда. Вы знаете, что патологические лжецы, есть такой термин, они настолько увлекаются ложью, что они совершенно полностью начинают ей верить. И поэтому Господь очищает нас от всего этого. И, как кто-то заметил, не все то правда, что есть общественное мнение. Мнений может быть много, они могут быть разные, а мы должны сегодня ценить правду, говорить по правде, поступать по правде, говорить правду и жить по правде. Вот это очень дорогого стоит. И как говорил Иисус, да будут слова ваши «да» – это «да» или «да-да», а «нет» – это «нет» и никак по-другому. Потому что сегодня в этом есть огромный дефицит. Раньше даже когда-то была газета, помните, «Правда». Ну вот хорошо, когда действительно в «Правде» пишут «правду». А сегодня большой недостаток людей правдивых. Так вот, давайте станем такими людьми, потому что это дефицит. А раз дефицит, значит, это дорого стоит. Благословений вам!
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
2: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
3: Это Иисус?
2: Да, Бог говорил об Иисусе. Но Он пришел на землю спустя тысячи лет.
1: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и Его закону.
2: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
3: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
1: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
2: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
4: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
1: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
4: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться Ему.
3: Они стали непослушными?
4: Раньше послушание Богу было естественным для них, а теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
1: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
5: Ух ты, у них появились малыши?
2: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
1: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
4: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
3: Малышам надо помогать.
2: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
1: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
2: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
4: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
1: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
2: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
4: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
2: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
1: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
3: Что он сделал?
4: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
3: Мне жалко Авеля.
4: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
3: Откуда ты знаешь?
4: Многие пророки говорили об этом.
1: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
3: Он был послушным?
1: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
3: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
4: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
6: А что, все люди слушались Бога в те времена?
2: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
1: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телерадиокомпания «Три ангела».
8: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Мы продолжаем говорить о том, что такое благословение и как оно выражается в нашей повседневной жизни. Сегодня мы размышляем о том, как благословение проявляется в действии. Помогает нам в этом Борис Геннадьевич Протасевич, ректор Заокской духовной академии, магистр богословия. Борис Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас снова видеть в нашей студии. Вы говорите о том, что помимо словесного выражения, благословение проявляется в действии. Что это за действие? Это действие Божье или это человеческое действие?
8: Да, ну давайте вновь вспомним, во-первых, что слово «благословлять» буквально означает преклоняться перед кем-либо. И вообще-то это глагол, поэтому он уже подразумевает под собой определенное действие. И с самого начала, как только Господь создал Адама и Еву, мы видим, что первое, что оно делает, это Бог благословляет их. Первый раз мы уже отметили, что благословение связано со словесным выражением, словами высокой оценки. И я бы назвал это, знаете, как кирпичиками в доме. То есть слова высокой оценки, изображение особого будущего — это кирпичики. А вот цемент, который все это скрепляет, такой марки М500, это как раз активное стремление воплотить благословение в жизнь. То есть, когда мы изучаем Священное Писание, мы видим, что патриархи не только словесно выражали, они это и проявляли в действии, то есть они делали что-то для своих детей. И вот для того, чтобы нам активно воплощать благословение в жизнь, здесь нам необходимо вспомнить 5 языков любви, которые присутствуют в жизни человека. Вы знакомы с этими 5 языками?
7: Ну, кое-что слышала.
8: Вы знаете,
7: напомните еще
8: да,
7: раз.
8: Прежде всего, если мы хотим кого-то благословлять, мы должны знать эти 5 языков любви. И это время обязательно, помощь, слова ободрения или, как мы говорим, слова высокой оценки или слова особого будущего. Это прикосновение и подарки. Но что особенно важно именно вот в этой части, в части активного стремления воплотить благословение в жизнь, нам нужно знать 2 языка любви точно. Это время и помощь. Невозможно кого-то благословлять, невозможно что-то только говорить, но ничего не предпринимать. И вот пример этого мы находим в Новом Завете, в книге Иакова. Вот если мы обратимся сейчас к Священному Писанию, давайте с вами откроем 2 главу книги Иакова. И здесь Иаков говорит о том, что не только нужно много говорить или хороших слов говорить, но прежде всего Господь ожидает от нас и определенных действий. 2 глава, 15 и 16 тексты. «Если брат или сестра ваша нуждается в одежде и голодают, а кто-то из вас скажет: всего доброго вам, одевайтесь теплей, допитайтесь получше, но сам не даст им того, в чем у них нужда, что пользы в словах его». То есть здесь очень важно понимать, что на самом деле важно не только говорить, важно не только изображать особое будущее, нужно предпринимать действия. Как это может выражаться, например? Приходит к вам ваш сын и говорит: «Папа, я хочу стать юристом». Ну, ты ему говоришь: «Хорошо, сыночек, будь юристом. Я тебя благословляю, и пусть Господь тебя благословит, чтобы ты стал юристом». Или сын говорит: «Я хочу стать врачом». Ну, и вы то же самое можете сказать: «Я благословляю тебя, будь, пожалуйста, врачом. Да Господь тебя благословит, чтобы ты был самым лучшим врачом». А сын ваш говорит: «Папа, ты знаешь, мне нужно поехать на подготовительные курсы. Ты мог бы меня подвести? Мне нужны деньги для этого. Мне нужны какие-то средства и прочее, прочее. Угу. А ты только говоришь словами. Да, Господь тебя благословит, сынок. Все нормально, иди занимайся. Угу. Вот об этом как раз говорит Иаков. Что если мы только говорим, но ничего не предпринимаем, из этого ничего хорошего не будет. Благословение, оно, все элементы семейного благословения, они взаимосвязаны. Поэтому важно не только говорить, не только изображать особое будущее своих детей. Очень важно предпринимать определенные действия, что-то делать в жизни своих детей. Например, это же не только касается наших детей, это касается наших жен и мужей. Я вообще считаю, что отец семейства, мужчина, вечером, когда собирается со всей своей семьей, он должен произносить особую молитву благословения на своих детей, на свою жену. И когда он это делает, а жена его говорит: «Ты знаешь, дорогой, я нуждаюсь в тебе, чтобы ты помог мне на кухне». А муж может сказать: «Да благословит тебя Господь, хорошо приготовить и посуду потом еще помыть». Это разве будет благословением? Это не будет благословением. Это будут просто слова. Это не является тем семейным благословением, о котором нам с вами говорит Господь. А вот если муж уделит внимание, пойдет на кухню, скажет: «Чем тебе помочь, дорогая? Я готов. Давай картошку почищу. Может быть, еще что-то сделаю». Вот это как раз и есть элемент семейного благословения, что мы называем активным воплощением благословения в жизнь.
7: Интересно, вот мы все-таки привыкли связывать благословение с действиями Божьими, да? Когда говорим: «Бог пусть тебя благословит», да, и это библейские строчки, знакомые многим, оказывается, мы, люди, сами можем друг друга благословлять, да, особенно членов нашей семьи, и не просто на словах, а это выражается в помощи, в активном действии, в общем, смотря по нужде, если вот нужда твоего родственника заключается вот в чем-то конкретном, здесь мы идем и помогаем. Вот мне сейчас представилось, вспомнились строчки о том, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему. И хоть часть этого образа мы при грехопадении утратили, но все-таки в нас еще сохраняется вот эта способность любить, способность сопереживать, помогать, поддерживать и активно участвовать в жизни нашего ближнего, так как Бог участвует в нашей жизни.
8: Угу. Но на самом деле вы видите, что когда мы исследуем Священное Писание, мы видим, что Бог не только словами нас благословил, да, Он и с чего начинается Евангелие от Иоанна? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть Бог нас благословил Словом. Но потом это Слово воплотилось и пришло в нашу жизнь. И это Слово стало жить вместе с нами. И Иисус не просто благословлял словами, Он в то же самое время это активно воплощал в жизнь. Он пришел непосредственно к людям. Он непосредственно что-то делал для этих людей. Кого-то Он исцелял, да? Кого-то Он прощал. То есть он делал так, чтобы люди почувствовали вот это Божие благословение в своей жизни. И очень важно, чтобы мы это тоже понимали. Не только слова важны в нашей жизни, очень важны еще и действия в нашей жизни. Что мы будем непосредственно делать для наших близких и родных. Но не только о близких и родных я хотел бы сказать. Ведь когда мы читаем апостола Петра, в первой главе, в первом послании, в третьей главе, 9 тексте, он говорит о том, что мы призваны к этому. То есть Господь призывает нас благословлять других людей. А там даже написано «обидчиков наших». То есть, когда мы говорим о благословении, оно, конечно, имеет первое отношение, первоначально это имеет отношение к семье. Но на самом деле это очень важно понимать, что оно может распространяться и на всех окружающих вокруг нас людей.
7: Ну, понятно, но это, я думаю, что должно ведь быть искренним, да? Если, допустим, человек нас обидел, если мы его простили, то легко ему сказать: «Я тебя благословляю», и легко ему помочь. Но если мы не простили человека или находимся пока на пути вот к этому прощению, что-то мы смогли простить, что-то еще вот не отпустило нас, то тяжело сделать доброе дело, или нужно все-таки через силу принуждать себя, в хорошем смысле слова, помогать человеку?
8: Ну, во-первых, если мы христиане, то мы не можем не прощать. Потому что если мы не прощаем, это уже очень другая большая тема, угу. то мы ставим себя выше Бога, поскольку Господь простил всех, даже тех, кто Его распинал. Поэтому в любом случае мы призваны к тому, чтобы простить прежде всего. Ну, а уж если мы призваны простить, то мы призваны и к тому, чтобы благословить человека. И не случайно, я думаю, что апостол Петр очень хорошо это понимал, поэтому именно здесь так и написано: «За зло не воздавайте злом, за оскорбление оскорблением, наоборот, обидчиков своих благословляйте». Мы должны стремиться сделать что-то хорошее для людей. Именно тогда, когда мы делаем что-то для своих друзей, близких, это меняет их. Я вам расскажу историю своей жизни. Я уже учился в семинарии в то время, это был на дворе 92-й год. И однажды я получил письмо от своей жены, что мой папа в очередной раз напился и настолько был пьяным, видимо, вот разум был помутнен, что он поднял руку на мою маму, а мою младшую сестру на мороз выгнал практически в одной ночной рубашке. Вы знаете, какое первое желание было у меня? Ну все, терпение кончилось. Поеду. И в тот момент, вот в эти мои 22 года, у меня думало, поеду, прибью его уже в конечном итоге. Вот буря возмущения, негодование настолько было сильной во мне. И у нас на следующий день должен был быть экзамен по еврейскому языку. Я пришел к старому преподавателю, замечательному человеку Исааку Лехимовичу Клейманису. Я пришел к нему и говорю: «Исаак Лехимович, я завтра не буду сдавать еврейский язык, я должен поехать домой». А он у меня спрашивает: «А что случилось, Боря?» И я, вы знаете, так опустил голову и стал ему рассказывать. Я ему рассказал о своей жизни, о том, с чем мне пришлось в детстве столкнуться, о своих переживаниях, и вот об этом случае. И я, когда поднял глаза, я видел, как этот старый священнослужитель, слушая меня, сидел и плакал. И он сказал: «Знаешь, поезжай, но сейчас давай с тобой помолимся». И мы стали с ним на колени и стали молиться. И вот когда я закончил молитву, я встал, в моем сердце не было негодования, в моем сердце родилось прощение после этой молитвы, и я поехал домой. И я, когда приехал домой, я подошел к своему отцу, обнял его, может быть, впервые за несколько лет, долгих лет, и сказал: «Папа, Господь тебя любит». И это стало вот той отправной точкой наших новых взаимоотношений с ним. Потом было время, когда он помогал мне восстанавливать и строить молитвенный дом в Щекино, когда он бросил пить. К сожалению, через короткое время он умер от рака, но даже тогда, когда он умирал, моя мама сказала: «До последнего он просил читать ее Священное Писание». И я думаю, вот это активное стремление воплотить благословение в жизнь, оно выразилось тем, что я не просто сказал ему там: «Господь тебя любит». Я его обнял и в то же самое время забрал его потом с собой помогать строить молитвенный дом. Вот я стал активно участвовать в его жизни. Мы стали с ним разговаривать. Я старался ему помочь. Я говорил: «Папа, если вдруг тебе захочется выпить, приди, мы будем с тобой молиться». То есть мы не просто должны говорить: «Господь тебе поможет». Мы все-таки должны активно участвовать в жизни того или иного человека.
7: Вам было 22 года, да?
8: 22 года.
7: Это настолько юный возраст. Вот для того, чтобы восстановить отношения с отцом. Просто я думаю сейчас о том, как много людей, которые уже с сединой, и которые до сих пор не могут простить своих родителей, восстановить с ними хорошие отношения, у них уже у самих внуки, а они обижаются на своих родителей. В 22 года вы смогли это сделать. Слава Богу.
8: Но видите, я думаю, что все-таки я не смог это сделать сам.
7: Разумеется.
8: Потому что в моей жизни очень активно воплощал свои благословения Господь. И Он, прежде всего, конечно, изменил мое сердце, изменил отношения. Без этого просто невозможно. Поэтому на самом деле мы должны прежде всего иметь близкие отношения с Богом. Ведь когда мы говорим о благословениях, ведь кто дает нам пример? Первое — это делает Бог. В Второе – это делают патриархи, которые имели личные, близкие отношения с Богом. Авраам, Господь ему говорит, выйди из дома отца твоего, иди туда, куда не знаю куда, и я тебе дам то, что ты еще не знаешь что. Дальше мы видим Исаака, который имел эти близкие отношения, Иакова. Мы видим с вами этих патриархов, которые не понаслышке слышали о Боге, читали о Боге, слышали от своих родителей. Они знали Бога, они имели с Ним отношения. И вот эти отношения привели их к тому, что они давали свои благословения своим семьям, своим детям. И они как раз использовали все вот эти, они очень четко придерживались вот этих составляющих семейного благословения. Это словесное выражение, слова высокой оценки, изображение особого будущего. Это активное воплощение благословения в жизнь. И мы коснемся в нашей следующей передаче. Это благословение через прикосновение. То есть они соблюдали все эти элементы. Почему? Потому что они знали Бога. И я думаю, что вот очень важно знать Бога. И когда ты знаешь Бога, когда Господь в твоей жизни, когда Он непосредственно тебя таким образом благословляет, ты можешь этим делиться со своими близкими, родными, со своими друзьями и знакомыми.
7: Да, и от этого, я думаю, сам человек становится счастлив.
8: Конечно.
7: Когда он может добро и любовь дарить искренне, действительно, не притворно, не заставляя себя, а искренне и легко дарить даже тем, кто, может быть, тебя задевает, а тем более тем, кто любит тебя, ближним своим и дальним. Это прекрасно.
8: Да, Господь... Понимаете, когда мы приходим к Богу, когда у нас такие близкие отношения с Ним, понятие врага, оно уходит. Понятие да. человека, который причинил... Даже когда человек тебе причинил боль, а в моей жизни было много боли от моего отца, но Господь это все убрал. Он подарил мне эти замечательные отношения, и я на самом деле благодарен Богу, что в его жизни так получилось, что он встретился тоже с Богом, и, по крайней мере, до последнего своего вздоха он слышал Священное Писание.
7: Борис Геннадьевич, благодарю вас за искренний этот рассказ о вашем личном опыте. Он очень трогательный. Я думаю, что он многим поможет действительно свою жизнь изменить, изменить отношения с ближними. Мы продолжим еще тему благословений в следующей нашей программе. Спасибо.
8: Спасибо, Юлия, спасибо.
7: Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Пусть Бог благословит вас и ваших близких. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Кто сказал, что главное на кухне – это мама? Оказывается, в вопросах приготовления пищи многие дети могут дать фору иной взрослой и опытной домохозяйке. Особенно, если дело касается сладкого.
3: Геркулесовое печенье с финиками и яблоками. 200 граммов фиников очистить от косточек. Финики и 3 яблока мелко нарезать. 100 граммов сливочного масла растопить. Добавить 4 столовые ложки сахарного песка, 4 столовые ложки меда и финики. Перемешать. Добавить 1 стакан муки, 1 стакан овсяных хлопьев геркулес, яблоки и вновь перемешать. Выложить на противень, разровнять. Разделить на 16 штук. Каждое печенье украсить половинкой грецкого ореха. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут. Имбирный чай. Заварной чайник обдать кипятком. 60 граммов очищенного корня имбиря порезать дольками. Положить в чайник. Добавить сок половины лимона. Залить 2 стаканами кипятка. Дать настояться 20 минут. Затем добавить 3 столовые ложки меда. В чашке добавить порезанный ломтиками лимон.
2: На этом у нас все. Желаем вам новых, вкусных и полезных угощений. Будьте здоровы! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас играет Самсон Татасян.

0: Видение. Ведущий – священнослужитель Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте! Дети обычно любят барахтаться в воде. И родители переживают, когда они купаются в реке или в море. «Не ходи на глубину, держись поближе к берегу!» Помнится, когда мы были школьниками, ездили в пионерские лагеря, места нашего купания называли лягушатниками. Они огораживались сетками и столбиками. Да и сейчас можно увидеть на пляжах такие ограждения. Здесь мелко, дно ровное, вода теплее. Дети плескаются, учатся плавать руками по дну, играют с корабликами, представляя, что это лайнеры, и что они плывут на глубине в безбрежных океанских просторах. Однако мы, конечно же, понимаем, что плавание игрушечного кораблика и настоящего судна – две несравнимые вещи. Исследование Библии подобно этому. Мы или барахтаемся в лягушатнике, поднимая муть со дна отмели, играем игрушечным корабликом, или мы плывем на реальном корабле по громадным океанским волнам. Мы или ограждены от глубины, от подводных камней, опасных течений, высоких волн, или мы плывем сквозь бури, штормы, рискуя разбиться о скалы. Да, изучение Библии не всегда безмятежно, ведь Слово Божие острее всякого меча обоюдоострого. Оно показывает мне мою истинную сущность, судит мои помышления и намерения сердечные, обнаруживая все, что лежит у меня на сердце. Оно обличает мое неприглядное поведение. Это больно, неприятно, но Библия – это не игрушечный кораблик в лягушатнике и не сладкие сказки на ночь. Это реальная жизнь, за которую мы несем ответственность перед Богом. И Он не ограждает нас от всех страданий, потому что нам нужно знать Христа распятого, Христа страдающего, Христа жертвующего всем ради спасения людей. В нас должны быть чувствования, какие в нем, тот же характер, что и в него. Приобрести все это в безмятежном лягушатнике невозможно. Пришествие Христа приближается с каждым днем и с каждым часом. Мы с надеждой и верой ожидаем славного возвращения нашего Господа, но перед тем, как эта надежда осуществится, вера каждого из нас будет испытана временем скорби, последним испытанием для народа Божьего. Кто выдержит его? В Евангелии от Матфея Иисус Христос говорит нам в 24 главе. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, дабы прельстить, если возможно, и избранных. Истинные христиане будут терпеть и от внешних врагов, и от лжебратьев внутри церкви. Ибо лжехристы и лжепророки восстанут внутри церкви». Этому не нужно удивляться, потому что Христос заранее предупредил нас об их появлении. Мы приходим в церковь, чтобы поклониться сотворившему нас, найти утешение, найти покой душам нашим. Но нам нужно быть готовыми, что не всегда нам дадут обрести этот покой. Дьявол периодически входит в церковь, разрушая мир и единство, вселяя в наши сердца скорбь. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, — сказал Иисус, — не верьте». Почему Иисус дает такое предупреждение? Чем лжехристы опасны для нас? И как их увидеть? Как распознать, отличить и обличить? В первоапостольской церкви ведущую роль играли пресвитеры, которые направляли церковь на путь духовного возрастания, утешали, направляли в правильном библейском учении, опровергали тех, кто его отрицал. Для этого Господь дает дары Святого Духа. Как написано в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, «Одному дается слово мудрости духом, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, Есть еще один дар, о котором мы мало говорим, но дар этот является определяющим в деятельности современной церкви. Это дар развлечения духов. И вот в 10 тексте мы читаем: «Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов». Чем характерен дар развлечения духов? И почему в последнее время он приобретает все большее значение? Чтобы понять это, посмотрим в другом послании, послании к евреям, на некоторые тексты. 5 глава, 7. «Он в одни плоти своей, сильным воплем, со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которого чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вы сделались неспособны слушать, неспособны воспринимать духовные истины, констатирует Павел. Почему? Как это произошло? Что мешает возрастанию в духе и истине? Причина в том, что церковь питается молоком, а не твердой пищей, то есть примитивными нравоучениями, банальными наставлениями для младенцев, сентиментальными историями, слезливыми сказками и баснями, которые уводят слушателей от распятого Христа. Чтобы проиллюстрировать то, как примитивизм влияет на наш разум, разум слушателей, посмотрим на музыкальную грамотность современных россиян. Уже несколько десятилетий нас кормят примитивными, дешевыми, даже вульгарными песнями, звучащими почти по всем телерадиоканалам. Можно назвать это звуковым мусором, который, к несчастью, мы вынуждены поглощать. К чему приводит такая музыка? Что она делает с нами? Опустошает, отупляет, ожесточает, делает невосприимчивыми ценить истинную красоту в музыке, заложенную Богом. Нам стали чужды мелодии Михаила Ивановича Глинки и Николая Андреевича Римского-Корсакова. Мы не понимаем силу произведений Модеста Петровича Мусоргского и Александра Порфирьевича Бородина. Мы закрываем сердце перед возвышенным полетом чувств в произведениях Сергея Васильевича Рахманинова. Мы с пренебрежением пропускаем мимо ушей захватывающую глубину и очарование страстного симфонизма Петра Ильича Чайковского, гениального русского композитора, достигшего вершины красоты музыкального искусства. А ведь эти имена составляют гордость России. Мы барахтаемся в мутном лягушатнике современных шлягеров-однодневок. Мы пресыщены ими настолько, что сделались неспособными слышать и наслаждаться.

надежду, любовь, радость, мир побуждает восхищаться Божьим творением, размышлять о вечном и об истинных ценностях, которые несет в себе характер Иисуса Христа. Эта музыка ведет нас к Богу. В этом не может быть ни малейшего сомнения. Только нам нужно сделаться способными слышать в ней Божий зов. Апостол Павел переживает о том, что христиане не углубляются в Слово Божие, а довольствуются лишь его поверхностным знанием. А ведь только глубокое молитвенное изучение священных текстов может явить нам Бога, изменить наш характер в Его подобие, чтобы никакая скорбь не сломила наш дух и нашу веру. Что будет происходить в последнее время? Почему оно будет таким тяжелым для Божьего народа? Не только потому, что наступят времена гонений, не только потому, что внутри церкви проявится разделение, и брат пойдет на брата. Но это время будет отличаться еще и тем, что с церковных кафедр вместо твердой пищи, которая может приготовить нас ко времени скорби и закалить наш дух, польется жиденькое словесное молочко. Что такое твердая пища? Это глубокое исследование Писания, в центре которого стоит Христос и Его жертва. Нам нужно не поверхностное знание Христа. Нам нужно твердое основание, которое выдержало бы любую бурю, помогло устоять от соблазнов и сделало нас способными отличать истину от лжи, а добро от зла. Как же научиться слышать? Как нам полюбить твердую пищу? Вот что советует Христос. «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Отвергни себя. То есть перестань восхищаться и умиляться примитивными, сентиментальными историями. Отвергни их в своем сердце. Это не для вас. Это может быть для духовных младенцев только. Это для тех, кто только принял крещение и постигает основы Библии. Думай над тем, что слышишь, в том числе и в церкви, и не давая волю своим эмоциям, типа «Ах, как трогательно! Ах, как умилительно!» Здравомыслие сродни дару развлечения духов. Возьми крест свой. Крест говорит нам о страданиях, об испытаниях, о жертве. Бывает, что мы не слышим Священное Писание, потому что не хотим испытывать лишения, подобно Петру. «Господи, да не будет этого с тобою!» По сути дела, Петр имел в виду себя, не желающего идти на жертву. В ответ он услышал отрезвляющие слова Иисуса: «Отойди от меня, сатана». Часто мы начинаем слышать голос Божий только после того, как сами пострадаем. Каждый из нас проходит испытание в своей жизни. Она и дана нам, как испытание. Кто-то из нас пострадал или еще пострадает очень серьезно. Кто-то пострадал или пострадает меньше, каждому по силам. Но никого не минует чаша сия, потому что этот мир исполнил зла, и нам нужно научиться распознавать зло, чтобы уметь ему противостоять. Следуй за мной. Несмотря ни на что, продолжайте исполнять волю Божию, согласную с вашей совестью. И очень важно, следуй за мной, а не за тем, кто называет себя помазанником или Христом, и кто может увести вас очень далеко от Бога. Следуй за тем, кто пострадал, кто пожертвовал самым дорогим, кто отдал себя на крест, кто выстрадал нас, искупил нас и испил чашу Божьего гнева до дна. Именно у него мы можем научиться слышать голос Божий в любых обстоятельствах. Давайте обратимся снова к посланию к евреям, 6 главе. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем слово полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещении, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Кто-то полагал основание свое обращению от мертвых дел. Главное, не делай зла, и спасешься. Кто-то, верив в Бога, главное – вера, остальное приложится. Разве вера не является основанием того, почему мы в церкви? Однако почему-то Павел называет веру в Бога только начатком учения Христа. Павел не считает твердым основанием ни обращение от мертвых дел, ни учение о крещениях, ни о возложении рук, ни о воскресении мертвых
не вечно.

0: несут. Кто из вас стал верующим, потому что согласился с учением о вечном суде или о воскресении мертвых? Вас это сделало христианином? Тогда церковь – это просто клуб по интересам. Да, это важно. Да, это одна из причин, но не главное. Нашим основанием является Христос распятый, Христос страдающий, Христос спасающий своим воскресением из мертвых. Именно Он – наша главная причина пребывания в церкви. Не начатки Его учения, а Он Сам, отдавший за нас Себя на нечеловеческие муки. И об этом нам следует говорить много, проповедовать с кафедры, учить и наставлять друг друга в церкви и дома, вне богослужебных собраний. Его, Христа распятого и воскресшего, нам необходимо глубоко познавать в Библии, чтобы Он становился нам все ближе, все роднее. Поэтому, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание. Очевидно, у кого-то в церкви пошатнулось это основание, то есть вера. Я верил, что Бог может все, Он всегда мне поможет. Но вот меня постигла страшная болезнь. Где же Спаситель? Что же Он медлит исцелить меня? Наверное, я тяжко согрешил, что Он оставил меня с моей болью. Так говорит человек, верующий только во всемогущество Бога, но не в Его боль и не в Его страдания. Мы не хотим страдать вместе с Ним и уподавляемся Петру: «Господи, да не будет этого с Тобою!» Нам не нужны Его страдания, мы хотим только славы. Но слава невозможна без страданий, так же, как невозможно без них избавление от греха. И мы никогда не осознали бы всю мерзость греха, если бы не пострадали от него или от его последствий. Мы не должны ожидать, что нас постоянно будет гладить по головке, укачивать на ручках, нянчиться, убаюкивать сказками и кормить молочком из соски. Это нужно только новорожденным, то есть тем, кто недавно принял крещение или готовится его принять. Но для большинства христиан это время ушло безвозвратно. Мы выросли из пеленок. Забудьте о них. Забудьте о молоке. Вам нужна твердая пища, чтобы стать совершенными. Нам нужен Христос распятый, чтобы встретить Христа воскресшего. Нам нужна Его сила, сила Духа Святого, который Спаситель перенес все страдания и муки. Как обрести эту силу? Прежде всего, искать ту пищу в Слове Божьем, которая будет способствовать развлечению добра и зла. Нам нужна небесная мудрость, чтобы различать, где Дух Божий, а где Дух сатанинский. Исследуйте Писание, углубляйтесь в изучение Библии, ищите и копайте, как рудокоп. Если вы будете поступать так, то никогда не приткнетесь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
0: Сегодня мы поговорим о человеке, который известен во всем мире как один из самых великих ученых.
2: Исаак Ньютон родился в Англии на Рождество 1642 года в семье фермера.
0: Мальчик появился на свет таким крошечным, что его можно было искупать в пивной кружке. В ту холодную зимнюю ночь казалось, что больной, недоношенный ребенок вряд ли выживет. Тем не менее, постепенно он набирался сил.
2: Он рос пугливым, не играл со сверстниками. И не только потому, что не хотел, но и потому, что они не были слишком хорошо к нему настроены. С ним было неинтересно. Он выигрывал в любые игры, требующие сообразительности.
0: Свой первый физический эксперимент Ньютон, по собственным воспоминаниям, поставил в день смерти Оливера Кромвеля. В этот день разыгралась сильная буря, длившаяся 3 дня. Ньютон был мальчиком неловким, неуклюжим и всегда проигрывал физические соревнования, но, тем не менее, участвовал в них. В тот день прыгали в длину. Ньютон заметил, что если подобрать момент прыжка, когда ветер достигнет максимальной силы, то прыжок удается легче. Воспользовавшись этим, он выиграл соревнование.
2: Когда мать Исаака овдовела 2-й раз, его забрали из школы для работы на семейной ферме. Исаак очень сильно скучал по учебе, и мать понимала это. Когда Кинг-колледж предложил снизить плату за обучение ввиду его способностей и бедности, Исаак вернулся и завершил образование. С особым трепетом Ньютон относился к Библии. Он изучал ее всю жизнь. Считал, что в Священном Писании зашифровано послание высших сил о будущем мира. Преподаватели и другие студенты были впечатлены его знанием Библии.
0: В 19 лет Ньютон поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета с намерением стать служителем англиканской церкви. Вновь он столкнулся с трудностями. Поскольку он не мог оплачивать обучение, то по много часов каждый день работал в столовой, выполнял другие виды работ для профессоров, чтобы продолжить учебу.
2: В 1668 году Ньютону была присвоена степень магистра. Через год он получил почетную Люкасовскую физико-математическую кафедру. А еще через 2 года Ньютон построил 2-й зеркальный телескоп. Демонстрация телескопа произвела сильное впечатление на современников. И вскоре после этого Ньютон был избран членом Лондонского королевского общества, президентом которого он стал впоследствии. Исаак Ньютон, создатель теоретических основ механики и астрономии, разработал дифференциальное и интегральное исчисление, а также является автором важнейших экспериментальных работ по оптике.
0: Ньютон был упорным тружеником. Никогда не отвлекался от темы, пока не исчерпывал ее до конца. Он старался экономить время на еде и сне, почти никогда не ужинал и мало спал. Иногда, чтобы отвлечься от научных дум, он читал под вечер что-нибудь полегче, например, по медицине. Он прекрасно знал анатомию и физиологию, различные методы лечения, что в большей мере способствовало его завидному долголетию. Кроме всего этого, Ньютон посвятил себя полномасштабному исследованию Библии. Он пишет хронологию древних царств и замечания на книге пророка Даниила и Откровения святого Иоанна. Ньютону принадлежат также труды и по многим другим богословским вопросам, общее количество страниц которых составляет около 40 тысяч.
2: Интересно, что он высоко ценил и сам считал главным делом своей жизни именно свои богословские сочинения, хотя почитавшие его как ученого современники на них и не обращали внимания. Когда Ньютон находился на улице и ему приходилось произносить имя Божье, он всегда снимал при этом шляпу. Он писал: «Атеизм бессмыслен. Когда я смотрю на Солнечную систему, я вижу Землю на достаточном расстоянии от Солнца, чтобы получать достаточное количество тепла и света. Это не произошло случайно».
0: Времена трудностей и борьбы в жизни Исаака Ньютона не привели его к ожесточению. Напротив, по его собственным словам, он стал ближе к Богу. В свое время он говорил: «Испытания являются лекарством, которое наш милостивый и мудрый врач дает нам, потому что мы в них нуждаемся. Будем же доверять его мудрости и благодарить его за то, что он прописывает».
2: Биограф Исаака Ньютона Майкл Уайт, опираясь на сохранившиеся рукописи ученого, утверждает, что Ньютон не только основоположник современной науки, но и глубоко верующий человек. Что касается закона всемирного тяготения, то ученый верил в то, что силой тяжести управляет Христос.
0: Скончался Исаак Ньютон на 85-м году жизни в ночь на 31 марта 1727 года. В день его похорон был объявлен национальный траур. Он был торжественно похоронен в английском национальном пантеоне в Вестминстерском аббатстве. Над его могилой высится памятник с бюстом и эпитафией.
2: Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, который почти божественной силой своего ума впервые объяснил с помощью своего математического метода движение формы планет, пути комет, приливы и отливы океана. Прилежный, проницательный и верный истолкователь природы, древности и священного писания. Он прославил в своем учении всемогущего Творца. Требуемую Евангелием простоту он доказал своей жизнью. Пусть смертные радуются, что в их среде жило такое украшение человеческого рода.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают, если Богу ненавистен развод, то почему по закону Ветхого Завета легко его получить, как сказано во Второзаконии 24 главе, все, что нужно было делать мужу, это написать жене «Я развожусь с тобой», и брак переставал существовать. Но это не совсем так, потому что там немножко сказано по-другому. Сейчас мы не будем дословно исследовать этот текст. Если было какое-то нагое дело, порочное дело, постыдное дело со стороны мужа или жены, да, то есть речь идет об этом. Хотя переводить этот текст могут быть, можно по-разному. Разные есть возможности интерпретации некоторых слов. Но проблема в чем? Проблема, самая главная проблема, о которой мы сейчас можем поговорить, это то, что Иисус Христос, когда пришел и объяснял многие заповеди и законы Ветхого Завета, он говорил, а вначале было не так. Тоже спрашивали его про разводное письмо, что можно давать разводное письмо, но Иисус говорит, вначале было не так. Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Только вина прелюбодеяния, только нарушение супружеской верности, и Иисус говорит, может быть основанием для развода. То есть, объясняя этот момент в браке, разводе, Иисус говорит о том, что двое становятся одним целым. Два человека становятся одним целым, единым. И поэтому это невозможно, что Бог сочетал, просто взять и развестись, если что-то не понравилось. Здесь проблема в том, что он, Иисус объясняет им, что вот по жестокосердию вашему Моисей разрешил вам разводиться. Но вначале было не так. Да? То есть вся проблема была в интерпретации, в том, что иудеи стали по-своему делать. Ну, на протяжении Ветхого Завета мы тоже видим много случаев, когда верующие, когда цари поступают неправильно, когда лидеры народа действуют не в соответствии воли Божией, а по-своему. У Соломона там было множество жен и наложниц, хотя все это не было одобрено Богом. Вот один муж, одна жена. Так было в плане Божьем в Эдемском саду. Вот то, как Господь сотворил, это идеал. Будут двое одно целое. Все. И здесь мы приходим к такому выводу, что проблема в том, что человек читает Слово Божие, читает закон, но он его применяет так, как ему выгодно, так, как ему удобно. Это было с иудеями по многим-многим вопросам, в которых Иисус их обличает. И также это вот касалось вопросов брака. То есть они нарушили заповедь Божию. Он их прямо говорит им, что они нарушают заповедь Божию своими постановлениями. На самом деле, вот, нам необходимо понимать Библию вот, всю вместе, целиком. Новый Завет, Ветхий Завет дополняют друг друга. И слова Иисуса Христа лучше всего объясняют. Здесь мы не можем брать какие-то вот комментарии там, раввинов. Иисус, наоборот, их отвергает. Не можем брать за пример жизнь каких-то библейских героев. Да? Прежде чем делать выводы, нужно сначала разобраться, а правильно ли поступил тот или иной библейский герой. Да? То есть у кого-то там было много жен, кто-то развелся и так далее. Правильно ли он поступил? То есть нельзя просто взять и говорить, вот, видите, так вот поступают верующие, значит, что Бог закрывает глаза или одобряет. Нет, по жестокосердию даже Моисей позволил. Господь очень часто позволял многое людям. Очень часто, в Ветхом Завете. Потому что люди были не готовы. Потому что они действовали наперекор воле Божией. И Господь, не бросая, не отвергая свой народ, в соответствии с их культурой, с их пониманием, с их готовностью, как бы готовностью следовать духовным заповедям, их готовностью служить друг другу, не убивать врагов, а прощать их, вот насколько они были готовы. В соответствии с этим Бог им дает определенные постановления, определенные указания и заповеди, как исполнять то или иное. Но проходит время, и общество вырастает из своих, скажем так, искаженных, неверных, детских, примитивных представлений о мире и о Боге. Человек готов уже понимать более духовные вещи, глубинные вещи, то, что происходит в наших сердцах, то, что является нашей мотивацией, готов размышлять. И поэтому Иисус Христос объясняет и говорит, что вот на самом деле вот так вот было бы правильно. Вот так вот необходимо понимать. Давайте обратимся к тому, что говорил Бог в самом начале. Вот чему учит Иисус Христос. И это является критерием наилучшего, как бы, понимания воли Божьей.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодня мы коснемся еще одной стратегии, которая не менее важна для полной победы над табакокурением. Мы сегодня поговорим о другом наркотике, двоюродном брате никотина. Это кофе и чай, содержащие кофеин. Дело в том, что это вещество стимулирует, а потом парализует нервы. Послушайте, вы решили бросить травиться сигаретами. Причем тут кофе и чай? Но все-таки это очень важно в тот момент, когда вы начинаете бросать травиться сигаретами. Когда вы сидите и держите чашку кофе, то обязательно в другой руке у вас может быть сигарета. Это действительно два элемента, которые идут рука об руку. Точно так же, как хлеб и масло. Как жених и невеста. И психиатры из Великобритании, которые изучали привыкание человека к тем или иным наркотикам, они проводили исследования с курильщиками, которые бросили травиться сигаретами. И они сравнивали людей, которые продолжают пить чай, кофе, с теми людьми, которые перестали пить чай и кофе. И они обнаружили, что группа, которая отказалась потреблять чай и кофе, гораздо легче одержит победу, чем группа, которая оставит эту привычку все так же. Исследования показали неблагоприятное воздействие кофеина в содержащихся напитках. Вот с чем это связано. Во-первых, известно, что продолжительное употребление кофе затрудняет процесс выведения никотина из организма. Второе. Кофеин обладает усиливающим действием, играя роль катализатора. Это вещество повышает вероятность реализации определенной ситуации ловушки, когда вы обязательно возьмете за сигарету. Вы, наверное, замечали за собой и еще раз замечали, что беремся за отвратительную сигарету, когда пьем кофе. Это два связанных процесса. Кофеин может играть роль фактора, стимулирующего вот этот условный рефлекс. Ловушку. Создает так называемую ловушку. Третьим является свойство кофеина. Я хочу рассказать вам историю о действии кофеина, как ее изучали на пауках из Австралии. Они плетут самые красивые паутины. Впрочем, любые пауки плетут настоящие произведения искусств, не правда ли? Четкие симметричные паутины. Вам это удавалось видеть не раз, я думаю. Ученые говорят, что паутина плетется таким образом, что плетется в холодные дни ночи. Они никогда не плетут во время дня и во время жаркой ночи. А вот один доктор, его звали Вуд, он ученый и также врач, однажды ждал, когда паук начнет плести свою паутину. Ему пожелалось увидеть, как плетут паутину пауки днем. Ну, доктор Вуд решил выработать такое вещество, которое позволило бы пауку плести паутину во время дня. И его друг, работающий в аптеке, предложил ему кофеин. Они думали, что это позволит пауку постоянно быть бодрым и выплести паутину днем. Доктор Вуд взял муху и ввел ей через иглу раствор кофеина в соотношение с массой тела паука. Для человека это соотношение было равноценно двум чашкам кофе. Затем муха была помещена в паутину для паука. Доктор Вуд удивился, когда он посмотрел паутину, потому что в этой паутине уже не было такой симметрии, которую, как всегда, плетут пауки. К тому же кольца были такие уродливой формы. Да и сама паутина была очень маленькой. Вот это как раз налицо нарушение жизнедеятельности паука. Интересно, что когда пауку дали муху с равноценным количеством 4 чашек кофе для человека, он просто натянул 2 нити и стал ждать, когда туда попадет муха. Только через 92 часа паук отошел от своего состояния. Паук теряет способность на полноценную деятельность. Он становится менее собранным. Этот факт заставил доктора Вуда задуматься, как эффект кофеина оказывает свое влияние на человека. Вывод простой. Кофеин воздействует на энзимы, вещества, увеличивающие способность человека к продуктивности. Кофеин также вызывает, очень важно, он вызывает расстройство сна. 2-3 чашки кофе, чая оттягивают наступление сна, мешают хорошему сну. Люди, только что бросившие травиться сигаретами, нуждаются в полноценном сне. Кофе, подобно алкоголю, обладает мочегонным действием, что приводит к вымыванию из организма кальция, железа и магния, что весьма нежелательно. Дело в том, что эти микроэлементы влияют на стресс. Вот в чем проблема. Кофеин является психоактивным наркотическим веществом. И многие используют чашку кофе с той же целью, что и сигарету, то есть чтобы взбодрить себя утром. И, к сожалению, также способствует формированию определенной зависимости. И поэтому выведение кофеина из организма начинается порой через 18-24 часа после его употребления и заканчивается через 72 часа. Этот период отвыкания часто имеет свои симптомы. Напряжение, вялость, головная боль, апатия и небольшая общая усталость. И хотя вы думаете, что тяжело сразу отказаться от двух вещей, но научное исследование показывает, что вам будет легче. Есть также и другие напитки, в которых также содержится кофеин. Кока-кола, пепси-кола. И чтобы вам иметь успех в нашей программе, мы рекомендуем избегать употребления в пищу именно этих напитков. Это как стратегия для вас. Но что вы будете делать, если не будете пить кофе и чай? Любой другой напиток. Пусть это будут морсы, компоты, пусть это будет цикорий. Любые другие виды напитков подходящие. Но что делать, чтобы взбодрить себя утром? Вот здесь поможет как раз-таки физические упражнения. И еще одна рекомендация – сделать контрастный душ. Что такое контрастный душ? Это вы стоите под горячей водой 3 минуты, а после переключаетесь на холодную воду. Но у вас не будет какого-то стресса большого, потому что под горячей водой вы нагреетесь, и потом 30 секунд холодной воды нисколько не заставит вас чувствовать какое-то напряжение из-за того, что это холодная вода. Потому что резкий контраст в данном случае хорошо сработает. Он взбодрит организм. И я уверен на все 100%. Это поможет лишь тогда, когда вы это попробуете. Итак, физические упражнения, фраза-формула. И теперь новое, важное, ценное. Это то, что вы отказываетесь от кофеина. Улучшаете глубокое дыхание, и тем самым вы помогаете своему организму лучше себя чувствовать, эффективнее себя чувствовать. Я даже скажу вам, что если человек потребляет кофеин, это очень вредно для его здоровья. Подумайте, вы избавитесь от этой проблемы. Рождение детей с низкой массой тела, рак желудка, язвенная болезнь желудочно-кишечного тракта, повышенное давление, расстройство сна, нарушение деятельности мозга, сердечно-сосудистые заболевания. Вот небольшой перечень последствий, которые сталкивается человек, когда он выпивает чашечку кофе, одну, вторую, третью. Оставляйте время для размышления, но когда приходит время действовать, прекращайте размышлять и начинайте действовать. Это время пришло. Вы можете бросить травиться сигаретами с помощью этой стратегии – полного отказа от кофеинсодержащих напитков. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Должно исполнить нам труды высочайшего Бога. Бога труды живого, пока еще Эос сияет. Скоро мрачная ночь наступит, когда же приходит ночь, то никто из смертных вершить ничего и не может. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю».
3: Информация. Это слово происходит от приставки «ин» и корня «форм». И означает оно «вложенная форма» или «то, что приобретает определенную форму». Информация – это лучшая валюта, потому что ей можно расплатиться, ее можно использовать и ей можно повлиять. Тот, кто владеет информацией, владеет ситуацией. В древности значение информации было таким же. Оно формировало представление людей о жизни, о грехе и о Боге. И, например, если они видели хромого или слепого, то четко понимали: он расплачивается за свои грехи или за грехи своих предшественников. Так говорили. Кто сказал, когда сказал и почему сказал, этого никто не знал, но все верили. У всех было четко сформированное мировоззрение. Все были проинформированы. И вот приходит тот, кто дает иную информацию. Он пытается изменить сформировавшееся представление о грехе и грешнике. Его ответ – это новый взгляд на столь незыблемую теологическую доктрину. Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Вы только вдумайтесь на минуту о словах Спасителя. Оказывается, ни слепой, ни его родители – не согрешили. Как вам эта фраза? Нет, я не говорю о моральной чистоте или святости. Здесь не об этом речь. Речь о том, что есть ситуации, которые Бог допускает, чтобы открыть людям глаза, чтобы помочь им увидеть нечто новое в привычном, чтобы люди, наконец, узрели Его руку, творящую милость нам, слепым. И самое главное – нужно перестать мыслить категориями «согрешил», «не согрешил», а вместо этого стремиться, чтобы в нашей жизни были явлены дела Божии, чтобы Бог сделал что-нибудь через нас, и жизнь тех, кто страдает, тех, кто находится рядом, изменилась. «Пойди, умойся». Вновь мы видим, как Иисус делает человека идущим. До его прихода слепой сидел и просил милостыню. Как и в предыдущих главах, мы вновь становимся свидетелями того, как сидящий стал идущим. Он пошел, умылся и пришел зрячим. Информация. Иисус тоже использовал ее, чтобы сформировать новое представление о грехе и болезни, о грешниках и больных. Он перевернул представление древних о Боге, который иногда допускает что-либо в жизни людей, чтобы открыть себя. Иисус знал, и Иисус владел ситуацией. Интересно, что когда слепой вернулся на прежнее место, у него спросили, где же Иисус? А он ответил, не знаю. К сожалению, в ситуациях, когда кто-то из моих родных или близких заболел, или кто-то из друзей попал в беду, на вопрос, где же Иисус, я чаще всего отвечаю, не знаю. У меня не хватает веры сказать, это для того, чтобы явились дела Божии. А жаль. Ведь именно эта информация может по-настоящему что-либо изменить.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, привет! Это программа «Пит-стоп», и вы заехали к нам в наш гараж. Сегодня у нас здесь Сергей, Милена, Велина и я, Сергей. И тема у нас сегодня звучит так. Конец света. Страхи, мифы или реальность?
2: На самом деле, мне кажется, что конец света уже давно наступил. Ну вот сейчас посмотрите на меня, ну какой свет? Ну серьезно. Тьма, мракобесие просто, поэтому...
4: Про вот эту всю цифровую ситуацию говорили же много-много лет назад. И люди не могли представить, как это может быть, чтобы человека как бы сразу идентифицировали. Это было невозможно представить, потому что не было таких технологий. А сейчас в наши дни это все есть.
5: Да, чума была страшнее, по-моему, в средневековье.
2: Как бы, поэтому... Помнишь, да, эти ужасные дни?
5: Вообще, как мы жили, выживали. Боже мой, в горах бегали.
3: Ну что, друзья, конец света скоро, как вам кажется?
2: Все умрем.
3: Так, еще кто что думает?
5: Я думаю, что это скоро.
4: Ближе, чем когда-либо.
3: Это вот мудрый ответ такой. Вроде бы не ответила, но...
2: Завтра еще ближе.
4: Да.
3: Сереж,
5: в любом случае,
3: ты говоришь,
5: мы умрем раньше, так что можем не париться.
3: Ты думаешь, что это будет после тебя?
5: Конечно,
3: не в твою жизнь.
5: Не в мою жизнь.
2: Не в мою смену, пожалуйста. Да.
3: Ну, то есть лет через 70, 80, 90.
5: Лет через 100.
3: Лет через 100. 2000.
5: Да, тогда можно, разрешаю. Делайте, что хотите.
3: Хорошо. Как вы представляете себе конец света? Вот сегодня это довольно-таки на слугу у людей. Вот
5: мне была бы прикольная версия, когда вулкан бы взорвался и все умерли.
2: Очень прикольная версия. У тебя же уже не будет, да?
5: У меня уже не будет.
3: А твои дети,
5: к сожалению.
3: Внуки.
5: А он будет художником, который будет все это рисовать. И потом будет с картиной «Последние дни Помпея», по-моему, называется что-то такое. Вот классно.
3: Есть такая...
4: Ну, вы знаете, все какие-то фильмы, вот даже картины, книги, все, что люди думают, как они представляют конец света, они все разные версии. Но единственное, наверное, что объединяет, это состояние мира, вот этот страх и паника. То есть это то, что будет в любом случае, какой бы он ни был.
2: Угу. Логично, да.
3: Ну, конечно, люди понимают, что сейчас все закончится,
4: да.
3: Что их жизнь закончится, что все умрут.
4: И
3: что...
4: вот само вот это состояние, мне кажется... планеты, Земли, вот такое вот паническое, это будет очень страшно.
2: Mm-hmm. Yeah.
3: Но вот сейчас мы нарисовали картину, которая, ну, так скажем, в головах представлений многих людей, которые рисуют фильмы, которые рисуют, там, не знаю, романы различные, фантастические и так далее. Но как вы себе на самом деле представляете, вот мы как христиане, мы же понимаем, у нас есть другое немножко понятие, конец света это такое выражение не совсем соответствующее. И вообще, почему конец света? Почему это выражение вообще придумали?
2: Ну вообще, я помню, когда вышел фильм 2012, я не пошла с родителями в кинотеатр, потому что я знала, что мне будет дико страшно. Мне страшно вот смотреть все эти картины, которые очень похожи на реальность, ну, возможно, на развитие событий, и ты думаешь, что это реально может быть так. Вот, я бы хотела прочитать...
3: Конечно.
2: В общем, я нашла списки концов света, которые предсказывали. Вот, их 9, ну, тех, что я нашла.
3: График концов света.
2: Да, когда мы должны были умереть. 1900 год. Конец света. В общем, там, согласно учению, какая-то красная смерть в России, около сотни членов которой совершили самосожжение.
4: Оу.
2: Да, они решили, что все. 1967 год. Конец света в результате ядерной войны. Согласно какой-то церкви Ортон Дана Андерса Йенсена, соорудившей убежище и подземный бункер.
3: Подожди, ты сейчас перечисляешь нам, то есть в период истории, какие были предположения, когда будет конец света,
2: да.
3: И кто их выдвигал?
2: Да. 1980 год, конец света в результате ядерной войны, согласно бахаистской, в общем, какой-то, в общем, я не буду читать, они тоже соорудили себе убежище в горах США, туда, видимо, все попрятались, в общем, но конец не наступил. Может быть, для них наступил, я не знаю.
5: Ну, хоть и не сожглись.
2: Да. 93-й год, уже ближе к нам, день конца света, в преддверии которого последователи...

0: какое-то белого братства, может быть, вы слышали, объявившее себя Мария Деви Христос, должны были совершить тоже самосожжение. Но
1: по-моему,
0: не
1: на Украине
0: сожгли.
1: Было что-то
0: да,
1: такое.
0: Да. 95-й год.
2: 1993.
0: Да, дальше 95-й, затем 2000-й, переносившиеся дни конца света, перенесли, немножечко запоздали, согласно учению движения за возрождение 10-й заповеди в Уганде. Несколько сотен членов, которые были убиты в акте самопожертвования тоже. 99-й год. Конец света согласно японскому учению Аум Синдрикё. 2008-й. Конец света в ожидании которого последователи Петра Кузнецова заперлись в пещере Пензенской области. Я, кстати, помню это по новостям.
2: Ты помнишь?
0: Да, там много человек заперлись в пещере, и их пытались туда достать. Они говорят, нет, вы что, уходите, мы все умрем, сейчас помню. Будет конец света. Вот. 2011 год. Широко распространенный по миру конец света. Широко распространенный по миру.
2: 11 год?
0: Классно, прекрасно. Да, 11 год. Предсказанное американским проповедником Гарольдом Кемпингом гласило, что 21 мая Иисус Христос вновь явится людям и учинит страшный суд. Спасутся всего 3% населения планеты, и это праведники. Остальные 6,5 миллиарда жителей исчезнут. И последняя дата, ну, такая самая популярная, 2012 год. Популяризированный конец света, основанный на неверном трактовании предсказание
2: майя.
0: Майя,
2: да. Вот смотрите, сколько много дат было, да, вот, ну, так скажем, выдвигаемо. И мне кажется, что и сейчас, ну, 2020
3: можно
2: год.
3: Можно добавлю, что я смотрела, есть книга, на самом деле, написана она еще в 2008 году о том, что Христос придет в 2028 году. Mm-hmm. Это целая теория, огромная книга. Написана она тоже каким-то пастором, которого зовут Михаэль. Вот, и, в общем, он там по полочкам раскладывает. Там даже даты есть.
2: Он основывается на библейских пророчествах?
3: Да, он основывается на Библии.
2: Да, и выдвинул дату в 28-й год.
3: И даже тот текст, что не знаете ни дня, ни часа, он тоже объяснил по-своему. Он сказал, что так как это Христос сказал до Вознесения, тогда он еще не знал. Но когда он вознесся, Христос, Бог ему сказал, и тогда Христос сказал Павлу, когда он был, когда у него было видение. И что мы должны знать эту дату.
0: На самом деле, мне кажется, что конец света уже давно наступил. Ну вот сейчас посмотрите на меня, ну какой свет, ну серьезно. Тьма, мракобесие просто, поэтому...
2: Есть же что-то еще хорошее, пока мы просыпаемся утром, солнце встает. А для чего-то люди живут на этой земле. Друзья, вот я хотел, знаете, вопрос такой вот с вами обсудить. Вы сами ждете конец света?
1: Нет, я еще хочу пожить немного.
2: Не, но, а ты не знаешь, что ты умрешь? Вот мы сейчас...
0: Все умрут, а я останусь.
2: Мы же образно говорили, да, что все рисуют конец света так, что все умирают, все взрывается, все рушится, катаклизмы, люди все умирают, конец свету, конец людям. Но мы-то понимаем, что это не так. Если мы верим Библии, то там вообще сказано о втором пришествии Иисуса Христа. Мы понимаем, что конец света, эта фраза такая звучит, ну, банальная, на самом деле это конец страданиям, да, этой земле, что Иисус Христос придет второй раз. И это версия наша христианская, у многих других народов свои версии, да, но мы верим, что это будет так. И верим, что не все умрут. Не все умрут, написано, они, мы, то есть те, кто с Богом был, кто был праведный, так скажем, да, соблюдал Божьи заповеди, он воскреснет. Вот. А мы, те, кто живы, если мы будем живы, вот Серега не надеется, что его бытность будет это все, вот, то мы вместе со Христом будем вознесены, если мы, конечно, будем праведны.
3: На самом деле, я помню, что когда я была маленькая, даже вот в нашей церкви все были настолько... верили, что вот уже со дня на день придет Христос. Мама рассказывала, что многие пары не женились, потому что вот сейчас пока не будем, уже там.
0: Уже там, уже не надо.
3: Да, а ребята молодые не шли в университет, серьезно, они не поступали, они ждали, вот, и это была прям вот такая уверенность.
2: Друзья, ну вот на самом деле сегодня что происходит, мы сейчас с вами живем во время, когда в стране, вообще в мире такая кризисная ситуация с этим вирусом, который распространяется и убивает много людей, и почти весь мир на карантине, на самоизоляции, да. Вот это вас не двигает мысль о том, что конец света скоро? Что нужно делать сейчас? Нужно паниковать, нужно, ну, действительно задуматься о своей жизни, нужно что-то менять? Или нужно продолжать жить как раньше, потому что это все было уже и будет не знаю еще сколько времени? Как вы
0: Серега?
2: Думаете?
1: Да, чума была страшнее, по-моему, в средневековье. Как бы, поэтому...
0: Помнишь, да, эти ужасные дни?
1: Вообще, как мы жили, выживали. Боже мой, в горах бегал. Да, ну, сейчас же лучше.
0: Вот дома сидишь с интернетом, да?
1: Дома сидишь с интернетом.
3: И не столько смертей, не столько случаев.
1: Конечно.
0: Но мне на самом деле это не то, что я думаю, что вот сейчас этот вирус и все закончится. Но то, что он есть, это как-то немножко отрезвляет. Потому что ты понимаешь, что...
1: В каком смысле отрезвляет?
0: Не то, что я пила все это время, а в смысле, что ты понимаешь, что не все зависит от тебя и не все зависит от человека. Вот пришел этот вирус, и все. И встали все производства, встала куча людей уволили. И человек, который считал себя королем мира до этого, считал, что все может себе подчинить, он сейчас, он беззащитный и беспомощный. Куча людей умирает, и никто ничего с этим не может поделать. И как бы надежда там на свой иммунитет, грубо говоря. И все. Твой образ жизни, который ты вел, твоя генетика и прочее. И поэтому вот сейчас, когда я смотрю на эти все ситуации, я понимаю, что, возможно, конец света не наставит сейчас при моей жизни, но я могу просто умереть, и для меня, как бы, если я верю в суд, верю в пришествие
1: Христа... Просто умереть.
0: Просто умереть. Для меня это наступит уже сейчас. Ну, вот если я умру, там, своей смертью или не своей, от вируса или от чего-то другого, там, не знаю, в аварию попаду, то для меня оно уже сейчас будет. И нет смысла, там, ждать и готовиться, и бояться, просто... Есть как раз смысл только вот готовить себя, свое сердце.
2: Ну вот смотрите, вы говорите, да, как бы признаки, была чума и так далее. Вот что Христос говорил в Евангелии от Луки своим ученикам, когда они спросили его: «Учитель, когда же это будет? Какой признак, когда должно произойти?» Ну, то есть, и да, его второе пришествие. Он сказал: берегитесь. Там он на самом деле говорил о Иерусалиме, когда вот он в Иерусалим пойдет, но он говорил параллельно о втором пришествии своем. Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение. Многие придут под именем Моим, то есть будут лжехристы, да, говоря, что это Я. Это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах, смятениях? Войны были?
0: Были.
2: Полно. Не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть. Это будет прежде. Но не тот час конец. Войны – это не конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ, царство на царство. Тоже было. Будут большие землетрясения по местам, глады и моры. Моры, смерти, да, различные. Голод был, вы помните?
1: Да он и сейчас есть.
2: Сейчас, да, конечно, есть тоже. В каких-то странах голод, ужасная эпидемия и так далее, болезни. И ужасные явления, пишет, и великие знамения с неба. Прежде всего того...
1: Черная луна, звездопады и все.
2: Прежде всего того возложат на вас руки, будут гнать, он говорил по христиан, да, которых будут гнать, передавая синагоги, в темнице, поведут вас царей, правители за имя Мое. Будет же это вам во свидетельство, то есть, чтобы вы понимали, что идет, конец. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я вам дам уста и так далее. Написано: преданы будете родителями, братьями, то есть предавать будут люди, будете ненавидимы всеми за имя Мое и так далее. Сейчас немножко пропускаю. Вот. И будут знамения солнца и звезды падут, вот как ты говоришь, люди будут издыхать от страха, от ожидания бедствия, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются.
0: На самом деле, вот сейчас уже люди издыхают от страха. Ты не знаешь, чего ждать. Ну, типа, у тебя там, допустим, тебя уволили с работы, у тебя 10 кредитов, у тебя там нет денег. Да, ты не знаешь, когда эта изоляция закончится ли она, выживешь ты или не выживешь, заразишься ты. И на самом деле люди умирают от страха.
3: Раньше такого не было.
0: Как было такой, типа, анекдот, что... Смерть пришла в город и говорит: я заберу 10 тысяч человек. И, в общем, человек один спрятался, потом выходит, смотрит, 20 умерло.
2: 20, да.
0: Смерть спрашивает смерть, говорит: ты же сказала, что только 10. Я забрала 10, остальные 10 умерли от страха. Поэтому...
2: Смотрите, чем заканчивает Христос, как бы здесь понятно, к чему это идет, чтобы понять, что такое конец света. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силу и славу великую. То есть Христос заканчивает тем, что вот после этого всего, в итоге, Сын Человеческий, говоря о себе, Иисус Христос, придет на землю с силой и славой великую. Вот, и так далее, и так далее. Он говорит: когда же это все увидите, не переживайте, понимайте, что берете приближение, и так далее, и так далее. Вы помните, что это.
0: И бегите в горы, он говорит.
2: Да. Так вот, смотрите, на самом деле, из всего, что сказал Христос, все уже произошло. и происходит сегодня, да, видим вот эти кризисы. Я не к тому, что сейчас, завтра, послезавтра нужно ждать пришествия Христа, но что нужно делать сейчас? Стоит ли оставлять учебу, работу, что-то предпринимать в своей жизни, уезжать куда-то в деревню, там, где тебя не касаются эти всякие горы, проблемы?
3: Ну, нам даже не пришлось стараться, учеба сама остановилась, производство, вся работа, все остановилось. То есть, мне кажется, это такая вещь, которая просто, это будет как данность, не нужно даже будет думать, там, а вот бежать мне или не бежать? Придет как бы день, и ты побежишь, потому что не будет другого выхода.
1: Чего это? Смерть?
3: Ну, если конец близок.
1: Ну, так а чего бояться в таком случае?
3: Ничего.
0: Ну, смотри, например, сейчас очень хочется убежать в деревню, потому что в городах больших цифровые пропуска, вот ты не можешь выйти никуда, а в деревне тебя никто не трогает, и в деревне никто не заражается, вот об этом, если там нету вируса.
3: Про вот эту всю цифровую ситуацию говорили же много-много лет назад, и люди не могли представить, как это может быть, чтобы человека как бы сразу идентифицировали. Это было невозможно представить, потому что не было таких технологий. А сейчас в наши дни это все есть.
2: Вот я хотел еще, чтобы последний элемент, Марка 24:14, можешь прочитать, Милена, пожалуйста? То есть в другом Евангелии Христос говорит, что будет последним признаком, так скажем, до чего это все будет длиться? Вот что он говорит перед тем, как придет конец. Он говорит просто конец, там не говорится конец света, но мы говорим сегодня об этом.
3: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец».
2: Вот. То есть, когда придет конец?
3: Когда будет проповедано по всей земле Евангелие.
2: Вот это Евангелие, которое Христос оставил, да, для людей, о том, что спасение, о том, что я приду. Когда вот это узнают все народы по всему лицу земли, когда будет возможность у них об этом узнать, и принять его или не принять за ним решение, вот тогда придет конец. 1 Фессалоникийцам, Велин, можешь прочитать 5 глава с 1 по 10 стих? Вот здесь Павел четко говорит, что нужно делать. И, кстати, Христос говорил, что о дне и часть о том никто не знает. В первую очередь, надо сказать, что мы не должны... 1 Фессалоникийца 5:1-10. Мы не должны ни в коем случае дат себе рисовать и определять даты. Вот все, что Велина сегодня читала, вот это все не сбылось, но и ничего не сбудется, если
1: в
2: мы...
1: В теории этому можно поспособствовать, да, я так понимаю?
3: Концу
1: и, в принципе,
3: света?
1: Наметить даты. Конечно.
3: Мы уже этому способствовали.
2: Да, и распространять Евангелие о том, что Христос сказал, идите, научите все народы вот тому, что я вам сказал. И вот это последний критерий. Но Павел что советует? Вот в ожидании конца света что делать?
0: «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать, то есть вор, ночью». То есть неожиданно.
2: Да.
0: «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Трезвиться. «Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью».
2: Дальше, до 10.
0: «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа».
2: Бог определил людей не к смерти, да, а к получению спасения.
0: «Умершего Иисуса Христа за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, спим ли, жили вместе с Ним».
2: Отлично. Так что в итоге из этого текста можно сказать, что нужно делать сейчас в ожидании света?
0: Не спать.
2: Вот света, конца света. В плане не, да, точно не высчитывать дату. Точно не высчитывать дату. Потом смотреть на признаки, которые происходят, и бодрствовать. Быть готовым всегда. Не нужно бросать учебу, работу, хотя она нас сама бросила, да, сейчас многих. Вот. Но нужно понимать, что это будет, это скоро, и Господь всем нам хочет нас сохранить и спасти. Я вам этого желаю в преддверии конца света.
3: Спасибо.
2: Готовиться к этому с надеждой ожидать пришествия Иисуса Христа. Потому что конец света звучит очень пессимистично, да, событие, но пришествие Христа – это то, на что мы надеемся. Спасибо вам, что вы были с нами сегодня. Друзья, Христос скоро придет. Это будет не конец света, а конец тьмы на самом деле. Это будет конец страданий, и я желаю вам оказаться в рядах тех людей, которые будут вместе с Ним. Спасибо вам. Пока.
3: Пока.
1: Пока.

0: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.